0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на пересечении Верхневолжской набережной и Провианской улиц. С правой стороны возвышается главный корпус Нижегородского технического университета. Простые геометрические формы, большие лежачие окна, красный цвет стен – все это придает величие зданию. Главный вход в первый корпус НГТУ ничем не украшен, но благодаря широкой лестнице и стеклянному витражу он производит впечатление. С другой стороны Провианской улицы стоит двухэтажное здание столовой НГТУ. Столовая выполнена в том же стиле, что и учебный корпус. На перекрестке улиц Провианской и Минина напротив первого корпуса технического университета стоит деревянный на каменном полуэтаже дом. Архитектор Георг Иванович Кизеветтер. Последним перед революцией владельцем усадьбы был Василий Юльевич Вилуан. Почти полвека музыкант отдал организации музыкального образования в Нижнем Новгороде. Василий Юльевич был создателем и руководителем симфонического оркестра. По соседству с домом Вилуана мы видим с вами одноэтажный деревянный флигель «Домик Балакирева». Перед домом в сквере стоит бюст Милия Балакирева. На стеле высечены слова критика Стасова: «Не будь Балакирева, судьба русской музыки была бы иной». Сюда в 1842 году приехала семья Балакиревых. Будущему композитору и музыканту-исполнителю было тогда 6 лет. На пересечении Провианской и Ульянова находятся еще два интересных деревянных дома. С левой стороны Ульянова большой двухэтажный бревенчатый дом. Он принадлежал Ивану Петровичу Тету. В 1904 году англичанин Тет решил сделать к нему каменную пристройку и заказал проект молодому архитектору Левкову. Проект был одобрен, но в процессе работ вместо обширного корпуса к старому зданию пристроили лишь кирпичный двухэтажный вход и двухэтажный на высоком цоколе объем. До наших дней сохранились выполненные в стиле модерн козырек входа и окно над ним. С другой стороны улицы Ульянова мы видим небольшой двухэтажный дом. Он принадлежал Федору Евланову. Фасад каменного нижнего этажа разбит горизонтальными бороздками руста. Окна второго этажа получили хорошо прорисованные наличники, а треугольный фронтон кровли – обычное для жилой архитектуры того времени полуциркулярное слуховое окно. Дом почти полностью сохранил первоначальное архитектурно-художественное решение фасадов, за исключением проявившейся при ремонте в начале 20 века фигурной реечной обшивки над окнами второго этажа. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Главная роль, сыгранная в картине «Цыган», вышедшей на телеэкраны в 1979 году, мгновенно сделала Михая Волонтира популярнейшим актером СССР. Он и до этого снимался в кино, имел некоторый успех, но такого, как после роли Будулая, у него, конечно, не было. Режиссер картины Александр Бланк долго искал своего «Цыгана». Планировалось, что его сыграет Армен Джигарханян, но тот не смог сниматься. Другой актер из Армении никак не подходил к Ларе Лучко, которая заявила, что не сможет полюбить в кадре такого. И тут актриса вспомнила об одном молдавском актере, с которым встречалась некоторое время назад на съемках другого фильма. Как только режиссер увидел Михая Волонтира, он понял – вот он, главный герой. Руководство драмтеатра молдавского города Бельцы не хотело отпускать своего ведущего актера на съемки. Пришлось Лучко ехать туда, убеждать упрямцев, что, снявшись в «Цыгане», Волонтир прославит и себя, и их театр, и всю Молдавию. В театре согласились, а Лучко оказалась права.
4: А вы поймите, я же цыган. Ну что я могу без гитары? Достаньте гитару, прошу я вас. Я ему сыграю, и вся боль пройдет.
5: Поймите, здесь больница не положена.
4: Положено, все положено. Положено. Он видит меня, цыгана, а гитару не видит. И сразу волнуется. Ему нельзя волноваться, у него операция.
5: Да, ему нельзя волноваться.
4: Достань гитару, прошу тебя.
5: Подождите, я у строителей спрошу. Была у кого-то.
4: Давай.
6: Внимание! Закрывайте глаза и открывайте уши.

нас не нужно жалеть, ведь и мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом,

Расцвели и опали, проходит за осенью осень. Наши матери плачут, и ровесники молча грустят.

Досталась на долю нелегкая участь солдат. Это наша судьба. Это с ней мы ругались и пели. Поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь мы б никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Фамилия Крылов образована от прозвища «Крыло». Его могли дать человеку, похожему на птицу своей стремительностью или размашистыми жестами. С крыльями сравнивали руки человека, а безруком на Руси говорили «бескрылый». Иногда крыльями называли лопатки. Настолько худой, что все крылья торчат. Также прозвище «крыло» мог получить великодушный человек, взявший кого-то под свое крыло, то есть защитивший или приютивший. Кроме того, крылом называли парус корабля. Тогда прозвище «крыло» могли присвоить человеку, который парусами управлял или их изготавливал. В старинных русских документах фамилия Крылов встречается с 17 века. Меркурий Крылов, дьяк московский. Терешка Иванов, сын Крылов. Стрелецкий сын в Сибири.
0: Фамильная ценность.

0: «Жили-были когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Я надеюсь, что в прошлую передачу я не утомила и тех, кто слушал, и тех, кого мы одевали, я имею в виду мужчин, во время нашей подготовки по ходу

гости в Нижегородский знатный дом. Мы тогда говорили о такой верхней одежде, как кафтаны. Под нее у нас уже был одет и зипун, и, в общем-то, можно было бы на этом остановиться. Но нет. Остановиться – это на наш сегодняшний взгляд достаточно. Так что терпите и те, кто слушает, и те, кого мы одеваем. Отмечу, что из предметов одежды, близких по назначению к кафтану, следует назвать, не удивляйтесь, сарафан. Это длинная, нарядная, подчеркиваю, мужская одежда, которая была известна с XIV по XVI век. В XVI-XVII веках аналогичная одежда под названием кабат, она была теплой одеждой с длинными рукавами, тоже была в употреблении. И только со временем, уже в более позднее время, название одежды сарафан перешло на женскую и осталось только с ней, по сути дела, вплоть до настоящего времени. Еще раз скажу. Сарафан, по всей видимости, одежда, близкая по назначению к кафтану. К сожалению, мы не располагаем историческими данными, которые бы помогли нам разделить эти два вида одежды и сказать, как они сосуществовали. Либо они разнились по времени, либо здесь, скажем так, по моде можно было выбирать или тот, или другой вид одежды. Но, судя по всему, сарафан по описанию, который мы сделали в прошлый раз кафтану, он очень был близко к нему похож. Не вполне ясный по своим функциям представляется вид одежды, который упоминается в источниках того времени среди мужской одежды. Это свободная верхняя одежда с длинными, суживающимися к запястью рукавами, распашная, застегивавшаяся на пуговицы или завязки от 3 до 10, украшенная длинными нашивными петлями. Она называлась ферязь. Она могла быть холодной, на подкладке, или теплой, на меху. Судя по тексту источников, она накидывалась поверх кафтана – и носилась примерно как плащ, потому что упоминаются фирязи и без рукавов. Иногда же надевалась под кафтан вместо зипуна. Слово это турецкое – фираджи, фереджи. У турка оно обозначало и мужское, и женское длинное платье с широкими рукавами, которое выполняло различные функции. Василий Осипович Ключевский считал, что если у зажиточных людей ферязь надевалась на кафтан, то в простонародье она могла надеваться на рубаху. А вот поверх нее зажиточный и богатый человек надевал еще ахабень. Так что держитесь, мужчины. На вас уже много чего надето, но мы сейчас будем одевать на вас еще и ахабни. Этот вид одежды тоже был длиннополым, распашным, с двумя рядами ложных петель. Носилась такая одежда в накидку, иногда даже завязанными сзади узлом рукавами. Она была довольно широко распространена в XVI-XVII веках, естественно, преимущественно в кругу феодальной знати, потому что очень трудно себе представить в такой одежде человека, занимающегося каким-нибудь делом или ремеслом. По всей видимости, ахабень выполняла функцию дорогого плаща с какими-то украшениями и выполнял функцию не какую-то повседневную, а именно как знаковой одежды и социального статуса ее владельца. Делаясь эти ахабни, так же, как и предыдущие виды одежды из дорогих материалов, украшались нашивками, золотым шитьем, драгоценными камнями. Излюбленной выходной одеждой для не слишком холодной погоды на весну или на осень была так называемая однорядка. Однорядки шили из сукна, могли из других шерстяных тканей, в один ряд, то есть, по всей видимости, этим подчеркивалось, что они без подкладки. Видимо, это знатоки истории одежды считают и обусловило само название этого вида одежды. Опять это была распашная, длинная, широкая одежда с длинными откидными рукавами, прорехами для рук и пройм. Полы делались ее спереди короче, сзади. Она богато украшалась. В частности, она могла быть украшена серебряными, большими, сканными пуговицами, драгоценными камнями. При описании однорядок, точно так же, как и других видов верхней одежды, очень часто указывается не только материал, из которого она делалась, но и цвет этого материала. Судя из упоминаний однорядок, мы можем предполагать, что она одевалась поверх предыдущих видов одежды, но не всегда, не в обязательном порядке входила в обязательный набор выходной или парадной одежды. А вот самая верхняя, я бы сказала так, одежда и теплая верхняя одежда и мужчин, и женщин – это были шубы. При этом хочу обратить внимание, что само слово «шуба» – это тоже слово восточного происхождения – «джубба».
по покрою, по материалу шубы очень отличались друг от друга, но они имели одну непременно общую черту – все они были меховыми. Естественно, бедные горожане носили шубы преимущественно из овчины, а у зажиточных горожан шубы делались из тщательно подобранных, иногда драгоценных мехов, крылись красивой материей, украшались вышивкой, золотым шитьем, драгоценными камнями. Ну, в общем, мне, например, очень трудно себе представить мужчину, который был разряжен, я бы сказала, в пух и прах, на котором была масса всяких драгоценных камней, украшений. Это на одежде, не говоря уже о других видах украшений. Мы еще будем говорить и про обувь, и про головные уборы. Ну вот, так оно было. Сегодня престиж и статус мужчины выражается несколько по-иному, но суть-то остается та же самая. На что обращается внимание, если речь заходит об одежде мужчины, о его внешнем облике? Какой у него ремень, какого бренда, какой марки, какие у него часы на руке? То есть сам принцип встречать по одежке, он сохраняется. А вот набор того, что входило в элитную составляющую часть этой одежки, но резко изменилось. Ну так вернемся к шубам. Шубы, так же, как и кафтаны, были разных фасонов, зависели от назначения, от моды. В частности, уже в 15 веке было известно название «русская шуба», «шуба турская», то есть вот термины, аналогичные названия фасонов кафтанов. Из этого следует, что существовало очень четкое различие, видимо, по крою. Богатые люди имели по многу шуб. Даже в конце 15 века, я сейчас помню не мужчину, а женщину, у мужчин было не меньше, у волжской княгини Юлиании было 11 шуб, в том числе 4 мужские. То есть состав богатства, он исчислялся не только своей собственной одеждой, но и одеждой, которая могла принадлежать противоположному полу. Спустя более чем полстолетия в гардеробе князя Оболенского была шуба на соболях бархатная, шуба на соболях камка, 11 пуговиц серебряных, резных грановитых, шуба пупки соболи наголо, то есть непокрытая, шуба кунья наголо, то есть тоже непокрытая, две шубы горностайные, ну и так далее. Еще на столетие позже, в 1668 году в городе Шуи, зажиточный горожанин Бастанов давал в приданое за дочерью 5 шуб. Шуба атлас золотной с кружевом на горностаях, шуба куфтерная желтая камчатая на соболях, кружево кованое серебряное, пуговицы серебряные позолоченные, шуба атласная цветная на куницах, кружево цепковое золотное, пуговицы серебряные золоченые, шуба куфтерная алая камчатная на горностаях, кружево кованое золотое, пуговицы серебряные золоченые, ну и так далее. А по крою шуб у нас сведений мало. Можно лишь сказать, что шуба делалась обычно распашной, широкие рукава суживались к кисти, бывали и откидные рукава. У турской шубы они сочетались с обычными. Длина шубы менялась в зависимости от фасона, немного ниже колен или почти до пят. Воротник был меховой различных фасонов, но вот у русской шубы он всегда был отложной. Я бы вот в качестве примера такого зрительного образа, как мне представляется, да, близкой к таким шубам, наверное, можно было бы назвать шубу, в которой ходил Федор Шаляпин. Такая большая, объемная, с отложным воротником, но не обремененная теми украшениями, которые мы только что перечисляли. Шуба была, пожалуй, самым нарядным одеянием зажиточной части русского общества в 17 веке. У богатых людей были специальные шубы разного назначения. Санная, ездовая и, не удивляйтесь, столовая, то есть та шуба, в которой нужно было появляться на приемах. Вот представьте себе в жарко натопленных горнице появиться во всем этом великолепии, при этом мы с вами вспомним, что под шубой уже было надето. Таким образом, мы с вами можем говорить о том, что в целом мужская одежда в 17 веке, сейчас мы говорим об одежде зажиточной, состоятельной, я бы даже сказала, элитной части населения, была достаточно сложной, очень богато, пышно украшенной, но, согласитесь, неудобной. Неудобной не в носке и, наверное, очень тяжелой для употребления. Тот, кто меня сегодня слушает, не только мужчины, но и женщины, пусть попытаются себе представить все это великолепие на себе и попытаются представить, как во всем этом великолепии можно пробыть в течение хотя бы нескольких часов. Ну, на это я вам скажу, положение обязывает. Но это еще не все. Мы будем считать, что мы закончили одевать мужчину, но нужно еще прикрыть его голову и подобрать ему обувь. Этим мы займемся в следующий раз.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до Смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Арии, предки славян. Первоначально все наши древние предки носили название ариев. Арии на древнем языке, которым они говорили, означало «почтенные, превосходные». Действительно, арии выделялись из всех остальных обитателей земли того времени как своей силою, ростом, стройностью и красотой, так особенно благородством своих душевных свойств. Несмотря на то, что в те отдаленные времена, за несколько тысячелетий до рождения нашего Спасителя, проповедовавшего любовь к ближнему, всюду господствовала чрезвычайная жестокость нравов, среди ариев, наряду с этой жестокостью, высоко ценились и уважались храбрость и честность. Наши древние предки соединялись для жизни в поселения или деревни. Они умели устраивать себе жилища, в которых были двери и печи из камня. Главное их имущество и богатство составлял домашний скот. Коровы, быки, туры, волы, лошади, овцы, свиньи, поросята, козы и даже птица, гуси. При стаде и доме жила собака. Но кошка еще не была домашним животным. Главным занятием ариев было хлебопашество. Но в удобных местах они занимались и скотоводством. Вместе с тем, все они были смелыми и отважными охотниками. Арии сеяли ячмень, овес, полбу. Рожжи и пшеница не были им еще известны. Они умели молоть зерно, печь хлеб и ели мясо вареным, питались также и молоком, употребляли в пищу мед и пили его, как хмельной напиток. Кроме хлебопашества и скотоводства, арии знали и некоторые ремесла. Знали тканье, плетенье, шитье, знали и обделку золота, серебра, меди. Они умели плавать в ладьях с помощью весла. Прародители наши умели и считали на десятки, но больше 100 они сосчитать не могли. Брак был известен ариям, и основанием его считалось единоженство. Но в действительности арии в течение весьма многих веков не стеснялись иметь по нескольку жен. Всякая семья входила в состав известного рода, члены которого всегда крепко держались один другого. Каждый должен был подчиниться всем порядкам, установленным в своем роду, но зато и за всякую обиду, нанесенную посторонним кому-либо из членов рода, за последнего заступался весь род, и родичи обиженного обязаны были мстить не только обидчику, но и всем членам его рода. Этот обычай считался священным и назывался обычаем родовой или кровавой мести. Обычай этот сохранялся у ариев весьма долгое время, и благодаря ему постоянно происходили убийства и раздоры. Несколько родов, происходящих от одного общего рода, соединялись в племена и имели во главе старшин или князей, которые творили суд и расправу и предводительствовали во время войны. Воевали между собой арии весьма часто, и воинская доблесть была высоко развита среди наших храбрых и благородных предков. Сражаясь пешими или конными, в зависимости от местности, они искусно метали копья и стрелы из луков в своих врагов, а сойдясь с ними поближе, смело врубались своими мечами и топорами в ряды неприятеля и бестрепетно встречали смерть, так как верили в загробную жизнь и в награды, которые в ней получают павшие в честном бою храбрецы. Все наши предки верили также во всемогущего Бога, который у них и назывался тем же словом «Бог», и поклонялись светлому небу, диву, солнцу, заре, огню, ветру и матери земле. Так жили славные арии на своей первоначальной родине в верховьях рек Амударьи и Сырдарьи. По мере того, как увеличивалось население ариев и умножались их роды и племена, происходило постепенное расселение их с родных мест в разные стороны. Как народ земледенческий, арии при своем расселении подвигались вперед постепенно. Прибыв в какую-либо местность, они засевали поля и, только собрав жатву, подвигались дальше вперед. Причем, придя на новое место, опять оставались на нем до сбора урожая. Встречаясь на новых местах с их обитателями, арии, если те не покорялись им добровольно, вступали с ними в жестокие бои и истребляли их совершенно, или обращали в своих рабов и данников. При этом впоследствии они постепенно сливались с покоренными туземцами путем браков. Таким порядком расходились мало-помалу арии с родины, когда нарастало их население. Некоторые из арийских племен, с верховьев Амударьи и Сырдарьи, проложили себе пути к долинам Инда и других рек, орошающих Индию, и образовали племена, и ныне населяющие эту обширнейшую страну. Другие спускались к юго-востоку и заселяли пределы знаменитого впоследствии царства Персидского. Наконец, значительная часть ариев постоянно двигалась к западу и в конце концов заселила своими племенами все страны Европы.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».
0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечеволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Расселение славян. Так как грамота была еще неизвестна древнейшим ариям, то каких-либо записей о своих передвижениях они оставить не могли. А потому и нам теперь совершенно невозможно точно определить время, в которое пришел в Европу тот или другой арийский народ. По-видимому, первыми пришли в Европу племена, осевшие в Испании и в Италии. При этом одно из племен, пришедших в Италию, образовало много раньше других крепкое государство Рим, в котором все жили, подчиняясь уже не родовым обычаям и порядкам, как это было на арийской родине, а общим законам римского государства. Вследствие этого между римлянами не было обычных у ариев родовых распри. Напротив, они были всегда замечательно единодушны во всех столкновениях с соседними племенами и потому без труда одерживали над ними верх. Этим путем Рим мало-помалу превратился в сильнейшее государство, которому ко времени Рождества Христова, в дни правления кесаря Августа, было подчинено множество народов, в том числе и Иудея, родина нашего Спасителя. После племен, заселивших Испанию и Италию, в Европу прибыли племена, осевшие в Греции, которая особенно привлекала пришельцев своей мягкой природой, множеством островов с удобнейшими местами для причала судов. Прибывшие в Грецию народы тоже скоро перешли от жизни родами к устройству государств. Но в противоположность Риму они не соединились в одно крепкое государство, а образовали множество мелких с большим числом чудеснейших городов. Государства эти часто вступали между собой в жестокие распри и тем взаимно ослабляли друг друга, почему все они, в конце концов, и были покорены Римом. После греков в Европу прибыли предки нынешних обитателей Франции. За ними шли германские племена, из которых образовались впоследствии немцы, англичане, голландцы, датчане и шведы. За германцами двинулись литовцы. Наконец, за литовцами потянулись на запад и все многочисленные племена славянские, которые считаются ближайшими родственными племенами литовцам и германцам и вместе с тем младшими, но славнейшими племенами всей семьи народов, произошедших от древних ариев. При своем движении с берегов Амударьи и Сырдарьи в Европу славянские племена шли, вероятно, двумя главными путями. Одна часть их спускалась по берегам Амударьи к южным берегам Каспийского моря, а затем, обогнув это море с южной же стороны, двигалась по Малой Азии к переправе в Европу через так называемый Фракийский Босфор, узкий пролив у Константинополя, ведущий из Греческого моря в Черное. После же переправы направлялась к северу и к западу. Другая часть славянских племен могла идти из мест своей первоначальной родины вниз по течению Сырдарьи, а затем, обогнув Каспийское море с севера, распространяться по южно-русским степям и по низовьям наших рек Дона, Днепра, Буга и Днестра, вплоть до низовьев Дуная, на которых селились славянские племена, шедшие в Европу по первому пути через Малую Азию. Кроме движения по двум главным путям, часть славянских племен могла идти в Европу еще и третьим путем. По течению реки Амударьи до южного берега Каспийского моря, а затем, повернув к северу и следуя или по западному побережью Каспия, или по восточному берегу Черного моря, через высокие Кавказские горы выйти на обширные и плодородные равнины, примыкающие к Кавказским горам с севера, то есть в нынешнюю Кубанскую область. Заселив низовые и средние течения Дуная, Днестра, Буга, Днепра и Дона, славяне не останавливались в своем движении, а постепенно передвигались дальше. Часть славян со Среднего Дуная, отделившись от племен, заселяющих ныне Болгарию, Сербию и Черногорию, дошла до берегов Адриатики и дала здесь начало Венетам, знаменитому народу мореходов, прославившемуся своими неустрашимыми плаваниями по южным морям Европы и богатейшей морской торговлей. Венеты создали и единственный в мире город Венецию, выстроенный на сваях прямо посреди моря, почему улицам в нем служат морские протоки и все передвижения совершаются на лодках. Другие славянские племена, поднявшись по Дунаю и его верхним притокам, перевалили с них в долины рек, текущих в Балтийское море, и, дойдя до этого моря, прочно сели на его южном побережье, от устья реки Лабы до устья реки Вислы и на ближайших островах. Все осевшие здесь славянские племена прославились не меньше венетов, как смелые мореходы по северным морям, отважные воины и предприимчивые торговцы. Здесь сели храбрые варги, которые сейчас же вступили в кровопролитные бои с сидевшими западнее их германскими племенами. От варгов, по-видимому, и само Балтийское море получило прозвание Варяжского моря, а впоследствии все обитатели его берегов назывались общим именем варяги. Затем тут же поселились венды, которые, кроме того, что были отважными мореходами, славились еще среди немцев, как и вообще все славяне, большим искусством в обрабатывании земли. Почему многие германские племена учились у вендов земледелию? До сих пор, еще в иных местностях Средней и Южной Германии, глубокие и узкие борозды называются венскими. От своих же соседей-славян переняли немцы и плуг. Тут же на Балтийском море осели также и руги или руссии. Они дали прозвание острову Ругия или Руссия, на котором поселились, и приобрели славу знаменитейших воинов и торговцев. А много веков спустя их потомки, надо думать, дали название и всей русской земле.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Читаем классику.
3: Антон Павлович Чехов. «Мужики». Читает Олег Демин.
4: Часть третья. В деревне узнали о приезде гостей, и уже после обедни в избу набралось много народа. Пришли и Леонычевы, и Матвеичевы, и Ильичевы узнать про своих родственников, служивших в Москве. Всех жуковских ребят, которые знали грамоте, отвозили в Москву и отдавали там только в официанты и коридорные, как из села, что по ту сторону, отдавали только в булочники. И так повелось давно, еще в крепостное право, когда какой-то Лука Иванович, жуковский крестьянин, теперь уже легендарный, служивший буфетчиком в одном из московских клубов, принимал к себе на службу только своих земляков, а эти, входя в силу, выписывали своих родственников и определяли их в трактиры и рестораны. И с того времени деревня Жукова иначе уже не называлась у окрестных жителей как Хамская или Халуевка. Николая отвезли в Москву, когда ему было 11 лет, и определял его на место Иван Макарыч из семьи Матвеичевых, служивший тогда капельдинером в саду Эрмитаж. И теперь, обращаясь к Матвеичевым, Николай говорил наставительно: «Иван Макарыч — мой благодетель, и я обязан за него Бога молить денно и нощно, так как я через него стал хорошим человеком». «Батюшка ты мой!» — проговорила слезливо высокая старуха, сестра Ивана Макарыча. «И ничего про них, голубчика, не слыхать!» Зимой служил он у ОМОНа, а в нынешний сезон был слух, где-то за городом, в садах. Постарел. Прежде случалось, летним делом приносил домой рублей по 10 в день, а теперь повсеместно дела стали тихие. Мается старичок. Старухи и бабы глядели на ноги Николая, обутые в валенки, и на его бледное лицо, и говорили печально: «Не добытчик ты, Николай Осипыч, не добытчик. Где уж?» И все ласкали Сашу. Ей уже минуло 10 лет, но она была малоростом, очень худа, и на вид ей можно было дать лет 7, не больше. Среди других девочек, загоревших, дурно остриженных, одетых в длинные полинялые рубахи, она, беленькая, с большими темными глазами, с красной ленточкой в волосах, казалась забавною. Точно это был зверек, которого поймали в поле и принесли в избу. «Она у меня и читать может», — похвалилась Ольга, нежно глядя на свою дочь. «Почитай, детка», — сказала она, доставая из узла Евангелие. «Ты почитай, а православные послушают». Евангелие было старое, тяжелое, в кожаном переплете, с захватанными краями, и от него запахло так, будто в избу вошли монахи. Саша подняла брови и начала громко нараспев: «Отшедшим же им се ангел Господень во сне явися Иосифу глаголя, восстав пойми отроча и матерь его». «Отроча и матерь его», — повторила Ольга, и вся раскраснелась от волнения. «И бежи во Египет, и буди тамо донде же реку ти». При слове «донде же» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлипнула Марья, потом сестра Ивана Макарыча. Старик закашлялся и засуетился, чтобы дать внучке гостинца, но ничего не нашел и только махнул рукой. А когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные Ольгой и Сашей. По случаю праздника семья оставалась весь день дома. Старуха, которую и муж, и невестки, и внуки все одинаково называли бабкой, старалась все делать сама. Сама топила печь и ставила самовар, сама даже ходила на полдень и потом роптала, что ее замучили работой. И все она беспокоилась, как бы кто не съел лишнего куска, как бы старик и невестки не сидели без работы. То слышалось ей, что гуси трактирщика идут за дами на ее огород, и она выбегала из избы с длинною палкой и потом с полчаса пронзительно кричала около своей капусты, дряблой и тощей, как она сама. То ей казалось, что ворона подбирается к цыплятам, и она с бранью бросалась на ворону. Сердилась и ворчала она от утра до вечера и часто поднимала такой крик, что на улице останавливались прохожие. Со своим стариком она обращалась неласково, обзывала его то лежебокой, то холерой. Это был неосновательный, ненадежный мужик, и, быть может, если бы она не понукала его постоянно, то он не работал бы вовсе, а только сидел бы на печи, да разговаривал. Он подолго рассказывал сыну про каких-то своих врагов, жаловался на обиды, которые он будто бы терпел каждый день от соседей, и было скучно его слушать. «Да», — рассказывал он, взявшись за бока, — «да, после воздвижения через неделю продал я сено по 30 копеек за пуд, добровольно. Да, хорошо. Только это значит, везу я утром сено, добровольно, никого не трогаю. В недобрый час, гляжу, выходит из трактира староста Антип Сидельников. Куда везешь такой-сякой, и меня по уху?» А у Кирьяка мучительно болела голова с похмелья, и ему было стыдно перед братом. «Водка-то что делает? Ах ты, боже мой!» — бормотал он, встряхивая своею больною головой. «Уж вы, братец и сестрица, простите Христа ради, сам не рад. По случаю праздника купили в трактире селедку и варили похлебку из селедочной головки. В полдень все сели пить чай и пили его долго, до пота, и, казалось, распухли от чая, и уже после этого стали есть похлебку все из одного горшка. А селедку бабка спрятала. Вечером гончар на обрыве жег горшки. Внизу на лугу девушки водили хоровод и пели, играли на гармонике, и на заречной стороне тоже горела одна печь. И пели девушки, и издали это пение казалось стройным и нежным. В трактире и около шумели мужики. Они пели пьяными голосами, все врозь, и бранились так, что Ольга только вздрагивала и говорила: «Ах, батюшки!» Ее удивляло, что брань слышалась непрерывно, и что громче и дольше всех бранились старики, которым пора уже умирать. А дети и девушки слушали эту брань и нисколько не смущались, и видно было, что они привыкли к ней с колыбели. Миновала полночь, уже потухли печи здесь и на той стороне, а внизу на лугу и в трактире все еще гуляли. Старик и Кирьяк, пьяные, взявшись за руки, толкая друг друга плечами, подошли к сараю, где лежали Ольга и Марья.
2: «Оставь, — убеждал старик, — оставь, она баба смирная, грех!» «Марья! — крикнул Кирьяк. — Оставь, грех, она баба ничего!»
4: Оба постояли с минуту около сарая и пошли.
5: «Люблю я цветы полевые!» — запел вдруг старик высоким пронзительным тенором. «Люблю по лугам собирать!»
4: Потом сплюнул, нехорошо выбранился и пошел в избу. Часть четвертая. Бабка поставила Сашу около своего огорода и приказала ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Был жаркий августовский день. Гуси трактирщика могли пробраться к огороду за дами. Но они теперь были заняты делом. Подбирали овес около трактира, мирно разговаривая.
5: и только гусак поднимал высоко голову, как бы желая посмотреть, не идет ли старуха с палкой. Другие гуси могли прийти снизу, но и эти теперь паслись далеко за рекой, протянувшись по лугу длинной белой гирляндой. Саша постояла немного, соскучилась и, видя, что гуси не идут, отошла к обрыву. Там она увидела старшую дочь Марьи Мотьку, которая стояла неподвижно на громадном камне и глядела на церковь. Марья рожала 13 раз, но осталось у нее только 6, и все девочки, ни одного мальчика, и старшей было 8 лет. Мотька, босая, в длинной рубахе, стояла на припеке. Солнце жгло ей прямо в темя, но она не замечала этого и точно окаменела. Саша стала с нею рядом и сказала, глядя на церковь: «В церкви Бог живет. У людей горят лампады да свечи, а у Бога лампадки красненькие, зелененькие, синенькие, как глазочки. Ночью Бог ходит по церкви, и с ним Пресвятая Богородица и Николай Угодничек, туп, туп, туп, а сторожу страшно-страшно, и касатка», — добавила она, подражая своей матери. «А когда будет светопреставление, то все церкви унесутся в небо».
2: «С колоколами?» — спросила Мотька басом, растягивая каждый слог.
5: «С колоколами. А когда светопреставление, добрые пойдут в рай, а сердитые будут гореть в огне вечно и неугасимо, касатка. Моей маме и тоже Марии Бог скажет: вы никого не обижали, за это идите направо в рай, а Кирьяку и бабке скажет: вы идите налево в огонь, и кто скоромное ел, того тоже в огонь». Она посмотрела вверх на небо, широко раскрыв глаза, и сказала: «Гляди на небо, не мигай, ангелов видать». Мотька тоже стала смотреть на небо, и минута прошла в молчании. «Видишь?» — спросила Саша.
2: «Не видать», — проговорила Мотька басом.
5: «А я вижу. Маленькие ангелочки летают по небу и крылышками мельк-мельк, будто комарики».
2: Мотька подумала немного, глядя в землю, и спросила: «Бабка будет гореть?»
5: «Будет, касатка». От камня до самого низа шел ровный отлогий скат, покрытый мягкою зеленую травой, которую хотелось рукой потрогать или полежать на ней. Саша легла и скатилась вниз. Мотька с серьезным строгим лицом, отдуваясь, тоже легла и скатилась, и при этом у нее рубаха задралась до плеч. «Как мне стало смешно!» — сказала Саша в восторге. Они обе пошли наверх, чтобы скатиться еще раз, но в это время послышался знакомый визгливый голос. «О, как это ужасно! Бабка! Беззубая, костлявая, горбатая, с короткими седыми волосами, которые развивались по ветру, длинною палкой гнала от огорода гусей и кричала: всю капусту потолкли, окаянные, чтоб вам переколеть 3 анафемы, язвы нет на вас погибели!» Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рогульки, стала ее сечь. Саша плакала от боли и страха, а в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то. И когда он вернулся к своему стаду, то все гусыни одобрительно приветствовали его. Го-го-го! Потом бабка принялась сечь Мотьку, и при этом у Мотьки опять задралась рубаха. Испытывая отчаяние, громко плача, Саша пошла к избе, чтобы пожаловаться, а за нею шла Мотька, которая тоже плакала, но басом, не вытирая слез, и лицо у нее было так мокро, как будто она обмакнула его в воду.
2: «Батюшки мои!» — изумилась Ольга, когда они обе вошли в избу.
5: царица небесная!» Саша начала рассказывать, и в это время с пронзительным криком и с бранью вошла бабка, рассердилась Фёкла, и в избе стало шумно.
6: «Ничего, ничего», — утешала Ольга, бледная, расстроенная, гладя Сашу по голове. «Она бабушка, на нее грех сердиться». «Ничего, детка». Николай, который был уже измучен этим постоянным криком, голодом, угаром, смрадом, который уже ненавидел и презирал бедность, которому было стыдно перед женой и дочерью за своих отца и мать, свесил с печи ноги и проговорил раздраженно, плачущим голосом, обращаясь к матери: «Вы не можете ее бить! Вы не имеете никакого полного права ее бить!» «Ну, околеваешь там на печке, ледащий!» — крикнула на него Фёкла со злобой. «Принесла вас сюда, нелегкая, дармоедов!» И Саша, и Мотька, и все девочки, сколько их было, забились на печи в угол за спиной Николая и оттуда слушали все это молча, со страхом, и слышно было, как стучали их маленькие сердца. Когда в семье есть больной, который болеет уже давно и безнадежно, то бывают такие тяжкие минуты, когда все близкие робко, тайно, в глубине души желают его смерти, и только одни дети боятся смерти родного человека и при мысли о ней всегда испытывают ужас. И теперь девочки, притаив дыхание, с печальным выражением на лицах смотрели на Николая и думали о том, что он скоро умрет, и им хотелось плакать и сказать ему что-нибудь ласковое, жалостливое. Он прижимался к Ольге, точно ища у нее защиты, и говорил ей тихим, дрожащим голосом: «Оля, милая, не могу я больше тут, силы моей нет. Ради Бога, ради Христа Небесного, напиши ты своей сестрице, Клавдии Абрамовне, пусть продает и закладывает все, что есть у ней, пусть высылает денег, мы уедем отсюда». «О, Господи!» — продолжал он с тоской, — «хоть бы одним глазом на Москву взглянуть, хоть бы она приснилась мне, матушка». И когда наступил вечер, и в избе потемнело, то стало так тоскливо, что трудно было выговорить слово. Сердитая бабка намочила ржаных корок в чашке и сосала их долго, целый час. Марья, подоив корову, принесла ведро с молоком и поставила на скамью. Потом бабка переливала из ведра в кувшины. Тоже долго, не спеша, видимо, довольная, что теперь в Успенье в пост никто не станет есть молока, и оно все останется цело. И только немножко, чуть-чуть, она отлила в блюдечко для ребенка Фёклы. Когда она и Марья понесли кувшины на погребицу, Мотька вдруг встрепенулась, сползла с печи и, подойдя к скамье, где стояла деревянная чашка с корками, плеснула в нее молока из блюдечка. Бабка, вернувшись в избу, принялась опять за свои корки, а Саша и Мотька, сидя на печи, смотрели на нее, и им было приятно, что она оскоромилась и теперь уж, наверное, пойдет в ад. Они утешились и легли спать, и Саша, засыпая, воображала страшный суд. Горела большая печь, вроде гончарной, и нечистый дух с рогами, как у коровы, весь черный, гнал бабку в огонь длинною палкой, как давеча она сама гнала гусей.
7: Часть пятая. На Успенье в 11:00 вечера девушки и парни, гулявшие внизу на лугу, вдруг подняли крик и виск и побежали по направлению к деревне. И те, которые сидели наверху, на краю обрыва, в первую минуту никак не могли понять, от чего это. «Пожар! Пожар!» — раздался внизу отчаянный крик. «Горим!» Те, которые сидели наверху, оглянулись, и им представилась страшная необыкновенная картина. На одной из крайних изб на соломенной крыше стоял огненный, в сажень вышиною, столб, который клубился и сыпал от себя во все стороны искры, точно фонтан бил. И тотчас же загорелась
8: вся крыша ярким пламенем, и послышался треск огня. Свет луны померк, и уже вся деревня была охвачена красным дрожащим светом. По земле ходили черные тени, пахло гарью. И те, которые бежали снизу, все запыхались, не могли говорить от дрожи, толкались, падали и с непривычки к яркому свету плохо видели и не узнавали друг друга. Было страшно. Особенно было страшно то, что над огнем в дыму летали голуби и в трактире, где еще не знали о пожаре, продолжали петь и играть на гармонике, как ни в чем не бывало. «Дядя Семен горит!» — крикнул кто-то громким, грубым голосом. Марья металась около своей избы, плача, ломая руки, стуча зубами, хотя пожар был далеко, на другом краю. Вышел Николай в валенках, повыбегали дети в рубашонках. Около избы Десятского забили в чугунную доску. «Бем! Бем! Бем!» Понеслось по воздуху, и от этого частого, неугомонного звона щемило за сердце и становилось холодно. Старые бабы стояли с образами. Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, катки. Вороной жеребец, которого не пускали в табун, так как он легал и ранил лошадей, пущенный на волю топача с ржанием, пробежал по деревне раз и другой, и вдруг остановился около телеги и стал бить ее задними ногами. Зазвонили и на той стороне, в церкви. Около горевшей избы было жарко и так светло, что на земле видна была отчетливо каждая травка. На одном из сундуков, которые успели вытащить, сидел Семен, рыжий мужик с большим носом, в картузе, надвинутом на голову глубоко, до ушей, в пиджаке. Его жена лежала лицом вниз, в забытьи, и стонала. Какой-то старик лет 80, низенький, с большой бородой, похожий на гнома, нездешний, но, очевидно, причастный к пожару, ходил возле без шапки с белым узелком в руках. В лысине его отсвечивал огонь. Староста Антип Сидельников, смуглый и черноволосый, как цыган, подошел к избе с топором и вышиб окна одно за другим, неизвестно для чего. Потом стал рубить крыльцо. «Бабы! Воды!» — кричал он. «Машину подавай! Поворачивайся!» Те самые мужики, которые только что гуляли в трактире, тащили на себе пожарную машину. Все они были пьяны, спотыкались и падали, и у всех было беспомощное

Бабы и мальчишки, кишка шипела, и староста, направляя ее то в дверь, то в окна, задерживал пальцем струю, отчего она шипела еще резче. «Молодец, Антип!» — слышались одобрительные голоса. «Старайся!» А Антип лез в сени, в огонь и кричал оттуда. «Качай! Потрудитесь, православные, по случаю такого несчастного происшествия!» Мужики стояли толпой возле, ничего не делая, и смотрели на огонь. Никто не знал, за что приняться, никто ничего не умел, а кругом были стога хлеба, сено, сараи, кучи сухого хвороста. Стояли тут и Кирьяк, и старик Осип, его отец, оба навеселе. И как бы желая оправдать свою праздность, старик говорил, обращаясь к бабе, лежащей на земле. «Чего кума колотится? Изба заштрафована! Чего тебе?» Семен, обращаясь то к одному, то к другому, рассказывал, от чего загорелось. «Этот самый старичок с узелком-то, генерала Жукова, дворовый. У нашего генерала, царство небесное, в поварах был. Приходит вечером, пусти, говорит, ночевать. Ну, выпили, по стаканчику известно. Баба заходилась около самовара, старичка чаем попоить. Да не в добрый час заставила самовар в сенях. Огонь из трубы, значит, прямо в крышу, в солому. Оно и того. Чуть сами не сгорели, и шапка у старика сгорела, грех какой. А в чугунную доску били без устали и часто звонили в церкви за рекой. Ольга, вся в свету, задыхаясь, глядя с ужасом на красных овец и на розовых голубей, летавших в дыму, бегала то вниз, то наверх. Ей казалось, что этот звон острою колючкой вошел ей в душу, что пожар никогда не окончится, что потерялась Саша. А когда в избе с шумом рухнул потолок, то от мысли, что теперь сгорит непременно вся деревня, она ослабела и уже не могла таскать воду, а сидела на обрыве, поставив возле себя ведра. Рядом и ниже сидели бабы и голосили, как по покойнике. Ну вот, с той стороны, из господской усадьбы, приехали на двух подводах приказчики и работники и привезли с собою пожарную машину. Приехал верхом студент в белом кителе нараспашку, очень молодой. Застучали топорами, подставили к сгоревшему срубу лестницу и полезли по ней сразу пять человек. И впереди всех студент, который был красен и кричал резким охрипшим голосом и таким тоном, как будто тушение пожаров было для него делом привычным. Разбирали избу по бревнам, растащили хлев, плетень и ближайший сток. «Не давайте ломать!» — раздались в толпе строгие голоса. «Не давай!» Кирьяк направился к избе с решительным видом, как бы желая помешать приезжим ломать, но один из рабочих повернул его назад и ударил по шее. Послышался смех, работник еще раз ударил. Кирьяк упал и на четвереньках пополз назад, в толпу. Пришли с той стороны две красивые девушки в шляпках, должно быть, сестры студента. Они стояли поодаль и смотрели на пожар. Растасканные бревна уже не горели, но сильно дымили. Студент, работая кишкой, направлял струю то на эти бревна, то на мужиков, то на баб, таскавших воду. «Жорж!» — кричали ему девушки укоризненно и с тревогой. «Жорж!» Пожар кончился. И только когда стали расходиться, заметили, что уже рассвет, что все бледны, немножко смуглы. Это всегда так кажется в раннее утро, когда на небе гаснут последние звезды. Расходясь, мужики смеялись и подшучивали над поваром генерала Жукова и над шапкой, которая сгорела. Им уже хотелось разыграть пожар в шутку, и как будто было даже жаль, что пожар так скоро кончился. «Вы, барин, хорошо тушили», — сказала Ольга студенту. «Вас бы к нам, в Москву, там, почитай, каждый день пожар». «А вы разве из Москвы?» — спросила одна из барышень. «Точно так. Мой муж служил в Славянском базарис. А это моя дочь», — указала она на Сашу, которая озябла и жалась к ней. «Тоже московская-с». Обе барышни сказали что-то по-французски студенту, и тот подал Саше двугривенный. Старик Осип видел это, и на лице у него вдруг засветилась надежда.

0: «Благодарить Бога, ваше высокоблагородие, ветра не было», — сказал он, обращаясь к студенту, — «а то бы погорели в одночасье. Ваше высокоблагородие, господа хорошие», — добавил он конфузливо, тоном ниже, — «заря холодная, погреться бы на полбутылочки, с вашей милости». Ему ничего не дали, и он, крякнув, поплелся домой. Ольга потом стояла на краю и смотрела, как обе повозки переезжали реку бродом. Как по лугу шли господа, их на той стороне ожидал экипаж. А придя в избу, она рассказала мужу с восхищением: «Да такие хорошие, да такие красивые, а барышни, как херувимчики». «Чтоб их разорвало!» — проговорила сонная Фёкла со злобой.
1: Продолжение следует.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Лучшие педагоги со всей страны, а также стран ближнего зарубежья, для которых учительство – это евангельское служение, на 3 дня собрались на Святой Земле преподобного Серафима Саровского. С 23 по 25 сентября они приняли участие в мероприятиях, посвященных подведению итогов Всероссийского педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». В программе курса повышения квалификации, конференция по актуальным вопросам духовно-нравственного просвещения, экскурсии, а также соборная молитва и встреча с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Подробности в нашем репортаже. Более 200 учителей из 45 субъектов Российской Федерации и гости из Беларуси. Серафимовский учитель вновь стал точкой притяжения для педагогов со всей страны. С каждым годом география конкурса расширяется, а участников становится больше. Среди учителей укрепляется понимание, что подлинное образование неразрывно с верой и нравственным чувством. На торжественном открытии итоговых мероприятий об этом сказал руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии священник Алексей Трегубенко.
2: Друзья, сердечно вас всех приветствую на открытии итоговых мероприятий педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». Мы здесь собрались на Нижегородской земле. На земле, которая тесно связана с именем великого угодника Божьего, преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим своим жизненным примером показал, что преображение мира начинается с преображения человеческого сердца. Именно поэтому конкурс «Серафимовский учитель» действует и собирает многих и многих, и которым не безразлично будущее нашей страны, наших детей, которые объединяет одна высокая цель – это воспитание детей на основе духовно-нравственных ценностей.
1: Серафимовский учитель является флагманским среди линейки серафимовских конкурсов, которые были учреждены по его примеру в рамках программы с именем преподобного Серафима. Руководитель этой программы Ольга Бараева рассказала об истории проекта, представила гостям фильм о нем и выразила учителям благодарность за участие в конкурсе и колоссальный труд, который стоит за каждой методической разработкой.
3: Правильно батюшка сказал в приветственном слове. Наше преклонение перед вами, как перед миссионерами, подвижниками, перед людьми истинного служения.
4: Вот с той стороны по лестнице будем подниматься, я покажу. То есть для хранения лыж, там хранятся лыжи с универсальными креплениями. Естественно, нам нужны универсальные ботинки, которые будут где-то храниться. Под ней заказали полочки. Полочку открываешь. То есть первый вводный урок, и вот посмотрите, главное систематизировать. То есть вот, это 37-я ячейка, размер 36.
1: В этот же день участники педагогической конференции прошли обучение. Курс бережливой технологии в социальной инфраструктуре. Теоретические и практические сессии прошли в Арзамасской православной гимназии и детском православном саду, где бережливые технологии активно внедряются в образовательный и управленческий процесс уже многие годы. По словам Ольги Бараевой, инструменты бережливого производства необходимо транслировать по всей стране.
5: Мы показываем опыт, наработанный Нижегородской областью и всей страной, начиная с 2018 года, когда бережливые технологии и основные принципы научной организации труда внедрялись в образовательные учреждения и другие учреждения социальной сферы, но сегодня мы делаем акцент именно на образование. Все участники наших мероприятий получают сертификат о курсовой подготовке, и люди это очень ценят. Это очень важно.
1: Второй день педагогического форума – это интенсивная работа в формате секций. Участники, лауреаты и победители конкурса «Серафимовский учитель» представили свои авторские образовательные программы, основанные на православном компоненте. Учебно-методические комплексы, сборники авторских сказок и аудиокниг, сценарии фильмов и сценических постановок, а также концепции, модели и проектные технологии в организации занятий с детьми разного возраста.
6: Я работаю с детками от 5 до 12 лет и считаю, что мы в первую очередь должны детям не говорить, а показывать. Это самое главное, потому что дети нас не слушают, они нас смотрят.
1: В основе всех образовательных программ практики библейского осмысления, содержания образования. Например, программа курса внеурочной деятельности «Живая математика». Ее автор – победитель конкурса, учитель математики из Республики Адыгея Ирина Стаценко. Ключевой принцип ее программы, который стал итогом последних 15 лет ее работы, это идея о фундаментальном значении математики, универсальности ее законов. Эту идею серафимовский учитель Ирина Стаценко показывает ученикам не на языке уравнений и формул, а на примере шедевров архитектуры и иконописи, в мастерских и в музеях, во время живых экскурсий и мастер-классов, везде, где работает принцип золотого сечения или божественные пропорции.
7: Работа призвана показать учащимся фундаментальность математических знаний. Как сказал Галилео Галилей, Вселенная написана языком математики, потому что в основу Господь мироздания заложил именно математику, математические знания. И божественная пропорция тому пример. В первом золотом делении заговорил Пифагор, потом в 15 веке подхватили идею, и пропорция стала называться золотым сечением Леонардо да Винчи, а у нас известный иконописец Андрей Рублев. Он как раз таки в своей Троице простыми способами, с помощью пропорции золотой, показал сложность догматического учения. Когда три ангела пришли к Аврааму, посередине стоит чаша. Именно чаша приходится на золотое деление.
1: Много внимания на секциях было уделено теме работы с детьми с ОВЗ и РАС, расстройством аутистического спектра. Тревожная статистика говорит о том, что педагоги должны быть и морально, и методически готовы к работе с детьми, имеющими особенности в развитии. Учителя из разных регионов представили свои адаптированные программы обучения и воспитания таких деток. К примеру, педагог из Читы Курочкина Анастасия. Благодаря своему социо-гуманитарному проекту она смогла подружить воспитанников детской железной дороги с детьми, которым нужно чуть больше тепла и внимания. Тот самый особый подход.
8: Сейчас замечаю такую тенденцию, что дети часто обзываются, применяя такие диагнозы, как аутизм, ты аутист или ты даун, да, что дети не понимают вообще этих заболеваний. И мы на Читинской детской железной дороге совместно с нашими воспитанниками курируем группы детей с ОВЗ. У нас проходят часто мастер-классы, и дети нормотипичные, они уже терпимее относятся к детям с ОВЗ. Они поддерживают контакт, и дети сами приглашают такие семьи. И для родителей, у которых есть такие дети, это отдушина, потому что они могут прийти на эти полтора часа, заняться собой, просто провести в спокойствии. А дети с синдромом РАС, они уже привыкают к нашему обществу.
1: Учители начальных классов и основ православной культуры из Перми Наталья Байдакова на протяжении долгого времени проводила с детьми фольклорный кружок посиделки. Из него и вырос со временем комплексный проект по духовно-нравственному развитию. В этом проекте ей удалось выстроить мост между народной культурой и православием, а также объединить школы и приход, родителей и детей, русский народ и представителей малых народов Урала. Всех объединила православная культура.
9: То есть мы включили и православные праздники, и народные праздники, потому что православная культура, но она объединяет. Нынче ведь еще тем более президент объявил год единства народов России. Поэтому мы включаем не только русскую культуру, но еще и культуру тех народов, которые проживают в Пермском крае. Там да. И татары, и башкири, и мариэл, марийцы, и мордва, и коми-пермяки, конечно, наши знаменитые. Поэтому мы сами стряпали даже пельмени. Они ведь пошли от коми-пермяков у нас. У нас даже бабушка проживает одна. Вот она такая коренная коми-пермячка. Она приезжала, детям рассказывала. У нас есть обнинская роспись очень интересная тоже. Мы ее попробовали тоже сделать. Поэтому, да, привлекаем. Смотрим.

0: Учительство – это не просто профессия, это жизнь, отданная детям. Но как сохранить огонь в сердце, когда силы на исходе? Кульминацией духовной части программы стала общая молитва в Троицком соборе Дивеевской обители. У мощей преподобного Серафима Саровского митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил молебен с акафистом преподобному и божественную литургию. В длительной молитве, богослужение длилось 4 часа, и общем причастии – духовная опора, которая поможет учителям вернуться обновленными и готовыми дарить свет своим ученикам.
1: Ваше Высокопреосвященство, уважаемые участники форума, наследие преподобного Серафима Саровского и проблемы духовно-нравственного посвящения.
0: Кульминацией мероприятий, посвященных итогам конкурса «Серафимовский учитель-2026», стала торжественная встреча с митрополитом Георгием и вручением наград в Центре славянской культуры села Дивеево. Выступление нижегородского архипастыря длилось почти 2 часа. Вначале слова благодарности правлению фонда преподобного Серафима Саровского, игумени Сергии сестрам обители, почетным гостям и, конечно, участникам, победителям конкурса. В своем выступлении нижегородский архипастырь говорил о кризисе традиционных ценностей и веры. Одна из причин отсутствия в нашем обществе единой системы координат, которая была разрушена во времена богоборчества. Сегодня школьные учителя находятся на переднем рубеже в решении фундаментальных задач по воспитанию граждан и возвращению в общество единой мировоззренческой основы, считает владыка.
2: Одна из проблем, что мы часто не способны прочитать истории своей страны духи Евангелия, духи святых отцов. Наша Россия – это же не только Великая Россия, а еще и Святая Русь. А что такое Святая Русь? Или кто такая это? А Русь Государство – это не просто страна, а дом Пресвятой Богородицы. Поэтому финальное посещение Дивеевского монастыря вместе с молитвой, с общением, вот, через конкурсы, выявление дела с активных людей, думающих, рассуждающих, это вот попытка преодолеть это затение, разделение ума в головах.
3: Благодарим вас за ваши труды. Спасибо.
0: Учителя благодарили митрополита Георгия аплодисментами, а затем лучшие из лучших поднимались на сцену, чтобы получить из рук нижегородского архипастыря заслуженные награды. Почетные звания «Серафимовский учитель», «Серафимовский наставник», «Просветитель», а также звания лауреата конкурса, специальные премии и благодарность фонда. Работа по воспитанию подрастающего поколения – это миссия. Конкурс «Серафимовский учитель-2026» в очередной раз показал, что в наших школах трудятся настоящие миссионеры, а значит, будущее страны в надежных руках. Марина Дружкова, служба информации, Радио Образ.
4: В эфире Радио Образ.

0: рот без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня начинаем нашу садово-огородную рубрику, и я хочу поговорить о подготовке сада к зиме. И начнем мы с обработки почвы. Вот, наверное, все из советских времен, из советских еще книжек запомнили, что почву надо обязательно перекапывать на зиму. И добросовестные такие садоводы, особенно пенсионеры, которые придерживаются вот этой вот традиции, берутся за лопату и, не щадя своей спины, перекапывают эту почву. Там было еще сказано, чем глубже вы ее перекопаете, тем лучше. Сейчас существует такая теория, которую поддерживают сторонники органического земледелия, что почву копать не нужно, и это даже вредно. И я сейчас объясню, почему. Сразу скажу, что в своем саду я уже почву не копаю много лет. Пользуюсь плоскорезом Фокина, пользуюсь тяпочкой. При этом у меня урожаи ничуть не уменьшились, а почва стала даже еще и лучше. Так вот, дорогие друзья, в почве содержатся, как вы знаете, дождевые червяки, которые и рыхлят эту землю, и нам, собственно говоря, и трудов-то никаких не нужно прикладывать, мы только должны разводить вот этих вот наших помощников. И еще, что самое главное, полезные микроорганизмы. Мы их с вами не можем увидеть нашим невооруженным глазом, а ученые-то, конечно, под микроскопом всю нашу почву давно изучили. Они выяснили, что существуют микроорганизмы, которые живут в верхних слоях почвы, и существуют такие же микроорганизмы, которые живут в нижних слоях почвы. И вот эти вот маленькие существа, они очень-очень уязвимы. Когда мы с вами перекапываем почву, а как мы это делаем? Берем лопату, глубоко ее туда, да, берем этот пласт земли, хватит его и перевернули. И еще мы порубили так это все. То есть мы что сделали? Верхние этажи мы опустили вниз вместе с этими микроорганизмами, а нижние этажи подняли наверх. И вот этот дом микроорганизмов мы с вами разрушили, и они, бедненькие, у нас погибли. Не могут они с 20 этажа на 1, и вот мы их с вами погубили. А вот для растений эти микроорганизмы играют огромнейшую роль. Что мы вносим с вами в почву? Ну, если мы сторонники органического земледелия и хотим получать экологически чистую продукцию, то мы вносим органические вещества. Навоз, компост, травку вот всю сброженную и так далее. Но растения не могут потреблять вот эти грубые вещества, грубые волокна в чистом виде. Они должны распасться на отдельные элементы. И вот только тогда уже химически чистый вот этот элемент может потреблять растение. И помогают в этом именно микроорганизмы. Они перерабатывают всю эту органику, и вот в чистом виде уже элементы поступают растениям в виде так называемого гумуса. И чем больше этих микроорганизмов в почве, тем лучше у нас, плодороднее эта почва. Дорогие друзья, вот прислушайтесь к моим словам, подумайте вот об этом, обо всем. И если вы вот в такую теорию не верите, попробуйте хотя бы провести эксперимент. Какие-то грядки копайте, а какие-то нет. И вы увидите разницу и ощутите пользу от этой технологии.
0: Ошибки садоводов.
1: Сейчас мы еще поговорим с вами об ошибках садоводов, которые связаны вот как раз с обработкой почвы и с перекопкой. Если уж вы перекапываете почву, то надо делать это правильно. Например, под яблоней. Там написано во многих источниках, что надо глубоко на 10-15 сантиметров перекопать почву. Но, дорогие друзья, в этом слое у яблони уже очень много мелких всасывающих корешков. Что мы делаем при этом? Мы эти корешки перерубаем. И мало того, мы вот идем с вами по кругу, в этом приствольном круге, да? И лопату очень часто садоводы ставят поперек, как раз поперек роста этих корешков. И они их вот и перерубают. А если представить дерево на рисунке, у нас идет ствол, и дальше корешки от него идут радиально. И вот, дорогие друзья, лопату ставьте, пожалуйста, параллельно вот этим радиально расходящимся корешкам, чтобы как можно меньше причинять им вреда.
0: Народ без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Дорогие мои старики.
0: Автор.
1: Слова Сибон Асиашвили, музыка Игорь Саруханов.
2: Песню «Дорогие мои старики» написал поэт-песенник Сибон Асиашвили в 1988 году, а музыку к стихам сочинил и впервые исполнил Игорь Саруханов, когда увидел родителей, особенно отца, больного и слабого, но еще не угасшего. Вот так и появилась одна из самых трогательных песен, получившая диплом фестиваля «Песни 88». Вспоминают, что Асиашвили написал стихи в один момент, без усилий, как будто под диктовку, как только ему пришла в голову строчка «Постарели мои старики». Игорь Саруханов, получив эти стихи, пришел в гости к Асиашвили и, читая их, расплакался от их глубины и пронзительности. Музыка была написана очень быстро, и песня была готова к первому исполнению в тот же день, когда Саруханов стал ее первым исполнителем. Песня получила большую народную любовь. Она мгновенно стала популярной и звучала из каждого телевизора, каждой радиоточки, каждого магнитофона. «Дорогие мои старики» считается одной из самых трогательных композиций 20 века.
1: Исполняет Игорь Саруханов.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Этот отделочный материал можно класть на пол, можно украсить им стены внутри дома, можно создать с его помощью узор на фасаде здания. Люди ценят в нем практичность, изящество и надежность. Мы говорим сегодня о керамической плитке. Кафель или керамическая плитка представляет собой пластину. Чаще всего она прямоугольной или квадратной формы, сделана из обожженной глины, одна сторона которой покрыта глазурью. Первые в истории керамические плитки были придуманы еще древними египтянами. Во втором и третьем тысячелетии до нашей эры их использовали для отделки дворцов и храмов. Тогда по размерам плитки были похожи на мозаику, однако отличались полноценным рисунком на каждом экземпляре. Некоторые образцы оказались настолько прочными, что сохранились до наших дней. Зачастую глиняные плитки изготавливались с рельефным рисунком, либо расписывались разнообразными узорами. В знакомом нам виде плитка появилась лишь в первом тысячелетии до нашей эры.
2: Интересный факт. В Средневековье в производстве посуды использовался сорт глины под названием пик, то есть рыжая глина. Кроме того, из этой глины делались сосуды для хранения денег. Название глины пик созвучно английскому слову «свинья», поэтому гончары делали сосуды для хранения денег в форме свиньи. Так появилась знакомая нам свинья-копилка.
1: Керамическая плитка получила признание у строителей, потому что она очень крепкая. Для повышения прочности ее покрывают специальной глазурью, которая защищает керамику от влаги. Сегодня существуют международные стандарты маркировки керамической плитки в зависимости от ее сорта. Первый сорт отмечают красным цветом, второй – синим, третий – зеленым. Если на упаковке проставлен также символ в виде снежинки, это означает, что плитка отличается повышенной морозостойкостью. Сейчас производятся плитки самых разнообразных размеров и форм. Однако наиболее распространенными все равно являются квадратные и прямоугольные. Есть плитка с самостоятельным узором, есть мозаика. Специалисты по укладке предпочитают работать с плиткой больших размеров, так как маленькая требует значительно больших временных затрат. Однако в любом случае важен результат. Как и несколько тысяч лет назад, мы не можем отказаться от плитки. Она по-прежнему является прекрасным отделочным материалом.

0: 2-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
3: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
4: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
5: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
6: Доброе утро, здравствуйте.
7: Доброе утро.
2: Доброе утро на «Радио Образ».
8: Проще расстаться с человеком, чем с иллюзиями на его счет. Здравствуйте, друзья. Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на «Радио Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
9: Доброе утро. Здравствуйте.
8: Отец Дионисий, правда ли, что кто начинает утро с улыбки, у того день складывается? А кто начинает утро с улыбки и молитвы, у того вообще все замечательно по жизни?
9: Да. Когда, проснувшись поутру прежде всякого дела, как написано в молитвословии, мы берем в руки тот самый молитвослов, вот тогда все в жизни точно будет хорошо, и все будет складываться. Или, как говорят отцы, прежде, когда, открыв глаза, прежде перекрестись, а там уже все остальное. Вот это такое хорошее правило начала дня. Вот, потому что сейчас принято там всякие такие ритуалы, да, что ли, утренние.
8: Какие? Зубы почистить, умыться?
9: Кофеечек сварить, так не торопясь, с чашечкой кофе выйти, там, например, к окошечку там пройтись, на балкончике постоять, полюбоваться нижегородской осенью. Вот это все можно, но после того, как оградишь себя знамением честного креста Господня, и после того, как помолишься утренними молитвами. И там уже все, что остальное, все без проблем, все хорошо, и все возможно, доступно и прекрасно.
8: Все возможно в укрепляющем Господе.
9: Да, именно. Вставать надо пораньше немножко, и нормально все будет.
8: Вот это самое ужасное условие всего вот этого. Отец Дионисий, сегодня хочется поговорить про святых. Сегодня в церкви вспоминаем многих святых. И некоторых из них, не потому что они лучше или как-то достойны большего внимания, но просто о некоторых хочется отдельно, как-то сугубо сегодня в утреннем эфире побеседовать. И, может быть, мы начнем тогда со священномученика Григория Раевского?
9: Да, отлично. Прекрасно. У нас вообще действительно сегодня очень богатый выбор святых. Давайте начнем с ближайшего к нам, наверное, по времени. Не совсем. Сейчас об этом поговорим.
8: Так, чтобы прям совсем ближать, да. Вообще, он был священником Успенского храма в селе Завидово и был арестован в 1937 году по ложному обвинению в контрреволюционной деятельности. И несмотря на отсутствие доказательств и лояльные показания прихожан, он был приговорен тройкой НКВД к расстрелу, был расстрелян 29 сентября 1937 года в Твери и прославлен в лике святых в 2000 году. Это очень краткая биография.
9: Да, это вот один из многих. Вообще есть такая традиция у нас. Вот если вы обратите внимание, церковь прославляет целый ряд святых, и, как правило, это в тот или иной период времени они близки по месту, что ли. Не знаю, может, мне так кажется, при том, что это, я не скажу, что это как-то специально делается. Просто, видимо, так как-то получается. Я к тому, что вот...
8: Близки по месту чему?
9: Друг другу. А-а-а. Вот, например, в последнее время прям несколько святых как раз вот Тверской губернии, да, Тверской области современной. Вот. И при этом же, кстати говоря, очень интересно, тут в последнее время, может быть, да, как раз последние две недели, мы вспоминаем, кстати говоря, и многих святых современной Украины. Об этом тоже мы чуть позже поговорим. А сегодня, да, вот один из...
8: Слушайте, учитывая, что Тверская земля одному из нас не чужда и даже прямая по родству, мне кажется, все вполне логично.
9: Вполне.
8: Да, так что Твери отдельный привет, так же, как и всем своим и там.
9: Да. А мы поговорим про священномученика Григория, который родился 28 сентября 1888 года в одном из сел Тверской губернии в семье диакона. И после окончания духовной семинарии женился и рукоположен в 1912 году в священнике к Успенскому храму этого же села, то есть вернулся обратно в свое село Завидово.
8: Ну и при этом все силы молодой священник отдавал храму прихожанам, а его супруга стала ему помощницей в заботах о храме. И между ними все было, всегда было полное согласие, мир. Единственное, что несколько омрачало супружескую жизнь, так это то, что не было детей. И в 13-м году в селе почти одновременно умерли супруги, остались сироты, трое детей. И как раз вот отец Григорий с его матушкой взяли к себе одну из девочек, Анечку, которой было тогда всего 8 лет. Воспитывали ее как свою, и впоследствии, когда у них родилась своя дочь Нина, между детьми не делали никакой разницы, и сами девочки относились друг к другу как родные сестренки.
9: Да, при том, что разница в возрасте была такая достаточно серьезная, но вместе с тем, вот как раз девочка Аня, это и про нее очень много говорит. И все-таки принять младшую сестренку и как к младшей относиться, и младшей тоже принимать старшую как родную, это прям. Это здорово, это правильное воспитание, это очень хорошо.
8: И это прекрасно. Говорит, да, как раз про отношения в семье тоже, да, про здоровые, да. Хорошие, любящие отношения между супругами и супругом к детям, да. И между детьми тоже. Но наступал как раз время кровавого террора, уже начались тогда гонения на церковь, и впервые отца Григория арестовали в 27-м году. Он был заключен в Бутырскую тюрьму, обвинен в том, что будто бы распространял ложные слухи. Но на следствии выяснилась полная невиновность священника, и власти вынуждены были через 2 месяца заключения его отпустить.
9: Тут 27-й год, тогда еще хоть как-то
8: тогда еще можно было что-то доказать?
9: Да, не то чтобы доказать, а время было не настолько людоедское, и тогда еще как-то был период 18-го года. Кстати говоря, прям немножко отойдя от темы, хотел бы сказать, вчера у нас была память священномученика Иоанна Ильинского, пресвитера, в Симбирской губернии, собственно говоря, он жил, и 45 лет служил в одном приходе, в деревне, деревня такая крупная, большая, и было ему на тот момент уже за 70 лет, по-моему. Однажды, собственно, получается, 27 сентября 1918 года в село вошли красноармейцы. А это было как раз в праздник Рождества. В праздник воздвижения креста Господня, прошу прощения. И вошли красноармейцы, увидели священника, который выходил из церкви со святыми дарами на шее. Дароносица такая небольшая. Видимо, шел причастить больного. Или больную куда-то, на дом его вызвали. Батюшка после службы пошел причащать. Уже, как видим, повторюсь, совсем не молодой. Он 1846 года рождения. Считайте, 18-й год. И красноармейцы налетели на него, сорвали с шеи дароносицу, бросили просто на землю. То есть это, опять же, кощунство. Надругательство над дарами. Священника своего самого арестовали и увели. Всю ночь его пытали и допрашивали, а утром просто отвели в лес и расстреляли, и в яму скинули. Даже засыпать не стали, его потом нашли. Чем не угодил, что такое. Когда срывали, когда, соответственно, местные жители слышали, как срывали с него эту дароносицу, сказали, что не будешь ты больше тут свой опиум разводить, не будешь ты больше людей обманывать. Собственно, с тем его и схватили.
8: Ужас какой.
9: Да, то есть.
8: Слушай, 45 лет служил. И потом в один момент все переобулись?
9: Это были пришлые красноармейцы. Бандиты,
8: собственно. А местные?
9: А местные, что они сделают? Пришла вооруженная орава. Что ты сделаешь? Никто даже ничего и сделать-то и не успел. Потому что, это все махом просто произошло. Раз, нет, батюшки, раз, увели. Куда? Куда? Чего? Новая власть. Что они от него хотят? Непонятно. Опять же, на тот момент, не совсем. Все-таки люди были немножечко Ну, что может случиться? Ну, увели человека. Ну, сейчас выяснится, что человек просто вышел по своим делам. Он вышел больного человека причастить. Ну, сейчас его, конечно же, отпустят. Кто вообще, в принципе, может подумать, что пожилого священника могут убить просто за то, что он идет причащать больного? Ну, вот мы сейчас увидим, что на самом деле эта история такая, не единичная. Но это 18-й год. И это просто вот абсолютно без суда и следствия, так сказать, по революционной необходимости. И хотя его потом реабилитировали же, по-моему, в 20-х годах, ну, естественно, никого наказывать не стали. Ну, как бы, ну ошиблись, ну, расстреляли, ну, с кем-нибудь.
8: Ну, ошибку хотя бы признали.
9: Ну, да, хоть как-то. Вот. И в 27-м году, когда первый раз арестовали уже вот отца Григория, о котором мы говорим сегодня, вот... Тогда тоже, ну, хоть как-то по революционной необходимости уже не расстреливали, а для арестов нужны были, ну, хоть какие-то еще процессы, да, хоть как-то напоминающие юридический процесс, извиняюсь, да, нормальный. Вот. Поэтому в тот момент его отпустили. Вот. Но наступил 29-й год.
8: И началась коллективизация.
9: Да. И вот это вот самое с 29-го года была полностью убита наша русская деревня как таковая. Вот в своей самой своей сути, в самой своей основе. Потому что потом будут колхозы, но колхозы — это не деревня. И вот сама основа, вот эти вот хозяева своей земли, люди, которые держали на себе, собственно говоря, всю страну нашу, потому что страна наша была, как ни крути, аграрной, вот, и те люди, которые составляли абсолютное большинство населения, они были очень жестоко обмануты советской властью и, по сути, были полностью уничтожены. То есть у нас в колхозах оставались кто? Ну, такие середнячки, кто работать не очень умел, либо не очень любил. Вот, потому что люди, которые любили свою землю, люди, которые любили свой труд, их называли так кулаками и либо расстреливали, либо угоняли в лагеря, либо угоняли куда-нибудь на поселение, в степь куда-нибудь. Особенно это чудовищно выглядело зимой, когда просто вот целый состав вот из товарных вагонов, груженный людьми, вот безо всего, абсолютно, без каких-либо вот, ну,
8: то есть, каких-то человеческих условий, да, на самом деле.
9: Я имею в виду даже без инструментов. То есть им не давали ничего. Вот с чем их, в чем их арестовали, угу. Вот их вот так же вывозили куда-нибудь там в степь куда-нибудь, выгружали зимой и говорили, ну вот живите здесь, все.
8: Да, это процесс раскулачивания. Да. Его, да. Кстати, подробно и ярко достаточно описал и Гюзель Ехина в «Зулейхе открывает глаза».
9: Да.
8: Это
9: да.
8: Роман такой, и даже, наверное, можно его рекомендовать к прочтению, хотя книжка очень тяжелая. Ну, тяжелая, да. Не по объему, хотя она и объемная, угу. Но именно по настроению и описываемым событиям.
9: Ну, это чудовищная страница нашей истории, правда, потому что, ну, это, ну, как ни крути, это всегда, это основа народа. Люди, которые любят свою землю, люди, которые понимают, что вот я здесь живу, до меня там отец мой, дед мой жил, и все мы трудились для того, чтобы вот мы все это устроили.
8: Не забывай свои корни,
9: да,
8: помни.
9: Да. Мы трудимся здесь для того, чтобы там дети мои, внуки мои здесь жили. Вот есть вот эта преемственность не просто какой-то вот стенки серванта и там этих старого хрусталя, там, да, или там еще чего-нибудь, посуды какой-нибудь, а преемственность вот этого дела. Мы вместе строим дом, там, да, мы вместе развиваем свою землю. Опять же, была вот эта вот община деревенская, которая трудилась сообща, которая друг другу помогала. Ну, хотя были там, конечно, и не очень. Но как в любом человеческом как бы сообществе, там есть...
8: Не без урода это называется. Ну, отец Дионисий, а смотрите, сейчас как будто кажется, что это в принципе невозможно в современном обществе уже выстроить такие отношения и такое отношение именно к земле. Сейчас как раз идет активный, как это называется, дауншифтинг.
9: Смотрите, у нас, во-первых...
8: Нет закрепленности, все как перекати поле, где комфортно, там и мы.
9: Это колоссальная проблема, о которой говорят, ну, слава богу, что говорят,
8: где?
9: Но где-то, так вот, вот просто вот говорится. О том, что у нас, в принципе, сейчас устройство общества, ну, которое полностью подчинено экономике, а не каким-то другим процессам, вот, приводит как раз нас, приводит к полной атомизации, то есть разделению друг от друга, потому что так удобнее. То есть любой коллектив, опять же, да, он начинает сопротивляться каким-то неправильным процессам, да, или некомфортным для него процессам. Вот, поэтому лучше всего человека разделить вот, друг от друга. И как бы, ну вот...
8: Да, один прутик легко переломить, а метлу переломить сложнее.
9: Вот, поэтому и видите, как у нас все происходит сейчас. Все больше людей даже не имеют своей собственной квартиры, а квартиры арендуют. То есть нет ничего своего. Там машина в кредит, квартира в аренде. Вот,
8: а семьи не настоящие.
9: Да, семьи не настоящие. Вот, а сам
8: радость
9: ты, получается,
8: алкогольная.
9: Да, а дело твое, оно как бы, ну вот просто я работаю на чужого дяди, вот как бы и все. Да? То есть ты, а где ты-то во всем? Вот в твоей жизни где ты? Ну вот там где-то потом посидеть там в компьютере, там пальчиком потыкать, в игрушки поиграть, там или, не знаю, с друзьями там куда-то сходить, действительно там, так сказать, некультурно провести алкогольный вечер.
8: Я недавно услышала такой термин «КБ-терапия».
9: Ну,
8: вот оно, да.
9: Да, угу. Это печально. Вот. И сейчас, когда у нас, я знаю, что, да, например, там многие отцы, которые занимаются, там, дай бог им, опять же, сил и здоровья, занимаются, там, например, там, трезвением, там, да, противодействуют всему вот этому. Но это же следствие. А основа в том, что нет смысла. Потому что вот, как пример, да, и много раз как бы об этом говорят, наши деревни... Ну, соответственно, да, русские до революции, они были абсолютно трезвые. Потому что кабаки в деревнях заколачивали сами же жители. Было даже такое явление у нас «пьяные бунты», когда, в кавычках, конечно, да, пьяные, государство заставляло людей содержать кабак. Серьезно. То есть, ну, акцизы – это же серьезный очень налоговый доход. Поэтому, чтобы... то предлагали какой вариант? Либо вы ходите в кабак, пьете, либо вы просто положенные деньги сдаете в кабак и как бы это вот за содержание.
8: Он есть.
9: Да, и он есть. Вот. Вот. И, вот так вот. Увы, к сожалению, такое тоже было. Но деревня этому сопротивлялась, потому что зачем тебе пить? Ты работаешь, у тебя тут с утра до ночи работа, у тебя есть цель и смысл твоей жизни, у тебя вот дети растут, у тебя там как бы, у тебя все построено, да, у тебя жизнь ясна и понятна. И твой труд, он созидателен. Но сейчас это просто невозможно, к сожалению, потому что у нас совершенно другое устроение. Хотя есть, ну да, вот тот самый либо дауншифтинг, либо, знаете, вот мне очень так заинтересовало и, ну так слежу немножечко за таким, уже несколько таких сообществ. Вот история одного могу вкратце тогда вот рассказать.
8: А как называется?
9: Я, честно говоря, не помню, они там как-то вот...
8: Ну, тоже иностранными словами?
9: Нет-нет, просто, ребята вот просто сами для себя делают. Они никак, собственно, не называются, да, просто сообщество там какое-то вот. То есть один парень купил тогда там какой-то там гектар или даже, больше несколько гектаров земли, вот, под фермерское хозяйство. Ну, купил, понял, что как бы, тяжело, не тянет, вот, и при этом... как бы начал строить, там, начал что-то делать, и к нему стали приезжать друзья. «Ой, давай мы с тобой там вот это сделаем, вот это сделаем». И потом так получилось, что друзья уже стали оставлять свои работы и просто переезжать к нему. И они начинают вместе строить для каждого дом. То есть они делают свою собственную общину такую вот, да? «Давай мы построим там дом, вот к нам приехал друг, давай ему построим, а завтра мы там другому баню будем строить, а послезавтра мы там у третьего там полы будем там крыть» и так далее. При этом они вместе работают уже именно на этом фермерском хозяйстве. При этом каждый там занимается чем-то вот, своим, да, для него как бы приемлемым. Кто-то, например, ведет соцсети, кто-то там ухаживает там за курицами, там, условно говоря, да, и вот так
8: кто-то
9: далее.
8: Кто-то формирует рынок сбыта, кто-то взаимодействует с Роспотребнадзором.
9: Да, и вот такое вот сообщество, это и есть, собственно, вот та деревня, которая, может, наверное, возродиться.
8: Если не вмешается внешний фактор.
9: Да, да. И здесь прям не будем сейчас говорить про внешние факторы, их могут быть много.
8: Любое, вот, да. От неправильной женщины, которая до амбиций, гордости и зависти.
9: Да, и до
8: прочей греховности.
9: Корпорации и все прочее, да, к сожалению. Вот. Но вместе с тем, вот это некий прообраз того, что человеку свойственно жить вот в таком коллективе. Он живой, он здоровый, он интересный.
8: Ну, это созидание.
9: Да, это созидание, за ними интересно наблюдать. И это не единичный случай. Я знаю еще в одном из южных регионов объединились в одном, как бы вот, ну, так получилось, что вот в одной там...
8: В одном селе?
9: Ну да, там даже несколько сел, это одна долина такая, значит, и там появилось сообщество сароваров. И они, значит, там уже организуют свою ярмарку, они сейчас вот там тоже уже приглашают. То есть они как сообщество приглашают там к себе там какого-то там продюсера, который будет вот это вот раскручивать, вот именно их место, то есть их ярмарку, их сообщество. Mm-hmm. Опять же, это здорово, да, людям свойственно объединяться. И вот подобные вещи... в советское время были, ну, абсолютно неприемлемы, потому что это проявление буржуазии или капитализма, или как его там ни назови. Поэтому колхоз. Вот. Вот колхоз, это вот дело, конечно, добровольное, но если кто-нибудь попробует возразить, тот поедет в Сибирь. А так мы абсолютно добровольно тебя приглашаем. И вот как раз этот дивный добровольный процесс имел, естественно, колоссальное количество жертв, как это свойственно советскому периоду, и одним из них как раз и был отец Григорий. Вот такой вот у нас получилась подводка такая вот. Да, коллективизация 29-го года сопровождалась гонением на православную церковь, потому что люди, которые сопротивлялись коллективизации, как правило, были глубоко верующими людьми, потому что они не хотели терять ни свою землю, ни свою веру, потому что для них это было абсолютно взаимосвязано. Так или иначе, вот мы периодически сталкиваемся с тем, что какие-то церковные праздники сопровождаются какими-то абсолютно крестьянскими приметами, да, и элементами крестьянского быта. Почему я как бы сейчас против этого? Потому что сейчас нет крестьянского быта. И, ну, как бы не стоит вот это возрождать без возрождения деревни. А когда возродим деревню, ну, как бы эти элементы, они сами собой появятся, и не надо будет их насаждать. Они как бы сами проявят себя. И был такой случай как раз вот в 29-м году. В эту деревню, где служил отец Григорий, приехали, ну, как бы, молодчики, молодые ребятки, коммунисты. Да, которые решили, значит, насадить вот это вот добровольное абсолютное объединение в колхозы. Вот. И в очередной раз, значит, сельсовет постановил провести демонстрацию. Демонстрацию, которая была призвана проявить вот это вот превосходство колхозного хозяйства над вот этими единоличными хозяйствами, опять же, вот. И не нашел синоним. И объявили, что вот такого-то числа будет как бы демонстрация всем прийти, и там были подготовлены как бы агитматериалы, то есть подводы, телеги, украшенные красными флагами и все прочее. Вы можете увидеть подобные вещи на любых снимках, вот, собственно, по, ну, 20-х годов, да, они там есть, это и 30-е тоже года, там, например, грузовики размалеванные тоже с красными флагами. Ну, вот здесь деревня, поэтому там телеги, подводы, все то же самое, с наглядной агитацией. Вот, и должны было быть много крестьян, соответственно, села этого Завидова. Вот, но к началу всей этой

0: Двое комсомольцев приходят в храм и видят там в храме 600 человек народа. Ну, это просто. Причем, по-моему, село-то на 200 с чем-то человек. Ну, там 250, что ли, 300, не помню точно. Ну, мне кажется, по-моему, в селе было меньше народа, чем вот, собственно, в храме. Вот, огромное количество. Ну, это зимний период был, там, февраль месяц, поэтому, может быть, это было вот как раз предпостовые вот эти вот богослужения. Ну, точно не сохранилось, ну, по крайней мере, это не указано. Если кому интересно, это было, собственно, вот воскресенье 9 февраля. 9 февраля 1929 года, вот посмотрите, что там был за праздник, может, кто-нибудь найдет. Если найдете, сообщите нам, пожалуйста. Ну, в принципе, интересно было бы понять, почему 600 человек народа было в деревенском храме. Кстати, даже священники, которые служили в храме, они прям удивлялись. Служило двое. Собственно, вот протерей Григорий Раевский и еще один священник этого храма, отец Николай Дмитров. Вот, отец Григорий был старшим, и отец Николай Дмитров тоже второй. Они служили по очереди, то есть, видимо, было две службы, ранняя и поздняя. Один служит литургию, другой служит молебен, и потом они меняются, соответственно, ну и требничают, да, то есть не только молебен, а в принципе совершают требы, то есть исповедь и молебен после службы. Вот, потом меняются.
1: Ну и вот в тот день было 600 как раз причастников, и поэтому да. Служба затянулась буквально до 4 часов вечера, и вследствие да. этого, и только одного этого сигнала хватило ОГПУ, чтобы начать расследование. И угу. главной целью было не разобраться, что вообще происходит, а арестовать кого-то из священников. И здесь да. уже мы можем понять, как меняются...
0: Как меняются процессы как меняется, в судопроизводстве да, в при советской власти. Вот смотрите, действительно, просто стоит другая задача. Задача стоит провести коллективизацию и найти виновного. Собственно, если эта коллективизация не проходит. Не явились люди на вот эту демонстрацию, мы же не можем сказать, что людям неинтересна эта тема, и люди коллективизации не хотят. Это же как, ну это же в голову не уберется, так неправильно. Поэтому нужно найти виновного. Кто у нас виновный, где были все люди? Все люди были в храме. Значит, виновный у нас будет священник этого храма, соответственно, который вот проводит там контрреволюционную агитацию и, соответственно, противится коллективизации тем самым. Началось расследование, были вызваны, собственно, вот эти вот... Ну, кто выходит... Кто может быть свидетелем по церковному делу? Соответственно, естественно, коммунисты, комсомольцы, члены бригады по коллективизации, ну и местный работник политпросвета, который назывался в то время дивно «избач». Это от слова «избачитальня», если что. Вот, поэтому человека называли «избач». Но это вот любовь к этим, к аббревиатурам, она, конечно, просто дивная, что говорить. Насколько надо не любить русский язык, чтобы вот называть людей такими словами, ну, да.
1: Ну, как будто это все прижилось и сейчас тоже активно процветает, судя по псевдонимам тем же самым медийных личностей, но это уже другая история. А это «Утро на радио Образ» сегодня с Иереем Дионисием Чебряевым. Мы говорим про святых священномучеников, которые сегодня вспоминает церковь, продолжим в следующем получасе.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте «Голос за.ру».

0: Вы слушаете повтор программы «Утро» на радио «Образ».
1: Доброе утро на радио «Образ».
2: Это «Утро» на радио «Образ». Продолжаем с Иереем Дионисием Чебиряевым говорить про святых и священномучеников, которых сегодня вспоминает Православная Церковь. И, в частности, знакомимся со священномучеником Григорием Раевским, который служил под Тверью.
3: В селе Завидово.
2: В селе Завидово, да. И мы как раз вот остановились на части его жития, когда уже началась коллективизация, и когда уже изменились ходы протекания процессов. Вот
3: да.
2: Так, наверное.
3: И, собственно, в чем его обвиняли? Обвиняли его в проповеди. Потому что отец Григорий говорил проповеди, а тогда это было запрещено. Нельзя священнику говорить проповедь. Вот. А он говорил, пусть и не часто, как потом выяснилось, но вместе с тем он говорил, естественно, на церковные праздники, 20-е праздники, в дни поста он обязательно говорил. А о чем говорил? Сохранились, собственно, выдержки из его проповедей. Да? Собственно, ну, его же за это обвиняли. Так вот, какие показания были? Например, начинает, соответственно, отец Григорий проповедь на тему праздника и кончает. «Время, верующие, теперь пришло тяжелое. Отец с сыном, брат с братом не уживаются вместе и восстают друг на друга. Идет сейчас гонение на религию». Кроме того, также Раевский говорил, то есть сопоставлял евангельские учения с настоящим моментом. А почему отец с сыном не уживаются? Так как отец верит в Бога, а сын нет, и призывал верующих еще сильнее веровать в Бога и не поддаваться вражьему учению. Ну и, как бы, естественно, кто он после этого? Контрреволюционер. Вот. Интересное тоже вот такое свидетельство пишет тоже очередной доносчик. «Попы наши завидовские очень хитрые и умные по-своему. Для того, чтобы не отобрали у них церковь, они собрали среди крестьян деревень подписи. Дескать, собрав большое количество подписей, можем отстоять от возможного отбора церковь». То есть это как будто попам нужно, а не людям самим. И как раз, видимо, удалось, ну, правда, нужно людям храм. Ну, 600 человек там. Из них, опять же, как отец Григорий потом будет говорить, половину причастников. То есть 300 человек причастников. И это,
2: да,
3: прям...
2: это был огромный храм и огромный приход.
3: Да, кстати, храм был очень большой. Об этом потом будет говорить староста этого храма. Он будет говорить, когда его будут спрашивать, о чем говорит отец Григорий на проповеди, а он будет говорить, а я не знаю. Я вот тут за свечным ящиком стою, а храм у нас большой, он там что-то говорит, а я не слышу. Вот, ну, как-то так вот. Ну, чувствует уже, что любое слово может быть интерпретировано и против тебя, и против батюшки. Поэтому вот так вот очень интересно, хитро отошел. Как еще пример кулацкой агитации, которую проводил отец Григорий, тоже записано. «Братья, когда тонет корабль, то команда спасается, но капитан должен погибнуть. Из слов Раевского, пишет доносчик, видно, что он до тех пор будет бороться с советской властью, пока не погибнет». То есть, ну, вообще, как бы из его слов следует, что его, скорее всего, убьют, а не он будет бороться с советской властью. Вот, ну, вот так вот. «И поэтому, — пишет он дальше, — считаю дальнейшее пребывание попов в Завидове безусловно опасным для строительства коллективизации». Ну, таки тут он прав, да, потому что священники, видимо, грамотно очень служили и правильно служили, и правильный пример подавали. Вот. Хотя, кстати, у самого отца Григория отобрали все, что можно, уже задолго к этому моменту. Там же был такой прием, чтобы отобрать храм, вводились колоссальные налоги и на содержание храма, хотя, естественно, никто его не содержал. Но налоги надо было платить. Нужно было платить налог на службу, чтобы просто совершить литургию, нужно было государству заплатить. И там вот этих налогов было придумано просто немереное количество. И, соответственно, священники были вынуждены зачастую просто продавать все, что имеют, для того, чтобы просто служить. Просто служить, да. Вот. И здесь как раз был тот самый случай, потому что отец Григорий был вынужден продать все, что имел, ну, там, ну, опять же, ну, что там, деревенский священник, ну, что там, лошадь, корова, там, вот, хозяйство и все прочее.
2: Обручальное кольцо.
3: Да. Единственное, что у него оставалось там, вот, к моменту его последнего ареста, там, небольшой шкаф с вещами там, и деревенские половики, как следует из описи. Вот, и то как бы пытались отобрать. Вот,
2: Но при этом его супруга и дочки...
3: Да, вот еще...
2: Вот я как-то упустила этот момент, когда знакомилась с биографией. Как-то его тоже там упустили, мне кажется.
3: Здесь момент какой? Вот когда пришли к нему с обыском, вот как раз вот перед арестом, пока еще тянулось вот это доносительство, вот уже было несколько обысков, и там отобрали вообще все, что могли. Кстати, была у него физгармония. Ну, это такой типа пианино, только не пианино, вот, но тоже с клавишами.
2: Звучит
3: инструмент.
2: Как баян,
3: нет,
2: по-моему.
3: Нет. Нет, физгармония — это напольный такой инструмент, только он, да, он работает,
2: он
3: по принципу баяна,
2: баян,
3: да, но качаешь ты не руками, а ногой. Там стоит такая педалька.
2: Звучание,
3: да.
2: Вот именно.
3: Звучание, да, такое. Но оно интересное, оно не как у баяна, не как у аккордеона, оно такое более...
2: Органное?
3: Да, более такое красивое. Я почему знаю? Потому что когда я учился в детстве в хоровой капелле мальчиков имени Сивухина, тогда еще под руководством самого Сивухина, вот у него была физгармония. И он нам наигрывал и задавал тон именно вот на физгармонии. Это вообще-то было так интересно, так красиво. То есть она, ну, маленький такой инструмент, вот, а он был такой высокий, очень статный человек, и вот он, значит, за ней согнется одной рукой, одной ногой, так, значит, яростно, значит, качает эту педаль, да, и, значит, и играет там, а третьей рукой еще и дирижирует. В общем, это, конечно, просто, вот, ну, человек невероятный, конечно, это очень, очень экспрессивный такой, очень, да, умел, как я, конечно, что говорить. В общем, вот подобная маленькая физгармония стояла у батюшки, ее отобрали, ну, в клуб, передали там, и то ладно. Так вот, во время обыска вот эта вот старшая дочь, Анечка, да, которая приемная, но уже родная, уже давным-давно, во время обыска вот эти, как их назвать-то, сотрудники УГПУ, вот в очередной раз там все вещи перевернули, ночь, маленькая девочка, маленький ребенок спит, так они решили обыскать ее кроватку. Вдруг так у нее в кроватке драгоценности спрятаны. И, собственно, вот старшая дочка заступилась и... Ну, буквально защитила сестру. Вот. Это прям тоже вот такой очень правильный, показательный момент. Допрашивали всех окружающих. Кстати, это можно почитать. Вообще интересно, конечно, вот все эти... Ну, страшновато, но интересно видеть все эти документы эпохи. Вот. Допрашивали вот этого отца Николая, который служил вместе с отцом Григорием. Допрашивали старост, естественно. Ну, всех, кого можно. Просто крестьян допрашивалось. Ну, и... Итогом всего этого, да, ну, собственно, обвинили его как раз вот в противодействии коллективизации и приговорили его, ну, тройка ГПУ, к 5 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Это был уже 1931 год. Вот, отправили его на строительство Беломор-Балтийского канала в Вологодскую область. Вот, ну, понятно, что строительство Беломора – это страшное, это, конечно, дело, и холод, сырость и смертность там в лагерях была просто колоссальнейшая, вот. Но вместе с тем было и был такой вот прям удивительный просвет, вот. Однажды все-таки удалось супруге приехать вместе с дочкой, с младшей дочкой приехать прямо вот туда, к отцу Григорию, в лагерь. Вот. И они даже какое-то время жили рядышком, и отец Григорий имел возможность к ним приходить и всегда приносил свой паёк. Вот. То есть то, что ему...
2: Налитую в глубокую, да, миску похлёбку.
3: То, что ему как бы в день было положено, вот свою собственную еду он отдавал вот жене с дочкой. Потом впоследствии, к сожалению, супруга у него скончалась. Вот, сначала отца Григория освободили еще, да, в 1934 году его освободили. Вот, жил он тоже, кстати, у отца Николая, потом на съемной квартире, там же, прямо в деревне, вот, ну, на съемной комнате. Вот, но в 1935 году умерла супруга, а уже в 1937 году арестовали и снова арестовали отца Григория. Здесь уже Здесь уже был совершенно другой процесс и уже совершенно другой результат. И, кстати, даже отец Григорий думал, что ему светит, ну, максимум еще одно заключение. Он как бы на это настраивался, он был готов, говорил. Ну, опять же, там сохранилось вот это вот, значит, протокол допросов, в чем его обвиняли. Ну, опять, ну, просто надуманные какие-то обвинения. Ну, и, опять же, лжесвидетельства. То есть там... самые главные обвинения — это просто дежурные свидетели, так называемые, которые просто вот заполняли то, что скажут. Отец Григорий имел возможность даже передавать записки из тюрьмы, Тверской тюрьмы. Вот. Даже его дочка младшая, Нина, вместе вот с супругой отца Николая, они даже смогли его даже однажды увидеть. Они приехали вот к тюрьме и видели, как отца Григория выводят куда-то, видимо, везли на допрос. Вот, и они его увидели, но он просто не смотрел уже через дорогу, смотрел себе под ноги. А, естественно, крикнуть и окликнуть его, это было крайне...
2: Ну, это невозможно.
3: Да, да, это безрассудное такое это дело. Вот, поэтому последний раз они его видели, и 29 сентября 1937 года его расстреляли. Вот, какие там... причины убивать священника, ну, вот, собственно, борьба с религией, и все. Вот, впоследствии, в 2000 году, он был прославлен в лике святых новомучеников, а, кстати говоря, в этом селе до сих пор память об этом прекрасном батюшке сохраняется, и его там очень любят и чтут, и это абсолютно правильно, и вообще это очень здорово, когда прихожане храма знают о том новомученике, который в этом храме служил. У нас, кстати говоря, в городе огромное количество подобных храмов, где тоже были, служили священники-новомученики. И было бы очень здорово и правильно, если бы мы с вами тоже об этом знали и тоже как-то вот эти дни для себя отмечали и выделяли. Вот, поэтому, пожалуйста, дорогие наши друзья, не пропускайте такие дни.
2: Ну и, наверное, нужно изучать также историю храма и понимать, о чем и о ком важно вспоминать в тот или иной день. Ну, как и сегодня тоже мы говорили, что много сегодня святых прославляет церковь, и один из них в том числе преподобный Кукша Одесский.
3: Да, и вот про него прям очень хотелось бы тоже сказать, тем более, что... Ну вот, мы уже как-то об этом говорили, и повторюсь, дай бог, когда вот все закончится у нас, все наши вот эти южные истории, и дай бог, когда у нас мир наступит, нам же нужно будет искать что-то общее. И вот самое главное общее, что может, мне кажется, действительно уврачевать все вот это вот прошедшее, это церковь. И вот самое важное и самое основное, что может нас объединить, это церковь и наши общие святые, в том числе, один из которых вот прекрасный батюшка с таким вот немножко непривычным и немножко смешным для нашего современного слуха именем Кукша. Вот, хотя в миру он родился с именем Косьма. Вот.
2: Он родился в 1875 году, с юности стремился к монашеству, подвязался на Афоне, затем в Киево-Печерской лавре. В годы гонений был арестован и провел 8 лет в лагерях и ссылке, сохраняя веру и поддерживая заключенных. После освобождения нес старческое служение в Почаевской и Одесской лаврах и, став известным духовным наставником, прозорливым и утешителем для тысяч людей. Он скончался в 1964 году в Одесском монастыре, прославившись многими чудесами и молитвами.
3: Да. Вот у нас немного осталось времени, поэтому я вам, наверное, скажу так. Для начала прям почитайте о нем. Это прям, правда, очень интересный, удивительный человек. Мы, может быть, еще останется, если время мы немножко некоторые вехи его жизни как бы вспомним. Но вот что хочется выделить, во-первых, вот из того, что он говорил. У него было очень интересное и такое полезное, мне кажется, вот нам для понимания, видение воспитания детей, как ни странно, вот так вот внезапно.
2: У этого монаха.
3: Да, у этого монаха. Вот смотрите, вот я думаю, что сейчас вот многие со мной согласятся, и даже, я думаю, многие найдут ответ на свои вопрошания, потому что часто... приходят в храм, особенно там женщины, особенно бабушки, и говорят, вот, был у меня там внучок, вот рос сначала, прям вот ангелочек, в воскресную школу ходил, там крестики рисовал, вот весь из себя был такой вот светленький, прекрасненький, а сейчас вот, в общем, все перестал, и в церковь не ходит, и все, и вообще, и прям вообще все плохо. И дальше начинается поиск виноватых. А кто же виноват в том, что вот дитятка такое выросло? Ну, и там, как правило, там либо невестка, либо там зять, либо еще кто-нибудь.
2: Ну, в общем,
3: там
2: всегда находится
3: виноватый. Все кто-нибудь, да. Вот что пишет по этому поводу преподобный Кукша Одесский. А он говорит о том, что, ну, это не цитата, да, вот смысл. Когда растут дети, то первую часть жизни они могут быть очень верующими и очень такими вот прям вот духоносными. А вот вторую часть они проводят как безбожники. И прям вот все прям вообще нет. А на третьем этапе становится возможным уже такое здоровое, адекватное восприятие веры. То есть это вот некие три такие основные этапа. То есть когда в первый момент мы что-то можем заложить в них, во второй момент бесполезно. Ну, ничего не будет. Вот, ну, вот хоть ты что делай, не будет. Единственное, что можно сохранить, ну, хоть какой-то интерес, там, хоть какую-то там атрибутику, вот, и хоть как-то не потерять детей, но глубокой веры и глубокого желания, хоть какого-то желания быть в храме у них не будет. Вот. Это норма. Ну, как бы это печально, но это так. А вот потом третий этап. Это уже есть возможность для какого-то диалога и выстраивания каких-то разговоров. И, кстати говоря, все это прям реально вот это уже не взрослый человек, да, на третьем этапе, а это именно прям ребенок. И я вот по своему опыту могу сказать, что это весьма и весьма условно, но вот первый этап, когда дети могут быть очень верующими, он длится где-то до 4-5 класса. Ну, у всех по-разному, поэтому это весьма и весьма, повторюсь, условно. Кто-то там взрослеет раньше, кто-то позже, все очень по-своему. Так вот, первый этап — это где-то вот 4-5 класс, до 4-5 класса, ну, условная начальная школа. Второй этап — это условная средняя школа. У нас прям даже деление, да, такое вот есть. Вот. И как раз вот третий этап, когда есть возможность о чем-то говорить, это начиная с 9 класса. 9, 10, 11, вот там уже хоть как-то где-то, то есть, ну, условно,
2: пробивается адекватность?
3: Лет. Да, пробивается адекватность, пробивается какое-то вот, ну, уже такое желание действительно и слушать, и говорить, и осознавать, и так далее. По крайней мере, в том, что касается веры. Здесь, ну, я думаю, может быть, даже не только веры. Но в целом вот где-то вот эта схема, я когда ее первый раз вот узнал, тоже там прочитал, я прям удивился. Ну, правда ведь так. Это прям, ну, это реально. Вот монах, но при этом очень хорошо видит и понимает детей. Прям здорово. У него много очень интересных таких выражений, таких вот фраз, таких необычных. И можно, наверное... Ну вот есть не выражение, случай такой интересный. Когда преподобный был в заключении, был момент, когда он... Ну, прям, как раз это было на Пасху, и он говорил, что он прям оголодал, прям настолько сильно, что прям вот, говорит, ходил, качался от ветра. Настолько все было прям плохо, настолько он обессилел. И вроде бы весна, вот солнышко, там птички, все, а вот прямо все было очень тяжело. Вот. И вот он, как раз Пасха была, и он рассказывает, шел он однажды вот вдоль лагерной вот этой колючки, да, вот, и видел, как за вот этой оградой там была, значит, какая-то пекарня, и, собственно, для вот администрации вот этого лагеря там готовили пироги. Вот. И просто там вот он видел, как несколько человек выносят вот прям вот эти вот противни с пирогами и несут куда-то. То есть, ну, это не то, чтобы там как-то дразнили там и еще что-то. Ну, просто люди занимаются своим делом. Вот. А здесь вот прямо через дорогу там стоит человек и умирает от голода. И как бы, ну, это, ну, вот в порядке вещей.
2: Так бывает.
3: Так бывает, увы. И что сделал отец Кук? Вместо того, чтобы там озлиться и сказать, вот там, понимаешь, жируют, понимаешь, а мы тут с голода пухнем. Вот. Вместо этого он так вот помолился. Он увидел птиц, которые летают над ним, и сказал, ворон, ворон, ты питал пророка Илью в пустыне? Принеси мне кусочек пирога. И вот, ну, это реально. Ему ворон принес пирог, который свистнул, соответственно, вот с этого несущего противня. Да. Ворон, который там, значит, это самое украл для преподобного пирожок. И вот преподобному был праздник пасхальный, вот у него был пасхальный пирожок. Вот так. Ну, это настолько здорово. Это прям вот, ох, вот. И у него, на самом деле, вот такой человек необычный. Его мама очень благочестивая женщина. Она, собственно, очень хотела... Она сначала сама хотела стать
2: она
3: монахиней.
2: Она вообще, да, планировала в монастырь идти.
3: Ну, тут как бы семья, все закрутилось уже тут не до монастыря.
2: Благословили ее на замужество.
3: Да, она мечтала о том, чтобы хоть кто-нибудь из ее детей. И вот как раз младенец тогда... Ну, не младенец, уже ребенок, да, будущий как раз старец, пошел как-то в монастырь. И пошел-то он рано, еще совсем, опять же, юношей. И однажды мама... Его взяла, кстати, да, он тогда был на Афоне, а мимо пропровала его мама в паломнической поездке. И ей удалось связаться с настоятелем монастыря на Афоне. А напомню, женщина на Афоне выйти не может, то есть она стояла, видимо, ну, может быть, как раз просто корабль делал остановку, да, для того, чтобы мужчины могли там сходить в паломническую такую вот поход небольшой до монастыря, а женщины оставались, соответственно, на корабле. Вот, и она смогла связаться с настоятелем монастыря и попросить, чтобы тот отпустил юношу вместе с ней в Иерусалим. Его отпустили, и вот в Иерусалиме с ним произошло две такие интересные истории, немножко такие забавные. Во-первых, та самая Силамская купель. Вот, она была, вот она открыта, все, пожалуйста. Было такое поверье тогда, в то время, что туда собрались женщины, и вот все ждали движения воды, потому что было поверье, то, что женщина, которая первая войдет туда вот после возмущения воды, она первой забеременеет.
2: И, у нее, значит, будет много детей.
3: Да, и вот просили деторождение. И так получилось, что в самый момент, когда там вот возникло вот это вот колебание воды, мимо проходящий человек просто уронил ребенка, ну, юношу уронил, прям в одежде, прям целиком уронил в эту купель. Ну, просто мимо, видимо, пробегал, толкнул, тот упал. Вот, его вытаскивают всего сырого, и над ним, собственно, все... Ну, так по-доброму смеются, что ну вот теперь у тебя детей будет много, да, монашек, молоденький монашек, много у тебя будет детей, давай. Вот. Второй был момент в храме, по-моему, в храме Гроба Господня, вот, если я не ошибаюсь, или в храме Рождества Христова, вот, когда все хотели помазаться от лампадки Пресвятой Богородицы, вот, но не получалось. И получилось так, что эта лампадка упала как раз на этого, опять же, юношу многострадального. И все люди стали мазаться от него. То есть от него, ну, по нему, значит, течет вот это масло. Вот, да. И вот они с него, значит, это все с удовольствием и брали. Вот. И то, и другое воспринималось потом как некое такое вот...
2: Ну,
3: немножко
2: знаки?
3: Смешное, но пророчество. Потому что вот как-то вот с улыбкой к этому относишься, но вместе с тем... преподобный действительно стал очень, очень многодетным отцом.
2: На духовных чат
3: его... Да, потому что духовных чат у него были тысячи и тысячи. А напомню, почил он в 64-м году. То есть это советское время. И в советское время у него были просто тысячи духовных чат. И да, действительно, вот этот елей милости Божией от него исходил просто неистощимо. Поэтому вот эта лампадка была не случайно. Все вот, все очень-очень все промыслительно. Поэтому, ну, собственно, и сам преподобный очень так же к этому относился. Да? Человек был невероятной скромности, смирения, такого очень хорошего расположения духа, очень такого бодрого, очень, ну, такой вот улыбчивый человек, да, очень расположенный к людям человек, при этом невероятной, строгой духовной жизни человек. Опять же, с юности, потому что на Афоне, где он проходил основную вот эту вот школу, учился он у старца Ксенофонта, если я не ошибаюсь. Вот. Так вот, днем он работал на Просфорне, потом его определили быть при монастырской гостинице, а это, ну, такие очень суетные послушания, там весь день надо бегать, что-то делать, что-то все время. И вот его послушания длились до 12 ночи. А к часу ночи он уже бежал к отцу Ксенофонту на ночную молитву, потому что он был рад и счастлив учиться молитве. То есть он говорил, что я бегу на учебу. И вот он бежал к старцу для того, чтобы учиться у него молитве. Это прям вот... Мы обычно молитву воспринимаем как просто тяжкое бремя такого делания. А здесь вот человек, который молитву воспринимает как великую духовную школу и с радостью прям к этому бежит. Кстати, человек, он был не книжный, то есть не образованный, да, вот в нашем обычном понимании, но, как про него пишут, просвещенный Духом Святым, потому что мудрость у него была просто невероятная, духовная. И он прекрасно знал богослужение, служил наизусть. Вот, уже потом, будучи там и диаконом, и священником, он все службы он служил наизусть. Он службы знал прекрасно, молитвы знал все прекрасно. Но при этом удивительной скромности, удивительной доброты. И опять же, что важно, наверное, вот так, с чего я начал и чем надо бы, наверное, закончить, это действительно человек, который прошел и Киево-Печерскую лавру, и Почаевскую лавру, и потом Одесский монастырь, и везде привлекал к себе
2: и 8 лет лагерей.
3: И 8 лет лагерей, да. Это человек, который своей молитвой осветил вот всю, ну, собственно, территорию современной Украины. Дай Бог, чтобы его молитвы и сейчас тоже не пропали зря, и дай Бог, чтобы православие, истинное православие все-таки на Украине торжествовало, дай Бог им там тоже мир и помощи Божией и скорейшего нам воссоединения.
2: И это про преподобного Кукшу Одесского мы сейчас да. тоже говорили в конце этого утреннего эфирного часа, который подходит к своему завершению, а эфирный радиообраз продолжается, а мы с вами прощаемся.
3: До свидания.
2: Всего доброго, услышимся.
1: Доброе утро на радиообраз.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди да Богомати, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая, Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите, ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можешь, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице, при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моей и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глуп прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души моей и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, сам ся издав смерти, тлением смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующий присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: Спаси.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, каже, восхотелось и спаси устроите. В утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий благословен еси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим, Отец наших Божий благословен еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждений и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий благословен еси, и ныне и присно во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподобий, спаси Христа нам родшая.
0: Царя небесного, Его же поют Твои ангелы сии, хвалите и превозносите во вся веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющие и превозносящие Тя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас, неможение души моей, исцеляющие телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь верно поющим Тя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Напасти ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же тебя поем во все.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти, о пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Матфея.
1: Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог и так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Преподобная мученица Александра Хворостянникова родилась

1886 году в Московской губернии в крестьянской семье. Через 10 лет неподалеку в Медынском уезде была создана женская община. Александра до революции жила там послушницей. С 25 года Хворостянникова работала на текстильной фабрике. В 37 году вышло негласное распоряжение правительства об аресте монахов и послушников закрытых монастырей. На фабрике нашлись работницы, которые знали о прошлом Александры и сообщили об этом властям. В доносах они упомянули, что Хворостянникова проводит в общежитии агитацию против советской власти. Александру арестовали и заключили в тюрьму города Серпухова. Она отвергла обвинения, но подтвердила, что была и остается верующим человеком. Тройка приговорила ее к 10 годам заключения. Хворостянникова скончалась в заключении в Хабаровском крае. Радио «Образ».

Великие русские старцы. Жизнеописание, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Назария Валаамского.

Посмотри, что Христос Спаситель глаголит своими пречистыми устами. «Сие есть тело мое», — глаголит. «Не образ тела даю, но тело мое под видом хлеба. Вкусите и едите во оставление грехов. Сия есть кровь моя, не образ крови, но кровь мою под видом вина пейте во оставление грехов». Для чего и ты должен прилежно рассмотреть, с каким страхом, трепетом и истинным смирением, уничижением и сокрушением сердечным, воздыханиями и слезами, с любовью горячью, с несомненною верою и с надеждою, с благоговением и радостью и благодарением величайшим от всея души и сердца приступать и должен ты к сему причащению божественному. Должен ты непременно по сему наставлению поступить, а именно, приступая ко святому алтарю, вообрази в себе, что ты действительно вместе со Христом и святыми апостолами удостоен быть на Тайной вечере. Когда отверзут врата и скажут «со страхом Божиим, поди во ужасе на землю пред всемогущим Богом и судиею, и старайся как можно не испущать из мыслей твоих вышесказанного, но все оное воображай и помышляй. Имея же руки крестообразно сложены и к персям прижаты, главу мало наклони, взор имей благоговейный, очи слезами наполнены, и читай молитву, верую Господи и исповедую до конца. Читай же оную от всея души, с воздыханием, со страхом и трепетом и сокрушением сердечным. Трепещи стоя и помышляй, да не в суд яси владычню плоть и кровь пиеши. Проси милосерднейшего Бога, дабы хотя в сие мгновение посетил тебя благодатью своею, чтобы ты оказать мог сокрушение и умиление и слезы теплые источить. А по прочтении с усердием помянутой молитвы положи до самой земли поклон, моли паки всемилостивейшего Бога, да удостоишься без греха приобщиться сего божественнейшего таинства, и тако, помышляя, смотри прилежно и умиленно на святую чашу и молися, да не опалит тебя огнь божественный, но исцелит душу твою и тело по принятии оного. Надейся же и веруй, что он все греховное терние в тебе живущее потребит, если таку будешь воображать и чувствовать, как здесь показано. Посем, как скоро увидишь иерейскую руку, простираемую со святым таинством и к устам твоим приносящую, то не думай, что ты от иерейской руки он и божественный дар принимаешь, но воображай и веруй от всей души, что приемлешь от руки самого Христа, невидимо стоящего и во уста тебе он и влагающего. Воображай и веруй несомненно, что ты точно яси самую владычню плоть, аки теперь из самого ребра Христова текущую кровь и воду пиеши, что видишь и на кресте висящего Христа, и теперь из ран его сеши кровь и свет и жизнь. Тако причащайся, тако веруй несомненно, тако воображай беспрестанно во уме своем. С такими представлениями и чувствованиями приступая глаголи в уме своем. Врата и заклепы сердца моего — отверзитеся, да вниди Царь славы Христос. Вниди, свете мой, и просвети тьму мою. Вниди, животе мой, и воскреси мертвенность мою. Вниди, врачу мой, и исцели язвы мои. Вниди, огню божественный, и попали тернии грехов моих. Разжги утробу мою и сердце мое пламенем любви твоей я. Вниди, царю мой,
и истреби греховное от меня царство. Сяди на престоле сердца моего, и царствуй во мне ты един, царь мой и Господь». С таким благомыслием причащайся божественных тайн. Притом не забывай частых воздыханий и сокрушения, беспрестанно плачи, сетуй, укоряй себя, что ты совсем недостоин, что ты еще не совлекся плоти и мира и не умертвил себя еще от страстей телесных, а исполнен нечистых желаний и неправых душевных движений, ленив к труду духовному, уныл и нерадив, к слушанию словес Божиих студен, что ты малейший и скудный и неочищенный недостойный сосуд к приятию источника животного, которого небеса небес объята не могут. Ему поклонились и святые, и все преподобные с великим благоговением, радостью и благодарностью, соединившись причащением телу и крови Христовой. Просветились, яко солнце, и живут с ними вовеки. С таковым и ты желанием и великим усердием, как можно подщися, прибегнуть к сладчайшему источнику благостыни».

Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Те, Святая Троице. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Боже Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, воеже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконие их зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей явил мне Иси, окропиши мне сопом и очишуся, омыши мне и по чеснегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святого, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослаблении трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилися нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалися обычно и в нечаянии лежащие ны воздвиглися, Твои же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События Священного Писания, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 96-е зачало Евангелия от Матфея, 23 глава с 29 по 39 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». На первый взгляд, упрек в адрес фарисеев и книжников может показаться странным и даже нелогичным. Что плохого, когда люди увековечивают память пророков? Но это как раз тот самый случай, когда отдельную фразу лучше понимать в контексте. Пророки, не предлагая каких-либо политических реформ, звали народ очнуться от духовной спячки. Они говорили прямо и открыто, невзирая на лица. Божьи посланники бескомпромиссно обличали людей, замутнивших чистоту веры, и тиранов, пытавшихся задобрить Бога принесением жертв. В силу религиозной исключительности иудеев все отступления от духовного закона пророки считали преступными вдвойне. Нетрудно догадаться, почему пророков гнали и убивали. Но чтить память усопших безопасно. Покойники молчаливы и не встанут из гроба с обличительной речью. В этом отношении Христос был крайне неудобен. Он говорил правду в лицо, невзирая на общественное положение или степень концентрации власти в руках того или иного лица. К тому же это происходило в присутствии многих.

0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью святого Серафима. Храм Серафима Саровского в монастыре Новое Дивеево.
2: Великий старец и подвижник веры, преподобный Серафим Саровский, по праву считается одним из наиболее почитаемых святых Русской Православной Церкви. «У Бога все живы», — любил говорить батюшка Серафим, «и я для вас живой». Его пророческие слова сбылись, и мы стали свидетелями этого. По данным народного каталога соборы.ру, в мире зафиксировано около 600 монастырей, храмов, часовен, пределов, освященных в честь великого православного подвижника благочестия. Только в Москве и Московской области их насчитывается более 80, а в Нижегородской области – около 30. Духовное наследие Серафима Саровского стало неиссякаемым источником веры не только в России, но и за рубежом. Миллионы верующих в наше время испытывают особую духовную радость, обращаясь к нему в молитвах. В честь знаменитой Серафима Дивеевской русской обители в Америке в середине прошлого века был создан Успенский женский монастырь Новодивеево. Новодивеево – это одно из чудес по молитвам преподобного Серафима Саровского. Это кусочек Святой Руси, который был перенесен и утвердился на североамериканском континенте. Всего в получасе езды от каменных скал Манхэттена вырос духовный оазис тихой молитвы и иноческого труда. Он стал примером жертвенного служения основателей обители, привлекшим и объединившим множество русских эмигрантов. В 2023 году в Новодивееве отметили 70-летний юбилей того знаменательного события, когда в 1953 году митрополитом Анастасием Грибановским в сослужении другими иерархами Русской Православной Церкви за рубежом был заложен новый храм во имя преподобного Серафима Саровского. И вот уже четвертое поколение русских, живущих в США, идут и едут поклониться его святыням. Главным архитектором выступил протодиакон Корнилий Чигринов, маляр по специальности. Расписывал храм полунищий русский эмигрант, художник Николай Александрович Попков, за крышу над головой и чашку супа. По его же чертежам сооружены иконостас и паникадило. Несмотря на простоту и скромность архитектурных решений, иконостас и стены храма украшены радостной живописью, и поэтому здесь сохраняется светлая и душевная атмосфера. В качестве святыни, кроме частицы мощей преподобного Серафима Саровского, здесь хранится единственный прижизненный портрет святого старца, изображающий его во весь рост, писанный на холсте маслом. Портрет этот был чудом спасен сначала от богоборческой власти в России. Затем, когда по окончании Второй мировой войны поток русских людей хлынул в Америку, с ними прибыла и эта святыня из Серафима Дивеевского монастыря. Кажется, время не коснулось лика преподобного. На бледном, изможденном лице, обрамленном полуседыми волосами и бородой, ярко сияют изумительно переданные иконописцам голубые глаза старца. Также в храме хранится икона Владимирской Божией Матери из Оптиной пустыни и крест из Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Среди святынь монастыря Новодивеево два образа Спасителя, принадлежавшие Николаю II. Они находились с царской семьей в Тобольске и Екатеринбурге во время ссылки, а также большое собрание икон из дореволюционной России. В 2018 году рядом с храмом был открыт памятник преподобному Серафиму Саровскому. Памятник святому был привезен и установлен по инициативе и силами Русского центра в Нью-Йорке и общества «Северный крест». Освящение монумента было приурочено к очередной годовщине подписания акта о каноническом общении Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за границей. Памятник изображает преподобного сидящим и молящимся. Это событие стало знаковым для обители. При жизни Серафим Саровский, обращаясь к православным, говорил: «Когда на сердце тревога, приходите и после моей смерти ко мне на могилку, побеседуйте со мной. И сейчас можно прийти сюда, посидеть в тишине и помолиться, попросить о помощи, будто пред живым святым старцем».

0: На территории Новодивеевского монастыря находится крупнейшее русское православное кладбище за рубежом. Там похоронены лучшие представители русской эмиграции. Великие князья Георгий Константинович и Вера Константиновна, Голицыны, Трубецкие, Родзянко, Толстые, Милославские и многие другие эмигранты, поэты, писатели, ученые и артисты.
1: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

Сегодня, 30 сентября, Церковь вспоминает мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию, мученицу Ирину Фролову, мученицу Александру Хворостянникову, священномучеников, монахов Николаева Коряжемского монастыря. Священномученики, архимандриты Павел и Феодосий, а также иеромонахи Никодим Щапков и Серафим Кулаков жили в Николаево-Коряжемском монастыре близ Сольвычегодска. Настоятель монастыря, архимандрит Павел, в миру Иван Моисеев, родился в 1849 году. Он принял постриг в зрелом возрасте, когда ему минуло 30. Иеромонах Никодим, в миру Николай Щапков, был казначеем и духовником обители. Иеромонах Серафим, в миру Николай Кулаков, пел на клиросе. Архимандрит Феодосий, в миру Феодор Соболев, служил священником, овдовел в 37 лет и после этого принял постриг. Много лет он был настоятелем в Введенской обители. В 70 лет ушел на покой. В конце сентября 18 года он заехал в Коряжемский монастырь к отцу Павлу обсудить политику новой власти. В это же время в местную ЧК поступило заявление от местного крестьянина. В нем говорилось, что в обители скрываются какие-то подозрительные личности. Чрезвычайная комиссия нагрянула в монастырь и потребовала от архимандрита Павла и монахов выдать все ценности. Услышав отказ, большевики, не раздумывая, расстреляли архимандритов Павла и Феодосия и иеромонахов Серафима и Никодима. Мученики были причислены к лику святых в 2005 году.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
2: Доброго дня, с Богом.
1: Отец Николай, вопросы наших слушателей не иссякают, и это хорошо. Вот один из них. Вышла замуж за хорошего человека, но он не ходит в церковь, и мои советы вместе ходить в храм всерьез не воспринимает. Сейчас начал выпивать, отношения испортились, детей Бог нам не дал. Грех ли развестись с таким человеком, или это крест и нужно всю жизнь терпеть?
2: Ну, вопрос неоднозначный. Почему? Потому что сказать о том, что грех или не грех разводиться, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Вопрос в чем? Вопрос в том, что по тому, что задано в вопросе, нет таких, скажем так, условий, при которых церковь разрешает развод.
1: Какие это условия?
2: Страсти, которые чреваты проблемами со здоровьем домочадцев. Например, сильнейший алкоголизм не то, что он начал выпивать, да, а то, что он пьет, бьет и так далее. Mm-hmm. Например, или наркотики употребляет человек. В этом случае, например, брак, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что можно как бы прекратить или взять какое-то время тайм-аут, дистанцироваться от этого человека, вдруг он через какое-то время одумается. Есть заболевания, которые, так сказать, могут быть, к сожалению, предметом для того, чтобы разрывать брак. Это, например, ВИЧ, СПИД и так далее. Но в целом, помимо каких-то других ситуаций, все-таки церковь не то чтобы настаивает, но рекомендует. И если этот брак по каким-то причинам произошел, случился, то, наверное, мы понимаем, что задачей брака является совместное спасение. Если мы рассмотрим вот именно ситуацию, описанную в вопросе, да, угу. Тут получится какая ситуация? Что человеку просто некомфортно, тяжело, да, но это не значит, что это плохо. Почему? Потому что спасение, оно не может быть в рюшечках, а с пирожными в руках. Спасение – это постоянный труд. Постоянный труд самосозерцания, труд самоанализа и попытки наступить на горло своим страстям.
1: Хорошо, батюшка, можно вернуться в первую часть вопроса? Он не ходил в церковь, и мои советы вместе ходить всерьез не воспринимал. Я бы хотела спросить, как вообще в системе семьи, где в нашем, ну так скажем, патриархальном укладе муж все-таки глава, каким образом женщина может способствовать воцерковлению мужчины?
2: Я в какой-то мере не соглашусь относительно патриархального устроения сегодняшнего семейного быта. Почему? Потому что сегодня аморфные взаимоотношения, и очень часто, да, я должен констатировать, наоборот, женщины становятся, так сказать, во главу семьи, потому что мужчины слишком инфантильны. Во-первых, нужно сразу говорить, вас замуж за этого человека, наверное, никто не толкал, силком не увозили в горы. Если вы изначально видели, что человек не имеет отношения к тому образу мировоззрения, который имеете вы, то зачем потом кого-то в том обвинять, что он не разделяет после того, как вы пошли под венец, ваше мировоззрение? Вообще, семья – это такой затяжной прыжок, в котором каждый должен учитывать интересы не только себя. Если у человека, у одного есть одни потребности, и это нормально, другой должен уметь их уважать. Состояние брака – это умение не только навязывать себя и свое, так сказать, мировоззрение другому человеку, это умение сжиться с мировоззрением другого человека. Вот это, наверное, основная тема. Поэтому если она, видя, что человек не ходит в храм до того, как вышел за него замуж, была готова его все-таки, так сказать, видеть в качестве своего будущего супруга, то, наверное, нужно понимать, что нужно быть готовой к тому, что не факт, что он станет другим.
1: Батюшка, вы говорили «сжиться». Сжиться и, как в вопросе, всю жизнь терпеть – это об одном?
2: Вы знаете, вот у меня бабушка была, она родилась еще в прошлом и тысячелетии, и столетии. Она говорила такую простую фразу: «Будешь сам хорош, будут и люди гожи». Дело в чем? Для того, чтобы понять, сжиться и терпеть, ну, во-первых, нужно понимать, что в любом случае у каждого человека, каким бы он ни был хорошим, есть и обратная сторона. Есть негативные вещи у любого идеального человека. Хотя идеальных, как мы понимаем, не бывает. Тут вопрос в чем? Готов ли ты вот это терпеть? у каждого человека на подходе к браку, к заключению брака, должно быть четкое представление, кто твой будущий избранник, будущий супруг. Готов ты терпеть его недостатки? Это самое главное средство для хорошего брака. Если один примерит, я готов терпеть недостатки этого человека, а другой человек говорит, я готов недостатки именно этого терпеть, они уживутся, и потом к ним будет применена пословица «стерпится, слюбится».
1: Сложно представить, как юный человек может оценить трезво недостатки другого.
2: Не надо все видеть, нужно хотя бы наклонности человека оценить. И очень важной является деталь, какова семья этого друга или подруги. Есть такая удивительная, опять-таки, русская пословица «с осины не снимают апельсинов». То есть, если мы говорим о том, что человек находится в одном формате мировосприятия, понятно, что Горький говорил в свое время, что человек воспитывает либо среда, либо противление среде. Но случай с противлением среде, он более редок, нежели состояние впитанности с молоком матери той или иной среды. Вот в чем вопрос. Поэтому здесь нужно это понимать.
1: Спасибо большое, батюшка, за полноту вашего ответа. Ваши советы очень важны для наших радиослушателей. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии – протоиерей Николай Алясов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и

0: во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи. Умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Божий спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы дал Бухубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся». Распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночной, песнь приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащий гомя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сьеми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель. А Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобие мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни Твоего хваления, якогда возможно мне поколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненные скверные, все непорочные, души тленных мя пакости, избави Христа прилежно умоляющие, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруя по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны, и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Делая добро, да не унываем, ибо в свое время поженем, если не ослабеем.
3: Евангелие день за днем.
4: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События Священного Писания, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 96-е зачало Евангелия от Матфея, 23 глава с 29 по 39 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». На первый взгляд, упрек в адрес фарисеев и книжников может показаться странным и даже нелогичным. Что плохого, когда люди увековечивают память пророков? Но это как раз тот самый случай, когда отдельную фразу лучше понимать в контексте. Пророки, не предлагая каких-либо политических реформ, звали народ очнуться от духовной спячки. Они говорили прямо и открыто, невзирая на лица. Божьи посланники бескомпромиссно обличали людей, замутнивших чистоту веры, и тиранов, пытавшихся задобрить Бога принесением жертв. В силу религиозной исключительности иудеев все отступления от духовного закона пророки считали преступными вдвойне. Нетрудно догадаться, почему пророков гнали и убивали. Но чтить память усопших безопасно. Покойники молчаливы и не встанут из гроба с обличительной речью. В этом отношении Христос был крайне неудобен. Он говорил правду в лицо, невзирая на общественное положение или степень концентрации власти в руках того или иного лица. К тому же это происходило в присутствии многочисленных свидетелей. В подобной ситуации желание убить его выглядит вполне логичным с точки зрения детей, достойных своих отцов. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Комментаторы Священного Писания полагают, что упомянутый здесь Захария был отцом Иоанна Предтечи, которого, как гласит предание, слуги Ирода убили за то, что он отказался отдать своего сына. Но не нужно думать, что только иудеев коснется наказание за сознательное противление истине. Это явление присуще любому веку человеческой истории. И сегодня порой бывает, когда человек, регулярно посещая богослужение, одновременно ненавидит своих ближних, устраивая скандалы и ссоры дома и на работе. Так же, как и фарисеи, любовь к Богу и ближним он подменяет внешним исполнением обрядов и правил. Иерусалим – священный город, где погибли многие из пророков. Исторически так сложилось, что центр духовной жизни был связан с лютой ненавистью иудеев к Божьим посланникам. В иудейской столице издавна сталкивалось добро и зло в сердцах людей. Спаситель скорбит о вечном городе. В его словах одновременно любовь и горечь, сожаление и укор Бога к своему народу. Несмотря на все зло, совершенное людьми на протяжении всей истории человечества, Бог по-прежнему хочет собрать всех людей под свой небесный покров. Но желание Вседержителя всегда наталкивается на человеческую свободу. Однако это не является ошибкой Бога. Свобода необходима для того, чтобы люди смогли сделать свой выбор без принуждения. Спаситель пророчествует о скором своем пришествии в Иерусалим. В православном обиходе оно именуется вербным воскресеньем. «Благословен гряды во имя Господне». Именно так люди будут приветствовать Спасителя, едущего на молодом ослике. Одновременно это и иллюстрация последних времен человеческой истории, когда люди в страхе и трепете приветствуют своего Творца, грядущего грозным судьей. Однако для многих это будет очень запоздалое приветствие. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
3: Евангелие день за днем.

0: приятно вспоминать.
1: И так далее, и так далее. Это же на самом деле профанация.
0: Здесь я глубоко убежден, все зависит от интонации. От интонации, с которой произносится то или иное поучение, то или иное предостережение. Мы с вами, милостью Божьей, люди Нового Завета. Поэтому опять подражать пророку Илие и уничтожать всех, кто неправильно себя ведет в храме, мы не имеем никакого права. Ни в физическом, ни словесном, ни в психоэмоциональном виде. Поэтому в нашем состоянии 21 века христиан ревность по Боге, она будет выражаться именно в вежливости, в попытке наставить человека, и вот это всегда будет как бы приятный, негреховный послевкусие. Я вот это вот глубоко убежден.
1: Мне кажется, вежливость сейчас понятие очень относительное. Спасибо, пожалуйста, всего доброго. Но можно это действительно так высказать и это применить в таком контексте, что и хамство не нужно.
0: Ну, надо учиться.
1: Разучились разговаривать, и как будто бы ревность также по хорошим манерам, и не только по Боге, присутствует во всех и каждом.
0: А здесь, вот опять с христианской точки зрения, что человек не ревнует по Боге, он не смотрит в сторону ближнего, не видит образ Божий в ближнем своем, а поэтому он ревнует по каким-то второстепенным вещам. Вот ему хочется, чтобы ревностно исполнялась его воля самого человека, чтобы ревностно исполнялись какие-то постановления, вот, которые от лет древних у нас пребывают в храмах, чтобы люди подчинялись этим постановлениям, и вот так вот наша ревность, она будет в этом смысле удовлетворена. Но это тоже как бы признак какого-то греховного душевного, духовного состояния.
1: Ну и, кстати, вот про человеческую ревность тоже, наверное, стоит про нее поговорить, потому что она является таким важным, наверное, и мощным деструктивной силой.
0: Это и деструктивная сила, и наверное, маячок того, что вот где-то вот в фундаменте уже какие-то происходят неправильные процессы.
1: Потому что где-то я читала, что ревность, как и ненависть, это яд, которым человек отравляет сам себя. Об этом в следующем «Получайся» поговорим. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Официальная группа «Радио Образ» во ВКонтакте тоже неизменна. Называется она «Радио Образ». И сообщение сообществу написать легко. Можно написать с пометкой «Утро», чтобы нам было проще его найти.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Утро на образе продолжается с отцом Ильей Третьяковым. Сегодня мы говорим про ревность духовную, про ревность человеческую. Вот тут, наверное, самое время поговорить, потому что на самом деле осенью ревность как будто бы обретает новые смыслы

0: и получает новые импульсы. Лет прошло, все проскакали и пропели, оглянуться не успели, и зима глядит в глаза. И вот уже мы ревнуем ко всему, всем, каждому, а надо бы вообще о Боге ревновать.
1: Ну, да, вот об этом как-то сложнее всего себе напомнить, вот гораздо проще.
0: А потому что непонятно, как его ревновать.
1: Предмет для ревности найти где-то в ближайшем окружении. Ну, почему непонятно-то? Здесь достаточно абстрактный совет, как это обычно бывает, да? Ревность по Боге — это исполнение его заповедей. Вот. То есть это исполнение воли Божьей. Что такое воля Божья? Воля Божья сформулирована, она от нас не упрятана, это заповеди. Вот. Это делай, это не делай. Вот. Это тебя к Богу приближает, это тебя от Господа Бога удаляет. Вот. А как конкретно вот этот абстрактный совет в жизненных ситуациях преломляется, вот здесь уже Господь Бог тебе головушку дал, и развлечение добра и зла, и много чувств прекрасных, чтобы помочь тебе определиться вот в этих обстоятельствах, в этом трамвае, в этом офисе, в этой сложной семейной или какой-то иной бытовой ситуации.
0: Ну, вообще, я читала про ревность как раз про бытовую ситуацию, да, что если вы ревнуете сами или не страдаете от того, что ревнуют у вас, и отношения от этого портятся, то хочется, во-первых, таких людей поддержать, и с такими ситуациями нужно и можно работать. Это мы уже сейчас отходим от ревности по Богу и приходим к ревности человеческой, заземляемся максимально, потому что важно, наверное, понимать, что с тобой происходит, так как ревность по Боге невозможно выстроить на нормальном вот этом вот психологическо-эмоциональном фундаменте здорового человека с устойчивой психикой. Как будто вот есть такое предположение. И хотелось бы, наверное, вот о ревности и человеческой тоже поговорить вот во втором получасе нашего утра. А ревность вообще на самом деле, как говорят специалисты, это вовсе не показатель любви, а скорее стремление обладать человеком всецело. И если говорить про ревность простыми словами, это часть человеческого естества, и она не хуже, не лучше любого другого чувства. Это сочетание практически неконтролируемых страха, тревоги, обиды, в какие-то моменты ярости, что важный для нас человек может дарить внимание и любовь кому-то другому, а не нам. И одновременно с этим ревнующий хочет максимально долго, лучше всего всегда, оставаться единственным любимым человеком для того, кого ревнуют. И к неважным для нас людям такое чувство просто не может возникнуть.
1: Ну, это все аномалии любви. Вот как все добродетели, они в конечном счете складываются в любовь, которая есть совокупность совершенств, так и любой порок вот в этом же уравнении, он будет нарушением, повреждением любви. То есть когда человек пока не умеет любить и пытается как-то непросвещенным вот этим невдохновленным чувством связаться с другим человеком, возникает эта ревность. Именно как, мне кажется, в первую очередь, как боязнь потерять. Вот все-таки ревность — это именно боязнь потерять и как бы.
0: Слушайте, а может быть, ревность — это задетая гордыня, которая резонирует, также задетая гордость. Она же, эта самая ревность, на ровном месте не возникает, даже человеческая. Даже ревность относительно там друзей, да, знаете, как в школе жили-были три подружки. Ой, вспоминается другое стихотворение про змею и лягушку, но это не та сфера.
1: Лебедь, рак и щука.
0: И лебедь, рак и щука, да. Ну, в общем, например, в школе три подружки, и вот две дружатся сильно, третья ревнует, потом еще две дружатся, третья там какая-нибудь тоже начинает ревновать, и вот эта вот вся ревность получается как? Потому что кого-то третьего условно задвигают, игнорируют и так далее, уязвленная гордость, и как следствие появляется вот это чувство ревности, что недооценивают, не оказывают какого-то равномерного распределенного внимания и так далее. Также ведь бывает ревность за внимание родителей у детей, например. Если детей двое, старшие, есть такое прям клише уже устоявшееся, старшие ревнуют родителей к младшим, потому что младшим оказывается больше внимания, и здесь уже мудрые родители объясняют и разговаривают со старшими, почему мелкому больше внимания, но при этом мудрые, опять же, и любящие родители оказывают старшему то внимание, которое ему нужно. А если появляется третий, то двое старших могут, опять же, третьего начать вообще прессовать, потому что сейчас все ему.
1: Это вот у нас в этом смысле трое, и у нас такая ситуация, что третий активно прессует двух старших.
0: Ну или наоборот, вот, да. Но я вот
1: он в этом смысле, да, действительно очень ревнив и хочет, чтобы весь фокус внимания был на нем. Вот. Но здесь тоже...
0: Но это в силу возраста, наверное, эгоцентричность.
1: Вот. Ну и в силу, наверное, тоже определенных особенностей характера. У кого-то это в большей степени развито, у кого-то нет. Вот вы, Оля, очень хорошо сказали, что там хорошие, талантливые родители пытаются вот в этой ситуации как-то купировать эту понятную местами животную ревность, но, понимаете, не у всех родителей.
0: Инстинктивную, да.
1: Есть в этом смысле талант и педагогические навыки, и иногда это является просто вот каким-то вот катализатором, на котором едет вся семейная жизнь, вот на этом чувстве ревности. Меня в свое время поразила история нашей известной поэтессы Марины Цветаевой. Вот там вот как раз ужасно были у нее эти деструктивные отношения. У нее были две дочки, одну из которых она боготворила, вторую, которую она совершенно там не замечала.
0: Вообще, и причем ту, которую она боготворила, в итоге скончалась, по-моему, от чахотки.
1: Ну вот, я вот просто помню, что человек талантливый, человек, который много оставил после себя каких-то тоже возвышенных строк, которые до сих пор людей вдохновляют. Но вот как антипример, понимаете, вот этой вот семейной жизни и педагогического какого-то совершенно нечувствия, вот это тут тоже может в некоторой степени быть поводом для смирения у конкретных там родителей. Вот что, вроде бы там, условно говоря, дом полный чаши, дети обуты, одеты, но вот как их заставить дружить и не ревновать, и я не могу. Вот поэтому вот я, понимаете, еще не могу возлететь высоко на крыльях своей гордости, и вот это меня смиряет. Может быть, в некоторых случаях это вот и важный, и нужный механизм, вот эта вот детская ревность, которая помогает смиряться с самим родителем. Ну и плюс как бы в стрессовых каких-то этих сложных ситуациях человек быстрее развивается, быстрее находит нужные педагогические решения, если вот говорить здесь о каких-то вот таких, знаете, родительских кейсах.
0: Но это важно тоже, чтобы родители были какие-то самосознательные и понимали, что происходит, разговаривали, опять же, со своими детьми и были в согласии с собой. Вот. А если возвращаться к теме ревности между там, людьми, между мужчиной и женщиной, например, то ревность – это индикатор того, что... Да, даже, наверное, ему не мужчина и женщина. А индикатор того, что близким и доверительным отношениям что-то угрожает. И это естественно переживать, если такое происходит. Ведь обычно отношения с любимым человеком дают успокоение, поддержку, позволяют расслабиться и перевести дух. Когда появляются внешние проблемы, то все меняется, и ревность, как маячок, и с ее помощью мы пытаемся защитить отношения, как ни грустно, они могли бы, чтобы не закончиться как-то.
1: Все-таки еще, мне кажется, ревность – это показатель тоже сбившегося прицела в отношениях. Потому что любить, если рассматривать именно как бы христианскую перспективу этого чувства, любить Бога, любить ближнего, образец любви – это Божья любовь ко всем нам. И вот как Господь, любящий Отец, Он, безусловно, любящий Отец, но Он не связывает своих детей и не обязывает нас любить. Дескать, вот вы любите меня, и никуда вы не денетесь, у вас только одно предназначение. Есть всегда пространство свободы, и вот эти объятия любимого человека не должны быть удушающими, не должны быть сковывающими богоданную свободу для второго человека. Вот как раз ревность, вот это вот ревнивое чувство, оно пытается ограничить свободу человека, вписать его в какие-то клише и опять сделать его по образу и подобию своему.
0: Ну, это желание контролировать и человека, и действия, оно тесно связано со сравнением. Ревнующий всегда ощущает конкуренцию с каким-то либо потенциальным соперником, сравнивая себя с ним, либо ревнующий не понимает вообще, что происходит. Вообще есть разные виды ревности. В зависимости от причины возникновения ревности может быть ревность реактивная. Это чувство возникает в ответ на реальную угрозу для отношений, на измену или интерес любимого человека к кому-то другому. Это наиболее обоснованная форма ревности. Она напрямую связана с проблемами в отношениях. Есть ревность подозрительная. такая ревность основана на страхах и домыслах, даже если реальных причин для беспокойства нет. Она может приводить к чрезмерному контролю, придиркам, попыткам ограничить свободу другого человека. Пример такой ревности: женщине кажется, что ее супруг ходит на работу не только для того, чтобы работать, но и для того, чтобы флиртовать там с коллегами. Есть ревность тревожная. Ревность это связана с особенностями личности, которые сформировались в детстве. И беспокойство по поводу верности близкого человека подкрепляется личными страхами, неуверенностью в себе и часто сопровождается общей тревожностью. Есть еще ревность ретроактивная. Это ревность к прошлому супруга, к людям, с которыми у него были отношения раньше, и ревнующий сравнивает себя с ними, стремится быть как они или даже хочет что-то изменить в себе. Ну и есть еще женская ревность. Это чувство ревности свойственно вообще всем женщинам.
1: Это все, что было сказано выше про реактивную, подозрительную, тревожную и ретроактивную ревности в одном флаконе, в одной представительнице прекрасного пола.
0: Но вообще, на самом деле, в современном обществе женщины мега самостоятельны, мега самодостаточные. Чаще всего они вполне могут себя обеспечивать и создать себе нужный для себя уровень жизни. Поэтому для них отношения с мужчиной, ну, как рассуждают эксперты, это источник поддержки, это способ ощутить безопасность, стабильность. И любые изменения в отношении человека любимого вызывают тревогу, страх, сомнения в этой самой безопасности. Поэтому эмоциональная надежность главное, что ищут женщины в отношениях. И болезненно воспринимают какую-то эмоциональную неверность, и поэтому вот эта вот ревность возникает как будто обоснованно. Но у вас такой вид, как будто вам очень жалко всех женщин и каждую в отдельности.
1: Ну, мне мужчин-то мне тоже жалко, понимаете, потому что они могут быть и предметами ревности, и жертвами ревности, и сами могут тоже вполне в этом смысле подбрасывать топку в огонь этой страсти. Вот. Мне все-таки, вот, знаете, интересно, кажется, вот в 21 веке вызов-то действительно новый. Потому что, зная...
0: Ревность вызов новый.
1: Именно как бы здесь ревность как производная новой модели, что ли, взаимодействия полов, семейных отношений.
0: Да, потому что меняются роли, да, вот это архаичное.
1: Вот именно, да, что никогда не было в истории человечества, ну, во всяком случае, если вот брать там европейскую цивилизацию, такой мега-самостоятельности у женского пола.
0: Но при этом всегда была ревность, и из ревности совершались самые страшные преступления.
1: Ну, безусловно. Но женщина во многом была только приложением к мужчине.
0: Это ужасно.
1: А сейчас, ну, это вот вам кажется, что ужасно. Вообще-то так не одно столетие выстраивалась семейная жизнь. И ничего себе, это вроде так устраивалось.
0: Слушайте, ну я тогда вот могу... Может быть, я, конечно, я буду рада ошибиться, но сейчас как-то вот иногда встречаются такие мужчины, что прикладываться к ним совершенно не хочется. Вот этим вот женщинам, которые выстроили карьеру, которые знают, чего хотят, которые понимают самоценность наконец-то свою, которые, может быть, там вложились в какую-то терапию и духовно возрастают и так далее... И они не готовы все это рушить, потому что им вот веками сложная традиция приложиться к мужчине, ну, а этот мужик разрушитель, и зачем ей это счастье в кавычках?
1: И вот это как раз тоже одна из тем, которые в одном из наших прошлых эфиров по поводу того, что людям сейчас там взрослым, не семейным, так сложно найти семью, познакомиться.
0: Это мы с вами между эфирами разговаривали.
1: Ну, у меня как-то, вот, понимаете...
0: Одно в другое?
1: Одно другое, да, здесь эта картинка целиковая.
0: И кажется, где-то это было тоже, звучало у коллег, по-моему, в Веру это как-то проскочила тоже эта тема, но не точно.
1: Ну, то есть вот это как бы парадигма общества, она меняется, да, и должен быть какой-то соответствующий ответ их христианской рефлексии, вот, но она пока, насколько я смотрю, сводится только исключительно к тому, а вот раньше было хорошо, вот, и давайте вот эти какие-то клише прошлого повторять в настоящем.
0: Но при этом, да, не уточняется, кому раньше было хорошо, что значило хорошо и с чем сравнивали.
1: Ну и, тем не менее, вот эта ревность тоже является неким показателем, тоже не безразличие. Вот это вот тоже интересный момент. То есть все-таки вот эта наша самодостаточность там, 21 века, такая самозамкнутость, она во многом как бы разрешается в безразличии по отношению к другому человеку. Вот ревность это как бы как минимум
0: способ привлечь внимание.
1: Да, это как минимум энергия, которую можно бы направить в мирное русло, мне кажется. Вот. И как раз, как мы говорили тоже в первом получасе, что когда человек вяло текущий, непонятно, он ни рыба, ни мясо, как говорят, да.
0: Мне кажется, с такими людьми надо прощаться, если они встречаются тебе на пути и пытаются влезть тебе в ближний круг. Эти люди, они как мертвая материя. Они притягивают к себе все живое и делают мертвым и это живое.
1: Безусловно, да, но не со всеми такими людьми мы сможем распрощаться. Это тоже.
0: Но если есть возможность распрощаться, то надо как-то...
1: Момент, что иногда узы бывают и семейные,
0: да,
1: и кровные,
0: и так далее. Но это если такой вот, это самая неразрывная связь. А если эта связь как раз не обязывающая к какому-то терпению и прочему. Я думаю, что нельзя оживить мертвое. Ну, исключительно вот в этом контексте,
1: да,
0: человеческом.
1: Да. Вот, но тем не менее, наша христианская традиция, она в этом смысле как бы не ставит предел развитию человека какими-то состояниями. С любого, даже самого вот этого.
0: Так он должен захотеть.
1: Нищего. Ну, иногда он не захочет, а иногда Господь его и против желания может вытащить. Такие случаи тоже бывали.
0: Слушайте, вот. Ну когда они бывали? Вот серьезно.
1: Ну, что ж, в святцах...
0: Они были описаны в святцах, да, эти случаи,
1: есть,
0: это исключение.
1: Но мне кажется, человек, который живет церковной жизнью, вот, изредка эти святцы ему отражаются в реальных каких-то судьбах. Вот, я здесь, ты тоже тут как-то смотришь на как, вот, то время, которое Господь благословил послужить, что там 13-й год подходит, исполняется. Вот. И смотришь какие-то сюжеты, о которых ты только мог прочитать, а они в реальной жизни, вот, и ты думаешь, Господи, как же все оказывается удивительно и тонко. Но это, понимаете, это не таблица умножения, которая в 100% случаев даст нужный вариант. Здесь всегда есть некая вариативность. Поэтому, да, сюжеты и связь возможны. Еще ты взял, что вот здесь сейчас будет не тот сюжет. Но проверять, опускаясь на самое дно днища, будет ли на тебе явлено чудо Божие, все-таки не стоит. А мне вот все-таки интересно в продолжении разговора, почему там женская ревность вот в этом хит-параде у психологов и специалистов стоит совершенно отдельно, нежели чем мужская ревность. Но... Мне кажется, что мужская ревность, она в этом смысле гораздо опаснее, гораздо как бы имеет больше потенциал для разрушения, нежели чем женская ревность.
0: Ну, потому что мужская ревность, опять же, как пишут специалисты, выражается в стремлении контролировать ситуацию и охранять свой дом. Мужчины склонны контролировать круг общения, проверять звонки и физически следить. Но в отличие от женщин, они зачастую стремятся агрессивно устранить конкурента, вступают с ним в открытое взаимодействие. Ну, то есть мужчина приревновал, дал сопернику в морду, все, он добыл там свою женщину, потащил ее за ногу в пещеру. Ну, как бы конфликт решен. Мужская психика как будто работает немного иначе, чем женская. А женская – это эмоциональная составляющая, огромная, которая целую вселенную может создать просто из одного, может быть, даже незначительного для мужчины, по мнению мужчины, эпизода. И женская голова именно так и работает. Отсюда и появляются вот эти всякие разные виды ревности, психоэмоциональных качелей, с которыми как раз специалисты и рекомендуют разбираться, как-то с ними знакомиться, может быть, понимать, что с тобой происходит, и на основе вот этого понимания... Ну, знаете, как мы, когда в утренних эфирах говорим, периодически, когда посещают какие-то мысли греховные, нужно задавать себе вопрос, откуда эта мысль взялась в моей голове? От лукавого ли она? Или это мое желание? Или что это-то? И как-то вот эту ниточку пытаться раскрутить наоборот. И тогда получается, что вполне есть надежда хотя бы, как по нити Ариадны, вывести себя в какое-то состояние нормы.
1: Ну, а здесь еще, если тоже говорить о неких правилах духовной жизни, а можно и окончательно себя запутать, вот, считая, что все, что в твоей голове копошится, оно все от лукавого. Ты вообще здесь ни при чем, значит, ты не контролируешь эту ситуацию.
0: Насколько я помню, кстати, очень ревнивая жена была у Луки Крымского.
1: Ну, это был короткий промежуток.
0: Но пока вот был он женат, да,
1: биографии.
0: Она была прям патологически ревнива. И даже вот они сами, где-то читала я в биографиях, они, то есть, понимали, что это страсть, что это плохо, но ничего она не могла с собой поделать. Она тоже об этом и горевала, и писала в дневниках, и каялась, и молилась. Но это невозможно. Это и, порой психика берет верх над духовностью.
1: Ну, безусловно, это чувство, которое возникает иррационально, и рациональное уговаривание не всегда получается погасить. А мне другой случай вспоминается, он тоже хрестоматийный. Вот, это супруга Сократа, которая Ксантиппа, которая тоже была и ревнивой, и очень недовольной своим мужем. И вот замечательный Сократ взял и сказал, что если ты будет хорошая жена, будешь хорошим семьянином, а если плохая, то станешь философом. Поэтому ревнивые жены в некотором смысле, может быть, являются катализатором для профессиональной деятельности своих мужей.
0: Ну и вот в завершении, наверное, этого эфирного часа, чтобы у нас осталось время для рубрики «Православное чтение», что делать, если ревность есть, и ее уже никуда не деть? Во-первых, надо признать проблему. Важно признаться самому себе, что вы ревнуете. И это первый важный шаг на пути к исправлению ситуации. Важно подумать о последствиях, проанализировать, что происходит до того, как вас захлестывает ревность, и что происходит после. Будет хорошо, если вы напишете свои мысли и наблюдения, спросите себя, полезны вам эти эмоции или нет, помогают ли они вам и вашим отношениям, или влияют на них негативно. Выясните причину ревности, ответьте на вопрос, есть ли реальные поводы для ревности или это страхи и домыслы. В таких случаях полезно записывать ситуации, когда вы испытываете ревность, и письменно анализировать, почему это чувство возникло. Это поможет лучше сконцентрироваться и глубже осознать происходящее. Можно подумать о том, есть ли у вас доказательства, что любимый человек не любит или изменяет, не накручиваете ли вы себя, посмотрели вы на происходящее, если бы немного успокоились. Таким образом, изложив на бумаге несколько ситуаций, вы сможете найти причины ревности. Не нужно говорить языком обвинений и упреков, важнее напомнить близкому о важности для вас отношений и рассказывать о ваших переживаниях на этот счет. Вместо «ты опять ведешь себя не так», сказать «мне становится тревожно, когда ты не отвечаешь долго на мои звонки. Мне важно знать, что я значим или значима для тебя». Такая реакция на такие слова будет совсем другой. Но тут еще важно, как выстраивается тоже этот диалог. То есть если вот этот человек, которому адресуется, что мне важно знать, значим ли я для тебя и так далее, то ты доказываешь и напоминаешь о существовании в жизни там, своего партнера себя, а он такой говорит, да, слушай, ты накручиваешь, тут перестань переживать и так далее. Мне кажется, это тоже какой-то ответный звоночек, что что-то там нечистое и что-то тут нездоровое на самом деле по отношениям. Потому что когда отношения нормальные, ревности просто быть не может.
1: Не у всех же такие нормальные, идеальные отношения.
0: Да это даже не идеальные отношения, это просто доверие.
1: До него тоже в некотором нужно дорасти, безусловно.
0: Уж какой, докатились вообще, отец
1: Илья Марковский. Ну а что же делать?
0: Мы с этой горы катимся все быстрее.
1: Мне вот в этом списке особенно нравится наша журналистская факт-чекинг. Вот это вот добродетель 21 века. И замечательную формулу я как-то услышал, что все беды человека от того, что он... Ну и вот ревность здесь тоже в контексте этого размышления. От того, что он вероятные события почему-то считает достоверными. Вот, вот это большая пропасть между двумя группами суждений. То, что вероятно, ну, конечно, вероятно, что мужчина женщине изменит, к сожалению, в нашем условиях падшего мира. Но у этого события должны быть доказательства. А если у тебя доказательств нету, то ты просто начинаешь откатать эти мысли бесконечно в голове и подбрасывать топку для своих внутренних тараканов, и они начнут разрушать, в первую очередь, тебя и твои отношения. Поэтому факт-чекинг является добродетелью не только в журналистском расследовании, но и в семейной жизни.
0: Ну, представляете, как ужасно, когда до факт-чекинга скатывается какая-нибудь супруга с двумя детьми, и ловит эти факт-чекинги у гуляющего мужика своего.
1: Ну, тогда, если понимаете, в таком случае факт-чекинг очень быстро подтвердит факт нарушения заповеди, и здесь уже нужно будет делать...
0: Ну, принимать решительные действия.
1: Да.
0: Вот такая ревность человеческая. Я даже, вот, не знаю, мне кажется, ревность человеческая, она более омерзительная. И, ну, в принципе, она омерзительная и так далее. То ли дело ревность по Боге.
1: Ну, слушайте, да, до ревности по Боге надо дорасти.
0: Вот это разница понятий и разница смыслов. А сейчас самое время для нашей рубрики «Православное чтение», потому что час утра на радиообраз подходит к своему завершению. А как же мы с отцом Ильей без нашей постоянной рубрики «Любимой»? Отец Илья, начинаем.
2: Православное чтение.
0: Что за книга прекрасная в руках у вас?
1: У нас в Священном Писании есть очень вдохновляющая книга «Псалтирь», автором большинства псалмов, который является пророк, царь и псалмопевец Давид.

0: Эти события, неравнодушной его жизни, нашли свое отражение в псалтире, который является, ну, текстом в нашем богослужении, который вдохновляет каждую часть, каждую службу суточного круга. И эти тексты вдохновляют ведь не только церковных людей в момент богослужения, но и дают повод для людей талантливых тоже как-то воспарить от дольнего к горнему. И я сегодня принес в нашу эфирную студию книжечку-сборничек, которая называется «Псалмы царя и пророка Давида в устах поэтов». Вот такой сборник очень интересный, потому что он не ограничивается каким-то веком отдельно взятым, какой-то персоналией отдельно взятой. Здесь открывает этот сборничек переложение первого псалма Михаилом Васильевичем Ломоносовым, а заканчивает современными поэтами 20 и 21 века, как церковных, околоцерковных, так и вполне себе светских. Особенно, мне кажется, заметными авторами, которые вдохновлялись псалмами, являются почивший ныне иеромонах Роман Матюшин и убиенный иеромонах Василий Росляков. Вот, их авторское переложение псалмов замыкает этот сборник. То есть замечательно в этих стихотворных строчках узнать некоторые моменты богослужения, и это, безусловно, расширяет горизонт человека и какое-то внутреннее молитвенное чувство, облеченное в такие прекрасные стихотворные строки, это тоже оживляет, вдохновляет, и, глядишь, может быть, так, почитав переложение поэтов, тоже взять, да и стать поэтом, вдохновляясь библейской поэтикой и как-то отзываясь своей душой на эти замечательные мысли.
1: А я подсмотрела так немножечко, когда вы открывали эту книжечку, и увидела, что там есть дарственная надпись. Отец Илья, расскажи,
0: это не дарственная надпись, это памятная, да, где и когда, ага, где и когда эта книга была приобретена. Вот, в общем, это подарок.
1: То есть это книга с историей.
0: Да, с небольшой личной историей.
1: Ой, как здорово. А я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что рекомендации рубрики «Православное чтение» мы публикуем в историях официальной группы «Радио Образ» во ВКонтакте. Добавляем эти видео в моменты, когда успеваем и не забываем. Поэтому, если... Что, все мы люди, ничего страшного. Поэтому, если вдруг пропустили вы в официальной группе «Радио Образ», заходите на страницу отца Ильи во ВКонтакте, Илья Третьяков, и отец Илья тоже публикует там не только лайфстайл, не только элементы службы, не только рассказывает про своих прихожан, прекрасные моменты жизни, но и про замечательные книги, о которых говорит в нашей постоянной рубрике. И на этом утренний час на «Радио Образ» подходит к своему завершению, и мы с вами прощаемся.
0: Доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на «Радио Образ».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится в Нижнем Новгороде 2 октября. Волонтерское движение «Милосердие» проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Подробнее об этих и других событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Посетители смогут узнать, как Русская Православная Церковь помогает людям на Донбассе и в Новороссии, какую помощь оказывают людям добровольцы и сестры Милосердия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником, какие задачи стоят перед миссией на предстоящую зиму и по каким направлениям можно присоединиться к служению. На встрече выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии Андрей Рузанов. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский Автозаводского Благочиния. Напомним, что центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. Волонтерское движение «Милосердие» Нижегородской епархии проводит благотворительную акцию по сбору вещей

0: вещей для бездомных. Рассказать подробнее о мероприятии мы попросили координатора волонтерского движения «Милосердия» Александра Шляпина.
1: Добрый день. Волонтерское движение «Милосердия» возобновило прием вещей. Мы принимаем вещи для бездомных людей, для наших подопечных, которые проживают в центре помощи бездомным. Бездомные в основном мужчины, более 90%, поэтому мы вещи принимаем мужские. Вещи принимают чистые, которые не требуют ремонта, с рабочими молниями. Вещи по сезону, то есть сейчас это осенне-зимний ассортимент, куртки зимние, весенние, осенние. Пальто не принимаем, да, вот старые там драповые пальто, там дубленки тяжелые, да, это не принимаем. Принимаем также свитера, штаны, брюки, спортивные костюмы востребованы, футболки, обувь тоже, которая не требует ремонта. Склад у нас находится на улице Краснодонцев, дом 7, в Автозаводском районе. По предварительной договоренности с волонтером, который принимает вещи на складе, то есть надо сначала позвонить по номеру 8-904-904-89-58 и договориться о времени, когда можно принести вещи.
0: Это был комментарий координатора волонтерского движения «Милосердия» Александра Шляпина. Еще раз напомним номер телефона 8-904-904-89-58. И в завершении выпуска еще одна информация. В Арзамасе завершено благоустройство сквера имени Ступина по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благоустройство территории приурочено к знаменательной дате – 250-летию со дня рождения академика живописи, основателя первой провинциальной художественной школы Александра Ступина. Сквер стал победителем рейтингового голосования, в котором арзамасцы отдали ему предпочтение среди других городских объектов. Общий объем финансирования проекта составил более 30 миллионов рублей из бюджета всех уровней. Сквер площадью почти 3000 квадратных метров расположен в историческом центре города, рядом с церковью иконы Божьей Матери Знамени. Концепцию пространства разработали местные проектировщики совместно с Институтом развития городской среды Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Марина Дружкова, и я спешу сообщить вам хорошую новость. На волнах «Радиообраз» начинается новый сезон программы «Выход есть». Тема первого выпуска – «Возвращение трезвости без желания человека». Многие семьи, столкнувшись с зависимостью близкого человека, проходят порой через отчаянные меры. Подмешивают лекарства в еду, вызывают тайных врачей на дом или даже пытаются отправить человека в реабилитационный центр против его воли. Знакомая история, правда? Что обычно лежит в основе таких действий и к чему может привести такое причинение добра, обсудим в четверг, 1 октября. Наши эксперты – духовник реп-центра «Семейц протерей» Александр Николаев и врач-нарколог, психотерапевт, практический психолог из Москвы Сергей Зайцев. Слушайте программу «Выход есть» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы 3 октября в 14.00.
1: Выход есть.
2: Слушайте «Радиообраз» в Иксе на 95.8 FM.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Устоит ли твоя любовь? День за днем. Дневник православного священника. 30 сентября. Любовь все переносит. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 7. Поразительно, что в своей хвалебной песне любви апостол Павел воспевает то, от чего воздерживается любовь. Он начинает словами «любовь долготерпит» и кончает «любовь все переносит». В сущности, это почти одно и то же. Но нам казалось бы естественнее говорить о том, что любовь может совершить, а не о том, что она может перенести. Отчего не воспеть ее громкие подвиги, одолеваемые ею препятствия, чудеса, которые она творит? Но все-таки прав был апостол Павел. В темном, незаметном, трудовом пути заключается величие подвига. А трудовой путь любви есть долготерпение. В минуту увлечения, в минуту воодушевления мы готовы на всякую жертву. Но не в чаду восторженного возбуждения пробный камень любви. Истинная любовь докажет свою силу в обыденной жизни, незамеченная никем, в горячих незримых слезах, в жертве, принесенной в уединение после жестокой душевной борьбы. Устоит ли твоя любовь против мелких ежедневных раздражений? Устоишь ли ты, видя себя непонятым, несправедливо осужденным? Устоишь ли, не получая ответа, встречая одно молчаливое нерасположение? Устоишь ли в полном одиночестве, отвергнутый всеми? Если и тогда твоя любовь не умрет, то действительно она достойна хвалебной песни апостола Павла.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел и, конечно, совершенствования себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от преподобного Авросия Оптинского. «В жизни сей нужен сочувственный взор, ласковое слово. Нужно сознание, что нас любят и нам верят. Нужно то, что в мире самое редкое и самое великое сокровище – сердце внимательное». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог!
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: По святой дороге.
2: Музеи. Они не только хранят память и наследие многих поколений, живших на Земле, но и выступают проводниками в будущее. Здесь словно застывает время, и вот уже люди настоящего могут заглянуть в прошлое, увидеть старинные вещи, почувствовать атмосферу. И это помогает им лучше понять себя, осмыслить явления современности. Поэтому роль музеев в обществе столь высока. Связующей нитью времен стал на Нижегородской земле и музей русского патриаршества. Эта программа посвящена очень необычному музейному пространству. Во-первых, это первый в российской истории музей с уникальными экспонатами. Нигде ранее в нашей стране ничего подобного не было. Во-вторых, музей этот располагается в храме. Если быть более точным, в подклете храма. Воскресенского кафедрального собора города Арзамаса. А в-третьих, сам город Арзамас – это сосредоточие православных святынь. Там много храмов, монастырей, некоторые из них и по сей день возрождаются. Облик города очень тесно связан с храмовой архитектурой, а его история с православной духовной традицией. Ведь недаром Арзамас в старину называли «город 33 церквей». В нашей программе мы поговорим о тесном сработничестве Нижегородской епархии и Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника. Вместе с нами руководитель музея, архимандрит Тихон Затекин.
3: Музей – это как живой организм. Он должен пополняться новыми экспонатами. В нем должны меняться какие-то экспозиции. Иначе это будет просто скучно. Люди будут приезжать и видеть одно и то же. Вот наш музей патриаршества, он же в 23-м году был создан. Сейчас уже 25-й год. Мы уже за это время уже где-то пополнили музей. Где-то больше 200 экспонатов было собрано. И они все, в общем-то, выставлены. И вот совершенно недавно, случайно, нашел фотографии в интернете, где Юрий Алексеевич Гагарин здоровается с патриархом Алексеем Симанским. Алексей I в Кремле, когда Гагарин из космоса вернулся, Никита Хрущев сделал торжественный прием, и на него был приглашен святейший патриарх Алексей I. Он как бы хотел, ну, скажем так, его немножко как бы унизить, сказать, вот смотрите, вот Гагарин летал, Бога не видал. Поэтому, так сказать, вот сохранились и фотографии этого события. И вот как-то мне вот это вот запало. Я думаю, а почему мы, нам не рассказать вообще о Гагарине? А что это за человек? Почему это вот такая встреча с патриархом произошла? И мы создали тоже небольшую экспозицию, потому что вот совсем недавно владыка Георгий передал нам из ризницы митрополита Николая Кутепова очень много экспонатов, много вещей, что тоже, в общем-то, здорово просто пополнило нашу экспозицию музея патриаршества. И там была шкатулка, такая лакированная, с изображением Юрия Гагарина, когда вот, значит, он летал из космоса. И мы там тоже, в общем-то, на аукционе купили тоже несколько таких вещей. Купили несколько журналов, «Огонек» 61-го года, «Советское фото». И написали картину. Елена Кузовлева написала картину, где патриарх здоровается с Юрием Алексеевичем Гагариным. Сзади Хрущев стоит, митрополит Петерим, там другие представители власти. То есть как бы люди увидят что-то новое, потому что для них это будет что-то неожиданное. Они скажут, как? А при чем же тут Гагарин и церковь? А вот Юрий Гагарин, он вообще-то был очень верующим человеком. И даже в свое время, как-то когда выступал на каком-то съезде там горкома, ну, в ЛКСМ, он даже предложил восстановить храм Христа Спасителя. Ездил в Троице-Сергиеву лавру. И вот на этом вот приеме все ходили в Кремле, и вдруг прям при Хрущеве подходит какая-то бабушка к патриарху и говорит: «Ваше святейшество, благословите». Хрущев был просто вот, ну, в негодовании. Как? Кто посмел? Кто эту старуху пустил на прием сюда, в Кремль? Что это за прислуга? Как она сюда попала? Он начал там возмущаться, ну и к нему там подходит, говорит: «Никита Сергеевич, вы знаете, это вообще-то это мама Юрия Алексеевича Гагарина». все, и Хрущев сразу раз и аж оторопел. А был такой еще случай, когда, ну вот когда Гагарин вернулся уже на землю после своего полета, митрополит Иосиф Черных, он когда алматинским был, его вызвал тоже уполномоченный по делам религии. Мы об этом тоже, кстати говоря, рассказываем, чтобы вот завязать эту тему про Гагарина. И говорит, ну что, говорит, вот владыка, вот Гагарин летал, Бога не видал. Он говорит, вы знаете, говорит, да, Бога-то он не видал, говорит, а вот Бог-то его видел и благословил.
2: Патриарх Алексей I возглавлял Русскую Православную Церковь на протяжении 25 лет, дольше всех в истории русского патриаршества. Святейший патриарх Алексий родился в Москве 27 октября 1877 года в православной семье. Начальное образование получил дома. В 1888 году Сергей Симанский, такое имя носил будущий патриарх в миру, поступил в первый гимназический класс Лазаревского института восточных языков, затем перешел в Николаевский лицей. В 1896 году поступил на юридический факультет Московского университета и уже через 3 года окончил обучение. Осенью 1900 года поступил в Московскую духовную академию. Будучи студентом 2-го курса, принял монашество с именем Алексий. В 1904 году он закончил Московскую духовную академию и был назначен инспектором Псковской духовной семинарии. Впоследствии в сане архимандрита был ректором Тульской, а затем Новгородской семинарии. В революционные годы епископ Алексей внес неоценимый вклад в строительство церковной жизни в новых условиях. Кроме постоянных архиерейских дел и попечений, владыка Алексий был занят заботами о раненых. В январе 1921 года епископ Алексий патриаршим указом был переведен в Петроград с титулом викарного епископа Ямбурского с пребыванием в Александро-Невской лавре. В этот период особенно выявились в деятельности епископа Алексия 2 принципа, оставшиеся характерными для него и в последующие годы. Это верность каноническим началам и лояльность к новому строю. В 1926 году епископ Алексий был назначен в Новгород с титулом архиепископа Хутынского и вскоре стал членом Синода и ближайшим помощником митрополита Сергия. В 1932 году он был возведен в сан митрополита, а в следующем году назначен на Ленинградскую кафедру. В годы Великой Отечественной войны митрополит Алексий своей жизнью показал, что судьба Русской Православной Церкви неотделима от судьбы русского народа. За организацию патриотической деятельности в храмах города в период блокады митрополит Алексий с группой духовенства был удостоен государственной награды – медали за оборону Ленинграда.

0: Ну, а на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию Музея Русского Патриаршества в городе Арзамасе.
1: По святой дороге.

0: Радиообраз.
1: Не странник я, не праздный зритель, но вновь навстречу позвала меня печерская обитель под листопадом купола. Восстав у Волги, под горою, стеною низкой оградясь, здесь между мной и стариною незримая простерлась связь. Но есть святитель и учитель, в живое злато облачась, стоит печерская обитель, с надеждою святая связь. Юрий Адрянов.
0: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 18 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. «Мужики». Читает Олег Демин. Продолжение.
2: Часть шестая. Марья считала себя несчастной и говорила, что ей очень хочется умереть. Фёкле же, напротив, была по вкусу вся эта жизнь. И бедность, и нечистота, и неугомонная брань. Она ела, что давали, не разбирая. Спала, где и на чем придется. Помои выливала у самого крыльца. Выплеснет с порога, да еще пройдется босыми ногами по луже. И она с первого же дня возненавидела Ольгу и Николая именно за то, что им не нравилась эта жизнь. «Погляжу, что вы тут будете есть, дворяне московские», — говорила она со злорадством. «Погляжу». Однажды утром, это было уже в начале сентября, Фёкла принесла сразу два ведра воды. Розовая от холода, здоровая, красивая. В это время Марья и Ольга сидели за столом и пили чай. «Чай да сахар», — проговорила Фёкла насмешливо. «Барыни какие», — добавила она, ставя ведра. «Моду себе взяли каждый день чай пить. Гляди-кась, не раздуло бы вас с чаю-то», — продолжала она, глядя с ненавистью на Ольгу. «Нагуляла в Москве пухлую морду, толстомясая». Она замахнулась коромыслом и ударила Ольгу по плечу, так что обе невестки только всплеснули руками и проговорили: «Ах, батюшки!» Потом Фёкла пошла на реку мыть белье и всю дорогу бранилась так громко, что было слышно в избе. Прошел день. Наступил длинный осенний вечер. В избе мотали шелк. Мотали все, кроме Фёклы. Она ушла за реку. Шелк брали с ближней фабрики, и вся семья вырабатывала на нем немного. Копеек 20 в неделю. «При господах лучше было», — говорил старик, мотая шелк. «И работаешь, и ешь, и спишь, все своим чередом. В обед щи тебе и каша, в ужин тоже щи и каша. Огурцов и капусты было в волю. Ешь добровольно, сколько душа хочет. И строгости было больше. Всякий себя помнил». Светила только одна лампочка, которая горела тускло и дымила. Когда кто-нибудь заслонял лампочку, и большая тень падала на окно, то виден был яркий лунный свет. Старик Осип рассказывал не спеша про то, как жили до воли. Как в этих самых местах, где теперь живется так скучно и бедно, охотились с гончими, с борзыми, с псковичами, и во время облав мужиков поили водкой. Как в Москву ходили целые обозы с битой птицей для молодых господ. Как злых наказывали розгами или ссылали в Тверскую вотчину, а добрых награждали. И бабка тоже рассказала кое-что. Она все вспомнила, решительно все. Она рассказала про свою госпожу, добрую, богобоязненную женщину, у которой муж был кутила и развратник, и у которой все дочери выходили замуж бог знает как. Одна вышла за пьяницу, другая за мещанина, третью увезли тайно. Сама бабка, которая была тогда девушкой, помогала увозить. И все они скоро умерли с горя, как и их мать. И, вспомнив об этом, бабка даже всплакнула. Вдруг кто-то постучал в дверь, и все вздрогнули. «Дядя Осип, пусти ночевать!» Вошел маленький лысый старичок, повар генерала Жукова, тот самый, у которого сгорела шапка. Он присел, послушал и тоже стал вспоминать и рассказывать разные истории. Николай, сидя на печи, свесив ноги, слушал и спрашивал все о кушаньях, которые готовили при господах. Говорили о битках, котлетах, разных супах, соусах, и повар, который тоже все хорошо помнил, называл кушанья, каких нет теперь. Было, например, кушанье, которое приготовлялось из бычьих глаз и называлось «поутру проснувшись». «А котлеты Маришаль тогда делали?» — спросил Николай. «Нет». Николай укоризненно покачал головой и сказал: «Эх вы, горе-повара!» Девочки, сидя и лежа на печи, глядели вниз, не мигая. Казалось, что их было очень много, точно херувимы в облаках. Рассказы им нравились. Они вздыхали, вздрагивали и бледнели то от восторга, то от страха, а бабку, которая рассказывала интереснее всех, они слушали, не дыша, боясь пошевельнуться. Ложились спать молча. И старики, потревоженные рассказами, взволнованные, думали о том, как хороша молодость, после которой, какая бы она ни была, остается в воспоминаниях одно только живое, радостное, трогательное, и как страшна, холодна эта смерть, которая не за горами. Лучше о ней и не думать. Лампочка потухла, и потемки, и два окошка, резко освещенные луной, и тишина, и скрип колыбели напоминали почему-то только о том, что жизнь уже прошла, что не вернешь ее никак. Вздремнешь, забудешься, и вдруг кто-то трогает за плечо, дует в щеку, и сна нет. Тело такое точно отлежал его, и лезут в голову все мысли о смерти. Повернулся на другой бок. О смерти уже забыл, но в голове бродят давние, скучные, нудные мысли о нужде, о кормах, о том, что мука вздорожала, а немного погодя опять вспоминается, что жизнь уже прошла, не вернешь ее. «О, Господи!» — вздохнул повар. Кто-то тихо-тихо постучал в окошко. Должно быть, Фёкла вернулась. Ольга встала и, зевая, шепча молитву, отперла дверь. Потом в сенях вынула засов. Но никто не входил. Только с улицы повеяло холодом, и стало вдруг светло от луны. В открытую дверь было видно и улицу, тихую, пустынную, и саму луну, которая плыла по небу. «Кто тут?» — окликнула Ольга. «Я!» — послышался ответ. «Это я!» Около двери, прижавшись к стене, стояла Фёкла, совершенно нагая. Она дрожала от холода, стучала зубами и при ярком свете луны казалась очень бледною, красивою и странною. Тени на ней и блеск луны на коже как-то резко бросались в глаза, особенно отчетливо обозначались ее темные брови и молодая крепкая грудь. «На той стороне озорники, раздели, пустили так», — проговорила она.
3: «Домой без одежи шла».
2: «В чем мать родила? Принеси одеться». «Да ты в избу иди», — тихо сказала Ольга, тоже начиная дрожать. «Старики бы не увидали». В самом деле бабка уже беспокоилась и ворчала, и старик спрашивал, кто там. Ольга принесла свою рубаху и юбку, одела Фёклу, и потом обе тихо, стараясь не стучать дверями, вошли в избу.
4: «Это ты, гладкая!» — сердито проворчала бабка, догадавшись, кто это. «Уж чтоб тебя, полуношница! Нет на тебя погибели!»
2: «Ничего, ничего!» — шептала Ольга, кутая Фёклу. «Ничего, касатка!» Опять стало тихо. В избе всегда плохо спали. Каждому мешало спать что-нибудь неотвязчивое, назойливое. Старику — боль в спине, бабке — забота и злость, Марье — страх, детям — чесотка и голод. И теперь тоже сон был тревожный. Поворачивались сбоку на бок, бредили, вставали напиться. Фёкла вдруг заревела громко, грубым голосом, но тотчас же сдержала себя и, изредка всхлипывая, все тише и глуше, пока не смолкла. Временами с той стороны, из-за реки, доносился бой часов, но часы били как-то странно. Пробили 5, потом 3.
4: «О, Господи!» — вздыхал повар.
2: Глядя на окна, трудно было понять, все ли еще светит луна или это уже рассвет. Марья поднялась и вышла, и слышно было, как она на дворе доила корову и говорила «Стой!». Вышла и бабка. Было еще темно в избе, но уже стали видны все предметы. Николай, который не спал всю ночь, слез с печи. Он достал из зеленого сундучка свой фрак, надел его и, подойдя к окну, погладил рукава. Подержался за фалдочки и улыбнулся. Потом осторожно снял фрак, спрятал в сундук и опять лег. Марья вернулась и стала топить печь. Она, по-видимому, еще не совсем очнулась от сна и теперь просыпалась на ходу. Ей, вероятно, приснилось что-нибудь, или пришли на память вчерашние рассказы, так как она сладко потянулась перед печью и сказала: «Нет, воля лучше». Часть седьмая. Приехал барин. Так в деревне называли станового пристава. О том, когда и зачем он приедет, было известно за неделю. В Жукове было только 40 дворов, но недоимки, казенной и земской, накопилось больше 2000. Становой остановился в трактире. Он выкушал тут 2 стакана чаю и потом отправился пешком в избу старосты, у которой уже поджидала толпа недоимщиков. Староста Антип Сидельников, несмотря на молодость, ему было только 30 лет с небольшим, был строг и всегда держал сторону начальства, хотя сам был беден и платил подати неисправно. Видимо, его забавляло, что он староста, и нравилось сознание власти, которую он иначе не умел проявлять, как строгостью. На сходе его боялись и слушались. Случалось, на улице или около трактира он вдруг налетал на пьяного, связывал ему руки назад и сажал в арестантскую. Раз даже посадил в арестантскую бабку за то, что она, придя на сход вместо Осипа, стала браниться и продержал ее там целые сутки. В городе он не живал и книг никогда не читал, но откуда-то набрался разных умных слов и любил употреблять их в разговоре, и за это его уважали, хотя и не всегда понимали. Когда Осип со своей оброчной книжкой вошел в избу старосты, становой, худощавый старик с длинными седыми бакинами в серой тужурке, сидел за столом в переднем углу и что-то записывал. В избе было чисто, все стены пестрели от картин, вырезанных из журналов, и на самом видном месте, около икон, висел портрет Баттенберга, бывшего болгарского князя. Возле стола, скрестив руки, стоял Антип Сидельников. «За им, ваше высокоблагородие, 119 рублей», — сказал он, когда очередь дошла до Осипа. «Перед святой как дал рубль, так с того время ни копейки». Пристав поднял глаза на Осипа и спросил: «Почему же это, братец?» «Явите божескую милость, ваше высокоблагородие», — начал Осип, волнуясь. «Дозвольте сказать, летошный год люторецкий, барин. Осип говорит: продай сено. Ты, говорит, продай. Отчего ж? Было у меня 100 пудов для продажи. На лоску бабы накосили». «Ну, сторговались. Все хорошо, добровольно». Он жаловался на старост и то и дело оборачивался к мужикам, как бы приглашая их в свидетели. Лицо у него покраснело и вспотело, и глаза стали острые, злые. «Я не понимаю, зачем ты это все говоришь», — сказал пристав. «Я тебя спрашиваю, отчего ты не платишь недоимку? Вы все не платите, а я за вас отвечай». «Мочи моей нету». «Слова эти без последствия, ваше высокоблагородие», — сказал староста. «Действительно, чекильдеевы недостаточного класса, но извольте спросить у прочих. Причина вся — водка, и озорники очень, без всякого понимания». Пристав записал что-то и сказал Осипу покойно, ровным тоном, точно просил воды. Пошел вон. Скоро он уехал, и когда он садился в свой дешевый тарантас и кашлял, то даже по выражению его длинной худой спины было видно, что он уже не помнил ни об Осипе, ни о старости, ни о жуковских недоимках, а думал о чем-то своем собственном. Не успел он отъехать и одну версту, как Антип Сидельников уже выносил из избы Чекильдеевых самовар, а за ним шла бабка и кричала, визгливо напрягая грудь: «Не отдам! Не отдам я тебе, окаянный!» Он шел быстро, делая широкие шаги, а та гналась за ним, задыхаясь, едва не падая, горбатая, свирепая. Платок у нее сполз на плечи, седые с зеленоватым отливом волосы развивались по ветру. Она вдруг остановилась и, как настоящая бунтовщица, стала бить себя по груди кулаками и кричать еще громче, певучим голосом и как бы рыдая: «Православные, кто в Бога верует, батюшки обидели! Родненькие, затеснили! Ой, ой, голубчики, вступитеся!» «Бабка», — сказал строго староста, — «имей рассудок в своей голове». Без самовара в избе Чекильдеевых стало совсем скучно. Было что-то унизительное в этом лишении, оскорбительное, точно у избы вдруг отняли ее честь. Лучше бы уж староста взял и унес стол, все скамьи, все горшки, не так бы казалось пусто. Бабка кричала, Марья плакала, и девочки, глядя на нее, тоже плакали. Старик, чувствуя себя виноватым, сидел в углу понуро и молчал. И Николай молчал. Бабка любила и жалела его, но теперь забыла жалость и набросилась на него вдруг с бранью, с попреками, тыча ему кулаками под самое лицо. Она кричала, что это он виноват во всем. В самом деле, почему он присылал так мало, когда сам же в письмах хвалился, что добывал в Славянском базаре по 50 рублей в месяц? Зачем он сюда приехал, да еще с семьей? Если умрет, то на какие деньги его хоронить? И было жалко смотреть на Николая, Ольгу и Сашу. Старик крякнул, взял шапку и пошел к старости. Уже темнело. Антип Сидельников паял что-то около печи, надувая щеки. Было угарно. Дети его, тощие, немытые, не лучше чекильдеевских, возились на полу. Некрасивая весноватая жена с большим животом мотала шелк. Это была несчастная убогая семья, и только один Антип выглядел молодцом и красавцем. На скамье в ряд стояло 5 самоваров. Старик помолился на Батенберга и сказал: «Антип, яви божескую милость, отдай самовар, Христа ради. Принеси 3 рубля, тогда и получишь. Мочи моей нету». Антип надувал щеки, огонь гудел и шипел, отсвечивая в самоварах. Старик помял шапку и сказал, подумав: «Отдай». Смуглый староста казался уже совсем черным и походил на колдуна. Он обернулся к Осипу и проговорил сурово и быстро: «От земского начальника все зависяще. В административном заседании 26-го числа можешь заявить повод к своему неудовольствию словесно или на бумаге». Осип ничего не понял, но удовлетворился этим и пошел домой. Дней через 10 опять приезжал становой. Побыл сейчас и уехал. В те дни погода стояла ветреная, холодная. Река давно уже замерзла, а снега все не было. И люди замучились без дороги. Как-то в праздник перед вечером соседи зашли к Осипу посидеть, потолковать. Говорили в темноте, так как работать было грех, и огня не зажигали. Были кое-какие новости, довольно неприятные. Так в 2-3 домах забрали за недоимку кур и отправили в волостное правление. А там они покалели, так как их никто не кормил. Забрали овец, и пока везли их, связанных, перекладывая в каждой деревне на новые подводы, одна издохла. И теперь решали вопрос, кто виноват. «Земство», — говорил Осип, — «кто ж?» «Известно земство». Земство обвиняли во всем. И в недоимках, и в притеснениях, и в неурожаях, хотя ни один не знал, что значит «земство». И это пошло с тех пор, как богатые мужики, имеющие свои фабрики, лавки и постоялые дворы, побывали в земских гласных, остались недовольны и потом в своих фабриках и трактирах стали бронить земство. Поговорили о том, что Бог не дает снега, возить дрова надо, а по кочкам не ездить, не ходить. Прежде, лет 15-20 назад и ранее, разговоры в Жукове были гораздо интереснее. Тогда у каждого старика был такой вид, будто он хранил какую-то тайну, что-то знал и чего-то ждал. Говорили о грамоте с золотой печатью, о разделах, о новых землях, о кладах, намекали на что-то. Теперь же у жуковцев не было никаких тайн. Вся их жизнь была как на ладони, у всех на виду. И могли они говорить только о нужде и кормах, и о том, что нет снега. Помолчали. И опять вспомнили про кур и овец, и стали решать, кто виноват. «Земство», — проговорил уныло Осип. «Кто ж?»
1: Продолжение следует.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир. Этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно.

0: новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают.

0: Спасают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
1: Родные места.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
3: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
1: Прогулки. Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед.
2: Прогулки по Петербургу вошли в повседневную жизнь пушкинского героя и составляли непременный ритуал светского человека того времени. Мода на прогулки появилась в начале XIX века в царствовании императора Александра I, который ежедневно совершал променад от Зимнего дворца по Английской набережной. Светская публика предпочитала фланировать днем по левой, солнечной стороне Невского проспекта, от Мойки до Фонтанки. Эта традиция сохранилась до конца XIX века. Литературный критик Страхов писал в 1810 году:
0: «Прогулка располагает всем образом жизни до такой степени, что всякому приезжему непременно нужно прежде всех мест идти на бульвар. Там он узнает, что ныне просыпаются в 11 часов утра, начинают прогулки в 2 часа за полдень, продолжают до 4, садятся за стол в 5, кончают обед в 6 часов, потом кто через 2, кто через 3 часа, но почти все бегут на бульвар, где остаются летом до 11, зимой до 9 часов. Итак, бульвар для праздных людей есть средство никогда не быть самим собою, женой, детьми, делами и совестью».
2: Здесь столичный бомонд демонстрировал новую парижскую моду, назначал встречи, завязывал полезные знакомства. В статье писателя, критика, издателя Фадея Булгарина, героя многочисленных эпиграмм Пушкина, Лермонтова, Некрасова, читаем:
0: «Мы идем на гульбище за тем, чтобы показать искусство нашего портного, посоветоваться с приятелями, где бы вместе пообедать или провести вечер, и чтобы кланяться случайным людям. Всякий признается с первого слова, что он идет людей посмотреть и себя показать».
2: С наступлением тепла публика перетекала на Дворцовую и Английскую набережную, и в Летний сад, а затем и на острова Каменный, Крестовский и Елагин. Летом 1834 года Летний сад был местом ежедневных прогулок Пушкина, жившего неподалеку.
0: «Летний сад – мой огород. Я, вставший от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома»,
2: – писал поэт жене. В белые ночи светское общество увлекалось гуляниями по набережным и паркам. До 4 утра нарядные дамы и кавалеры прогуливались, сидели на скамейках, катались в экипажах под звуки военных оркестров. Мода на светские прогулки сохранилась до конца XIX века, когда они стали менее представительными и масштабными, чем в Александровские и Николаевские времена. –

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Единство царского, пророческого и первосвятительского служения. Святитель Алексей Московский, наставник князя Дмитрия.
1: Одним из имен, которым наделяет древний книжник великого князя Дмитрия в похвалу ему, с Богом все творящий и за него борющийся. Ни одного значительного государственного решения великий князь не принимал без благословения церкви. Ключевыми духовными фигурами в жизни князя Дмитрия Иоанновича оказались святитель Алексий митрополит Московский и преподобный Сергий Радонежский. Детство князя прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу его, великому князю Иоанну Иоанновичу. «Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу», писал преподобный Исаак Сирин. И это наставление было исполнено великим князем в полной мере. Поначалу роль святителя Алексия в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей, но по смерти Иоанна II в 1359 году митрополит стал фактическим главой русских княжеств. На него, возглавлявшего Боярскую думу, легла ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию митрополит Алексий на долгое время заменил отца. Он помог молодому князю удержать великокняжеское достоинство в борьбе с другими претендентами на него. Часто приходилось бывать предстоятелю церкви и в Орде. Митрополит был весьма уважаем ханом Чинибеком. После чудесного исцеления святителем Алексием ханской жены Тайдулы между ханом и митрополитом установились доверительные отношения. В память об этом чудесном событии святитель основал впоследствии чудов монастырь в Кремле, на землях, подаренных ханшей, в знак благодарности за исцеление. Многими своими славными деяниями святитель Алексий внушал доверие и почтение к православной религии, но при этом был кроток, сдержан и не отказывался идти в Орду ходатайствовать за благо земли русской. Так, когда новый хан, свирепый Бордибек, потребовал от русских князей новой дани и собирался на них войной, святитель Алексий по просьбе князей отправился в Орду. В беседе он укротил гнев грозного властелина и избавил русские княжества от великой беды. Своей духовной властью и авторитетом святитель Алексий иногда принуждал повиноваться великому князю Московскому удельных князей, действовавших по злому умыслу или от непонимания во вред Москве. Из этих далеко не всех фактов из жития митрополита Московского Алексия можно понять, насколько напряженным было его служение. Именно такого служения требовала тогда покоренная, разоренная и страдающая Русь. И несмотря на хаос, беззаконие и смятение, охватившие русский народ, предстоятель церкви смог привлечь внимание удельных князей к идее необходимости сплочения вокруг централизованной власти, указав при этом способ реализации этой цели.
0: Сергий Радонежский, игумен земли русской. Где живешь ты? В палатах царевых, адаманты и яхонты всюду. Издали да любуюсь, и сердце мое плавится в теплом молении. Каждым словом, слезою омытым, славлю имя Его всечестное. На чем ты, старик, не толкуешь? Посмотри, сам ты нищ, и в пещере непроглядной чадит твоя свечка. Тут рыдать бы, но тих ты и светел. Где, скажи-ка, твои адаманты? Там лежат, куда путь не заказан, ярче солнца слезами омыты. У порога грехи я оставил и сложил обветшалый рогожий. Что принесть мне царю, кроме вздохов? Но он в сердце глядит, милосердный. Дивно как! Ты как есть чудотворец? Чудотворец есть мир сотворивший и болезной души врачеватель. И тебя, сыне ныне приведший, твое сердце горит, не сгорая, ищет истинный блеск неотмирный. Вижу, старче, теперь адаманты, вижу, книга пророков раскрыта. Покажи мне поближе дорогу к этим радостным царским чертогам.
1: Среди подвижников Русской Православной Церкви особенно выделяется имя преподобного Сергия Радонежского, который избрал подвиг пустынного жительства. «Имея пищу и одежду, тем довольны будем», — говорил святой. Но недолго остается пустынник в своем уединении. Как сказано в Евангелии, «Не может град укрытися вверху горы стоя». Прошло время, и к нему стали приезжать другие монахи, образовывая обитель, ставшую Троице-Сергиевой лаврой. Преподобного Сергия любили за кроткий нрав, доброту и мудрость. Он подавал пример своим смирением и трудолюбием. Сохранились его слова. «Внимайте себе, братья, всех молю. Прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную. К сим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву. Чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие». Слава преподобного Сергия дошла до Царьграда. Вселенский патриарх Филофей прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет вести в монастыре киновию, то есть строгое общинножитие. По этому совету и с благословения митрополита Алексея Сергий вел в монастыре общинножительный устав, принятый потом во многих русских монастырях. А самого святого называли игумен земли русской. Именно преподобному Сергию предстояло благословить князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
0: Монастыри – молитвенный щит Руси.
1: Летописи сообщают, что в 1374 году в Переяславле-Залесском игумен Сергий Радонежский крестил Юрия, сына великого князя, из чего можно сделать вывод, что Дмитрий давно почитал великого настоятеля. По словам одного современника, Сергий тихими и кроткими словами мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Он часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиниться великому князю московскому. Благодаря чему, ко времени Куликовской битвы, почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. Вскоре преподобный Сергий Радонежский совместно со святителем Алексеем Московским принимают решение о создании по всей Руси монастырей, которые могли бы содействовать объединению вокруг Москвы разрозненных русских княжеств. В монастырях русские князья могли получить мудрые наставления и духовную поддержку, а в случае военных действий мощные монастырские стены могли бы обеспечить надежный тыл и оборону для княжеских дружин. Монастыри также служили средством оповещения о нашествии врагов и местом сбора вооруженных ополчений для отпора нашествий. Руководить строительством таких монастырей был поставлен преподобный Сергий Радонежский, у которого уже был опыт создания крупных обителей. Само же строительство Сергий поручил своим лучшим ученикам. Впоследствии учениками преподобного Сергия было основано до 40 монастырей. Из них, в свою очередь, вышли основатели еще 50 по всей Северо-Восточной Руси. Главной консолидирующей российское общество святыней, конечно же, стала Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Святителем Алексием и преподобным Сергием было начато великое дело духовного объединения России, молитвенным щитом которого стали монастыри. По древнему преданию, преподобного Сергия Радонежского в его келье в Троицкой обители посетила Пресвятая Богородица. Это событие произошло в Рождественский пост 1379 года и укрепило заступника земли русской в решимости молитвенно и деятельно поддержать великого князя Дмитрия Иоанновича, который готовился дать решительный бой Мамаеву войску. Но подробнее об этом в нашей следующей программе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Снегурочка для зэков. И вот наступал он, этот желанный день. Ее одевали воздушные с блестками платья, вплетали в косы по большому банту на ноги скрипучие легонькие сапожки. Она пряталась за елкой, маленькая девочка-снегурочка, начитавшаяся и наслушавшаяся сказок про красоту неописуемую принцесс, королев, волшебниц, ждала ответственный прекрасный момент своего выхода. «Кто на праздник нам пришел?» Пошла. Тихонечко, грациозно, переставляя ноги в белых сапожках, тряхнув кудряшками в темное пятно зала, выхваченное елочным многоцветием, пошла. Праздник, Новый год, светлое томление. И вот уже вдохнул устоявшийся запах гуталина, и вот уже бритые затылки обступили чистоколом крошечную потешную девочку, маленькую красавицу из забытой детской книжки. С тех пор многое подзабыла она в том новогоднем сценарии. Но густой запах гуталина, впечатанный в ее осязание, стал символом Нового года, ее праздника. И праздника тех, для кого вступала она в этот искрящийся прогуталиненный круг. Уголовников, малолетних правонарушителей, зэков. Здесь, в продуваемых ветром степях, где небольшая, но на безрыбье значительная гора милостиво разрешила окружить себя маленькому поселку, обосновалась колония. Колючая проволока, вышки, серые однообразные корпуса. Зона. А за зоной — свобода. Клочок земли, по которому мелкой рябью дома сотрудников. Этот кусочек свободы густо населен. Колония большая, а поселок на отшибе, поэтому все здесь родившиеся и выросшие приобретают эту свободу себе в наследство. И Лариса Ивановна Соколова ее приобрела. И хоть грезила сказками, принцессами да хрустальными башмачками, жизнь спокойно и бесстрастно подвела ее к единственному решению — остаться здесь, чтобы жить, выучиться, выйти замуж, родить дочку. Каждое утро скрип глухих засовов, пропуск в окошечко, в зону, из зоны, с работы, на работу, будни, праздник, как спичкой чиркнули, опять будни. Давно ее знаю. Конечно, не со Снегурочкиной поры, но все равно давно. Для меня работающие в зоне люди – пятижильные страдальцы, обреченные на ранний цинизм, толстокожесть. Иначе как выстоять здесь за колючей проволокой ограждения? Больше у меня таких знакомых нет. Лариса – единственный психолог в колонии для несовершеннолетних, с которой свела судьба. И я так до сих пор и не знаю, что входит в обязанности такого психолога. Ну, наверное, тестировать ребят, наверное, распространять среди них анонимные анкеты типа «раскаялся, не раскаялся», «встал на путь исправления, не встал на путь исправления», наверное, проводить с ними индивидуальные беседы с глазу на глаз. Но Лариса как-то по-другому живет здесь, как-то по-другому мыслит и чувствует. Она в самой гуще зэковской жизни. Она вписана в нее не случайной, а очень твердой, очень ясной, прописанной строкой. Как-то, находясь в зоне, я попыталась провести эксперимент. Спросила одного, другого, третьего заключенного, кем работает Лариса Ивановна Соколова в колонии. Один плечами пожал. Да я сюда попала, она уже тут была. А другой вообще замахнулся. Заместителем начальника колонии вроде. Третий сказал, не знаю. Дал совет заглянуть в личное дело. А четвертый, тот не промах оказался. «Психолог», — возвестил радостно. У нее на двери кабинета написано «психолог». А на мой вопрос, чем занимается психолог в колонии, выдал. Спектакли ставит. О спектакле особый должен быть разговор. Спектакль действительно был. На прошлый Новый год. Лариса сама написала сценарий. Судьба подростка после зоны. Она не стала закруглять в нем острые углы, как есть, так и есть. Пожил немного по-человечески и замотала парня. Неразделенная любовь, нехватка денег, соблазны свободного мира. Пусть узнают себя, пусть размышляют, пусть пугаются, пусть готовятся к тому, что такая желанная для них здесь свобода — это и борьба, и разочарование, а еще труд, страшный труд над собой. Пусть готовятся. Сценарий ребята утвердили. Важно кивали головами на Ларисины вопросы, все ли здесь по правде, а роли стали распределять, чуть не передрались. Торопились к новогоднему празднику. Прогоняли сцены по 100 раз, декорации сами из подручных средств изобретали. Только какие у малолетнего зэка с подручные средства? Парадный берет да валенки, да фирменная курточка с биркой. А вот Лариса, та, конечно, снабдила декорациями все 3 действия спектакля. Ситцевый, почти неношенный халат, цигейковая дочкина шубка, мужнина кроличья шапка, скатерть в крупную зеленую клетку, а косметика? От тайваньских румян до французской туши для ресниц гримировались мальчишки на совесть. Сижу в первом ряду. И вдруг вижу, как герой спектакля чем-то бросается в другого героя спектакля. Разглядела. Моя любимая, моя старенькая плюшевая собака. А вечернее платье жены главаря банды из наших кухонных занавесок. «Мама, мама!» — делится наболевшим дочка Ларисы Наташа. Лариса и сама играла в спектакле. Ту самую жену самого главного бандита. Непедагогично? Легко рассуждать, что педагогично, а что нет в просторных кабинетах с видом на Кремлевскую набережную. А здесь, на маленьком кусочке земли, у подножия горы в 1000 километрах от Кремлевской набережной, на клочке, обнесенном колючей в 3 ряда проволокой, надо жить. И жить по правде. Я не написала ни одной рецензии на театральную постановку. Я не шибко разбираюсь в премудростях режиссуры, но говорю с уверенностью. В том спектакле, в каждой сцене его, в каждой фразе, в декорациях из старых одеял и Ларисиных занавесок, из фанерных разрисованных щитов, в перепутанных фразах и подсказках громких шепотом из-за занавеса, жила правда. И уж тогда-то, расхаживая по сцене в Ларисиных шарфах, бессовестно перевирая текст, мальчишки верили, что они вырвутся. Верили, что и свободу они так же одолеют, как одолеют свой срок, как одолеют страшный прокол в только начавшейся биографии. Правда, потом, позже спектакля, как-то перестали работать. Интерес к ним пропал, заряд оптимизма поугас. Ребята больше отшучивались, а то и избегали разговоров на эту тему. Лариса считает, что в последнее время сюда попадают особенно морально изуродованные парни. Жизнь так прошлась по ним своим тяжелым катком, что они, не успев побыть детьми, стали стариками, циничными, изуверившимися, слабыми. Таких спектаклем не разбудишь. Что делать? Ее должность еще никто пока не упразднил, и она каждое утро протягивает в окошко дежурной части свой пропуск и проходит в зону. И опять будни, будни. Как спичка чиркнет праздник, и опять будни. Все привыкли, и сотрудники, и ребята, что она Снегурочка завсегдатай. И хоть теперь дочка ее Наташа много старше той девчушки в бантах и белых сапожках, а Снегурочка так и осталась ее безоговорочным общественным поручением. Да и правда, если подумать, кого еще отправить с Дедом Морозом к новогодней елке с подарками? Повариха? Несколько нестройна. Учительница литературы? Бабушка 2 внуков и 1 внучки. Секретарша в канцелярии могла бы, но у нее нет допуска в зону, да и боится. Зэки, кто знает, что у них на уме. И она в очередной раз пишет сценарий, вплетает в свои белокурые кудри синтетическую косу и вокруг елки водить хороводы в пропахшем гуталином и обвешанном серпантином клубе. А еще конкурс снежных фигур на зоновской территории. Вот уж где есть разгуляться неуемной фантазии нагулявшихся на свободе любителей приключений. Со всех сторон таращат глаза удивительные создания. Лопоухий щенок, очень ласковый и очень добрый. Заяц в легкомысленном малиновом макинтоше. Лошадь, очень смахивающая на медведя. Фигурки животных, узорчатые терема. Герои популярных мультиков, вылепленные из снега, разрисованы акварельными красками руками детей. Да так умело! Так мастерски, что хочется спросить, они что, все в изостудии занимаются? Но я не задаю этот вопрос. И так все ясно. Длинный ряд колючей проволоки, смотровая будка с неуклюжей фигурой часового в тулупе и в валенках. Долго, до самой весны, держались снежные фигурки. Лариса особенно полюбила зайца с улыбкой до ушей. Всякий раз, входя в зону, она искала его глазами. Но пригрело солнышко, стала ее любимец сотоварищи подтаивать. «А мы на следующую зиму? Давайте ледяной дворец, давайте!» Игорь Ромашкин стоит рядом и тоже смотрит с сожалением на подтаявшего зайца. «Игорь, да тебе ж осталось!» — говорит она растерянно. Он и сам уже вспомнил. «Полгода, к августу домой. Жалко!» — произносит он тихо и очень неожиданно для Ларисы и для себя самого. Не первый раз встречается она с таким настроением малолетнего ее контингента. Ей ведь пишут. Сначала очень много, длинно, откровенно. Она высчитала эту закономерность. Освободившийся паренек где-то полгода живет еще воспоминаниями о колонии. Ее проблемы, ее радости и печали, ее праздники и будни пока его. Но вот постепенно он увязает в сегодняшней жизни, прирастает к ней. Письма приходят реже, к праздникам в основном, к Новому году. А на первых порах очень часто врывается в ее дом крик мальчишеского письма: «Лариса Ивановна, в зоне было лучше, я там жил, нужен был, интересен был, а здесь я никто, а здесь я никому на свете не нужен». Она знает цену этому страшному, этому свободному миру. Она знает, как сильны его жернова, походи, перемалывающие человеческие судьбы. И когда она видит, как новичок-волчонок, не знающий нормальных человеческих слов и без стеснения посылающий подальше всех зоновских педагогов, постепенно оттаивает, начинает прислушаться к ее словам, а потом обязательно рассказывает ей все и обо всем, а потом ходит следом, стараясь услужить и сделать приятное. Она с ужасом думает, что, отмотав срок, отбыв под ружьем положенное, он опять вернется в тот мир, который отторг его, мир, которому наплевать на его судьбу, на его очистившуюся душу и посиневшие глаза. И, помыкавшись, поискав справедливости, он опять загремит в привычный зоновский режим, но уже не в детскую колонию, а в настоящую зону, где нет утренников, новогодних елок и психологов, совмещающих в себе снегурочек, а есть жестокая по страшным законам жизнь. Так зачем, ради чего она изо дня в день приходит сюда? Ради чего она жизнь свою подчиняет этому зоновскому режиму? Конечно, хлеб насущный, конечно. Было бы здесь у подножия насупившейся горы хореографическое училище или студии изобразительных искусств, кто знает, может, способные выпускницы гордились бы, может, большое будущее ей было бы обеспечено. Но в их поселке нет спроса на балерины, художники тоже не кстати. А вот педагоги, психологи, хорошие педагоги, хорошие психологи. Так напрасен ли ее труд? Иногда ей кажется, нет. Когда письмо с воли: «Женился, жена добрая, красивая, как вы, на вас очень похожа». Или такое вот: «Не волнуйтесь, больше не задурю, вы мне глаза открыли». Или когда уткнется в ее колени мальчишка и разрыдается, устав врать, изворачиваться, бояться. Слезы всегда считала она обнадеживающим началом. Их дождаться непросто. Ее воспитанники изо всех сил стараются не плакать. А иногда... иногда бывает совсем черно на душе. Лариса Ивановна Соколова – общественный обвинитель на суде. Слушается дело об убийстве. Молодую женщину мастера производственного обучения два воспитанника затащили на чердак, изнасиловали и убили. Жутким холодом дохнула на нее зона. Никогда не возникало страха за себя. Ребята приходили в ее маленький кабинетик в подвале запросто. Сколько вечеров провела она с ними, пока готовили спектакль, резали, клеили, пилили. А поздние репетиции? Что это, наивность? Ведь зона. Лариса, зона. Маленькая Снегурочка приходила в зону с новогодними подарками и открытым сердцем. С тех пор она и зовет их, мальчишки. Теперь она, общественный обвинитель, бросает в зал такие гневные слова, что судьи переглядываются. Ухмыляющиеся подонки на скамье подсудимых изо всех сил стараются сохранить на лицах выражение беспечности. Но психолог, Лариса Соколова, хороший психолог. Она видит их плохую игру, и она их не боится. На следующий после похорон день к ней в ее маленький кабинет в подвале пришла делегация почерневших лицом мальчишек. «Простите нас. За них простите». После той страшной истории решили никаких елок больше не устраивать. Но за месяц до Нового года нет-нет и проскальзывала в разговоре. Скоро праздник. Самый красивый, самый-самый. А муж Ларисы, тоже работающий в зоне мастером профтехучилища, тот прямо спросил: «Ты что ж это, Снегурочка, сценарий не пишешь? Ждешь до последнего, а потом ночами сидеть?» А я уже написала. Неожиданно для самой себя сказала Лариса: «А костюм Снегурочки с того года лежит. Что ему сделалось?» «Да», — сказал муж, — «зэков исправляешь, а самой, как видно, уже не справится». И вот опять засверкали на елке шары да сосульки, опять забурлила зона с заботами о предстоящем новогоднем торжестве. Подарки, несколько мандаринок, пачка печенья, шоколадная медаль разложили в красивые пакеты. Гора пакетов, большая зона, много мальчишек. И опять вступила она в украшенный серпантином зал, и как в далеком-далеком детстве пошла грациозно в белых валенках, не раздобыли сапожки, в чистокол бритых затылков, с сердечными незамысловатыми словами ночью написанного сценария. И притихшие мальчишки выстроились в очередь за новогодними кульками и не толкались, и пропускали друг друга вперед. А она, отыграв Снегурочку, выплела синтетическую косу из кудрявых своих волос, сняла отороченное ватой с блестками старое свое пальто и оказалась в красивом, сшитом специально к празднику нежно-розовом костюме с тоненькой ниточкой жемчуга. Села в уголочке и наблюдала за новогодней суетой, пока не подошел Игорь Ромашкин, не протянул половинку мандарина. «Через полгода домой», — сказал он. «Только бы не сказал, что не хочет домой. Только бы не сказал». В Новый год очень не хотелось строить нерадостные прогнозы. Он промолчал. А когда морозная новогодняя ночь опрокинула над зоной мешок мелкой звездной мелочи, и она зависла над расчищенными дорожками, над вышкой, над часовым с ружьем, над светящимися окнами клуба, она вышла тихонечко, потому что дома ждала Наташа, ждал муж. И вообще она очень устала сегодня. А на сугробе слева от клубной двери стоял заяц. Большой, нескладный, с улыбкой до ушей. Первая снежная фигурка в предстоящем конкурсе. Заяц был очень славный, но не такой, как тот, растопленный по весне. Да и не мог он быть прежним. Год прошел, а за год многое меняется.

Вечная мудрость. Будешь молиться за других, а за тебя все небо будет ходатайствовать. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Образ». Слушайте сердце.
1: Свято место. Программа создана при поддержке конкурса «Православная инициатива», реализуемого фондом соработничества.
2: Троицкая церковь.
3: Большая Печерская – одна из центральных улиц Нижнего Новгорода. На этой улице расположено несколько вузов. И среди них Нижегородский лингвистический университет, в котором обучаются более 4000 студентов из 130 стран мира. А еще 100 лет назад картина была совершенно иная. Ни автомобилей, ни даже асфальта. И вместо вуза – Троицкая Верхнепосадская церковь.
2: Говорит экскурсовод Наталья Громова.
4: Еще с 18 века сенной торг в Нижнем Новгороде проходил на Благовещенской площади перед Дмитриевскими воротами. Но из-за гор оставляемого мусора в 1828 году сенной базар был перенесен на площадь, специально спроектированную между улицей Жуковской, ныне Минина, и Большой Печерской, место, где сейчас находится здание Нижегородского государственного лингвистического университета имени Добролюбова. В 1839 году по предложению инженера Андрея Дельвига было принято решение о строительстве на улице Жуковской, ближе к Верхневолжской набережной, комплекса здания Мариинского института благородных девиц. А сенной торг был снова перенесен к выходу Большой Печерской на древний Казанский тракт за пределы города к Печерской заставе.
3: Построить на этом месте церковь повелел еще император Николай I, когда приезжал в Нижний Новгород в 1837 году. Государь повелел проложить новые дороги в объезд Кремля. Так появились Георгиевский, Казанский и Зеленский съезды. А для прокладывания трассы пришлось упразднить старинную церковь во имя Параскевы Пятницы, стоящую почти напротив Георгиевского храма у одноименной башни Кремля. Предполагалось, что и утварь, и прихожане перейдут к новому Троицкому храму на старой сенной площади. Параскева Пятница – великомученица, родившаяся в городе Иконии в Малой Азии. Родилась в пятницу, когда на кресте пострадал Господь Иисус Христос. В честь этого дня ее родители назвали Пятницей. Достигнув совершеннолетнего возраста, Параскева приняла обет девства и заботилась о распространении веры Христовой среди язычников. В 300 году она была подвергнута истязаниям. Ее повесили на дереве и терзали тело железными гвоздями. По преданию, Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее. Это не вразумило мучителей. После многочисленных пыток святой Параскеве отсекли голову. У православных христиан святая Параскева считается целительницей душевных и телесных недугов, хранительницей семейного благополучия и счастья. Средств в казне губернии не хватало, и выполнить приказание государя-императора Николая I не смогли. Заложить храм удалось только в 1856 году. Вскоре после закладки строительство остановилось. Только через два года император Александр II во время визита в Нижний Новгород указал на оставленное строительство и потребовал его продолжать. Храм строили буквально всем миром. Двое из Балахнинского уезда подрядились поставить один камень, а другой – известь. Воду и песок возил нижегородский мещанин. Еще один нижегородец взялся покрыть крышу и купол храма железом. Иконописец из села Палех Владимирской губернии написал 77 икон для храма. Список благотворителей и соработников, которые много сил и времени отдали этой церкви, весьма обширный. Все три престола церкви, святой Живоначальной Троицы, святителя и чудотворца Николая и святой мученицы Параскевы, осветил епископ Балахнинский Макарий в 1867 году. Строительство продолжалось. Возвели ограду и колокольню. В 1890-е годы шли каменные работы по строительству пристройки к западной стене храма, для расширения и соединения его с колокольней. В 1902 году при храме была открыта приходская школа, а в 1908 году здание церкви было богато украшено на пожертвование известного мецената, купца Митрофана Михайловича Рукавишникова. Митрофан Михайлович Рукавишников после смерти отца, железного магната, унаследовал около 4 миллионов рублей, которые использовал для меценатства и благотворительности. Инвалид с детства, оплошность кормилицы, уронившей младенца, из-за чего у него вырос горб, был знаменит своими скандальными, сумасбродными выходками и щедрой благотворительностью. На его средства в 1883 году была отремонтирована с устройством двух пределов построенная в 1831 году Алексеевская церковь Благовещенского монастыря. Покровительствовал бедным ученикам Нижегородской гимназии, построил для них общежитие с водопроводом. Особняк, в котором жил Митрофан Михайлович Рукавишников, в народе называли музей из-за того, что он держал в нем богатейшую коллекцию живописи и антиквариата. В 1905 году вместе с братьями финансировал строительство дома трудолюбия для занятия трудом бесприютных, бедных и нищих. В здании разместилось более 200 нищих, которые за то, что щипали паклю и чесали мочало, получали небольшую паденную плату, дважды в день еду и ночлег. Сейчас это известное здание Нишполиграфа на Варварской улице. В 1908 году он подарил Российскому обществу Красного Креста усадебный земельный участок на Верхней Волжской набережной и выделил 200 тысяч рублей для строительства хирургической больницы. Сейчас там располагается городская клиническая больница номер 3. Священник кафедрального Спасо-Преображенского собора протоиерей Михаил Добровольский в своей книге от 1895 года «Краткое описание нижегородских церквей, монастырей и часовен» писал: «Троицкая, Верхнепосадская,

0: пространство музыки. В добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17.30 и 20.30. Будьте в курсе событий.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Высокие слова.
4: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия, а любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
5: На заре. Бывает так, стоишь ты на краю, глядишь в чернеющую пасть заката, и кажется, одна и не смогу, и в этом буду снова виновата. Не чувствуешь ни холода, ни тьмы, вся в ожидании нежданного рассвета. Он обещал немножечко взаймы потерянного счастья где-то. Поверишь первым отблеском зари, вздохнешь с улыбкой, радуясь надежде. Усталые погаснут фонари в изношенной печалями одежде. Прошепчут губы тихо, не таясь своих признаний, позабытых дам.

сталью, и я шагну над бездной, не боясь, укутавшись ночною звездной шалью. И прилетит голубка на заре и проворкует ласковое слово. Ужели кто-то там, при алтаре, молитвою меня спасает снова?

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
2: Предпринимателем. Домовитых на селе уважают, потому и зовут их исключительно по имени-отчеству. Это в глаза. А вот как кличут подобных мужиков за их спинами, это от одного народного таланта зависит. Ивана Сергеевича величали за глаза просто и без фантазии. Куркуль. Зато в лицо обращались уважительно. Иван Сергеев на местный манер так выходило. При советской власти он, как и его соседи-односельчане, работал слесарем на заводе в райцентре. Соседи с получки расслаблялись, а Иван Сергеев нет. Он спешил домой и непременно прихватывал с работы всякий непотребный сор. То пару-тройку электродов, то моток проволоки, то гайку. В хозяйстве все сгодится. Нечего тут добру ржаветь. Когда пришла пора идти на пенсию, от подобного добра у него ломился чердак и лопался сарай. Его одногодки-пенсионеры старее как один ударялись в рыбалку. А Иван Сергеев глупостями не страдал. Он варил по дворам угольные котлы и монтировал отопление. Работал не торопясь, благоговейно, будто священнодействуя. Сдавая работу, степенно кланялся, по три раза пересчитывал гонорар и прятал его в мешочек, что болтался на шее под одеждой. Прощаясь, желал хозяевам жить и богатеть. Он не отказывался, если просили сработать в долг. А потом каждый вечер навещал должника, будто просто так. Придет покурить по-соседски, про погоду что-нибудь скажет. Усядется у калитки с хозяевами и кряхтит. Так и ходит, пока должника от этих визитов не затошнит. Тогда уж несчастный займет-перезаймет, вывернется весь, но с куркулем рассчитается. Самодельные котлы в первую же зиму закипали и раздувались. Батареи начинали течь. Тогда Иван Сергеев подрешался это хозяйство ремонтировать. А что делать? Других спецов по этой части в селе все равно не водилось. Жил Иван Сергеев с дочерью и внуком. Когда внук пошел в школу, дочка решила записать его и на музыку тоже. Иван Сергеев узнал, во сколько станет ему внукова музыкалка, и похолодел. Но потом кое-что подсчитал и согласился. Согласился, правда, с условием, что внук непременно пойдет по баяну. Вырастет, на свадьбы станет наниматься. Баянист всегда деньгу зашибет, и руки притом чистые. Внука в музыкалку не взяли, слуха не обнаружили. Иван Сергеев узнал, что внук не заколотит барыша, и затужил. Но потом вспомнил, сколько кровных могло бы утечь на внуково обучение, и успокоился. Если б Ивана Сергеева в последние 20 лет кто-нибудь звал погулять на свадьбе, он бы знал, что в нынешний век компьютеров профессия свадебного баяниста навсегда умерла. Так бы и жил. Добра наживал слесарь-самородок, если бы в одну нехорошую весну в село не пришла жуткая беда под названием газификация. По кривым сельским улочкам потянулись желтые трубы. Это был конец. Угольные котлы все лето массово сдавались скупщикам лома. И знаменитый котельный Кулибин оказался в пролете. Иван Сергеев тужил все лето, и как жить дальше, ему не представлялось. Как-то вечером он тосковал на лавочке возле двора, по селу несло дымом. Соседи полили ботву, вырыли картошку. Дочь пропадала на работе, внук где-то оттирался. Иван Сергеев глядел на остывающий сентябрьский закат, курил и вздыхал. С дальнего поля долетало ворчание трактора. Заезжий фермер осваивал заброшенные местные угодья. Возле бывшего котельного мастера затормозил на велике кум. «Здоров, Сергеев! И тебе не хворать. Далеко ли на ночь?» «Да вон, слышу, пашут. Дай, думаю, доеду до тракториста. Может, согласится огород спахать». Кум уложил велосипед, примостился на лавочке рядом. «У меня ж 40 соток. То дети из города наезжали лопатели, а нынче что-то хитрят. Заняты, говорят». «Ага, конечно, заняты. И я б тоже на их месте занятым прикинулся. 40 соток под лопату». «Ну, ты-то понятно», — ухмыльнулся кум. «А положи б тебе, скажем, 1000 за сотку». «1000? Так кто ж 1000 положит? Ты, что ли? 1000 ты и сам бы...» «Да вот, ты не знаешь, почем нынче берут, чтоб трактором. Прошлый год говорили, будто 3 червонца. Не знаю. Ладно, как-нибудь договорюсь. Помнишь, как раньше? Замагар. Что вот замагарыч бы не вспахать, а? Что им всем сделалось? Уперлись все в эти червонцы. Еще сват звонил, просил за его огород тоже спросить. Ладно, поеду». «Давай, кати». Кум укатил. А Иван Сергеев от нечего делать принялся умножать 3 червонца на 40 кумовых соток. Получалось не то, как за котел. Маловато. Потом вычел из результата стоимость солярки и расходы на амортизацию. Вышло уже совсем жиденько. Зато когда умножил жиденький результат на количество огородов, сперва на своей улице, потом на улице Ленина, прибавил огороды в Кривом переулке, на Ершовке и за маминым оврагом, даже присвистнул. Трясущимися руками достал примус, закурил. Вот это ж какие деньжищи загребет тракторист! Солнце село, ветерок стих. Дым с огородов придавило к низу. И глаза защипало. Зависть изнутри больно торкала в ребра, стучала в виски. В сумерках кум скрипел на своем раздолбанном велике обратно. Иван Сергеев слышал, как он бросил кому-то через забор, что не договорился, и еще добавил что-то склизкое про морду тракториста. Дочь вернулась с работы. Прибежал внук. Иван Сергеев докурил и отправился в хату. Ужинать не стал. Прошел сразу в свою комнатушку. Поднял матрац. Достал жестяную коробочку и долго пересчитывал ее содержимое. Ночью Иван Сергеев ворочался. Вздыхал. Несколько раз выходил покурить. Спотыкался. Хлопал дверью. Утром чуть свет. Ивана Сергеева видели на остановке. Откуда автобусы идут в райцентр? Бабье лето в тот год получилось таким, как полагается. Было все. И кленовое золото на взлобке за оврагом, и паутинки в лицо, и запах грибов в пестром лесу. Народ сносил в погреба картошку, полил ботву, тянуло горьковатым дымком. Как-то на закате кум выполз на лавочку. Закурил, задумался. Бог его знает от чего. Так уж само получается. Если погожая осень, то вечерами обязательно думается. Осеннее обострение, так нынче говорят. Солнце незаметно село. За оврагом, под гаснущими облаками, почернел лес. По проселку, что выбегает к селу из леса, запрыгал огонек. Вот огонек спускается в балку. Пропадает, снова выныривает, дрожит. Потом огонек провалился во враг, а когда вылез, кум услыхал трактор. Спустя 5 минут ржавый, раздолбанный МТЗ въехал в улицу, прокоптил мимо кума, вдохнул в лицо солярочным теплом, звонко потряс развинченным 4-корпусным плугом, встал возле двора Ивана Сергеева, уронил плуг и заглох. Дверей нет, морда набекрень, крылья и стекла отсутствуют. В сумерках куму показалось, что подобную технику он уже видал. Это когда внуки гостили, показывали ему боевик про апокалипсис и восстание машин. Из кабины высунулся сапог Ивана Сергеева. Стал нащупывать подножку. Не нашел подножки и убрался. Взамен сапога из кабины показался промазученный зад тракториста и тот же сапог, пяткой вперед. Кум подошел, пособил спуститься, кивнул на сельхозтехнику. «Это чего?» «Чего, чего, сам не видишь!» Иван Сергеев сиял. «Твое, что ли, это?» «Мое. Купил. Хе, понимаешь, по дешевке. Грех было отказаться». «Грех, говоришь, отказаться? А я все думаю, думаю, как эта марка называется, а это грех!» Кум ткнул пальцем в трактор марки. «Грех!» и загоготал. Единственный подбитый глаз — фара. Примотан проволокой, вместо подножки к раме приварен кусок арматурины. Под двигателем по земле растекается масляная лужа. Тонкая струйка масла из трещины в шланге орошает отполированный до сияния отвалы и полусъеденные лемеха. Кум засомневался. «Ну и что с этой развалиной делать? Он же...» Кум не договорил. Раздался хлюп, и на пожухлую траву из радиатора пролился кипяток. «Ладно, положим, представим, что в порядок ты это приведешь. Но объясни мне, зачем? От скуки?» «Хе, бестолковый, я ж для вас стараюсь». «В смысле? Ну, охота тебе твои 40 соток лопатить, а? А тут раз, и все. Ага. А ты его сперва заведи». «Сейчас». Иван Сергеев достал с пола кабины тросик, намотал на пускач, напружинился, рванул. Пускач чихнул, трос вырвался, ожег трактористу руку и засвистел на крышу дома. Иван Сергеев собрался за ним лезть, но только тут обнаружил, что на дворе совсем стемнело. Приобретая богатея и заботясь, он не заметил, как прошел короткий день позднего сентября. Кум кивнул ему «ну-ну» и пошел домой. Скоро проснулась луна. Она выглянула из-за разрушенной силосной башни, осмотрелась, медленно встала и засияла. Кум бродил дома по комнате, маячил, выглядывал за шторы. В лунном сиянии старый МТЗ возле соседского двора оказался мастодонтом. Он подозвал свою старуху взглянуть в окно. «Гляди, чё наш куркуль учудил?» Старуха увидала мастодонта, облитого зеленоватым лунным светом. «Это чего? Не как трактор?» «Ага. Куркуль говорит, что пахать на нем будет». «Ну и молодец он. Это ты, обормот, все чего-то шоркаешься. Шоркаешься, шоркаешься. И чего шоркаешься, дери тебя. А куркуль всегда свою копейку возьмет. Это как? По 3 червонца-то? Ну да, много он возьмет. Много, немного, а ты прикинь, у тебя дурака по 3 червонца, в кривом по 3 червонца, на ершовке опять же. Эх, ты, мать честная, удивился кум. Он вдруг озадачился, остолбенел. Старухина математика тлеющим угольком свалилась за пазуху, прямо в душу упала. Ох! Когда включил новости, так и не углядел, что же там в Сирии, решили бомбить или как? Что-то жаркое припекает ребра изнутри. Старуха погремела на кухне, позвенела посудой и отправилась спать. Огни на улице погасли, за оврагом выбрехала свою заботу последняя бессонная дворняга, и село стихло. Луна медленно плывет на запад. Над кумовым лежаком потукивают ходики. Тик-так, тик-так, тик-так. Кум ворочается. Скрутил, ерзая жгутом свою заплатанную простыню, вздыхает. Это сколько ж куркуль загребет, ты подумай. В кривом, на ершовке. А еще ведь наша улица есть, улица Ленина опять же. Еще и за маминым оврагом огороды имеются. Эй! Ты, мать честная, о-хо-хо! Всю ночь кум выходил на крыльцо, курил, мозговал, хлопал дверью, скрипел половицами, будил старуху, и та ворчала. Позвонил свату, поделился. Сонный сват выслушал его молча и послал. А тлеющий уголек в душе разгорался в большой, всепожирающий пожар. И с этим пожаром надо было непременно что-то делать. Когда проорали третьи петухи и за окошком побелело, он таки выдумал, как объегорить куркуля. Мешкать было нельзя, вот-вот совсем рассветет. Иван Сергеев выйдет к своему мастодонту, примется дергать, пускать. Наверняка у него и масло имеется, заправит свой металлолом. Чего доброго, этот хлам и правда заведется, и тогда, эх ты, мать честная, не дай бог. Кум натянул штаны, влез в галоши и решительно шагнул с крыльца. Просунулся в сарай, долго там гремел, искал в сумерках потребный инвентарь. Мешкать нельзя, нельзя мешкать! Наконец он обрел инструмент, который искал. С лопатой кум вышел на огород, поплевал на руки и вогнал ее в борозду. 40 соток по 3 червонца! На-ка! Хрен тебе мои денежки, предприниматель! Медленно-медленно поднялось снулое сентябрьское солнце. На силу пробудилось, и уж тогда только разлилось повсюду. Мир начинал просыпаться. Где-то мычала корова, гремел своей цепью барбос, во дворах хлопали двери. Живописное осеннее утро растекалось по миру, лилось по всей вселенной. В перелесках к последнему теплу лезли сквозь золото, торопились опята. Кум потел, торопился. Кум скрипел желтыми зубами, налегал на лопату. Этот жук придет наниматься, а я ему, кровопийца, шиш. Ладони у кума горели, отнималась нога. А край огорода ни вот на столечко не приближался. Зато костер в душе затухал, жар унимался. А на ершовке в это время, матерясь и охая, налегал на лопату сват.
1: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Кровная родня» в исполнении народного артиста России Александра Панкратова Черного. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока». Вы слушаете запись программы «От чистого истока», сделанную в радиостудии Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря 24 сентября 2026 года в дни подведения итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». От чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чистого истока». Сегодня мы приветствуем вас со Свято-Дивеевской земли, потому что работаем в радиостудии этого монастыря, где прямо в эти дни проходит итоговое мероприятие, посвященное конкурсу «Серафимовский учитель». В студии мы беседуем с победителем конкурса, обладателем этого высокого звания, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов России, Подосёновой Еленой Николаевной. Елена Николаевна более 18 лет руководит детским музыкальным театром «Лель» при общеобразовательной школе 152 города Москвы. Ставится их участием оперы Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и считает, что детей надо воспитывать на шедеврах. В конкурсе «Серафимовский учитель» наша героиня участвует с историко-художественным проектом «Дети читают восточный дневник цесаревича». Во-первых, здравствуйте, Елена Николаевна.
2: Добрый день. Очень рада находиться в студии на Святой Земле Дивеевского монастыря.
1: Во-первых, я просто обязана поздравить вас с этой великой, ну, не побоюсь до этого такого высокопарного слова, наградой. Очень ответственной для каждого человека, который учительствует, который работает с детьми.
2: Большое вам спасибо.
1: Да,
2: это награда для меня значима и в какой-то степени неожиданно. Я никак не рассчитывала на такой высокий результат. Просто отдала все сердце и свои знания на то, чтобы рассказать о нашей деятельности.
1: Елена Николаевна, как же возникла идея этого проекта?
2: Проект русской оперы детям. Это выстраданный мой проект. И родился он, я думаю, провидением Господним. Потому что, как сейчас помню, начинала я в другой школе, в школе 717, где учился мой сын. И ставили мы там веселые мюзиклы для детей. «Незнайка» и его друзья с очень симпатичной музыкой Григория Гладкова. Или «Робинзон Крузо» Бориса Савельева. Хорошее профессиональное произведение, очень мелодичное, детям нравилось. Но брались за более серьезные работы, например, «Синяя птица» Метерлинка с музыкой выдающегося композитора Ильи Саца. И вдруг меня пронзила мысль, вот как гром среди ясного неба, а что, если нам поставить сказочную оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»? Тут как бы объединяется и красивый, певучий, мелодичный язык Александра Сергеевича Пушкина. Сказку эту знают, благородный сюжет о верности, добродетелях, любви и злодеяниях. Все как в сказке присутствует, о борьбе добра со злом и победе света над мраком. И сразу у меня в голове возникла эта опера. Я загорелась, я почувствовала, что сразу представила, сколько шедевров XIX века мы можем поставить, и картина предстала исключительно счастливой и радостной передо мной. Посоветовалась со своим учителем, профессором Иосифом Яковлевичем Рыжкиным, у которого я заканчивала Институт Гнесиных Московский, Государственный педагогический институт имени Гнесиных. И он тогда воскликнул: «Лена, вы даже не знаете, что вы сделаете для детей, какое великое дело. То, что вы задумали, это подобно живой воде в русской словесности. Вы же просто оживите наших детей и дадите им возможность прикоснуться к великому искусству». И я взяла на себя смелость и стала с детьми без всякой музыкальной подготовки, это же общеобразовательная школа, руководствуясь этой красотой, я стала им это играть, поскольку все спектакли мои проходят с живым звуком, без фонограммы. Сама я по образованию пианистка, впоследствии стала музыковедом, но играющим музыковедом. То есть я свободно владею инструментом, поэтому сама исполняю клавир оперный. Вот. А иначе и сложно репетировать, потому что это же репетиция с вокалистами, с хором. Под запись это практически невозможно. Сама купаюсь в этой красоте и детей в нее погружаю. Я думаю, что любой педагог, сильно увлеченный каким-то своим делом, он этой любовью, этой увлеченностью заражает и детей. И поэтому дело идет хорошо, и все получается. Мы поставили сказку о царе Салтане. Надо сказать, что до такой степени дети полюбили эту музыку и само произведение, что Обычно предел занятий у нас был до 9 часов вечера. И вдруг слышу я такой разговор с родителями. Родители звонят, говорят: ребят, ну вы где вообще? Собираетесь заканчивать-то? Уже поздний вечер. И ответ строгий главного исполнителя, там, от автора, он играл Пушкина, исполнителя спектакля: мама, мы еще не готовы, у нас завтра премьера. Все, мама сретировалась, никаких больше вопросов не было. Так что победила вот эта горячая любовь к тому, что мы делали.
1: Лена Николаевна, а как удалось разбудить, расшевелить сердце ребенка и... Ну, не заставить, а пробудить именно любовь, вот такую естественную любовь.
2: Я думаю, что это не моя заслуга, это моя влюбленность в эту музыку. И я думаю, что это та красота, о которой Достоевский писал, что она спасет мир, но это не просто красота, а красота божественного мира. Музыка настолько прекрасна. Кроме того, 19 век, люди в это время были очень набожные. Почти в каждом доме был красный угол, и висели иконы, и люди были богобоязненные, православные. В большинстве своем. И искусство отражало вот эту православную направленность, свет Бога. Поэтому вся музыка 19 века, она очень благотворно действует на детей, умиротворяет их, гармонизует, просветляет. Ну, и это, естественно, их привлекает, потому что, допустим, какое-то современное искусство, иногда эстрада бывает грубая, оглушающая, по текстам примитивная. Она разрушает личность. Классическое искусство гармонизует.
1: Какими инструментами, какими секретами вы владеете? Понимаю, что ваша собственная влюбленность, ваша такая, может, вдохновенность, с которой вы работаете, когда делаете постановку на классическом материале. А что-то еще есть?
2: Ну вот я тоже считаю, что все-таки повторяю эту мысль, что был у меня проект, который я защищала на конкурсе окружном. И главной мыслью этого проекта было, что детей надо воспитывать на шедеврах. Потому что очень много посредственных, однодневных, тех же детских спектаклей. И вот это такого веселенького репертуара, который звучит на каждом углу. Вот, а хочется чего-то высокого и значительного. Потому что именно классика облагораживает душу, она поднимает тебя к небесам. Именно своим отражением божественной красоты мира. Поэтому за что бы ни брались, все это находило горячий отклик. Я вам даже скажу более того. Вот мы ставили Бориса Годунова Мусоргского. Сложнейшая историческая драма. Когда кто-то слышит о том, что дети поют Мусоргского, они в это не верят. Но тем не менее мы подготовили спектакль. Там великолепные хоры. На кого-то нас покидаешь, батюшка. Хор «Калик перехожих» и трудные хоры. Но тут есть вот какой секрет. Дело в том, что вся русская классика музыкальная, она выросла из русской народной песни. И это генетически передается из поколения в поколение. То есть дети усваивают эту музыку прекрасно. Ну, не с первого раза, не с десятого раза. Иногда в особо сложных случаях, когда много распевов, я им говорю: ребят, не отчаивайтесь, на 101 раз вы все будете прекрасно петь, и все сложится, и будет красиво. Я думаю, что вот эта опора на русскую народную песенность, на фольклор, она и открывает возможности ставить такую серьезную музыку с детьми. И вот этот Мусоргский, он, надо сказать, получился неплохо. Доказательством тому может являться тот факт, что мы приняли участие в театральном Олимпе. Это самый такой у нас серьезный московский конкурс, куда прорваться практически невозможно. И получили самые высокие отзывы. Мне дали их прочитать. Там было сказано, что трудно представить, чтобы дети начальной школы, у меня же ведь занимается с 1 по 10 класс, вынесли на сцену грандиозное полотно Бориса Годунова Мусоргского. Результатом этого исполнения нашего конкурсного стала премия лауреата. Мы были счастливы, но мы еще более счастливы были в самой работе. Нас не столько результат интересовал, сколько то наслаждение и радость, которое мы получали, работая над этим произведением. И так всегда. Поэтому они идут как на волшебную дудочку, на красивую музыку, на серьезные литературные произведения, потому что, как правило, в этих произведениях синтез высокой литературы и высокой музыки. И это два шедевра в одном.
1: Думаю, самое время дать нашим слушателям возможность прямо сейчас познакомиться с творчеством музыкального театра «Лель» и послушать фрагменты из исторической оперы «Борис Годунов» в постановке героини нашего эфира Елены Подосёновой.
2: Итак, приглашаю вас слушать шедевр оперы Мусоргского «Борис Годунов».

0: В эфире «Радиообраз» программа «От чистого истока». Вы только что слышали фрагмент из оперы Мусоргского. Борис Годунов в постановке детского музыкального театра «Лель» Московской школы номер 152, которым руководит серафимовский учитель Елена Подосенова. С ней сегодня мы и беседуем в нашей студии. Вернемся к нашему разговору.
1: Мне кажется, что удивительно в вашем проекте, в вашей работе, то, что вы работаете с неподготовленными детьми, не имеющими музыкального образования. Как вам удается на такой серьезный уровень поднять? Тут и техника исполнения, тут и художественное слово. Тут столько нужно освоить умений, чтобы исполнять такой сложнейший музыкальный материал.
2: Да, я принимаю детей всех уровней. Кружок у меня бесплатный. Я думаю, что в этом наша сила.
1: Да, удивительно.
2: Без отбора. И я всегда пишу объявление, что с любым уровнем музыкальных актерских способностей. Во-первых, потому что я как музыкант убеждена и твердо это знаю, практика это уже многократно проверяла, что музыкальный слух развивается. У меня было несколько таких феноменальных случаев, когда, как известно, слух бывает абсолютный, относительный, не очень хороший и совсем плохой. Ну, когда говорят, что медведь на ухо наступил. Но были случаи, когда человек совершенно не поющий чисто, скажем так, а наоборот, очень фальшивый и ничего не могущий с собой сделать, благодаря своему упорству и интересу к этой музыке, через год начинал петь абсолютно чисто. Это какой-то феномен, загадка, которую я еще пока не познала, но думаю, это связано с каким-то физиологическим проблемой, когда голосовой аппарат не всегда слушается внутреннего ощущения этой музыки, потому что человек думает, что он поет чисто, хочет петь чисто, а связки не позволяют. Поэтому слух точно развивается, это я уже проверила многократно. Что касается актерских способностей, то это тоже формируется все в процессе репетиции. Если мы загораемся идеей, во-первых, мы, конечно, привлекаем образцы высокого класса, поскольку оперная классика, она записана, ее можно слушать, и ходим на драматические спектакли. Мы учимся непосредственно в театре на работах самих актеров.
1: Какие вы театры посещаете с ребятами?
2: Посещаем музыкальный театр «Станиславск», театр оперного искусства Галины Вишневской, театр «Новой оперы». У нас очень сильные в Москве музыкальные театры оперные. В Большой театр, конечно, пробиться трудно, хотя сейчас появилась возможность просто в электронном виде вовремя купить билет, достаточно дешевый, приятная новость. Поэтому меня совершенно не смущает, что они не играющие, не поющие. Я вижу, что они не уходят. Я вижу, что они вокруг меня группируются, что они льнут к инструменту, что они с удовольствием повторяют бесконечное количество раз то, что мы делаем. Это значит, их душа захвачена к этой красотой. В итоге делают свое дело, они все выучивают, они ничего не забывают, и мы даем хороший результат, что нам приносит прекрасные плоды.
1: За 18 лет, за этот период вами поставлены самые такие интересные постановки. Можете припомнить произведения?
2: Глинка, Иван Сусанин. Опера «Руслан и Людмила», «Бородин», «Князь Игорь», «Мусоргский», «Борис Годунов», «Римский-Корсаков», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», в честь которой мы назвали свой театр «Лель», в честь, значит, драмы Александра Николаевича Островского «Снегурочка» и одноименной оперы. Там у нас пастушок Лель, который играет на дудочке и поет себе песенки. Я долго думала, надо же какое-то название давать, поэтому думаю, ну вот, раз первый спектакль у нас «Снегурочка», значит, назовем театр Лель. Он у нас достаточно прославился, потому что, честно говоря, как мне рассказывают, никто больше этим не занимается. Видимо, тут, моя любовь к оперной классике. Второе, то, что я сама играю, клавир оперы. То есть мне не нужен концертмейстер, я сама выполняю эти функции. И какая-то моя любовь вообще к театру. Потому что, в принципе, в одном лице у меня получается все: и режиссер, и сценическая речь, и актерская выразительность, и вокал. Все в одном лице. Обычно под словом театр подразумевают большой
1: коллектив,
2: состав. Состав творческий. Помощник режиссера, режиссер, хореограф, педагог по вокалу, педагог по сценической речи. Ничего этого у нас нет, никто про это не знает. И когда нас приглашают на сцену, то пишут: просим выйти педагогов, участвовавших в этой постановке. И вместо педагогов выходит один человек. Но я никого особо не информирую. Я всегда пишу «Музыкальный театр Лель». Почему-то это магически действует. А что за этим стоит, никто не знает. Никто не знает, что это делает один человек. Мне это интересно, мне это не сложно. Мы никогда не устаем, когда репетируем. Мы можем репетировать до 11, до 12. Да, мы так очарованы этой музыкой. Она же, понимаете, не выхолащивает, она же заряжает.
1: Наполняет.
2: Поэтому, да, она заряжает, просветляет, и ты не устаешь. Ты, наоборот, можешь работать до бесконечности, да? Так, вот такая удивительная вещь происходит, да.
1: А не мешает тот факт, что у вас такой состав? Дети вырастают, уходят, приходят новые?
2: Не мешает. У меня, как правило, те, кто пришел и окунулся в это, то они до 11 класса остаются. И они у меня тогда уже основные, такие уже обученные, такие актеры стержневые. А то, что правоклассники приходят и уходят, это обычное явление. Опять же, остаются 5-6 человек, которые мне нужны будут и которые будут до конца. И вот так каждый год мы пополняем, обновляем свой состав. Так что приходят все, а кто-то скучает, кто-то начинает в мобильный телефон смотреть. Я эти вещи не люблю. Я говорю: так, ребят, у нас дело добровольное, никто тут насильно никого не привлекает. Поэтому, если вы чувствуете, что вам не интересно, спокойненько вот уходите и занимайтесь тем, чем вам интересно. Вот. Но пока что вот таких уходов массовых не было.
1: Лена Николаевна, вернемся к проекту, который вам принес победу. Эксперты очень высоко его оценили, дали вам такое высокое звание, которое, конечно же, подводит определенную черту, итог вообще всей вашей деятельности с детьми. Это, конечно, наверное, и этот проект получился так хорошо, наверное, благодаря тому, что вы уже прошли, воспитывая детей на шедеврах классики, большой путь с ними. А вот давайте про этот проект, как он называется?
2: «Восточный дневник цесаревича».
1: «Восточный дневник цесаревича». Да. Как родилась
2: проект,
1: его идея?
2: Как это, дети читают «Восточный дневник цесаревича», да. А есть такой в моей жизни человек — Ирина Рамизовна Ахундова, которая для меня является духоносным человеком. Она направила меня на путь духовного постижения мира, приобщения к духовным ценностям, открыла для меня этот мир. И с тех пор я вот на этой стезе уже мы сделали несколько спектаклей. Первый спектакль, который она нам подарила как идею, это «Белый ангел Москвы» о преподобной мученице Елизаветы Федоровны Романовой, родной сестре последней императрицы Александры Федоровны. Если рассказывать, как это все было, это, конечно, на самом деле необычно. Мы оказались в одной школе, у нее там училась дочка, а я руководила театром. Это была школа 717, и театр у меня называется «Робинзон» в честь мюзикла «Робинзон Крузо». И как-то она подходит ко мне, происходит, как я говорю, не случайная встреча, и говорит: вот у вас есть музыкальный театр, не могли бы вы поставить спектакль об удивительном человеке? Елизавета Федоровна Романова, княгиня, дарштадтская принцесса, которая вышла замуж за пятого сына Александра II императора Сергея Александровича. Стала женой губернатора, потом, после того, как его народовольцы убили, она продала все свои сокровища и купила землю на Ордынке, где была построена, возведена Марфа-Мариинская обитель. Вот это было ее предложение в коридоре. В ту пору, не могу сказать, что я была неверующим человеком, но часто храм не посещала и как бы к этой теме приближенной не была. У меня как-то вот внутри все сжалось, и я поняла, что отказываться никак нельзя, и что нужно открыться и пойти навстречу этому человеку. Она мне посвятила тематику этого спектакля. Тут же возник сценарий, потому что нашелся человек, который тоже загорелся этой идеей. И мы с детьми, опять же, 1-10 классов вот поставили этот удивительный драматический спектакль с большим количеством, надо сказать, классической музыки. Я в любые спектакли, и драматические, и музыкально-драматические, вовлекаю очень много классической музыки. Опыт был успешный. Мы тоже получили много грамот от разных конкурсов и даже получили благодарственную грамоту от Московской Патриархии. Год это был 2009. Это как раз 100-летие Марфа-Мариинской обители отмечалось. Прошло много лет, больше 10. Ирина Рамизовна обращается по старой памяти ко мне с другой просьбой. Елена Николаевна, вот сейчас отмечается 130-летие восточного путешествия цесаревича. Вышла книга Андрея Юрьевича Хвалина, историка, писателя, члена Союза писателей, который на протяжении 3 лет расшифровывал собственноручные записи дневниковые цесаревича в архивах и издал книгу. Так она называется — «Восточный дневник цесаревича». И я знаю, какие у вас хорошие ребята, какие у вас прекрасные чтецы и актеры. Мы уже с вами столько знакомы. Я как-то доверяю вашему коллективу. Может, мы с вами с ним встретимся, или вы с ним встретитесь, и попробуете поставить спектакль или как-то эти дневники другим способом прочитать. Встреча состоялась, встреча была очень теплая. Он с таким трепетом, Андрей Юрьевич, принес мне эту книгу с очень красивым портретом юного Николая II будущего. Принесла в класс и стала показывать детям. Говорю: вот, ребята, есть такой интересный документальный материал. Никто об этом ничего не знает. Это писал сам цесаревич, будущий император Николай II, во время своего 9-месячного путешествия в страны Южного Востока. Он посетил очень много стран, и путешествие это длилось по морю и по суше. На военных кораблях, не просто так, а с демонстрацией военной мощи российского государства. Миссия была у него познакомиться с близлежащими государствами, с его руководителями, и предстать перед ними как будущий император. Кроме того, еще это было как великое паломническое путешествие, потому что цесаревич был очень набожным, православным человеком, и семья у них очень набожная. Ему было поручено знакомиться с состоянием церквей, часовен, не только на территории России, там вот Приморский край, Сибирь, который он изучил, уже вернувшись из путешествия в страны Южного Востока, но и в самих странах там тоже есть христианские святыни, и он должен был посмотреть, в каком они находятся состоянии. Путешествие было очень серьезным, подготовка к нему заняла 3 года. Надо сказать, что цесаревич был очень хорошо образован. Он получил полное 13-летнее образование и имел высшее военное образование и 2 университетских – экономическое и юридическое. Он занимался у лучших учителей, образование было, конечно, домашнее, но очень серьезное и качественное, потому что император Александр III строго относился к воспитанию своих детей. И он говорил, что нам не нужен фарфор, нам нужны здоровые русские дети. Не давайте лениться. Дети, которые умеют молиться, в меру шалят. Так оно и получилось, потому что, конечно, получив прекрасное образование, светское и духовное, у лучших педагогов, цесаревич показал потом действительно свои выдающиеся способности. Дело в том, что очень долгое время, и сейчас, к сожалению, внедряется в сознание людей та мысль, что все, что происходило в царской России до революции, стало государство и слабый...
1: Слабый политик, слабый государственный
2: деятель. Слабый царь,
1: деятель.
2: Да, угу. Слабохарактерный, инертный, малообразованный. Все это ложь и клевета, потому что изучение архивных документов все опровергло, и было как раз точно наоборот. Все. Он знал 4 языка прекрасно, на 3 свободно разговаривал, английский, немецкий, французский, на датском мог говорить... Вот у него была блистательная память. Это доказывает хотя бы тот факт, что по статусу он должен был вести ежедневный дневник во время своего путешествия. И, конечно, трудно представить, чтобы он это все записывал во время приемов или посещения каких-то святынь. Он все записывал вечером и записывал очень скрупулезно, с большим количеством деталей. Отчего я поняла, что память была
1: феноменальная.
2: Да. Стиль литературный очень приятный, очень читающий он император. Много классической литературы прочел. И это всегда сказывается в речи человека. Романтическая натура. Он мог позволить себе на остановке выскочить на лужок и собрать ландыши. Вот. Очень был привязан к родителям. Одна из заповедей, почитай отца и мать свою. В дневнике видны все нежные к ним обращения. Вообще дневник раскрывает его как человека, как будущего государственного деятеля, потому что там были какие-то интересные выкладки его, предложения по устройству разных регионов, показывает его как человека милосердного, сострадательного, потому что, когда он вернулся из этого большого путешествия по странам Южного Востока, он должен был посетить Приморский край, Сибирь и всю центральную часть России. Заезжал к казакам, к башкирам, тунгусам, караченам, со всеми общался, очень по-доброму, без всякого высокомерия, и реагировал на бедствия народные. В каком-то селении, значит, случился пожар, население лишилось домов, он сделал большое пожертвование.
1: И все это он отразил в своих дневниковых записях,
2: Все это было написано, да? в дневниковых записях. Написано живым языком, иногда позволял себе какие-то шутки, если ему кто-то из руководителей не очень был симпатичен, но соблюдал всегда этикет и всегда пил за здоровье и благополучие горячо встречавших их дипломатов. К нему относились с большим уважением, потому что знали, что это будущий сосед.
1: А это первое издание его восточного дневника,
2: да,
1: в нашей стране?
2: Да, малым тиражом всего 50 экземпляров. Первое издание, да. Таким образом, мы прикоснулись к совершенно неизвестному материалу. Кроме того, мы сделали необычную по жанру работу. Мы сделали аудиодневник.
1: То есть, мы решили озвучить.
2: Да, мы решили сделать аудиокнигу. И не просто какие-то отдельные главы, а мы записали все 42 недели, и у нас получилось по времени это на 8,5 часов. Очень протяженная запись. Огромный материал. Материал сложный, потому что, ну, все-таки человек он образованный, и писал он не для детей, а для взрослых. И поэтому с большим количеством географических названий, с упоминанием личностей исторических, которые и с ним были, которых он встречал. Населенные пункты тоже какие-то удаленные, надо было правильно делать ударение, поэтому мы посвятили большое количество времени, выверяли, чтобы было правильное произношение этих слов.
1: Там много... То есть большая текстологическая работа,
2: да,
1: была
2: Да, много было
1: проблем
2: иноязычных,
1: да?
2: То есть мы должны были иностранные языки подтянуть тем, чтобы это было хорошее произношение. И заняло это у нас около 3 лет. Но самое интересное, что начинался этот проект, он был инициирован как раз Ириной Рамизовной Ахундовой. Еще раз, ее полная инициатива, она сказала, что надо к 130-летию Восточного путешествия сделать проект «Дети читают дневники цесаревича». И, обратившись к нам, она сказала, что это проект всероссийский, и в нем будет участвовать много школ, из разных
1: регионов,
2: городов.
1: Да?
2: И городов, и регионов, да. Вплоть до Дальнего Востока. Мы радостно взялись за это, и поскольку у нас есть опыт чтецкий, у меня дети участвуют в большом количестве конкурсов по художественному чтению, мне это занятие очень нравится, у нас это получается, у нас огромное количество лауреатов, вот, есть своя методика у меня по интенсивной драматургии про чтение. И они охотно за это взялись, нам это было несложно. Но вот мы, по, опять же, предложению Ирины Рамезны, приняли участие в нескольких передачах на радио «Радонеж», там тоже эта акция была освещена. Дети читают «Восточный дневник цесаревича». У нас там прошло 10 передач, которые мы уже сами записали, мы просто передали записи. 3-5-минутные. Вроде они понравились. Родители, конечно, были в восторге. Но и слушателям было интересно. Материал новый. Услышать голос самого цесаревича, 22-летнего. Потом вдруг какое-то было затишье. Мы продолжали записывать. И, к сожалению, Ирина Марьевна должна была констатировать, что многие из тех, кто взялся за это дело, отказались. По причине того, что сложные тексты, ой, это еще надо выразительно прочитать, чтобы это было интересно, столько там надо выверять, и столько там нужно уточнять, понимать, надо же все это еще осмыслить. И как-то один за другим стали отказываться. Мы стали перед выбором, что делать дальше. 42 недели. Мы, допустим, осилили 9. Это была наша норма.

0: руководствуясь тем, что мы уже прикипели к цесаревичу. Дело в том, что по возрасту он как бы был очень близок к детям. 22 года, озорной, веселый и в то же время серьезно мыслящий, как будущий государственный деятель, делился своими наблюдениями. Детям это все было интересно, и они от его имени выступали, они уже сроднились с ним. Он же стал нам большим другом. И я сказал: ребят, что будем делать дальше? Будем ставить точку или будем продолжать и заканчивать этот проект сами, одни? Но это, говорю, большой, непростой труд. Вот. И они как-то единодушно решили, что мы бросать не будем и предавать нашего царя Николая Александровича не будем.
1: Это они так серьезно восприняли.
0: Серьезно,
1: да,
0: совершенно серьезно, да.
1: В этом проекте.
0: И мы все это одолеем и все сделаем сами. Конечно, дети менялись. Одни уходили, классы менялись, приходили новые. Некоторые читали по 4-5 глав. То есть до такой степени я говорю: ребят, давайте, вот у вас опыт хороший, получилось здорово. Давайте еще, давайте.
1: Только мальчики?
0: Никто не отказывал. Нет, и мальчики, и девочки. Все. Одесса императора читали и девочки. И в спектакле, который мы потом поставили, тоже у нас в роли императора выступали девочки. Это совершенно не мешало.
1: Угу.
0: Сам текст был настолько выразителен. Ну, это уже известный факт, что...
1: А текст человек... разложен по голосам? Или там только один ведущий голос?
0: Нет, там голос самого цесаревича, поскольку это его дневниковая запись.
1: Да.
0: Но то, что даже это было многотембровое исполнение, угу. Там женские голоса разных тембров, это даже было интереснее. Это была такая палитра достаточно богатая. Никого не смущало, что девочка говорит за императора. Совершенно никого. Потому что приковывал внимание сам текст.
1: Угу.
0: Их артистизм. Они же, когда мы делали спектакль, они же уже актерами были. Они уже перемещались по сцене, они уже мы какие-то сценки уже придумывали под каждую неделю. И у нас еще было там 5 хоров, это очень важно. Мы же делали музыкально-драматический спектакль, и хоры опять классические. Мы брали хор «Славься» из Ивана Сусанина опера «Глинки», брали знаменитую вот эту песню «Выйду ночью в поле с конем», брали хор «Боже, царя храни», все 5 куплетов. Мы должны были выучить и спеть, и никто не отказывался.
2: От чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас на частоте 98 FM в эфире. Радиообраз программы «Чистого истока». Я ее ведущая Марина Дружкова. Сегодня мы работаем для вас из студии Серафима Дивеевского монастыря со святой земли преподобного Серафима Саровского, потому что в эти дни здесь проходит научно-практическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского», подведение итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». И сегодня с нами в студии беседует один из победителей этого конкурса, один из 8 достойнейших учителей, получивших в 2026 году высокое почетное звание «Серафимовский учитель» Елена Николаевна Подосенова, педагог дополнительного образования Московской школы, которая руководит музыкальным театром «Лель» на протяжении почти 20 лет. На суд экспертов педагогического конкурса «Серафимовский учитель» она представила уникальный проект «Дети читают восточный дневник цесаревича». Этот проект посвящен 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая Александровича, будущего императора, последнего императора России. Вместе со своими детьми, участниками музыкального театра «Лель», они озвучили 42 недели дневника цесаревича Николая. Это 8,5 часов грандиозный труд, который охватил целых 3 года тщательно кропотливой работы. Итак, возвращаемся в студию. Елена Николаевна, это все параллельно рождались, вот эти мысли, будущий сценарий, часть будущего сценария?
0: Мой сценарий рождался. Я как бы вот так себе выстраивала это. Я думаю, будем чередовать дневниковые записи, концертные такие вот музыкальные номера.
1: Все это шло параллельно?
0: Все чередовалось. И венчали мы наш спектакль, это уже после аудиокниги, хором «Лакримоза» из «Реквиема Моцарта». Вообще очень серьезное произведение. И включали также, например, из оперы «Евгений Онегин» дуэт Татьяны и Ольги. Слыхали ли вы? Потому что, как известно, цесаревич очень любил театр и мировой, и российский, очень любил оперу. И любимым композитором у него был Чайковский. Поэтому я посчитала возможным это сделать. Но это уже было второе действие нашего спектакля. А по случаю, по части книги, вот мы сделали, как я считаю, именно книгу, потому что у нас все недели записаны. Некоторые пришлось поделить пополам. Если это были совсем маленькие дети, им было тяжело, мы делили одну главу дневниковую на 2 исполнителя. Не просто это все было.
1: Да, вот мне интересно, что было самое трудное.
0: И усталость наступила, и дети закончились все. Но надо было заканчивать. И мы нашли ресурсы, кого-то нового подключили, кто-то еще в четвертый раз записал еще одну неделю. И, в общем, мы, я считаю, достойно вышли из этого положения и осилили огромную работу. Я вот вспоминаю

0: Знаю, что прошли мы через тернии. Конечно, отказов никаких не было, но сложности были.
1: А с чем связаны сложности?
0: Текст сложный. По терминологии очень много отсылок к военным терминам, географическим терминам. Надо было в это входить, внедряться, смотреть в интернете обозначения. Надо было изучать эту проблему. Это не то, что взял текст, 2-3 раза прочитал и рассказал. Потом
1: Информацию вы искали уже потом детей?
0: Был большой справочный материал в самой книге Хванина. Угу. Мы могли сразу после каждой недели ознакомиться, кто есть кто. И, кроме того, мы работали над интенционной драматургией. Вот это наше как бы уже индивидуальное, наше свое. То, что мы наработали для себя. Мы должны были выстраивать текст, чтобы он был певучим. И был разговорным, не монотонным. У нас есть своя методика. Например, мы расставляем паузы, которые имеют выразительное значение. Мы какие-то слова делаем акцентными, чтобы фраза была построена не равномерно, а со смысловыми акцентами. И у нас интенционные взлеты, падения. То есть интонация должна гулять по всем регистрам, снизу доверху. Чтобы это было занимательно, я им сказала, что мы должны сделать все дневниковые записи как приключенческий роман. Тогда это будет восприниматься. Ну, так оно и было. Поэтому работали еще и над этим. Сам материал, значит, оказался для нас новый, почему этот проект привлек внимание, и его подача, как аудиокнига детская. Вот мы сделали детскую аудиокнигу на 8,5 часов.
1: Елена Николаевна, а вот эти все комментарии, разъяснения малоизвестных и непонятных нам сегодня слов, географических названий, как донести вот это содержание до слушателя этой аудиокниги? Вы как-то разъясняете?
0: Нет,
1: нам.
0: Никакой комментарий мы не даем, конечно, нет.
1: Как вы предлагаете...
0: В аудиокниге это невозможно.
1: Как это вы предлагаете
0: слушать? Ну, во-первых, это будет слушать взрослая аудитория. Вот. Во-вторых, кто этим заинтересуется, то сами найдут объяснение многим непонятным словам. Я думаю, что это не проблема. Вот для детей это была проблема. Они должны были понять, что они читают. А взрослые справятся с этой задачей прекрасно.
1: А почему, интересно, именно детям решили вот в детском варианте?
0: Ну, во-первых, такая была акция. Дети читают дневник цесаревича. Потому что он сам юный. И это было логично, чтобы привлечь к этому материалу детей. К тому же была возможность познакомить с подлинным императором будущим. Вот. Не то, что вот нам преподносит, а то, какой он есть на самом деле. Послушать его язык, вообще ознакомиться с его мировоззрением, с его духовной практикой. Например, там такие озорные вещи были. Он вот живой человек, и молодежи это близко, потому что не то, что император стоит на пьедестале, и мы, так сказать, должны голову склонять. Нет, с ним можно было пообщаться как с современником. А в будущем в Японии он захотел сделать себе татуировку. Как сейчас это неудивительно. Святой.
1: Да.
0: Царь Николай захотел по молодости делать себе татуировку. Ему это было интересно. А на правой руке он себе изобразил дракона. А потом пишет комментарии, что я прошел через это удовольствие, чтобы больше никогда этим не заниматься в жизни. Вот он сделал такой мудрый вывод. Прошел через это, но принял совершенно правильное решение, чтобы никогда этим больше не заниматься. Там столько всяких интересных по всем главам разбросано мыслей, это надо было бы систематизировать и как бы отдельно, может, с каким-то учебным пособием издать облик цесаревича, как формировалась его личность. Потому что там, например, казаки позволили себе косить на китайской территории. Он говорит, удивляет меня бесцеремонность казаков, как будто у нас своей травы мало. Но он таких вещей не любил.
1: Вы сегодня упоминали, что эта поездка, это его путешествие по странам
0: Южного Востока,
1: Да, имело и христианскую миссию. Он в том числе посещал и храмы, смотрел на их состояние. Расскажите вот об этом, интересно. Нашим слушателям, я думаю, будет узнать.
0: Там, помимо того, что он посещал, у него, значит, поскольку он был человек молитвенный, то каждый день была литургия на корабле. Да.
1: Каждый день?
0: Да. И это входило вот в расписание. Кроме того, он знал примерно, в каких местах находятся православные храмы, в каких находятся часовни. И к тому же в отношении других религий был очень открыт. Он ночевал в юрте, и там стоял Будда. И он описывал, как это было интересно и значительно. Ни в коем случае не осуждая, а наоборот сказал, что это очень красиво, и юрта очень чистая, и поклонение своему божеству вызывает огромное уважение. Поэтому он проявлял уважение и ни в коем случае не осуждение. Это здоровая, нормальная реакция, мне так кажется.
1: Конечно.
0: Столько там всяких интересных ситуаций и деталей мог позволить саркастически там охарактеризовать не очень понравившуюся ему жену какого-то восточного руководителя. Он сказал, что появилась перед нами женщина, тощая, как доска. Ну, мог позволить. Он молодой, он мог, так сказать, записать то, что он считал нужным. Осыпали его цветами, потому что это, понятно, будущий царь. Все в руках держали цветы, и женщины окружали его, засыпали. Он говорит, что я никогда не знал, как даже от них избавиться, и как архиерей поднял руки кверху, чтобы они его не зацеловывали. Да, да.
1: Да, очень интересно. А какие страны он посетил в тот момент? И самые интересные, самые, может быть, яркие, колоритные воспоминания у него вызвали?
0: Ну, вот...
1: Какие места?
0: Египет, Сингапур, Китай, Япония, Сиам, Индия.
1: А в первую
0: очередь... Стран было много.
1: Вот фокус там... его внимания, что в первую очередь попадало? На что он обращал такое особенное?
0: Он делал хронологию, он на все обращал внимание. Там в основном были приемы торжественные, подчас многочасовые, с их национальной едой. И он говорил, что от какой-то там трапезы его чуть не стошнило. Но там были экзотические червяки и все прочее.
1: Ой-ой-ой, да.
0: Ну, восточная кухня. И когда он вернулся на нашу территорию, в Сибирь, сказал, что лучше русской кухни ничего быть не может. Констатация, с кем он встречался, о чем говорил, что он видел, какие произведения искусства, с чем он познакомился. Смешной случай был в Японии, когда они пошли на рынок. Тоже, опять же, живой человек, хотел привезти подарки, красивые вещи ему очень нравились. Вообще он к красоте был неравнодушен. Они купили там японские зонты и шли под дождем под ними. Но японцы хохотали, потому что эти зонты были солнцезащитные. Пропускали воду. Вот. Они не могли понять, почему они так хохочут. Ну, вот такие тоже забавные вещи были.
1: Елена Николаевна, самое главное для вас, что вы вынесли вы лично и ваши дети из этого проекта, когда познакомились с этой темой, когда читали вот эти замечательные заметки?
0: Наша задача – внести свою детскую лепту в очищение имени царя. То, чтобы... восторжествовала историческая правда о том, кем он был на самом деле. Это был умный, образованный, знающий, преданный России человек, очень любящий русский народ, нестяжатель, жил очень экономно. Все свои средства, доставшиеся ему по наследству, он раздавал на благотворительные цели. И надо сказать, что я вот когда сама была в Ливадии, во дворце, была потрясена аскетизмом. Убранство – это были без всякой роскоши комнаты, с большим количеством книг. И меня это просто и как-то слезно навернулись. Я думаю, ну за что вот как так случилось, что таких людей, которые не занимались бизнесом, не накапливали богатство, вот так уничтожили.
1: Открывается ли по-новому император, тогда еще цесаревич Николай, современному
0: человеку?
1: Ну, конечно,
0: для нас это светлая личность. Говоря о том, что он недалекий, что он слабый руководитель, но позвольте, 22 года возглавлять такую громадную страну и привести ее к началу 17 года к тому результату, что Россия вошла в пятерку сильнейших держав, мне кажется, сам факт за себя говорит.
1: Да, конечно.
0: Россия развивалась невиданными темпами. Этого очень боялись. В России отмечали все экономическое чудо, связанное с именем Петра Аркадьевича Столыпина, с его реформами. И поэтому... по многим показателям мы даже уже опережали ведущие государства мира. Было понятно, с чем связано было вот такое сгущение туч над Россией.
1: И крушение нашей
0: Российской империи.
1: Российской империи, да, к сожалению. Ну, я думаю, что наши слушатели захотят услышать хотя бы отрывки из ваших
0: записей,
1: да, дневниковых. Какие вы посоветуете нам прямо сейчас послушать?
0: Был страшный случай в Японии, когда, по существу, цесаревич заново родился. На него было покушение. Набросился полицейский с саблей и нанес ему настоящий удар по голове. Он получил две раны с повреждением черепа. Раны кровоточили, но царь, наш цесаревич, проявил себя очень мужественно. Он был озабочен тем, чтобы народ, который там вокруг него был, не переживал. И он старался как можно дольше оставаться на ногах, хотя крови ушло много, потому что даже сохранились в Японском музее подушки, пропитанные кровью. И говорил, что никоим образом этот случай не убивает мою любовь к японскому народу. Я очень люблю этот народ за его красоту, чистоту, за порядок. Вот он думал как-то больше о том, чтобы сохранить покой в душах людей, которые были с ним рядом. Удивился только одному. Он говорит, только единственное, не могу понять, как же могло случиться так, что этот полицейский оказался с нами двоими только на площади, его сопровождал еще принц греческий, двоюродный брат. И если бы не этот принц, который накануне на рынке, на базаре, купил бамбуковую палку, эта бамбуковая палка и решила исход вот этой неприятной истории, потому что если бы был нанесен второй удар, то царевича могло бы уже не быть живых. И он не мог понять, как японцы, которые только что ликовали и кланялись ему, во время вот этого инцидента печального упали на колени, а потом все разбежались. Никого не оказалось около него. Вот. Ну вот тот прецедент предательства, который потом был и в 17-м году, только уже на нашей земле российской.
1: Так, и вы предлагаете послушать отрывок, связанный с этим...
0: с этим фрагментом, потому что это интересно, как он себя вел и как он об этом рассказывал.
1: Да, очень интересно, давайте послушаем.

0: 28-я неделя. Япония. 29 апреля. Проснулся с чудесным днем, конец которого я бы не увидел, если бы не спасло меня в этот день великое милосердие Господа Бога. 8,5 выехали из Киото в небольшой город Оцу, в Джанрикшах. Удивлялся неутомимости и выносливости наших джанрикши. Поехали в дом маленького кругленького губернатора. Даже у него в доме, совершенно европейцем, был устроен базар, где каждый из нас разорился на какую-нибудь мелочь. Вот тут Джорджи и купил свою бамбуковую палку, сослужившую мне через час такую великую службу. После завтрака собрались в обратный путь. Джорджи и я радовались, что удастся отдохнуть в Киото до вечера. Выехали мы опять в джанрикшах в том же порядке и повернули налево в узкую улицу с толпами по обеим сторонам. В это время я получил сильный удар по правой стороне головы над ухом, повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей. Я только крикнул: «Что тебе?» и выпрыгнул через джанрикшу на мостовую. Увидев, что урод направляется на меня и что никто его не останавливает, я бросился бежать по улице, придерживая рукой кровь, брызнувшую из раны. Повернувшись на ходу еще раз, я увидел Джорджа, бежавшего за преследовавшим меня полицейским. Наконец, пробежав всего шагов 60, я остановился за углом переулка и оглянулся назад. Джордж, мой спаситель, одним ударом своей палки полил мерзавца. Когда я подходил к нему, наши джанрикши и несколько полицейских тащили того за ноги. Один из них хватил его же саблей по шее. Все ошалели. Чего я не мог понять, это то, как Джордж, я и тот фанатик оказались одни посреди улицы. Почему никто из толпы не бросился помогать мне и остановить полицейского? Из свиты, очевидно, никто не мог помочь, так как они ехали длинной вереницей. Мне же пришлось всех успокаивать, и я нарочно оставался подольше на ногах. Рамбо сделал мне первую перевязку, а главное – остановил кровь. Затем я сел в джанрикшу, все окружили меня, и так шагом мы направились в тот же дом. Народ на улицах меня тронул. Большинство из них становилось на колени и подымало руки к лицу в знак сожаления. В доме губернатора мне сделали настоящую перевязку и положили на диван. В поезде и в карете в Киото голова сильно ныла, но не от раны, а от туго завязанного бинта. Как только приехали к себе, сейчас же врачи приступили к заделке повреждений на голове и к зашиванию ран, которых оказалось две. После скудного обеда лег спать с мешком льда на башке. Вот как, благодаря милости Божьей, этот день благополучно окончился.
1: Вы только что слышали фрагмент из музыкально-литературной композиции «Восточный дневник цесаревича», которую поставил музыкальный театр «Лель» Московской школы номер 152. Постановка создана по одноименной книге писателя Андрея Хвалина, председателя юбилейного комитета «Восточного путешествия» цесаревича Николая Александровича.
2: Я, конечно, предвосхищаю снова главный вопрос, который появился, наверное, сейчас к концу беседы у нашего слушателя. Где мы можем в полном объеме вот эти 8,5 часов аудиокнигу по «Восточному дневнику цесаревича Николая» послушать?
3: Андрей Юрьевич Хвалин образовал свой имперский архив, в котором выкладывают очень важную информацию из разных исторических источников. И он попросил, чтобы мы, значит, аудиокнигу разрешили ему вот так транслировать по неделям. Он рад, когда к этому архиву прикасаются люди и берут из него информацию. Правда, когда я поинтересовался, а могут ли родители смотреть и слушать этот имперский архив, он сказал: конечно, и чем больше, тем лучше.
2: Я очень надеюсь и верю, прям дерзаю верить в то, что аудиокнига по «Восточному путешествию» путешествовать с царевичем Николаем, его дневнику, будет в ротации у нас на радиообраз. Очень хотелось бы этого. И мы с Еленой Николаевной перед нашим эфиром уже договорились, что постараемся это сделать. Я только могу пожелать вам сил, вдохновения, благословения Божия на ваши большие труды, чтобы у вас появлялись новые работы.
3: Спасибо. Я как раз думаю о том, что было бы неплохо собрать материал о супруге Николая Александровича, Александре Федоровне, о ее любви к семье, о ее преданности мужу и их замечательных дочерях, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея. Мне бы хотелось дальнейшую работу посвятить императрице и их детям.
2: Спасибо, Елена Николаевна. Еще раз вас благодарим. Благодарим, что уделили нам время, несмотря на такой очень интенсивный, плотный график вот этих дней, связанных с мероприятиями, посвященных подведению итога конкурса. Еще раз поздравляем вас с этой чудесной, заслуженной абсолютно победой. А я напомню, что сегодня в радиостудии Дивеевского, Серафима Дивеевского монастыря мы беседовали с победителем конкурса, обладателем звания Серафимовский учитель Еленой Николаевной Подосёновой, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов России, а также руководителем детского музыкального театра «Лель» при общеобразовательной школе 152 города Москвы. Спасибо вам, Елена Николаевна.
3: И вам спасибо за беседу и за интерес к этой теме.
2: До свидания.
3: Всего доброго.
4: От чистого истока.

0: слушаете «Радио Образ». Каждое воскресенье слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17:00 на «Радио Образ».
1: «Дети Христовы».
2: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8:30 до 9:30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
1: Доброе утро на «Радио Об.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года издателем Николаем Матвеевичем Бернардом после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится 12 характерных картинок. В прижизненных изданиях Юргенсона 12 характерных картин, позже 12 характеристических картин. Одна из самых ярких и образных пьес – «Сентябрь. Охота». Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов со множеством охотничьих собак. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Александр Пушкин.

Известно, что композитор Морис Равель 5 раз участвовал в различных музыкальных конкурсах, но так и не был удостоен первой премии. Причем в 1905 году, после предварительного прослушивания, его даже не допустили к участию. Решение жюри покажется странным, если вспомнить, что к этому времени Равель уже сочинил такие фортепианные пьесы, как знаменитая «Павана, почивший инфанти», «Игра воды», а также «Струнный квартет», произведения яркие и интересные, сразу завоевавшие любовь публики и оставшиеся до наших дней одними из самых репертуарных его произведений. Отказ в участии не оставил равнодушной музыкальную общественность Парижа. На страницах печати разгорелась дискуссия, в которой на стороне Равеля выступили Габриэль Фаре и Ромен Ролан. В результате этого дела Равеля Теодор Дюбуа вынужден был покинуть пост директора консерватории. Его преемником стал Фаре. Сам Равель не вспоминал об этом неприятном инциденте даже в кругу близких друзей. Нелюбовь к излишнему общественному вниманию и официальным церемониям была ему присуща на протяжении всей жизни. Так, в 1920 году композитор отказался от получения ордена почетного легиона, хотя имя его было опубликовано в списках награжденных. Это новое дело Равеля опять вызвало широкий отзвук в прессе. Сам он об этом говорить не любил. Однако отказ от ордена и нелюбовь к почестям вовсе не говорит о равнодушии композитора к общественной жизни. В годы Первой мировой войны Равель, будучи признан негодным к военной службе, добивается, чтобы его отправили на фронт сначала в качестве санитара, а потом водителем грузовика. Не удалась лишь попытка композитора перейти в авиацию из-за больного сердца. Небезразличной оказалась ему и организация в 1914 году Национальной лиги защиты французской музыки и ее требование не исполнять во Франции произведения немецких композиторов. Морис Равель написал в Лигу письмо с протестом против подобной национальной ограниченности –

этой удивительной изящной музыкой сразу чувствуешь эпоху. Она будто переносит нас в старинную гостиную, на салонный вечер. Ее автора большинство из нас знают по комедии «Горе от ума». Но Александр Сергеевич Грибоедов был еще и замечательным пианистом, вдохновенным импровизатором. Как было принято в русских дворянских семьях, он учился музыке с детства. По воспоминаниям современников, в его игре чувствовался и тонкий вкус, и сила, и редкая мелодическая щедрость. А Михаил Иванович Глинка в своих записках называл Грибоедова очень хорошим музыкантом. Именно Грибоедов по возвращении из поездки на Кавказ поделился с Глинкой мелодией грузинской песни, на которую позже Пушкин написал стихотворение. Так родился романс «Не пой, красавица, при мне». Свои сочинения Грибоедов не записывал, предпочитая живую импровизацию. Да и любительское музицирование в то время редко фиксировалось письменно. Нотная запись обычно была делом профессиональных музыкантов и издателей. До нашего времени примерно из 20 сочинений Грибоедова сохранились всего лишь 2 вальса. При жизни он часто исполнял их в светских салонах Москвы и Петербурга. Их рукописные нотные копии расходились среди друзей и знакомых. После его смерти вальсы опубликовали в музыкальном приложении к популярному в XIX веке литературно-музыкальному альманаху «Лирический альбом». Особенно знаменит вальс «Ми минор», который считается первым русским фортепианным вальсом. И дело здесь не в хронологии, а в характере. Под музыку Грибоедова хотелось не кружиться в зале на блестящем балу, как под пышный венский вальс, а прежде всего тихонечко мечтать. Это та самая русская меланхолия, которую потом так ценили в отечественной лирике. Особая нежность, будто человек хочет выразить важное, но не решается говорить вслух. Светлая грусть и в то же время внутреннее достоинство. Это и есть русский вальс. В вальсах Грибоедова слышится не только изящество салонной музыки XIX века. В них живет тихая история большой любви. В Тифлисе, в доме князя Александра Чавчавадзе, Грибоедов давал его дочери Нине уроки музыки. В 1828 году они обвенчались, а уже в начале следующего года Нина узнала о трагической гибели мужа. Их семейное счастье продлилось меньше половины года. Но княжна не рассталась с памятью о супруге. Она часто играла его фортепианные пьесы для друзей и близких. Сегодня вальсы Грибоедова звучат в постановках его «Горя от ума». Они стали музыкальной краской своей эпохи. Но если прислушаться, в них есть и что-то вневременное. Умение говорить о важном с помощью простых средств. Тихо, прозрачно, но с глубоким чувством.

0: Музыкальные мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: Золотая осень. Борис Пастернак. Осень, сказочный чертог, всем открытый для обзора. Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера. Как на выставке картин, залы, залы, залы, залы, вязов, ясеней, осин в позолоте небывалый. Липы обруч золотой, как венец на новобрачной. Лик березы под фатой, подвенечной и прозрачной. Погребенная земля под листвой в канавах, ямах, в желтых кленах флигеля, словно в золоченых рамах, где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный, где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно. Так бушует, что ни шаг, под ногами лист древесный, где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, и зари вишневый клей застывает в виде сгустка. Осень. Древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ-каталог перелистывает стужа.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. В Нижегородской епархии прошел турнир за Суперкубок Епархиальной Лиги по мини-футболу. Подробнее об этих событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. На встрече выступят сотрудники гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии Ирий Андрей Рузанов. Мероприятие пройдет в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Начало 18 часов. Прокомментировать предстоящее событие мы попросили руководителя социального отдела Нижегородской епархии Ирия Андрея Рузанова.
1: Во-первых, хочется отметить, что такое патриаршая гуманитарная миссия по благословению святейшего патриарха Московской Всей Руси Кирилла, основанная в 2023 году. Это масштабная церковная программа помощи. Направление работы гуманитарной миссии патриаршей – это непосредственно новые регионы нашей страны, Донбасс, Новороссия, а также приграничные регионы, куда направляются волонтеры, начиная от больничного служения госпитального и заканчивая волонтерскими работами. Это восстановление жилья, юридическая, психологическая, медицинская помощь, гуманитарные грузы. Это много, такая масштабная, большая работа всей Русской Православной Церкви. И вот встреча, которая будет 2 октября, это приедут представители вот именно этой патриаршей гуманитарной миссии, и мы призываем всех посетить это мероприятие для того, чтобы увидеть тех людей, которые непосредственно туда едут, и пригласить к участию также новых волонтеров, чтобы показать, насколько важна вот эта работа, насколько важно это вот такое доброе делание.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии Ирия Андрея Рузанова. Напомним, что встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. К другим новостям. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и Всей Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский и Всей Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях предстоятеля, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоялся турнир за Суперкубок Епархиальной Лиги по мини-футболу. Он прошел на Нижегородском стадионе «Ради» и был приурочен к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. Соревнования были организованы отделом Нижегородской епархии по делам физической культуры и спорта совместно с Нагорным благочением при поддержке Министерства спорта Нижегородской области. В турнире приняли участие 8 команд из разных благочений епархии. Они были разделены на 2 группы. По результатам группового этапа определились полуфиналисты. По итогам турнира обладателем Суперкубка Епархиальной Лиги по мини-футболу и золотых медалей стала сборная Московского благочения. Серебряные награды достались команде Воскресенского благочения, бронзовой команде Дальнеконстантиновского благочения. Помимо медалей и кубков, призерам были вручены дипломы от митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, а также иконы святого благоверного князя Александра Невского. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%, ветер северо-западный 3 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают –

0: Они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM. Добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Топ-топ.
2: Автор.
1: Композитор Станислав Пожлаков. Слова Алексей Ольгин.
3: Песню «Топ-топ, топает малыш» написал композитор Станислав Пожлаков в 1963 году, посвятив первым шагам своей дочери Юлии. Песня стала очень популярной в Советском Союзе, особенно после исполнения ее юной Ирмой Сахадзе в 1965 году. «Топ-топ» стала одной из самых любимых и известных детских песен в СССР, заслужив статус классики советской эстрады. Композиция с ее простой и доброй мелодией, а также искренними словами, смогла завоевать сердца многих поколений советских детей и их родителей.
1: Исполняет Ирма Сахадзе.

0: Малая Родина.
1: Городец – один из древнейших городов нашей страны. Родина самых разнообразных и удивительных народных промыслов. Сегодня древние промыслы и ремесла возрождаются, продолжая традиции прикладного народного русского искусства. В современном городце существует более 20 народных промыслов. Расскажем о некоторых из них. Городецкая роспись – уникальное явление русской национальной культуры. Это народное искусство соединило в себе черты художественного своеобразия народной живописи, корни которой уходят в глубину веков. Роспись, которая теперь называется Городецкой, родилась в Поволжье, в деревнях, расположенных на берегах чистой и светлой речки Узолы. Свои изделия крестьяне привозили продавать на ярмарку в село Городец, поэтому роспись, выполненная на этих изделиях, и получила название «Городецкая». История неповторимой сюжетной росписи насчитывает уже более полутора веков. В своих композициях крестьянские художники открывали уникальный своеобразный мир. Среди самых распространенных сюжетов росписи – гулянье, чаепитие, знаменитый городецкий конь с садником, народные праздники. Роспись насыщена богатством красок русского лета, с его луговым разнотравием, озарена ярким полуденным солнцем, будто заливающим ослепительным светом пышные гирлянды цветов и причудливых птиц. Среди обилия деревянной продукции, выпускаемой заволжскими мастерами, более всего известны городецкие прялки, продававшиеся на ярмарках и расходившиеся затем по всей России. Именно с них и получила распространение знаменитая городецкая роспись, один из самых знаменитых художественных промыслов России, ярчайшее явление так называемого наивного искусства. Во всем Поволжье были известны городецкие плотники. Они строили расшивы, баржи, беляны, украшая их борта затейливой глухой резьбой. Постепенно резьба по дереву внедрялась в крестьянскую архитектуру, а это усиливало значение декоративного искусства в деревенском быту. Искусной резьбой украшали шкатулки, небольшие панно, оклады икон, пряничные доски для печати пряников и мелкую скульптуру. Мастера-резчики работали над резными иконами, используя художественные приемы, идущие от искусства Древней Руси. Изделия городецких резчиков всегда отличались виртуозностью исполнения и благородством художественной манеры. Сегодня в Городецком краеведческом музее хранятся прекрасные образцы резьбы по дереву. Городецкая золотная вышивка – еще один старинный и уникальный вид высокохудожественного народного искусства. Богато украшенная золотой вышивкой одежда и платки были обязательными элементами гардероба состоятельных женщин крупнейших купеческих городов Нижегородского края. Сверкающий узор украшал праздничный костюм, и это была гордость семьи. Его бережно хранили и передавали по наследству от матери к дочери. Сложная техника золотного шитья требовала специального обучения. Крупным промысловым центром золотой вышивки Нижегородской губернии и являлся Городец. Городецкие мастерицы великолепно владели труднейшим ремеслом золотого шитья. Они пользовались разнообразными приемами вышивки для украшения не только праздничной городской одежды, но и одежды в народном стиле, а также вещей крестьянского быта, например, полотенец, которые сопровождали весь уклад древнерусского быта. С древних времен в городце производилась ковка и литье. Изготавливались якоря, топоры, колокола и различные бытовые предметы. В Петровскую эпоху боярин Стрешнев построил в городце якорный завод. Петр I высоко оценил работу завода, и городецкие якоря были мечены особой меткой и без ведома государя не продавались. Далеко по России шла слава и о городецких колоколах, которые воспроизводили оригинальный малиновый звон, так как при отливе в колокола добавляли серебро, чтобы они лучше и дольше звучали. В 70-х годах XIX века возникло в городце металлопроизводство. На литейном заводе Кузнецова производили металлические архитектурные украшения для домов. До сих пор сохранились винтовые лестницы и красивые крылечки с кованым кружевом навесов, железные двери с засовами, металлические ставни на окнах, металлическая отделка на трубах крыш. издавна славился городец пряничным производством. В больших количествах поступали пряники на Нижегородскую ярмарку, а оттуда они расходились по всей России. Пряники отличались по размеру и вкусу. Большие и маленькие, медовые, мятные, на патоке, с добавлением различных пряностей. Изображения на пряниках тоже были разнообразные. Фантастические птицы, лошади, петухи, всадники с саблями, гуси, рыбы и цветы. Не забыто производство пряников и сейчас, как и много лет назад, хорошим подарком считается вкусный и ароматный городецкий пряник. Совсем недавно в городце создан крупнейший центр народных промыслов и ремесел «Город мастеров», который и объединил воедино все мастерские городца. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Мы видим ее каждый день, но нам и в голову не приходит, что этот предмет кто-то изобретал. Кажется, он был у нас всегда. Но даже такая простая вещь, как ложка, имеет свою историю. История ложки начинается еще во времена неолита. У нее было одно предназначение – доносить еду до рта. Строго говоря, ложки тогда не было. Были вырезаны рога, кости, раковины, ореховая скорлупа. Все, чем можно было черпать. Научившись плавить металлы, люди стали делать ложки из них. Примерно за 3000 лет до нашей эры ложки делали из обожженной глины. Древние египтяне использовали преимущественно ложки из бронзы, а жители Эллады – из серебра. Когда именно на Руси стали использовать этот прибор, неизвестно, но установлено, что первую серебряную ложку отлили для Владимира Красносолнышка в 998 году. Забавно, но европейцы начали применять ложки на несколько веков позже. В Европе пищу предпочитали есть руками. За всю историю ложки ее форма немного менялась, но суть всегда оставалась прежней. В ней было три части – черпало, или по-простому хлебало, для набирания и переноса, держало, предназначенное для управления ложкой, и перемычка, соединяющая первое и второе. Примерно до середины 17 века ложки делали с коротким держалом, но потом в моду вошли жабо, поэтому пришлось удлинить ложки в несколько раз.
2: Интересный факт. Выражение «бить баклуши» появилось у ложкарей. Баклушами называли заготовки для деревянных ложек. Разбивать полено на баклуши считалось среди ложкарей самой простой работой. Сложнее было вырезать из заготовки ложку и расписывать ее. Поэтому про человека, который ничего не делает, говорят, что он бьет баклуши.
1: А вот к концу 19 века держало стало более широким и плоским, чтобы его можно было удерживать тремя пальцами. Мода на кофе и чай привела к появлению ложек маленького размера. Появились разновидности ложек – чайная, суповая, десертная, салатная. Сегодня основными материалами для изготовления столовых приборов, в том числе и ложек, являются нержавеющая сталь, иногда с покрытием из золота и серебра, алюминий и пластмасса. А вот деревянные ложки в быту уже почти не встречаются. Они больше используются как элемент декора, а также как музыкальный инструмент. –

0: Горит куста малиновый фонарь, и солнце льет березовые пряди. Не бей отбой, невидимый звонарь, останови мгновенье Бога ради. И в тишине невысказанных стров замри, душа, забудь о предстоящем. Тебе всегда на час покой и кров, тебе дано напиться настоящим, а осень не унять. Бесценный дар огнем горит, жонглирует цветами, и не залить слезами тот пожар, пока он сам гореть не перестанет. Ольга Альтовская.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 12 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачной погоды без осадков. Столбики термометров покажут плюс 11 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Снегурочка для зэков. И вот наступал он, этот желанный день. Ее одевали воздушные с блестками платья, вплетали в косы по большому банту на ноги скрипучие легонькие сапожки. Она пряталась за елкой, маленькая девочка-снегурочка, начитавшаяся и наслушавшаяся сказок про красоту неописуемую принцесс, королев, волшебниц, ждала ответственный прекрасный момент своего выхода. «Кто на праздник нам пришел?» Пошла тихонечко, грациозно, переставляя ноги в белых сапожках, тряхнув кудряшками в темное пятно зала, выхваченное елочным многоцветием, пошла. Праздник, Новый год, светлое томление. И вот уже вдохнул устоявшийся запах гуталина, и вот уже бритые затылки обступили чистоколом крошечную потешную девочку, маленькую красавицу из забытой детской книжки. С тех пор многое подзабыла она в том новогоднем сценарии. Но густой запах гуталина, впечатанный в ее осязание, стал символом Нового года, ее праздника. И праздника тех, для кого вступала она в этот искрящийся прогуталиненный круг. Уголовников, малолетних правонарушителей, зэков. Здесь, в продуваемых ветром степях, где небольшая, но на безрыбье значительная гора милостиво разрешила окружить себя маленькому поселку, обосновалась колония. Колючая проволока, вышки, серые однообразные корпуса. Зона. А за зоной — свобода. Клочок земли, по которому мелкой рябью дома сотрудников. Этот кусочек свободы густо населен. Колония большая, а поселок на отшибе, поэтому все здесь родившиеся и выросшие приобретают эту свободу себе в наследство. И Лариса Ивановна Соколова ее приобрела. И хоть грезила сказками, принцессами да хрустальными башмачками, жизнь спокойно и бесстрастно подвела ее к единственному решению — остаться здесь, чтобы жить, выучиться, выйти замуж, родить дочку. Каждое утро скрип глухих засовов, пропуск в окошечко, в зону, из зоны, с работы, на работу, будни, праздник, как спичкой чиркнули, опять будни. Давно ее знаю. Конечно, не со Снегурочкиной поры, но все равно давно. Для меня работающие в зоне люди – пятижильные страдальцы, обреченные на ранний цинизм, толстокожесть. Иначе как выстоять здесь за колючей проволокой ограждения? Больше у меня таких знакомых нет. Лариса – единственный психолог в колонии для несовершеннолетних, с которой свела судьба. И я так до сих пор и не знаю, что входит в обязанности такого психолога. Ну, наверное, тестировать ребят. Наверное, распространять среди них анонимные анкеты типа «раскаялся, не раскаялся», «встал на путь исправления, не встал на путь исправления». Наверное, проводить с ними индивидуальные беседы с глазу на глаз. Но Лариса как-то по-другому живет здесь. Как-то по-другому мыслит и чувствует. Она в самой гуще зэковской жизни. Она вписана в нее не случайной, а очень твердой, очень ясной прописанной строкой. Как-то, находясь в зоне, я попыталась провести эксперимент. Спросил одного, другого, третьего заключенного, кем работает Лариса Ивановна Соколова в колонии. Один плечами пожал. Да я сюда попала, она уже тут была. А другой вообще замахнулся. Заместителем начальника колонии вроде. Третий сказал, не знаю. Дал совет заглянуть в личное дело. А четвертый, тот не промах оказался. «Психолог», — возвестил радостно. У нее на двери кабинета написано «психолог». А на мой вопрос, чем занимается психолог в колонии, выдал. Спектакли ставит. О спектакле особый должен быть разговор. Спектакль действительно был. На прошлый Новый год. Лариса сама написала сценарий. Судьба подростка после зоны. Она не стала закруглять в нем острые углы, как есть, так и есть. Пожил немного по-человечески и замотала парня. Неразделенная любовь, нехватка денег, соблазны свободного мира. Пусть, пусть узнают себя, пусть размышляют, пусть пугаются, пусть готовятся к тому, что такая желанная для них здесь свобода — это и борьба, и разочарование, а еще труд, страшный труд над собой. Пусть готовятся. Сценарий ребята утвердили. Важно кивали головами на Ларисины вопросы, все ли здесь по правде, а роли стали распределять, чуть не передрались. Торопились к новогоднему празднику. Прогоняли сцены по 100 раз, декорации сами из подручных средств изобретали. Только какие у малолетнего зэка с подручные средства? Парадный берет да валенки, да фирменная курточка с биркой. А вот Лариса, та, конечно, снабдила декорациями все 3 действия спектакля. Ситцевый, почти неношенный халат, цигейковая дочкина шубка, мужнина кроличья шапка, скатерть в крупную зеленую клетку, а косметика. От тайваньских румян до французской туши для ресниц гримировались мальчишки на совесть. Сижу в первом ряду. И вдруг вижу, как герой спектакля чем-то бросается в другого героя спектакля. Разглядела. Моя любимая, моя старенькая плюшевая собака. А вечернее платье жены главаря банды из наших кухонных занавесок. «Мама, мама!» — делится наболевшим дочка Ларисы Наташа. Лариса и сама играла в спектакле. Ту самую жену самого главного бандита. Не педагогично? Легко рассуждать, что педагогично, а что нет в просторных кабинетах с видом на Кремлевскую набережную. А здесь, на маленьком кусочке земли, у подножия горы в 1000 километрах от Кремлевской набережной, на клочке, обнесенном колючей в 3 ряда проволокой, надо жить. И жить по правде. Я не написала ни одной рецензии на театральную постановку. Я не шибко разбираюсь в премудростях режиссуры, но говорю с уверенностью. В том спектакле, в каждой сцене его, в каждой фразе, в декорациях из старых одеял и Ларисиных занавесок, из фанерных разрисованных щитов, в перепутанных фразах и подсказках громких шепотом из-за занавеса, жила правда. И уж тогда-то, расхаживая по сцене в Ларисиных шарфах, бессовестно перевирая текст, мальчишки верили, что они вырвутся. Верили, что и свободу они так же одолеют, как одолеют свой срок, как одолеют страшный прокол в только начавшейся биографии. Правда, потом, позже спектакля, как-то перестали работать. Интерес к ним пропал, заряд оптимизма поугас, ребята больше отшучивались, а то и избегали разговоров на эту тему. Лариса считает, что в последнее время сюда попадают особенно морально изуродованные парни. Жизнь так прошлась по ним своим тяжелым катком, что они, не успев побыть детьми, стали стариками, циничными, изуверившимися, слабыми. Таких спектаклем не разбудишь. Что делать? Ее должность еще никто пока не упразднил, и она каждое утро протягивает в окошко дежурной части свой пропуск и проходит в зону. И опять будни, будни. Как спичка чиркнет праздник, и опять будни. Все привыкли, и сотрудники, и ребята, что она Снегурочка завсегдатай. И хоть теперь дочка ее Наташа много старше той девчушки в бантах и белых сапожках, а Снегурочка так и осталась ее безоговорочным общественным поручением. Да и правда, если подумать, кого еще отправить с Дедом Морозом к новогодней елке с подарками? Повариха? Несколько не стройна. Учительница литературы? Бабушка 2 внуков и 1 внучки. Секретарша в канцелярии могла бы, но у нее нет допуска в зону, да и боится. Зэки, кто знает, что у них на уме. И она в очередной раз пишет сценарий, вплетает в свои белокурые кудри синтетическую косу и вокруг елки водить хороводы в пропахшем гуталином и обвешанном серпантином клубе. А еще конкурс снежных фигур на зоновской территории. Вот уж где есть разгуляться неуемной фантазии нагулявшихся на свободе любителей приключений. Со всех сторон таращат глаза удивительные создания. Лопоухий щенок, очень ласковый и очень добрый. Заяц в легкомысленном малиновом макинтоше. Лошадь, очень смахивающая на медведя. Фигурки животных, узорчатые терема. Герои популярных мультиков, вылепленные из снега, разрисованы акварельными красками руками детей. Да так умело! Так мастерски, что хочется спросить, они что, все в изостудии занимаются? Но я не задаю этот вопрос. И так все ясно. Длинный ряд колючей проволоки, смотровая будка с неуклюжей фигурой часового в тулупе и в валенках. Долго, до самой весны, держались снежные фигурки. Лариса особенно полюбила зайца с улыбкой до ушей. Всякий раз, входя в зону, она искала его глазами. Но пригрело солнышко, стала ее любимица, товарищи подтаивать. «А мы на следующую зиму? Давайте ледяной дворец, давайте!» Игорь Ромашкин стоит рядом и тоже смотрит с сожалением на подтаявшего зайца. «Игорь, да тебе ж осталось!» — говорит она растерянно. Он и сам уже вспомнил. «Полгода, к августу домой. Жалко!» — произносит он тихо и очень неожиданно для Ларисы и для себя самого. Не первый раз встречается она с таким настроением малолетнего ее контингента. Ей ведь пишут. Сначала очень много, длинно, откровенно. Она высчитала эту закономерность. Освободившийся паренек где-то полгода живет еще воспоминаниями о колонии. Ее проблемы, ее радости и печали, ее праздники и будни пока его. Но вот постепенно он увязает в сегодняшней жизни, прирастает к ней. Письма приходят реже, к праздникам в основном, к Новому году. А на первых порах очень часто врывается в ее дом крик мальчишеского письма: «Лариса Ивановна, в зоне было лучше, я там жил, нужен был, интересен был, а здесь я никто, а здесь я никому на свете не нужен». Она знает цену этому страшному, этому свободному миру. Она знает, как сильны его жернова, походя перемалывающие человеческие судьбы. И когда она видит, как новичок-волчонок, не знающий нормальных человеческих слов и без стеснения посылающий подальше всех зоновских педагогов, постепенно оттаивает, начинает прислушаться к ее словам, а потом обязательно рассказывает ей все и обо всем, а потом ходит следом, стараясь услужить и сделать приятное. Она с ужасом думает, что, отмотав срок, отбыв под ружьем положенное, он опять вернется в тот мир, который отторг его, мир, которому наплевать на его судьбу, на его очистившуюся душу и посиневшие глаза. И, помыкавшись, поискав справедливости, он опять загремит в привычный зоновский режим, но уже не в детскую колонию, а в настоящую зону, где нет утренников, новогодних елок и психологов, совмещающих в себе снегурочек, а есть жестокая по страшным законам жизнь. Так зачем, ради чего она изо дня в день приходит сюда? Ради чего она жизнь свою подчиняет этому зоновскому режиму? Конечно, хлеб насущный, конечно. Было бы здесь у подножия насупившейся горы хореографическое училище или студии изобразительных искусств, кто знает, может, способные выпускницы гордились бы. Может, большое будущее ей было бы обеспечено. Но в их поселке нет спроса на балерины, художники тоже не кстати. А вот педагоги, психологи, хорошие педагоги, хорошие психологи. Так напрасен ли ее труд? Иногда ей кажется, нет. Когда письмо с воли: «Женился, жена добрая, красивая, как вы, на вас очень похожа». Или такое вот: «Не волнуйтесь, больше не задурю, вы мне глаза открыли». Или когда уткнется в ее колени мальчишка и разрыдается, устав врать, изворачиваться, бояться. Слезы всегда считала она обнадеживающим началом. Их дождаться непросто. Ее воспитанники изо всех сил стараются не плакать. А иногда... иногда бывает совсем черно на душе. Лариса Ивановна Соколова – общественный обвинитель на суде. Слушается дело об убийстве. Молодую женщину, мастера производственного обучения, два воспитанника затащили на чердак, изнасиловали и убили. Жутким холодом дохнула на нее зона. Никогда не возникало страха за себя. Ребята приходили в ее маленький кабинетик в подвале запросто. Сколько вечеров провела она с ними, пока готовили спектакль, резали, клеили, пилили. А поздние репетиции? Что это, наивность? Ведь зона. Лариса, зона. Маленькая Снегурочка приходила в зону с новогодними подарками и открытым сердцем. С тех пор она и зовет их, мальчишки. Теперь она, общественный обвинитель, бросает в зал такие гневные слова, что судьи переглядываются. Ухмыляющиеся подонки на скамье подсудимых изо всех сил стараются сохранить на лицах выражение беспечности. Но психолог, Лариса Соколова, хороший психолог. Она видит их плохую игру, и она их не боится. На следующий после похорон день к ней в ее маленький кабинет в подвале пришла делегация почерневших лицом мальчишек. «Простите нас. За них простите». После той страшной истории решили никаких елок больше не устраивать. Но за месяц до Нового года нет-нет и проскальзывала в разговоре. Скоро праздник. Самый красивый, самый-самый. А муж Ларисы, тоже работающий в зоне мастером профтехучилища, тот прямо спросил: «Ты что ж это, Снегурочка, сценарий не пишешь? Ждешь до последнего, а потом ночами сидеть?» «А я уже написала», — неожиданно для самой себя сказала Лариса. «А костюм Снегурочки с того года лежит. Что ему сделалось?» «Да», — сказал муж. «Зэков исправляешь, а самой, как видно, уже не справится». И вот опять засверкали на елке шары да сосульки. Опять забурлила зона с заботами о предстоящем новогоднем торжестве. Подарки. Несколько мандаринок, пачка печенья, шоколадная медаль разложили в красивые пакеты. Гора пакетов, большая зона, много мальчишек. И опять вступила она в украшенный серпантином зал, и как в далеком-далеком детстве пошла грациозно в белых валенках, не раздобыли сапожки, в чистокол бритых затылков, с сердечными незамысловатыми словами ночью написанного сценария. И притихшие мальчишки выстроились в очередь за новогодними кульками и не толкались, и пропускали друг друга вперед. А она, отыграв Снегурочку, выплела синтетическую косу из кудрявых своих волос, сняла отороченные ватой с блестками старое свое пальто и оказалась в красивом, сшитом специально к празднику нежно-розовом костюме с тоненькой ниточкой жемчуга. Села в уголочке и наблюдала за новогодней суетой, пока не подошел Игорь Ромашкин, не протянул половинку мандарина. «Через полгода домой», — сказал он. «Только бы не сказал, что не хочет домой. Только бы не сказал». В Новый год очень не хотелось строить нерадостные прогнозы. Он промолчал. А когда морозная новогодняя ночь опрокинула над зоной мешок мелкой звездной мелочи, и она зависла над расчищенными дорожками, над вышкой, над часовым с ружьем, над светящимися окнами клуба, она вышла тихонечко, потому что дома ждала Наташа, ждал муж. И вообще она очень устала сегодня. А на сугробе слева от клубной двери стоял заяц. Большой, нескладный, с улыбкой до ушей. Первая снежная фигурка в предстоящем конкурсе. Заяц был очень славный, но не такой, как тот, растопленный по весне. Да и не мог он быть прежним. Год прошел, а за год многое меняется.

0: слушаете «Радио Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Гусыня и гусята. Есть одна очень поучительная притча о гусыне, которая поможет подрастающему поколению понять, насколько велико служение матери своим детям и насколько велика жертвенность ее любви. В жаркий день вывела мать гусыни на прогулку своих маленьких гусят. Она впервые показала детям большой мир. Этот мир был ярким и радостным. Сладкие зеленые стебельки, теплое и ласковое солнце, мягкая прохладная трава и вокруг множество голосов пчел, жучков, шмелей и бабочек. Гусята были счастливы. Они стали расходиться по огромному зеленому лугу. Когда жизнь счастливая, а на душе мир и покой, а матери часто забывают. Стала гусыня звать своих детей, но они не слушались. И вдруг небо покрыли темные тучи, на землю упали крупные капли дождя. И гусята поняли, что мир не такой уж уютный и беззаботный. Только тут все они вспомнили о матери. Подняли они свои маленькие головки и побежали к ней. А гусыня подняла крылья и прикрыла ими всех своих детей, спрятала от дождя, града и ветра. Крылья существуют для того, чтобы прикрывать детей, а потом уж для того, чтобы летать, подумала она. Под крыльями было тепло и безопасно, а откуда-то издалека доносился грохот грома, вой ветра и стук градин. И гусятам и в голову не приходило, что крыло имеет две стороны. Внутри было тепло и уютно, а снаружи холодно и опасно. Как только гроза стихла, дети требовательно запищали, чтобы мать выпустила их. Гусыня осторожно раскрыла крылья, и гусята снова разбежались по лугу. А у матери гусыни крылья были изранены, многие перья сломаны или вырваны. Но дети этого не замечали. Они снова были счастливы и веселы. Давайте же будем беречь наших дорогих мам, готовых пожертвовать для нас многим. Больше говорить им добрых слов, проявлять заботу. Ведь материнская забота, как говорят, в огне не горит и в воде не тонет. Материнская любовь сильна. Все мы знаем из пословиц, что материнская молитва со дна моря достает. Сильно и материнское благословение. Что материнской рукой дано, то впрок пойдет. Многие святые подчеркивали важную роль матери в жизни человека, его становление как личности, в построении духовных жизненных ориентиров. Святые чувства матери и ее святая жизнь освещают у младенца с самого момента его зачатия, говорил преподобный Порфирий Ковсоколивит. Мама всегда останется мамой, даже когда дети уже взрослые. Ее любовь безусловна. Она простирается на много лет, даже когда дети уже выросли и создали собственные семьи. Известно народное изречение: для матери ребенок, до 100 лет детенок.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

Святыни Псковской земли. Псков – один из древнейших городов России. Впервые он упоминается в «Повести временных лет» под 309 годом. До начала XVIII века Псков был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и торговым центром страны. Покровская крепость состояла из 5 крепостных колец. 3 из них сохранены по сей день. Что делало Псков практически неприступным? А еще Псков – это важный туристический центр северо-запада России. 10 древних памятников города были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект храмы Псковской архитектурной школы. Несколько древних церквей Пскова входят в список культурного наследия России. И вот в компании паломнического центра Нижегородской епархии можно попасть в этот древний и интересный город. Впрочем, только городом поездка, естественно, не ограничивается. По прибытии в Псков – обзорная экскурсия. Паломники посещают Свято-Троицкий кафедральный собор. История его очень интересная и давняя. Дело в том, что то, как выглядит собор сейчас, это уже не первая его версия. Сегодняшнее, 4-е по счету здание собора, было построено на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Первый собор, построенный в X веке по распоряжению княгини Ольги, был деревянным и простоял до первой половины XII века, когда был уничтожен пожаром. Второй собор был уже каменным и заложен по церковному преданию в 1138 году святым благоверным князем Всеволодом Мстиславичем. Затем произошло обрушение свода храма, и в 1365 году на старом основании заложен новый собор. В 1609 году во время сильного пожара в соборе все сгорело. Храм был исправлен и так простоял до 1682 года, когда на его месте было начато строительство нового каменного собора на старой основе. В 1699 году было завершено строительство 4-го собора, дошедшего до наших дней. В этом храме паломники смогут помолиться перед чудотворными иконами, поклониться святым мощам. Затем знакомство с Псковским Кремлем. Одна из достопримечательностей – Давмотов город. К XX веку большая часть объектов Кремля находилась в руинированном состоянии. Однако в середине прошлого века было принято решение о его восстановлении. Территория Кремля обнесена каменными крепостными стенами с ходовыми площадками. В 2013 году Псковский Кремль, или как его называют «Псковский Кром», вошел в десятку символов России. Ансамбль Псковского Кремля входит в состав Псковского музея-заповедника. В Пскове сохранилось множество мест с неповторимой аурой, и Покровский комплекс, который также посещают паломники, как раз из их числа. Его богатая событиями история и живописная местность вокруг привлекают людей со всего мира. Комплекс включает в себя здание церквей Покрова и Рождества Богородицы от пролома, стены окольного города. Вы увидите Покровскую башню. Это место явления Пресвятой Богородицы при осаде Пскова в 1581 году. Далее, в продолжении программы паломнической поездки, посещение Спасо-Преображенского Мирского монастыря. Это монастырский комплекс XII века, знаменитый благодаря единственным на Руси по степени сохранности домонгольским фрескам соборного храма. Он входит в объект всемирного наследия храмы Псковской архитектурной школы. Также все желающие смогут побывать в морском храме святителя Климента Римского. Второй день пребывания в Пскове продолжится поездкой на погост Выбуты. Это в 15 километрах от Пскова. Здесь родилась великая святая равноапостольная княгиня Ольга. Рядом с этими местами родился ее внук, святой равноапостольный князь Владимир, креститель Руси. Здесь княгиня Ольга провела свое детство, юность, здесь встретила своего будущего мужа и сюда же вернулась спустя много лет, чтобы принести в родные края христианскую веру. Также паломники посещают храм Ильи Пророка 15 века, храм святителя Николая Чудотворца и знаменитый Ольгин камень. А вот затем отъезд в город Печоры. И уже в конце дня вечернее богослужение в Свято-Успенском Псково-Печорском мужском монастыре. Третий день паломнической поездки начинается с божественной литургии. Паломников познакомят с историей монастыря. Можно будет поклониться чудотворным иконам Божией Матери Успения, Умиления, святым мощам угодников Божиих.

0: и трапезы, отъезд в Изборск. Это деревня в Печорском районе Псковской области. Там находится каменная Изборская крепость. Она была построена в 1330 году для защиты западных пределов Псковской земли. С момента постройки до 15 века выдержала 8 осад. Там же можно зайти в храм святителя Николая Чудотворца 14 века, в храм Рождества Пресвятой Богородицы, побывать на святых источниках 12 апостолов. Следующая точка паломнической поездки – погост Камно. Там находится Георгиевский храм 15 века и место упокоения протоиерея Валентина Мордасова. В трудные советские годы этот священнослужитель принял руководство над храмом святого великомученика Георгия Победоносца при погосте Камно. Отец Валентин достиг широкой известности. С разных концов к нему стремилось множество верующих. Кто за утешением, кто за ответом на трудный вопрос, кто за благословением, кто за советом. Батюшка старался проявлять к ним внимание и сочувствие, насколько хватало сил. Там же находится святой источник, где можно окунуться, набрать святой воды. Берите с собой подобающую одежду для купания, бутылку для святой воды. Ну а затем паломники возвращаются обратно в город Псков, а оттуда в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Вы слушаете радио «Образ». А знаете ли вы, что?
1: Что?
2: Что?
1: Что?
3: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
0: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
3: Яркому.
0: Большому.
3: Маленькому.
0: Древнему.
3: Длинному.
0: Высокому.
3: Глубокому.
0: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
0: А знаете ли вы, что?
4: Что когда-то письменная речь обходилась вовсе без знаков препинания. Их родина – Древняя Греция. А самым старым знаком считается точка. Первая система знаков препинания не была похожа на нашу современную. Ее придумал в III веке до нашей эры грамматик и руководитель Александрийской библиотеки Аристофан Византийский. Идея была очень проста. Три точки, размещенные на разной высоте, подсказывали оратору, какую паузу сделать и в каких местах. Нижняя точка означала краткий вдох, средняя – паузу средней длины, а верхняя говорила о завершении мысли, подобно современной точке. Но тогда эти знаки оставались лишь помощью для выступающих, а не закрепленными нормами письма. Все осложнялось тем, что с самого появления письменности тексты писали без пробелов. В таких условиях знаки были едва ли не единственным способом понять, где заканчивается одна смысловая часть или даже слово, и начинается другая. В средневековых рукописях, особенно в богослужебных, знаки препинания также использовали для удобного распева текстов и чтения вслух. В конце VIII века в Европе ученые пытались упорядочить знаки. Появилась точка, на латинском «punctum», и знак, похожий на точку с запятой для обозначения пауз разной длины. Отсюда, кстати, и слово «пунктуация». При этом единого стандарта все еще не было. В разных скрипториях, так называли мастерские, где создавали книги, использовали свои варианты знаков и сами определяли их расстановку. Все изменилось в эпоху книгопечатания. На рубеже XV и XVI веков венецианский издатель Альт Мануций стал активно использовать уже очень похожие на современные запятую, точку с запятой, двоеточие и тире. Теперь знаки стали не просто показывать места для пауз, а начали отражать структуру предложения. А к началу XVII века в европейском письме уже использовались почти все привычные нам знаки, в том числе вопросительные, восклицательные знаки и кавычки. Похожая история была у знаков и на Руси. Долгое время обходились минимальным набором. И до XVI века слова часто также записывали сплошным рядом. Пергамент был дорогой, поэтому любой знак становился важным ориентиром. Он помогал разбить непрерывную ленту букв и понять, где конец одного слова, а где начало другого. Поскольку тексты в основном предназначались для чтения, прежде всего на богослужениях, знаки выступали в роли подсказок для чтеца. Они указывали, где остановиться, где сделать паузу, или показать интонации переход к новой смысловой части. Чаще всего использовали точку, причем писцы ставили ее весьма свободно. В конце фразы, посередине строки, а порой даже внутри слова. Помимо точек применяли змейцы, волнистые линии и короткие черточки. Они отделяли новые мысли и, по сути, были предшественниками абзацев. Особенно необычными знаками были кресты. Ими выделяли особо значимые фрагменты. Например, начало молитвы или новой главы. Привести жизнь знаков препинания в порядок в славянской письменности впервые попытались в начале XVI века. А современную систему, привычную нам, закрепил Михаил Ломоносов в своей российской грамматике в XVIII веке. Тогда система состояла из 8 знаков. Ломоносов сделал ее общепринятой и предложил ставить знаки не с опорой на интонацию при чтении вслух, как в древности и средневековье, а исходя из логики текста, смысла и структуры речи. Наверное, все знают знаменитую фразу «казнить нельзя помиловать». История этих маленьких, но невероятно важных символов, удивительный путь от простейших пометок, обозначавших паузу для дыхания, до стройной системы правил. Благодаря им мы с легкостью можем читать тексты.
0: «А знаете ли вы что?»

0: Всего вам доброго. На радио «Образ». Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Мы рады приветствовать всех, кто неравнодушен к этим малым жанрам фольклора. Кстати, малыми жанрами фольклора являются также загадки, скороговорки, заклички, считалки, потешки, то есть небольшие по форме произведения, не только пословицы и поговорки. И обычно они передаются без изменений, потому что легко запоминаются.
3: Пословицы и поговорки можно назвать заповедями народа. Переходя от поколения к поколению, они поддерживали уклад его, крепили духовный и нравственный облик.
2: У русских пословиц и пословиц других народов есть много общего – выражение любви каждого народа к своей родине. Интересно, что есть почти точное совпадение русских пословиц с пословицами иноземными. Например, пословица «За морем теплее, а у нас веселее» близка по смыслу с карельской «За морем тепло, а дома теплее», а пословица «Своя печаль чужой радости дороже» напоминает азербайджанскую «Одна зима на родине лучше ста весен на чужбине».
3: А еще мы знаем русскую пословицу «Дома и стены помогают». Но подобные пословицы есть и в Англии. «Мой дом – моя крепость». В обеих пословицах говорится о том, что именно родные стены, тепло домашнего очага являются залогом спокойствия, безопасности и надежности.
2: Владимир Даль, составитель толкового словаря живого великорусского языка, писал, что пословица – это цвет народного ума, это житейская народная правда.
3: Работа по собиранию пословиц начинается с 17 века. Это были рукописные сборники, и их составители неизвестны до сих пор. В 1862 году вышел сборник Владимира Ивановича Даля, куда вошло более 30 тысяч пословиц и поговорок. Вот в этой сфере он был первооткрывателем. До него такой полный сборник не составлял никто. Это была очень трудная и многолетняя работа.
2: И в сборнике Дали есть целый раздел «Русь – Родина». И каждая пословица там, как завет потомкам. «Земля русская вся под Богом, велика святорусская земля, а везде солнышко. Чу, здесь русским духом пахнет».
3: И еще «Русь святая православная, богатырская, мать святорусская земля, русским Богом да русским царем святорусская земля стоит». Это пословица, собранная как раз Владимиром Далем. А если задуматься о смысле выражения «святая Русь», почему из всех эпитетов к слову «Русь» подошел лишь эпитет «святая»? Почему Англия у нас старая и добрая, Германия великая, Франция прекрасная, Америка свободная, а Русь святая? Это очень интересный вопрос. В чем святость Святой Руси? Наш современник и кандидат богословия Андрей Горбачев отвечает на этот вопрос так. «Русский народ всегда был как бы пропитан идеалом святости. В какую бы нравственную пропасть ни пал русский человек, он всегда реально осознавал свое падение и всегда помнил направление для возвращения к Богу».
2: Здесь можно выделить две составляющие – осознание своей греховности и веры, что Бог силен поднять человека с любого дна. Вспомним, сила Господня и в немощи совершается. Вера и покаяние – вот основы духовной жизни, которые превратили Русь изначальную, языческую, в Русь святую. Не случайно народ сложил такие пословицы: «Грешному путь вначале широк, да после крут». «Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит». Все это в русском народе делало возможным обращение, например, легендарного кудеяра-атамана и реального разбойника Опты в основателя Оптиной пустыни.
3: А как же защита Отечества? Этой теме народ посвятил сотни пословиц. «Жить – родине служить. Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит». с родной земли умри, не сходи. Это не просто о земле, это о священной связи человека с родной землей, о том, что каждый клочок русской земли родной, близкий, за который мы в ответе.
2: И сегодня, дорогие радиослушатели, мы загадаем вам пословицу, в которой вся любовь нашего народа к своей земле. Она также из сборника Владимира Даля. По традиции я произнесу первую часть пословицы, и ваша задача – вспомнить вторую. Итак, на Руси святой каждый...
3: Даем несколько секунд. Пословица о том, что Родина – это не абстракция, а каждое селение, дом, дерево, родник. И все это родное, свое. По смыслу загаданной пословицы соотносятся такие, как «Своя земля и в горсти мила», «Родная землица и во сне снится», «На родной сторонке и камешек знаком».
2: Или «Всякому мила своя сторона, всяк улик свое болото хвалит». И приведу цитату Николая Васильевича Гоголя, который, рассуждая о пословицах, писал так: «В пословицах видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать все своим орудием, иронию, насмешку, наглядность и меткость живописного изображения».
3: И добавлял также: «В них все есть. Издевка, насмешка, попрек, словом, все шевелящееся и задирающее за живое».
2: Ну что ж, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Зачитаю первую часть, а Владимир вторую. «На Руси святой каждый
3: кустик свой». Надеюсь, среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна.
2: Это пословица о священной связи человека с родной землей, о том, что каждый клочок русской земли, каждый кустик действительно родной, близкий. Почему пословицы живут так долго? Ведь века сменяют друг друга, а они здесь, с нами. Наверное, потому что в них сама жизнь. В простоте слова самая великая мудрость. Пословицы и песни всегда кратки, а ума и чувства вложены в них на целые книги, писал Максим Горький. И действительно, одна строка, а за ней судьбы поколений.
3: Владимир Даль называл пословицы цветом народного ума, а Михаил Шолохов – сгустком разума и крылатой мудростью.
2: Пословицы украшают нашу речь, делают ее яркой и эмоциональной. В концентрированной форме они выражают многовековую мудрость народа, его наблюдение над миром, окружающей природой и взаимоотношениями между людьми. Наши предки через пословицы словно говорят с нами, поучая и делясь жизненным опытом.
3: В них до сих пор живет память об исторических событиях, о давно минувших днях. Ну, вот, например, «Злее зла честь татарская, незваный гость хуже татарина, пропал, как швед под Полтавой». А также о сравнительно недавних временах, о временах Великой Отечественной войны. Тогда облетел все фронты афоризм Клочкова: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва».
2: Пословицы – это отнюдь не застывший пласт русской речи, а живой, постоянно пополняющийся и изменяющийся пласт. В энциклопедиях пословицу определяют как жанр народно-поэтического творчества, как краткое, логически законченное изречение. Но мы-то понимаем, что этот малый жанр фольклора – это нечто большее. Пословицы-поговорки русского народа – это удивительный по своей образности, точности мысли, выразительности средств элемент живой речи. И пословицы, как говорят, недаром молвятся. Поэтому будем исследовать их и дальше. Уверена, впереди нас ждет еще много открытий. До новых встреч!
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, дорогие нижегородцы и гости нашего города. Меня зовут Галина Самосадова, я приглашаю вас на прогулку. Я нахожусь на улице Горького, рядом со входом на станцию метро. В этом месте улица Горького соединяется с одноименной площадью, поэтому на этом участке проезжая часть улицы широкая. Перейти с одной стороны на другую можно, спустившись в метро, коридоры которого заодно выполняют функции подземного пешеходного перехода. Станция метро Горьковская – самая молодая и единственная в Нагорной части Нижнего Новгорода. В основе дизайна станции – образ птицы-буревестника из произведения Максима Горького. Арки, стилизованные под крылья символичной птицы, объединяют центральный зал и посадочные платформы станции, которые украшены художественными мозаичными панно. На них изображены виды на Нижний Новгород с реки. Стены станции отделаны темным мрамором, а колонны – светлым. Над эскалаторными спусками и на обратной стороне лифта для инвалидов устроены панно с изображениями Максима Горького и видов нашего города. Если выйти из метро из входа, находящегося рядом с домом 80/1 по улице Горького, мы с вами увидим множество массивных зданий. С правой стороны через дорогу стоит шестиэтажное с немного скругленными углами здание. Это управление МВД России по Нижегородской области. Напротив входа в него на скамейках сидят скульптуры городового, советского милиционера и современного полицейского. А во дворе здания стоит часовня в честь покрова Пресвятой Богородицы. В основании она имеет восьмиугольную форму. На каждой стене изображены святые. С левой стороны улицы мы с вами видим ряд однотипных девятиэтажных домов из красного кирпича. Они уходят далеко вперед. А если мы с вами повернем голову налево, то увидим маленький, зажатый между многоэтажками дом с современным номером 82. В этом красном домике с белыми наличниками с ноября 1898 года до марта 1900 жил с семьей Максим Горький. Как раз в это время Горький работал над своим первым романом «Фома Гордеев». В этом доме писателя навещали Гелеровский, Бунин, Миролюбов и другие видные представители культурной России. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Но это факт?
2: Нет, это не факт.
1: Это не факт?
2: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
0: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Фильм «Человек ниоткуда», снятый Эльдаром Рязановым на киностудии «Мосфильм» в 1961 году, ждала, увы, короткая прокатная судьба. Картину и так выпустили малым тиражом, а вскоре положили на полку и запретили. Возможно, по мнению киноруководства тех лет, Рязанов переборщил в фильме с новаторством и эксцентрикой. Возможно, подействовал своеобразный юмор картины, воспринятый как прямое оскорбление. Известно только, что фильм сначала разгромили в рубрике «Письма читателей» в газете «Советская культура». Позже выяснилось, что автор текста не некий читатель, научный работник Данилян, как было напечатано, но профессиональный кинокритик, зав. Отделом газеты Шелуновский. А потом главный советский идеолог Суслов, выступая на партийном съезде, назвал «Человека ниоткуда» картиной безыдейной и малохудожественной. Фильм был немедленно запрещен к показу. История о диком человеке с гор, попавшем в Москву начало 60-х, вернулась к зрителям только в 1988 году. Картина «Человек ниоткуда» дает уникальную возможность посмотреть малоизвестные работы совсем еще молодых Сергея Юрского, Юрия Яковлева и Людмилы Гурченко.
4: Если бы ты только понял, какую чушь ты там нес.
5: Стыд и срам.
4: Произвел хулигана в начальнике только потому, что у него крепкие кулаки. Ну это же... Расшаркивался перед ним. Это же черт знает что. Ну-ка, подержи. Ты вообще с твоими представлениями о жизни тебе действительно нужно было попасть на другой конец света. А у нас изволь вести себя посознательнее, понятно?
5: В нашем племени у всех такие представления.
4: В вашем племени. Господи. Вообще ты совершил известную ошибку. Решил, что можешь руководить, не умея работать.
5: Даже я думал, если я буду начальником, я стану человеком.
4: Вот впредь изволь поступать наоборот. Сначала стань человеком, потом уж будь начальником.

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Крестильные имена, записанные в церковном календаре святцах, дали начало многим российским фамилиям. Относится к ним и родовое прозвание Максимов, образованное от крестильного имени Максим. В переводе с греческого оно означает «величайший», «огромный». 24 ноября, например, православная церковь чтит память первого святого Христа ради юродивого Максима, чудотворца московского, жившего в 15 веке. Он добровольно принял на себя личину юродивого, жил в Москве под открытым небом, зимой и летом ходил почти голым, питался, чем Бог пошлет, и усердно молился. При жизни его побаивались власть имущие, а после его смерти у могилы святого стали происходить чудесные исцеления. Мальчика, крещенного в день памяти святого Максима, так и нарекали. Сыновья Максима получили отчество Максимов. Впоследствии это отчество закрепилось в качестве фамилии. В русских документах Максимовы упоминаются с XVI века. Богдан Максимов – крестьянин Прилуцкого монастыря. Беляйка Максимов – казак в Новгородском уезде.
0: Фамильная ценность.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем наряжаться, или правильнее сказать, наряжать мужскую часть нашей делегации в преддверии гостевания в одном из зажиточных домов Нижнего Новгорода в 17 веке. Но я надеюсь, что пока мы будем подбирать головной убор и решать вопрос об обуви, а потом нам нужно будет еще поговорить и о различных аксессуарах, мы разрешим им снять хотя бы шубы, потому что это будет невозможно столько времени провести в таких теплых, несмотря на то, что уже и не жаркое время года, одеждах. Начнем с головных уборов. При этом я бы сначала хотела сказать о мужской прическе. Вы знаете, мне кажется, наше представление о том, как выглядел мужчина без головного убора в средние века, не всегда правильно. Объясню, что я имею в виду. В 15-16 веках было принято волосы у мужчин стричь очень коротко. Мы бы сказали сейчас под машинку. Это совершенно нам кажется непонятным. Мы привыкли представлять себе образ мужчины или более раннего времени, когда волосы были более длинными, или попозже, как называлось, под горшок. Вот в это время они были достаточно короткими. Не исключено, что и в XVIII веке, по крайней мере, в его начале или в первой половине, тоже волосы были достаточно короткими. И связано это было с тем, что обязательным видом головного убора, причем комнатного, головного убора, в котором мужчина ходил в доме, являлась небольшая круглая шапочка, которая закрывала только макушку, напоминавшая восточную тюбетейку. Называлась она тафья или скуфья. Привычки, судя по всему, к таким шапочкам были очень сильными. И я позволю себе напомнить, что, например, в XVI веке Иван Грозный отказывался снимать тафью даже в церкви, несмотря на то, что этого требовал сам митрополит Филипп. Такая тафья или скуфья могла быть просто темной или богато расшитой шелками и жемчугом. Тафья не снималась с головы, это то, что носилось постоянно и дома, и не снималась при выходе на улицу. Но, выходя на улицу, мужчина поверх тафьи надевал еще один головной убор, самой распространенной формой которого был колпак. Это высокая, кверху суживающаяся шапка, иногда верх мог заламываться или отвисал. Внизу колпака были узкие отвороты с одной-двумя прорехами, и к ним прикреплялись, опять же, украшения. Нам обычно кажется, что это такой галантный XVIII век и жеманный XVIII век, по крайней мере, придворный, я имею в виду, демонстрирует нам невероятную любовь мужчин к различным и кружевам, и украшениям, и драгоценностям, куда-то уже аж на башмачные пряжки. Нет! В XVII веке мужчины осыпали себя драгоценностями не меньше, чем и в XVIII веке. Естественно, те, у кого для этого были средства. Правда, попутно хочу отметить, что среди драгоценных камней пользовались значительной популярностью то, что мы сегодня называем самоцветами. И не употреблялась огранка камней. Они полировались и чаще всего имели естественную форму, только отполированную. Вот огранка камней и стекло граненое, и хрусталь в том числе, они начинают как заменитель драгоценных камней, входят в моду уже позже, в XVIII веке. Так вот, вернусь к колпаку. У них могла быть и меховая торочка, к нему пришивались драгоценные пуговицы, запонки по-нашему брошки. Такие колпаки были распространены, особенно в XVII веке, достаточно широко. И опять же, они могли шиться и из простых тканей, естественно, что было характерно для одежды простолюдина, и могли иметь парадный характер и шиться из дорогих тканей. Я приведу в качестве примера одну очень любопытную историю, хоть она не к XVII веку относится, а к XVI, но, я думаю, по своему содержанию подобные факты наверняка имели место и в более позднее время. В завещании волжской княгини упоминается или раскрывается одна любопытная история, с которой мы узнаем, что русский князь Иван своей матери, волжской княгини, ну, как мы сейчас сказали, во временное пользование, взял фамильные драгоценности, в том числе серьги из сестренного приданого, и пришил их себе на колпак, а позже так их и не отдал. Ну, вот такая маленькая, на мой взгляд, слегка смешная деталь, она показывает о пристрастии мужчин к использованию даже женских украшений в качестве наряда своих головных уборов. Разновидностью колпака мог быть в 17 веке так называемый ноуруз, который, в отличие от колпака, имел небольшие поля, но также украшался пуговицами, кистями. Его поля иногда загибались вверх, образуя острые уголки. Впереди, над лбом, тоже мог быть либо большой драгоценный камень, либо какая-нибудь красивая серебряная или золотая накладка вставлена. Но, в общем, это тоже был предмет достаточно дорогой. И здесь тоже мы этим не ограничимся. В особо торжественных и парадных случаях знатный мужчина, мужчина с достоинством, должен был на голову одевать меховую шапку, которая, я бы сказала, соответствовала бы шубе. Так называемая горлатная шапка. То есть вот мы сейчас попробуем себе представить последовательность мужской одежды. При парадных выходах поверх верхней рубахи зипун, на нем кафтан, на кафтане однорядка, на ней шуба, или они тут по-разному могут варьировать, то есть несколько слоев одежды. И точно так же несколько шапок. Тафья, на нее колпак, а поверх горлатную шапку. Эти горлатные шапки представляли из себя очень высокие, скажем, в форме трубы, я бы сказала. Ну, чаще всего мы себе так представляем московских бояр 17 века. И именно такой головной убор запечатлел в своих гравюрах алиарий, посетивший Москву во второй половине 17 века. Они назывались горлатными, потому что чаще всего они делались из меха с шеи животного. Сверху они имели плоскую тулью, достаточно высокая шапка была, ну и, соответственно, носить ее нужно было с гордо поднятой головой. Меховые шапки дополнительно не украшались драгоценностями, как шапки, которые под ним располагались. Но здесь я тоже хочу обратить ваше внимание. Сидеть на званом приеме в трех шапках, верхней из которых является меховой и горлатной, и это дорогая цена своему сану, своему положению. Но опять повторю, положение обязывает. В этом отношении, наверное, если мы будем говорить об обуви, сразу же приходит на ум мысль, что здесь тоже было несколько видов обуви, которые одевались друг на друга. К счастью, нет. С обувью было все намного проще. Для городских жителей и в более раннее время, уже в XIV-XV веках и в XVII веке тем более, самой распространенной и наиболее популярной формой обуви были сапоги. Они могли быть обычные, бытовые, они могли быть парадные, отличались они не кроем, отличались они качеством, сортом кожи, окрашенностью. Парадные сапоги обычно были крашены, опять красный цвет был очень любимым. Если говорить о сапогах 17 века, то для них характерен загнутый кверху носок, рифленая мысовая часть и наличие каблука. Причем каблук, ну, это общераспространенное наше представление. То есть мы практически это чаще всего вспоминают, когда речь заходит об описаниях одежды и обуви 17 века. На это в первую очередь обращается внимание. И мужская, и женская обувь имела каблуки. Каблуки достаточно высокие. В одном из описаний, я помню, подчеркивается высота каблука словами, что под ним мог пролететь воробей. Образно, поэтично или как хотите. Каблуки были наборными. Снизу они подбивались металлическими подковками. Мысовая часть сапога тоже могла украшаться металлической набойкой. Чаще всего они были подковки железные. А вот мысовые набойки могли быть и медными, или бронзовыми. Ну и, соответственно, нетрудно догадаться, как они начищенные, блестели на ярком солнце и тоже, в общем-то, соответствовали богатому наряду своего владельца. Почти все одели, обули и голову прикрыли. Что нам еще осталось? Ага, совершенно верно. Нам осталось подумать или поговорить об аксессуарах. Сделаем это в следующий раз.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии сегодня отметила именины. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. О предстоящем в ближайшие дни похолодании расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. Подробнее о событиях. Сегодня, 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии, в Арзамасской православной гимназии имени этих святых отметили именины. Праздник начался с божественной литургии в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова, на которой молились учащиеся, их родители и педагоги гимназии. Богослужебное песнопение исполнил хор гимназистов.

0: Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю делиться с вами простыми и незаменимыми в пост рецептами приготовления интересных постных блюд. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из овощей и фруктов. Все православные очень их любят. Ведь наши такие простые овощи, как свекла, морковь, картофель, обеспечивают организм энергией. И свекла, и морковь богаты клетчаткой и калием, содержат витамин В6, фолиевую кислоту. Свекла также содержит железо, значительное количество тиамина и рибофлавина. Содержащиеся в овощах витамины положительно влияют на пищеварение, а содержание клетчатки благотворно воздействует на микрофлору кишечника, предупреждает развитие сахарного диабета. О пользе тыквы мы с вами не раз уже говорили. Напомню сегодня, что тыква – это настоящий дар природы, который человек издавна употребляет в пищу. Мякоть этого ароматного плода невероятно вкусна, питательна, полезна. А уж сколько блюд можно приготовить из спелой тыквы, так не счесть. Примечательно то, что в тыкве нет крахмала и вредных жиров. Особую ценность тыква представляет за счет богатого содержания витаминов и прочих полезных веществ. Расскажу вам сегодня также немного и о пользе хурмы. Она обладает выраженным успокаивающим действием, обуславливающим уменьшение раздражительности и тревожности. Гипногенный эффект хурмы проявляется в том, что любители этой ягоды быстрее и легче засыпают, дольше и крепче спят, у них реже фиксируются спонтанные пробуждения. Поэтому включение хурмы в рацион потенциально может помочь людям, страдающим от бессонницы. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить праздничный салат со свеклой, тыквой и хурмой. Наверняка в пост всем вам хочется удивить гостей чем-то необычным и полезным. Поэтому рекомендую приготовить такой праздничный салат со свеклой, тыквой, фруктами, орехами, живописное сочетание пестрых и разных по фактуре, сочности и вкусу даров природы. Продукты, которые нам с вами сегодня понадобятся. Из расчета на 2 порции. Свекла запеченная – 2 штуки. Тыква – 100 граммов. Мандарины – 1-2 штуки. Хурма – спелая и сладкая – 1 штука. Орехи грецкие – 2-3 штуки. Салат листовой – 100 граммов. Укроп свежий – 1-2 веточки. Для заправки масло оливковое 2-3 столовые ложки и мед 1 столовая ложка. Соевый соус 1-3 столовые ложки. Мускатный орех молотый на кончике ножа. Перец острый черный молотый 2 грамма. Соль по желанию 1 щепотка. Итак, мы начинаем. Подготовьте продукты для праздничного салата со свеклой, тыквой, мандаринами и хурмой. Заранее запеките в фольге свеклу. Настойчивая рекомендация. Свеклу не варим, а именно запекаем. Таким образом усиливаем карамелизацией аромат свеклы. Тыкву очищаем от кожуры. Мякоть нарезаем короткими брусками одинаковой толщины. Посыпаем молотым мускатным орехом. На сухую, без капли жира, сковороду выкладываем тыкву. Помешивая, доводим до мягкости около 7-10 минут. Попробуйте. В слишком пресную тыкву добавьте немного сахара, твердую подержите на сковороде под крышкой. Спелую хурму без чрезмерной терпкости нарежьте мелкими кубиками. Очищенные мандарины нарежьте кружками. Очистите запеченную свеклу и нарежьте ее тонкими слайсами. Смешайте с измельченной зеленью укропа. Жесткие стебли уберите. Все компоненты салата соединяем в тарелке с салатными листьями. Не трамбуем, а перемешиваем бережно. Для заправки взбиваем оливковое масло, соевый соус, мед, специи. Все по вкусу. Сбрызгиваем салат, приготовленный заправкой, и присыпаем дробленными орехами. Праздничный салат со свеклой, тыквой, мандаринами и хурмой подаем к столу. Этот салат станет прекрасным украшением и дополнением к вашему постному праздничному столу. Все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «От чистого истока».

0: «Радио Образ» представляет программу «От чистого истока». Вы слушаете запись программы «От чистого истока», сделанную в радиостудии Свято-Троицкого Серафима Дивеевского монастыря 24 сентября 2026 года в дни подведения итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». От чистого истока.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Чистого истока». Сегодня мы приветствуем вас со Святой Дивеевской земли, потому что работаем в радиостудии этого монастыря, где прямо в эти дни проходит итоговое мероприятие, посвященное конкурсу «Серафимовский учитель». В студии мы беседуем с победителем конкурса, обладателем этого высокого звания, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов России, Подосёновой Еленой Николаевной. Елена Николаевна более 18 лет руководит детским музыкальным театром «Лель» при общеобразовательной школе 152 города Москвы. Ставится их участием оперы Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и считает, что детей надо воспитывать на шедеврах. В конкурсе «Серафимовский учитель» наша героиня участвует с историко-художественным проектом «Дети читают восточный дневник цесаревича». Во-первых, здравствуйте, Елена Николаевна.
2: Добрый день. Очень рада находиться в студии на Святой Земле Дивеевского монастыря.
1: Во-первых, я просто обязана поздравить вас с этой великой, ну, не побоюсь до этого такого высокопарного слова, наградой, очень ответственной для каждого человека, который учительствует, который работает с детьми.
2: Большое вам спасибо.
1: Да,
2: это награда Серафимовского. Для меня значима и в какой-то степени неожиданно. Я никак не рассчитывала на такой высокий результат. Просто отдала все сердце и свои знания на то, чтобы рассказать о нашей деятельности.
1: Елена Николаевна, как же возникла идея этого проекта?
2: Проект русской оперы детям. Это выстраданный мой проект. И родился он, я думаю, провидением Господним, потому что, как сейчас помню, начинала я в другой школе, в школе 717, где учился мой сын. И ставили мы там веселые мюзиклы для детей. Незнайка и его друзья с очень симпатичной музыкой Григория Гладкова. Или «Робинзон Крузо» Бориса Савельева. Хорошее профессиональное произведение, очень мелодичное, детям нравилось. Но брались за более серьезные работы, например, «Синяя птица» Метерлинка с музыкой выдающегося композитора Ильи Саца. И вдруг меня пронзила мысль, вот как гром среди ясного неба, а что, если нам поставить сказочную оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»? Тут как бы объединяется и красивый певучий мелодичный язык Александра Сергеевича Пушкина. Сказку эту знают, благородный сюжет о верности, добродетелях, любви, и злодеяниях. Все как в сказке присутствует, о борьбе добра со злом и победе света над мраком. И сразу у меня в голове возникла эта опера. Я загорелась, я почувствовала, что сразу представила, сколько шедевров XIX века мы можем поставить, и картина предстала исключительно счастливой и радостной передо мной. Посоветовалась со своим учителем, профессором Иосифом Яковлевичем Рыжкиным, у которого я заканчивала Институт Гнесиных Московский, Государственный педагогический институт имени Гнесиных. И он тогда воскликнул: «Лена, вы даже не знаете, что вы сделаете для детей, какое великое дело. То, что вы задумали, это подобно живой воде в русской словесности. Вы же просто оживите наших детей и дадите им возможность прикоснуться к великому искусству». И я взяла на себя смелость и стала с детьми без всякой музыкальной подготовки, это же общеобразовательная школа, руководствуясь этой красотой, я стала им это играть, поскольку все спектакли мои проходят с живым звуком, без фонограммы. Сама я по образованию пианистка, впоследствии стала музыковедом, но играющим музыковедом. То есть я свободно владею инструментом, поэтому сама исполняю клавир оперный. Вот. А иначе и сложно репетировать, потому что это же репетиция с вокалистами, с хором. Под запись это практически невозможно. Сама купаюсь в этой красоте и детей в нее погружаю. Я думаю, что любой педагог, сильно увлеченный каким-то своим делом, он этой любовью, этой увлеченностью заражает и детей. И поэтому дело идет хорошо, и все получается. Мы поставили сказку о царе Салтане. Надо сказать, что до такой степени дети полюбили эту музыку и само произведение, что Обычно предел занятий у нас был до 9 часов вечера. И вдруг слышу я такой разговор с родителями. Родители звонят, говорят: ребят, ну вы где вообще? Собираетесь заканчивать-то? Уже поздний вечер. И ответ строгий главного исполнителя, там, от автора, он играл Пушкина, исполнителя спектакля: мама, мы еще не готовы, у нас завтра премьера. Все, мама сретировалась, никаких больше вопросов не было. Так что победила вот эта горячая любовь к тому, что мы делали.
1: Лена Николаевна, вот. А как удалось разбудить, расшевелить сердце ребенка и... Ну, не заставить, а пробудить именно любовь, вот такую естественную любовь.
2: Я думаю, что это не моя заслуга, это моя влюбленность в эту музыку. И я думаю, что это та красота, о которой Достоевский писал, что она спасет мир, но это не просто красота, а красота божественного мира. Музыка настолько прекрасна. Кроме того, 19 век, люди в это время были очень набожные. Почти в каждом доме был красный угол, и висели иконы, и люди были богобоязненные, православные в большинстве своем. И искусство отражало вот эту православную направленность, свет Бога. Поэтому вся музыка 19 века, она очень благотворно действует на детей, умиротворяет их, гармонизует, просветляет. Ну, и это, естественно, их привлекает, потому что, допустим, какое-то современное искусство, иногда эстрада бывает грубая, оглушающая, по текстам примитивная. Она разрушает личность. Классическое искусство гармонизует.
1: Какими инструментами, какими секретами вы владеете? Понимаю, что ваша собственная влюбленность, ваша такая, может, вдохновенность, с которой вы работаете, когда делаете постановку на классическом материале. А что-то еще есть?
2: Ну вот я тоже считаю, что все-таки повторяю эту мысль, что был у меня проект, который я защищала на конкурсе окружном. И главная мысль этого проекта была, что детей надо воспитывать на шедеврах. Потому что очень много посредственных, однодневных, тех же детских спектаклей. И вот это такого веселенького репертуара, который звучит на каждом углу. Вот, а хочется чего-то высокого и значительного. Потому что именно классика облагораживает душу, она поднимает тебя к небесам. Именно своим отражением божественной красоты мира. Поэтому за что бы ни брались, все это находило горячий отклик. Я вам даже скажу более того. Вот мы ставили Бориса Годунова Мусоргского. Сложнейшая историческая драма. Когда кто-то слышит о том, что дети поют Мусоргского, они в это не верят. Но тем не менее подготовили спектакль. Там великолепные хоры. На кого-то нас покидаешь, батюшка. Хор «Калик перехожих» и трудные хоры. Но тут есть вот какой секрет. Дело в том, что вся русская классика музыкальная, она выросла из русской народной песни. И это генетически передается из поколения в поколение. То есть дети усваивают эту музыку прекрасно. Ну, не с первого раза, не с десятого раза. Иногда в особо сложных случаях, когда много распевов. А я им говорю: ребят, не отчаивайтесь, на 101 раз вы все будете прекрасно петь, и все сложится, и будет красиво. Я думаю, что вот эта опора на русскую народную песенность, на фольклор, она и открывает возможности ставить такую серьезную музыку с детьми. И вот этот Мусоргский, он, надо сказать, получился неплохо. Доказательством тому может являться тот факт, что мы приняли участие в театральном Олимпе. Это самый такой у нас серьезный московский конкурс, куда прорваться практически невозможно. И получили самые высокие отзывы. Мне дали их прочитать. Там было сказано, что трудно представить, чтобы дети начальной школы, у меня же ведь занимается с 1 по 10 класс, вынесли на сцену грандиозное полотно Борис Годунов-Мусоргского. Результатом этого исполнения нашего конкурсного стала премия лауреата. Мы были счастливы, но мы еще более счастливы были в самой работе. Нас не столько результат интересовал, сколько то наслаждение и радость, которое мы получали, работая над этим произведением. И так всегда. Поэтому они идут как на волшебную дудочку, на красивую музыку, на серьезные литературные произведения, потому что, как правило, в этих произведениях синтез высокой литературы и высокой музыки. И это два шедевра в одном.
1: Думаю, самое время дать нашим слушателям возможность прямо сейчас познакомиться с творчеством музыкального театра «Лель» и послушать фрагменты из исторической оперы «Борис Годунов» в постановке героини нашего эфира Елены Подосёновой.
2: Итак, приглашаю вас слушать шедевр оперы Мусоргского «Борис Годунов».

0: В эфире «Радиообраз» программа «От чистого истока». Вы только что слышали фрагмент из оперы Мусоргского. Борис Годунов в постановке детского музыкального театра «Лель» Московской школы номер 152, которым руководит серафимовский учитель Елена Подосенова. С ней сегодня мы и беседуем в нашей студии. Вернемся к нашему разговору.
1: Мне кажется, что удивительно в вашем проекте, в вашей работе то, что вы работаете с неподготовленными детьми, не имеющими музыкального образования. Как вам удается на такой серьезный уровень поднять? Тут и техника исполнения, тут и художественное слово. Тут столько нужно освоить умений, чтобы исполнять такой сложнейший музыкальный материал.
2: Да, я принимаю детей всех уровней. Кружок у меня бесплатный. Я думаю, что в этом наша сила.
1: Да, удивительно.
2: Без отбора. Я всегда пишу объявление, что с любым уровнем музыкальных актерских способностей. Во-первых, потому что я как музыкант убеждена и твердо это знаю, практика это уже многократно проверялась, что музыкальный слух развивается. У меня было несколько таких феноменальных случаев, когда, как известно, слух бывает абсолютный, относительный, не очень хороший и совсем плохой. Ну, когда говорят, что медведь на ухо наступил. Но были случаи, когда человек совершенно не поющий чисто, скажем так, а наоборот, очень фальшивый и ничего не могущий с собой сделать, благодаря своему упорству и интересу к этой музыке, через год начинал петь абсолютно чисто. Это какой-то феномен, загадка, которую я еще пока не познала, но думаю, это связано с каким-то физиологическим проблемой, когда голосовой аппарат не всегда слушается внутреннего ощущения этой музыки, потому что человек думает, что он поет чисто, хочет петь чисто, а связки не позволяют. Поэтому слух точно развивается, это я уже проверила многократно. Что касается актерских способностей, то это тоже формируется все в процессе репетиции. Если мы загораемся идеей, во-первых, мы, конечно, привлекаем образцы высокого класса, поскольку оперная классика, она записана, ее можно слушать, и ходим на драматические спектакли. Мы учимся непосредственно в театре на работах самих актеров.
1: Какие вы театры посещаете с ребятами?
2: Посещаем музыкальный театр Станиславск, театр оперного искусства Галины Вишневской, театр новой оперы. У нас очень сильные в Москве музыкальные театры оперные. В большой театр, конечно, пробиться трудно, хотя сейчас появилась возможность просто в электронном виде вовремя купить билет, достаточно дешевый, приятная новость. Mm-hmm. Поэтому меня совершенно не смущает, что они не играющие, не поющие. Я вижу, что они не уходят. Я вижу, что они вокруг меня группируются, что они льнут к инструменту, что они с удовольствием повторяют бесконечное количество раз то, что мы делаем. Это значит, их душа захвачена к этой красотой. В итоге делают свое дело, они все выучивают, они ничего не забывают, и мы даем хороший результат, что нам приносит прекрасные плоды.
1: За 18 лет, вот за этот период вами поставлены самые такие интересные постановки. Можете припомнить произведения?
2: Глинка, Иван Сусанин. Опера «Руслана и Людмила», «Бородин», «Князь Игорь», «Мусоргский», «Борис Годунов», «Римский-Корсаков», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», в честь которой мы назвали свой театр «Лель», в честь, значит, драмы Александра Николаевича Островского «Снегурочка» и одноименной оперы. Там у нас пастушок Лель, который играет на дудочке и поет себе песенки. Я долго думала, надо же какое-то название давать, поэтому думаю, ну вот, раз первый спектакль у нас «Снегурочка», значит, назовем театр Лель. Он у нас достаточно прославился, потому что, честно говоря, как мне рассказывают, никто больше этим не занимается. Видимо, тут, моя любовь к оперной классике. Второе, то, что я сама играю, клавир оперы. То есть мне не нужен концертмейстер, я сама выполняю эти функции. И какая-то моя любовь вообще к театру. Потому что, в принципе, в одном лице у меня получается все: и режиссер, и сценическая речь, и актерская выразительность, и вокал. Все в одном лице. Обычно под словом театр подразумевают большой
1: коллектив,
2: состав. Состав творческий. Помощник режиссера, режиссер, хореограф, педагог по вокалу, педагог по сценической речи. Ничего этого у нас нет, никто про это не знает. И когда нас приглашают на сцену, то пишут: просим выйти педагогов, участвовавших в этой постановке. И вместо педагогов выходит один человек. Но я никого особо не информирую. Я всегда пишу «Музыкальный театр Лель». Почему-то это магически действует. А что за этим стоит, никто не знает. Никто не знает, что это делает один человек. Мне это интересно, мне это несложно. Мы никогда не устаем, когда репетируем. Мы можем репетировать до 11, до 12. Да, мы так очарованы этой музыкой. Она же, понимаете, не выхолащивает, она же заряжает.
1: Наполняет.
2: Поэтому, она заряжает, просветляет, и ты не устаешь. Ты, наоборот, можешь работать до бесконечности, да? Так, вот такая удивительная вещь происходит, да.
1: А не мешает тот факт, что у вас такой состав? Дети вырастают, уходят, приходят новые?
2: Не мешает. У меня, как правило, те, кто пришел и окунулся в это, то они до 11 класса остаются. И они у меня тогда уже основные, такие уже обученные, такие актеры стержневые. А то, что первоклассники приходят и уходят, это обычное явление. Опять же, остаются 5-6 человек, которые мне нужны будут и которые будут до конца. И вот так каждый год мы пополняем, обновляем свой состав. Так что приходят все, а кто-то скучает, кто-то начинает в мобильный телефон смотреть. Я эти вещи не люблю. Я говорю: так, ребят, у нас дело добровольное, никто тут насильно никого не привлекает. Поэтому, если вы чувствуете, что вам неинтересно, спокойненько вот уходите и занимайтесь тем, чем вам интересно. Вот. Но пока что вот таких уходов массовых не было.
1: Лена Николаевна, вернемся к проекту, который вам принес победу. Эксперты очень высоко его оценили, дали вам такое высокое звание, которое, конечно же, подводит определенную черту, итог вообще всей вашей деятельности с детьми. Это, конечно, наверное, и этот проект получился так хорошо, наверное, благодаря тому, что вы уже прошли, воспитывая детей на шедеврах классики, большой путь с ними. А вот давайте про этот проект, как он называется?
2: «Восточный дневник цесаревича».
1: «Восточный дневник цесаревича». Да. Как родилась
2: проект,
1: его идея?
2: Как говорится, дети читают «Восточный дневник цесаревича», да. А есть такой в моей жизни человек, Ирина Рамизовна Ахундова, которая для меня является духоносным человеком. Она направила меня на путь духовного постижения мира, приобщения к духовным ценностям, открыла для меня этот мир. И с тех пор я вот на этой стезе уже мы сделали несколько спектаклей. Первый спектакль, который она нам подарила как идею, это «Белый ангел Москвы» о преподобной мученице Елизаветы Федоровны Романовой, родной сестре последней императрицы Александры Федоровны. Если рассказывать, как это все было, это, конечно, на самом деле необычно. Мы оказались в одной школе, у нее там училась дочка, а я руководила театр. Это была школа 717, и театр у меня называется «Робинзон» в честь мюзикла «Робинзон Крузо». И как-то она подходит ко мне, происходит, как я говорю, не случайная встреча, и говорит: вот у вас есть музыкальный театр, не могли бы вы поставить спектакль об удивительном человеке? Елизавета Федоровна Романова, княгиня, дарштадтская принцесса, которая вышла замуж за пятого сына Александра II, императора Сергея Александровича. Стала женой губернатора, потом, после того, как его народовольцы убили, она продала все свои сокровища и купила землю на Ордынке, где была построена, возведена Марфо-Мариинская обитель. Вот это было ее предложение в коридоре. В ту пору, не могу сказать, что я была неверующим человеком, но часто храм не посещала и как бы к этой теме приближенной не была. У меня как-то вот внутри все сжалось, и я поняла, что отказываться никак нельзя, и что нужно открыться и пойти навстречу этому человеку. Она мне посвятила тематику этого спектакля. Тут же возник сценарий, потому что нашелся человек, который тоже загорелся этой идеей. И мы с детьми, опять же, 1-10 классов вот поставили этот удивительный драматический спектакль с большим количеством, надо сказать, классической музыки. Я в любые спектакли, и драматические, и музыкально-драматические, вовлекаю очень много классической музыки. Опыт был успешный, мы то есть получили много грамот от разных конкурсов и даже получили благодарственную грамоту от Московской Патриархии. Год это был 2009, это как раз столетие Марфо-Мариинской обители отмечалось. Прошло много лет, больше 10. Ирина Рамизовна обращается по старой памяти ко мне с другой просьбой. Елена Николаевна, вот сейчас отмечается 130-летие восточного путешествия цесаревича. Вышла книга Андрея Юрьевича Хвалина, историка, писателя, члена Союза писателей, который на протяжении 3 лет расшифровывал собственноручные записи дневниковые цесаревича в архивах. И издал книгу. Так она называется, «Восточный дневник цесаревича». И я знаю, какие у вас хорошие ребята, какие у вас прекрасные чтецы и актеры. Мы уже с вами столько знакомы. Я как-то доверяю вашему коллективу. Может, мы с вами с ним встретимся, или вы с ним встретитесь, и попробуете поставить спектакль, или как-то эти дневники другим способом прочитать. Встреча состоялась, встреча была очень теплая. Он с таким трепетом, Андрей Юрьевич, принес мне эту книгу с очень красивым портретом юного Николая II будущего. Принесла в класс и стала показывать детям. Говорю: вот, ребята, есть такой интересный документальный материал. Никто об этом ничего не знает. Это писал сам цесаревич, будущий император Николай II, во время своего 9-месячного путешествия в страны Южного Востока. Он посетил очень много стран, и путешествие это длилось по морю и по суше. На военных кораблях, не просто так, а с демонстрацией военной мощи российского государства. Миссия была у него познакомиться с близлежащими государствами, с его руководителями, и предстать перед ними как будущий император. Кроме того, еще это было как великое паломническое путешествие, потому что цесаревич был очень набожным, православным человеком, и семья у них очень набожная. Ему было поручено знакомиться с состоянием церквей, часовен, не только на территории России, там вот Приморский край, Сибирь, который он изучил, уже вернувшись из путешествия в страны Южного Востока, но и в самих странах там тоже есть христианские святыни, и он должен был посмотреть, в каком они находятся состоянии. Путешествие было очень серьезным, подготовка к нему заняла 3 года. Надо сказать, что цесаревич был очень хорошо образован. Он получил полное 13-летнее образование и имел высшее военное образование и 2 университетских – экономическое и юридическое. Занимался у лучших учителей, образование было, конечно, домашнее, но очень серьезное и качественное, потому что император Александр III строго относился к воспитанию своих детей. И он говорил, что нам не нужен фарфор, нам нужны здоровые русские дети. Не давайте лениться. Дети, которые умеют молиться, в меру шалят. Так оно и получилось, потому что, конечно, получив прекрасное образование, светское и духовное, у лучших педагогов, цесаревич показал потом действительно свои выдающиеся способности. Дело в том, что очень долгое время, и сейчас, к сожалению, внедряется в сознание людей та мысль, что все, что происходило в царской России до революции, стало государство и слабый...
1: Слабый политик, слабый государственный
2: деятель. Слабый царь, да, слабохарактерный, инертный, малообразованный. Все это ложь и клевета, потому что изучение архивных документов все опровергло, и было как раз точно наоборот. Все. Он знал 4 языка прекрасно, на 3 свободно разговаривал, английский, немецкий, французский, на датском мог говорить... Вот у него блистательная память. Это доказывает хотя бы тот факт, что по статусу он должен был вести ежедневный дневник во время своего путешествия. И, конечно, трудно представить, чтобы он это все записывал во время приемов или посещения каких-то святынь. Он все записывал вечером и записывал очень скрупулезно, с большим количеством деталей. Отчего я поняла, что память была
1: феноменальная.
2: Да. Стиль литературный очень приятный, очень читающий он император. Много классической литературы прочел. И это всегда сказывается в речи человека. Романтическая натура. Он мог позволить себе на остановке выскочить на лужок и собрать ландыши. Вот. Очень был привязан к родителям. Одна из заповедей, почитай отца и мать свою. В дневнике видны все нежные к ним обращения. Вообще дневник раскрывает его как человека, как будущего государственного деятеля, потому что там были какие-то интересные выкладки его, предложения по устройству разных регионов, показывает его как человека милосердного, сострадательного, потому что, когда он вернулся из этого большого путешествия по странам Южного Востока, он должен был посетить Приморский край, Сибирь и всю центральную часть России. Заезжал к казакам, к башкирам, тунгусам, караченам, со всеми общался, очень по-доброму, без всякого высокомерия, и реагировал на бедствия народные. В каком-то селении, значит, случился пожар, население лишилось домов, он сделал большое пожертвование.
1: И все это он отразил в своих дневниковых записях,
2: да? Все это было написано, да? В дневниковых записях, да. Написано живым языком, иногда позволял себе какие-то шутки, если ему кто-то из руководителей не очень был симпатичен, но соблюдал всегда этикет и всегда пил за здоровье и благополучие горячо встречавших их дипломатов. К нему относились с большим уважением, потому что знали, что это будущий сосед.
1: А это первое издание его восточного дневника,
2: да,
1: в нашей стране?
2: Да, малым тиражом, всего 50 экземпляров. Первое издание, да. Таким образом, мы прикоснулись к совершенно неизвестному материалу. Кроме того, мы сделали необычную по жанру работу. Мы сделали аудиодневник.
1: То есть, вы решили озвучить.
2: Да, мы решили сделать аудиокнигу. И не просто какие-то отдельные главы, а мы записали все 42 недели, и у нас получилось по времени это на 8,5 часов. Очень протяженная запись. Огромный материал. Материал сложный, потому что, ну, все-таки человек он образованный, и писал он не для детей, а для взрослых. И поэтому с большим количеством географических названий, с упоминанием личностей исторических, которые и с ним были, которых он встречал. Населенные пункты тоже какие-то удаленные, надо было правильно делать ударение, поэтому мы посвятили большое количество времени, выверяли, чтобы было правильное произношение этих слов.
1: Там то есть большая текстологическая работа,
2: да,
1: была.
2: Да, много было
1: вкраплений
2: иноязычных, то есть мы должны были иностранные языки подтянуть тем, чтобы это было хорошее произношение. И заняло это у нас около 3 лет. Но самое интересное, что начинался этот проект, он был инициирован как раз Ириной Рамизовной Ахундовой. Еще раз, ее полная инициатива, она сказала, что надо к 130-летию Восточного путешествия сделать проект «Дети читают дневники цесаревича». И, обратившись к нам, она сказала, что это проект всероссийский, и в нем будет участвовать много школ, из разных
1: регионов,
2: городов. Да? И городов, и регионов, да. Вплоть до Дальнего Востока. Мы радостно взялись за это, и поскольку у нас есть опыт чтецкий, у меня дети участвуют в большом количестве конкурсов по художественному чтению, мне это занятие очень нравится, у нас это получается, у нас огромное количество лауреатов, вот, есть своя методика у меня по интенсивной драматургии про чтение, и они охотно за это взялись, нам это было несложно. Но вот мы по, опять же, предложению Ирины Рамезны приняли участие в нескольких передачах на радио «Радонеж», там тоже эта акция была освещена, дети читают «Восточный дневник цесаревича». У нас там прошло 10 передач, которые мы уже сами записали, мы просто передали записи. 3-5-минутные. Вроде они понравились. Родители, конечно, были в восторге. Но и слушателям было интересно. Материал новый. Услышать голос самого цесаревича, 22-летнего. Потом вдруг какое-то было затишье. Мы продолжали записывать. И, к сожалению, Ирина Рамезна должна была констатировать, что многие из тех, кто взялся за это дело, отказались. По причине того, что сложные тексты, ой, это еще надо выразительно прочитать, чтобы это было интересно, столько там надо выверять, и столько там нужно уточнять, понимать, надо же все это еще осмыслить. И как-то один за другим стали отказываться. Мы стали перед выбором, что делать дальше. 42 недели. Мы, допустим, осилили 9. Это была наша норма, нам так сказали. А тут 42 недели впереди. Огромная толстая книга. Правда, надо сказать, что Андрей Юрьевич снабдил ее очень богатыми комментариями. Справочным материалом мы тоже его изучали. Там были отсылки по упомянутым именам, к этим географическим названиям. Мы все это скрупулезно изучали. Это время. Это серьезный исследовательский труд. И надо было принять решение. Ну вот, руководствуясь тем, что мы уже прикипели к цесаревичу. Дело в том, что по возрасту он как бы был очень близок к детям. 22 года. Озорной, веселый. И в то же время серьезно мыслящий, как будущий государственный деятель. Делился своими наблюдениями. Детям это все было интересно. И они от его имени выступали. Они уже сроднились с ним. Он же стал нам большим другом. И я сказала: ребят, что будем делать дальше? Будем ставить точку или будем продолжать и заканчивать этот проект сами, одни? Но это, говорю, большой, непростой труд. Вот. И они как-то единодушно решили, что мы бросать не будем и предавать нашего царя Николая Александровича не будем.
1: Это они так серьезно восприняли.
2: Серьезно,
1: да,
2: совершенно серьезно, да. И мы все это одолеем и все сделаем сами. Конечно, дети менялись. Одни уходили, классы менялись, приходили новые. Некоторые читали по 4-5 глав. То есть до такой степени я говорю: ребят, давайте, вот у вас опыт хороший, получилось здорово, давайте еще, давайте.
1: Только мальчики?
2: Никто не отказывал. Нет, и мальчики, и девочки, все. Одесса императора читали и девочки. И в спектакле, который мы потом поставили, тоже у нас в роли императора выступали девочки. Это совершенно не мешало. Угу. Сам текст был настолько выразителен. Ну, это уже известный факт, что...
1: А текст разложен по голосам? Или там только один ведущий голос?
2: Нет, там голос самого цесаревича, поскольку это его дневниковые записи.
1: Да.
2: Но то, что даже это было многотембровое исполнение, угу. Там женские голоса разных тембров, это даже было интереснее. Это была такая палитра достаточно богатая. Никого не смущало, что девочка говорит за императора. Совершенно никого. Потому что приковывал внимание сам текст. Угу. Их артистизм. Они же, когда мы делали спектакль, они же уже актерами были. Они уже перемещались по сцене, они уже мы какие-то сценки уже придумывали под каждую неделю. И у нас еще было там 5 хоров. Это очень важно. Мы же делали музыкально-драматический спектакль. И хоры опять классические. Мы брали хор «Славься» из Ивана Сусанина оперы «Глинки». Брали знаменитый вот

0: Образ программы «Чистый исток». Я ее ведущая Марина Дружкова. Сегодня мы работаем для вас из студии Серафима Дивеевского монастыря со святой земли преподобного Серафима Саровского, потому что в эти дни здесь проходит научно-практическая конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского», подведение итогов педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026». И сегодня с нами в студии беседует один из победителей этого конкурса, один из 8 достойнейших учителей, получивших 2026 году высокое почетное звание «Серафимовский учитель» Елена Николаевна Подосенова, педагог дополнительного образования Московской школы, которая руководит музыкальным театром «Лель» на протяжении почти 20 лет. На суд экспертов педагогического конкурса «Серафимовский учитель» она представила уникальный проект «Дети читают восточный дневник цесаревича». Этот проект посвящен 130-летию путешествия на восток цесаревича Николая Александровича, будущего императора, последнего императора России. Вместе со своими детьми, участниками музыкального театра «Лель», они озвучили 42 недели дневника цесаревича Николая. Это 8,5 часов грандиозный труд, который охватил целых 3 года тщательно кропотливой работы. Итак, возвращаемся в студию. Елена Николаевна, это все параллельно рождались, вот эти мысли, будущий сценарий, часть будущего сценария?
1: Мой сценарий рождался. Я как бы вот так себе выстраивала это. Я думаю, будем чередовать дневниковые записи, концертные такие вот музыкальные номера.
0: Все это шло параллельно?
1: Все чередовалось. И венчали мы наш спектакль, это уже после аудиокниги, хором «Лакримоза» из «Реквиема Моцарта». Вообще очень серьезное произведение. И включали также, например, из оперы «Евгений Онегин» дуэт Татьяны и Ольги. Слыхали ли вы? Потому что, как известно, цесаревич очень любил театр и мировой, и российский, очень любил оперу, и любимым композитором у него был Чайковский, поэтому я посчитала возможным это сделать. Но это уже было второе действие нашего спектакля. А по случаю, по части книги, вот мы сделали, как я считаю, именно книгу, потому что у нас все недели записаны, некоторые пришлось делить пополам, если это были совсем маленькие дети, им было тяжело, мы делили одну главу дневниковую на 2 исполнителя. Не просто это все было.
0: Да, вот мне интересно, что было самое трудное.
1: И усталость наступила, и дети закончились все. Но надо было заканчивать. И мы нашли ресурсы, кого-то нового подключили, кто-то еще в четвертый раз записал еще одну неделю. И, в общем, мы, я считаю, достойно вышли из этого положения и осилили огромную работу. Я вот вспоминаю, что прошли мы через тернии. Конечно, отказов никаких не было, но сложности были.
0: А с чем связаны сложности?
1: Текст сложный. По терминологии очень много отсылок к военным терминам, географическим терминам. Надо было в это входить, внедряться, смотреть в интернете обозначения. Надо было изучать эту проблему. Это не то, что взял текст, 2-3 раза прочитал и рассказал. Потом
0: Информацию вы искали уже потом детей?
1: Был большой справочный материал в самой книге «Хвалина». Мы могли сразу после каждой недели ознакомиться, кто есть кто. И, кроме того, мы работали над интенционной драматургией. Вот это наше, как бы, уже индивидуальное, наше свое. То, что мы наработали для себя. Мы должны были выстраивать текст, чтобы он был певучим. И был разговорным, не монотонным. У нас есть своя методика. Например, мы расставляем паузы, которые имеют выразительное значение. Мы какие-то слова делаем акцентными, чтобы фраза была построена не равномерно, а со смысловыми акцентами. И у нас интенционные взлеты, падения. То есть интонация должна гулять по всем регистрам, снизу доверху. Чтобы это было занимательно, я им сказала, что мы должны сделать все дневниковые записи как приключенческий роман. Тогда это будет восприниматься. Ну, так оно и было. Поэтому работали еще и над этим. Сам материал, значит, оказался для нас новый, почему этот проект привлек внимание, и его подача, как аудиокнига детская. Вот мы сделали детскую аудиокнигу на 8,5 часов.
0: Елена Николаевна, а вот эти все комментарии, разъяснения малоизвестных и непонятных нам сегодня слов, географических названий, как донести вот это содержание до слушателя этой аудиокниги? Вы как-то разъясняете?
1: Нет, никакой комментарий мы не даем, конечно, нет.
0: Как вы предлагаете...
1: Аудиокниги это невозможно.
0: Как это вы предлагаете
1: слушать? Ну, во-первых, это будет слушать взрослая аудитория. Вот. Во-вторых, кто этим заинтересуется, то сами найдут объяснение многим непонятным словам. Я думаю, что это не проблема. Вот для детей это была проблема. Они должны были понять, что они читают. А взрослые справятся с этой задачей прекрасно.
0: А почему, интересно, именно детям решили вот в детском варианте?
1: Ну, во-первых, такая была акция «Дети читают дневник цесаревича». Потому что он сам юный. И это было логично, чтобы привлечь к этому материалу

0: России. К тому же была возможность познакомить с подлинным императором будущим. Вот. Не то, что вот нам преподносит, а то, какой он есть на самом деле. Послушать его язык, вообще ознакомиться с его мировоззрением, с его духовной практикой. Например, там такие озорные вещи были. Он вот живой человек, и молодежи это близко, потому что не то, что император стоит на пьедестале, и мы, так сказать, должны голову склонять. Нет, с ним можно было пообщаться как с современником. А в будущем Японии он захотел сделать себе татуировку. Как сейчас это неудивительно. Святой.
1: Да.
0: Царь Николай захотел по молодости делать себе татуировку. Ему это было интересно. А на правой руке он себе изобразил дракона. А потом пишет комментарии, что я прошел через это удовольствие, чтобы больше никогда этим не заниматься в жизни. Вот он сделал такой мудрый вывод. Прошел через это, но принял совершенно правильное решение, чтобы никогда этим больше не заниматься. Там столько всяких интересных по всем главам разбросано мыслей, это надо было бы систематизировать и как бы отдельно, может, с каким-то учебным пособием издать облик цесаревича, как формировалась его личность. Потому что там, например, казаки позволили себе косить на китайской территории. Он говорит, удивляет меня бесцеремонность казаков, как будто у нас своей травы мало. Но он таких вещей не любил.
1: Вы сегодня упоминали, что эта поездка, это его путешествие по странам
0: Южного Востока,
1: Да, имело и христианскую миссию. Он в том числе посещал и храмы, смотрел на их состояние. Расскажите вот об этом, интересно. Нашим слушателям, я думаю, будет узнать.
0: Там, помимо того, что он посещал, у него, значит, поскольку он был человек молитвенный, то каждый день была литургия на корабле. Да.
1: Каждый день?
0: Да. И это входило вот в расписание. Кроме того, он знал примерно, в каких местах находятся православные храмы, в каких находятся часовни. И к тому же в отношении других религий был очень открыт. Он ночевал в юрте, и там стоял Будда. И он описывал, как это было интересно и значительно. Ни в коем случае не осуждая, а наоборот сказал, что это очень красиво, и юрта очень чистая, и поклонение своему божеству вызывает огромное уважение. Поэтому он проявлял уважение и ни в коем случае не осуждение. Это здоровая, нормальная реакция, мне так кажется.
1: Конечно.
0: Столько там всяких интересных ситуаций и деталей мог позволить саркастически там охарактеризовать не очень понравившуюся ему жену какого-то восточного руководителя. Он сказал, что появилась перед нами женщина, тощая, как доска. Ну, мог позволить. Он молодой, он мог, так сказать, записать то, что он считал нужным. Осыпали его цветами, потому что это, понятно, будущий царь. Все в руках держали цветы, и женщины окружали его, засыпали. Он говорит, что я никогда не знал, как даже от них избавиться, и как архиерей поднял руки кверху. Чтобы они его не зацеловывали.
1: Да, очень интересно. А какие страны он посетил в тот момент? И самые интересные, самые, может быть, яркие, колоритные воспоминания у него вызвали?
0: Ну, вот...
1: Какие места?
0: Египет, Сингапур, Китай, Япония, Сиам, Индия.
1: А в первую очередь...
0: Стран было много.
1: Вот фокус там... его внимания, что в первую очередь попадало? На что он обращал такое... Особенно.
0: Он делал хронологию, он на все обращал внимание. Там в основном были приемы торжественные, подчас многочасовые, с их национальной едой. И он говорил, что от какой-то там трапезы его чуть не стошнило. Ну, там были экзотические червяки и все прочее. Ну, восточная кухня. И когда он вернулся на нашу территорию, в Сибирь, сказал, что лучше русской кухни ничего быть не может. Констатация, с кем он встречался, о чем говорил, что он видел, какие произведения искусства, с чем он познакомился. Смешной случай был в Японии, когда они пошли на рынок. Тоже, опять же, живой человек, хотел привезти подарки, красивые вещи ему очень нравились. Вообще он к красоте был неравнодушен. Они купили там японские зонты и шли под дождем под ними. Но японцы хохотали, потому что эти зонты были солнцезащитные. Которые пропускали воду. Вот. Они не могли понять, почему они так хохочут. Ну, вот такие тоже забавные вещи были.
1: Елена Николаевна, самое главное для вас, что вы вынесли вы лично и ваши дети из этого проекта, когда познакомились с этой темой, когда читали вот эти замечательные заметки?
0: Наша задача – внести свою детскую лепту в очищение имени царя. То, чтобы... восторжествовала историческая правда о том, кем он был на самом деле. Это был умный, образованный, знающий, преданный России человек, очень любящий русский народ, нестяжатель, жил очень экономно. Все свои средства, доставшиеся ему по наследству, он раздавал на благотворительные цели. И надо сказать, что я вот когда сама была в Ливадии, во дворце, была потрясена аскетизмом. Убранство – это были без всякой роскоши комнаты, с большим количеством книг. И меня это просто и как-то слезы навернулись. Я думаю, ну за что вот как так случилось, что таких людей, которые не занимались бизнесом, не накапливали богатство, вот так уничтожили.
1: Открывается ли по-новому император? Тогда еще цесаревич Николай, современный
0: человек. Ну, конечно, для нас это светлая личность. Говоря о том, что он недалекий, что он слабый руководитель. Но позвольте, 22 года возглавлять такую громадную страну и привести ее к началу 17 года к тому результату, что Россия вошла в пятерку сильнейших держав, мне кажется, сам факт за себя говорит.
1: Да, конечно.
0: Россия развивалась невиданными темпами. Этого очень боялись. В России отмечали все экономическое чудо, связанное с именем Петра Аркадьевича Столыпина, с его реформами. И поэтому по многим показателям мы даже уже опережали ведущие государства мира. Было понятно, с чем связано было вот такое сгущение точно над России.
1: И крушение нашей
0: Российской империи,
1: к сожалению. Ну, я думаю, что наши слушатели захотят услышать хотя бы отрывки из ваших
0: записей,
1: да, дневниковых. Какие вы посоветуете нам прямо сейчас послушать?
0: Был страшный случай в Японии, когда, по существу, цесаревич заново родился. На него было покушение. Набросился полицейский с саблей и нанес ему настоящий удар по голове. Он получил две раны с повреждением черепа. Раны кровоточили, но царь, наш царевич, проявил себя очень мужественно. Он был озабочен тем, чтобы народ, который там вокруг него был, не переживал. И он старался как можно дольше оставаться на ногах, хотя крови ушло много, потому что даже сохранились в Японском музее подушки, пропитанные кровью. И говорил, что никоим образом этот случай не убивает мою любовь к японскому народу. Я очень люблю этот народ за его красоту, чистоту, за порядок. Вот он думал как-то больше о том, чтобы сохранить покой в душах людей, которые были с ним рядом. Удивился только одному. Он говорит, только единственное, не могу понять, как же могло случиться так, что этот полицейский оказался с нами двоими только на площади, его сопровождал еще принц греческий, двоюродный брат. И если бы не этот принц, который накануне на рынке, на базаре, купил бамбуковую палку, эта бамбуковая палка и решила исход вот этой неприятной истории, потому что если бы был нанесен второй удар, то царевича могло бы уже не быть живых. И он не мог понять, как японцы, которые только что ликовали и кланялись ему, во время вот этого инцидента печального упали на колени, а потом все разбежались. Никого не оказалось около него. Вот. Ну вот тот прецедент предательства, который потом был и в 17-м году, только уже на нашей земле российской.
1: Так, и вы предлагаете послушать отрывок, связанный с этим...
0: Да, с этим фрагментом, потому что это интересно, как он себя вел и как он об этом рассказывал.
1: Да, очень интересно, давайте послушаем.

0: 28-я неделя. Япония. 29 апреля. Проснулся с чудесным днем, конец которого я бы не увидел, если бы не спасло меня в этот день великое милосердие Господа Бога. 8:30 выехали из Киото в небольшой город Оцу, в джанрикшах. Удивлялся неутомимости и выносливости наших джанрикшей. Поехали в дом маленького кругленького губернатора. Даже у него в доме, совершенно европейцем, был устроен базар, где каждый из нас разорился на какую-нибудь мелочь. Вот тут Джорджи и купил свою бамбуковую палку, сослужившую мне через час такую великую службу. После завтрака собрались в обратный путь. Джорджи и я радовались, что удастся отдохнуть в Киото до вечера. Выехали мы опять в джанрикшах в том же порядке и повернули налево в узкую улицу с толпами по обеим сторонам. В это время я получил сильный удар по правой стороне головы над ухом, повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей. Я только крикнул «Что тебе?» и выпрыгнул через джанрикшу на мостовую. Увидев, что урод направляется на меня и что никто его не останавливает, я бросился бежать по улице, придерживая рукой кровь, брызнувшую из раны. Повернувшись на ходу еще раз, я увидел Джорджи, бежавшего за преследовавшим меня полицейским. Наконец, пробежав всего шагов 60, я остановился за углом переулка и оглянулся назад. Джорджи, мой спаситель, одним ударом своей палки полил мерзавца. Когда я подходил к нему, наши джанрикши и несколько полицейских тащили того за ноги. Один из них хватил его же саблей по шее. Все ошалели. Чего я не мог понять, это то, как Джордж, я и тот фанатик оказались одни посреди улицы. Почему никто из толпы не бросился помогать мне и остановить полицейского? Из свиты, очевидно, никто не мог помочь, так как они ехали длинной вереницей. Мне же пришлось всех успокаивать, и я нарочно оставался подольше на ногах. Рамбо сделал мне первую перевязку, а главное – остановил кровь. Затем я сел в джанрикшу, все окружили меня, и так шагом мы направились в тот же дом. Народ на улицах меня тронул. Большинство из них становилось на колени и подымало руки к лицу в знак сожаления. В доме губернатора мне сделали настоящую перевязку и положили на диван. В поезде и в карете в Киото голова сильно ныла, но не от раны, а от туго завязанного бинта. Как только приехали к себе, сейчас же врачи приступили к заделке повреждений на голове и к зашиванию ран, которых оказалось 2. После скудного обеда лег спать с мешком льда на башке. Вот как, благодаря милости Божьей, этот день благополучно окончился.
1: Вы только что слышали фрагмент из музыкально-литературной композиции «Восточный дневник Цесаревича», которую поставил музыкальный театр «Лель» Московской школы номер 152. Постановка создана по одноименной книге писателя Андрея Хвалина, председателя юбилейного комитета «Восточного путешествия» Цесаревича Николая Александровича. Я, конечно, предвосхищаю снова главный вопрос, который появился, наверное, сейчас к концу беседы у нашего слушателя. Где мы можем в полном объеме вот эти 8.5 часов аудиокнигу по «Восточному дневнику Цесаревича» Николая послушать?
2: Андрей Юрьевич Хвалин образовал свой имперский архив, в котором выкладывает очень важную информацию из разных исторических источников. И он попросил, чтобы мы, значит, аудиокнигу разрешили ему вот так транслировать по неделям. Он рад, когда к этому архиву прикасаются люди и берут из него информацию. Правда, когда я поинтересовался, а могут ли родители смотреть и слушать этот имперский архив, он сказал, конечно, и чем больше, тем лучше.
1: Я очень надеюсь и верю, прям дерзаю верить, то, что аудиокнига по «Восточному путешествию» путешествовать царевича Николая, его дневнику, будет в ротации у нас на радиообраз. Очень хотелось бы этого. И мы с Еленой Николаевной перед нашим эфиром уже договорились, что постараемся это сделать. Я только могу пожелать вам сил, вдохновения, благословения Божия на ваши большие труды, чтобы у вас появлялись новые работы.
2: Спасибо. Я как раз думаю о том, что было бы неплохо собрать материал о супруге Николая Александровича, Александре Федоровне, о ее любви к семье, о ее преданности мужу и их замечательных дочерях, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии и цесаревича Алексея. Мне бы хотелось дальнейшую работу посвятить императрице и их детям.
1: Спасибо, Елена Николаевна. Еще раз вас благодарим. Благодарим, что уделили нам время, несмотря на такой очень интенсивный, плотный график вот этих дней, связанных с мероприятиями, посвященных подведению итога конкурса. Еще раз поздравляем вас с этой чудесной, заслуженной абсолютно победой. А я напомню, что сегодня в радиостудии Дивеевского, Серафим Дивеевского монастыря мы беседовали с победителем конкурса, обладателем звания «Серафимовский учитель» Еленой Николаевной Подосёновой, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов России, а также руководителем детского музыкального театра «Лель» при общеобразовательной школе 152 города Москвы. Спасибо вам, Елена Николаевна.
2: И вам спасибо за беседу и за интерес к этой теме.
1: До свидания.
2: Всего доброго.
3: От чистого истока.

0: Слушайте радио «Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
1: Каждое воскресенье слушайте в эфире радио «Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17.00 на радио «Образ».
2: «Дети Христовы».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Ревность – это не доказательство любви, это доказательство эгоистичной претензии. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на «Радиообраз», меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
5: Доброе утро, Оля, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Не знаю, как для вас, дорогие наши радиослушатели, но для меня такой вход в утренний эфир нашей прекрасной соведущей был неожиданным, потому что вроде бы мы привыкли к каким-нибудь жизнеутверждающим, таким радостным цитатам регулярно, а тут вдруг раз и про ревность. Кто-то кого-то поревновал, возревновал с утра пораньше.
2: Про ревность я хотела поговорить сегодня в нашем утреннем эфире, про ревность духовную, ревность человеческую, вообще виды ревности разобрать, потому что ревность, как правило, осенью, во-первых, обостряется, ну, в силу того, что осень какая-то такая печальная
5: вообще,
2: и грустная
5: вообще
2: пора.
5: Вообще многое что обостряется.
2: Многое обостряется, да, тем более, что сейчас ситуация вообще как будто бы вот в окружающем мире, таком ближнем круге окружающего мира, такова, что люди немного на нервах. Во-первых, хоть очереди там постоянные, не за хлебом, а за топливом. А во-вторых, какая ситуация вот эта вот шаткая, невнятная тоже дестабилизирует. И хочется уверенность в завтрашнем дне, но ее нет. И это тоже все раскачивает, назовем эту лодку психологической стабильности огромного количества людей. И несмотря на то, что все мы читаем новости и понимаем, что мы движемся верным курсом, все идет как надо и так далее, но тем не менее вот хочется поговорить вообще про ревность, когда она нужна, когда она важна, а когда ревность становится патологией.
5: Ну, прекрасная тема. Я свои 5 копеек все-таки тоже вставлю вот на тему злободневного, всех этих очередей, как вы, Оля, выразились, не за хлебом. Я как-то даже пытался со своими прихожанами размышлять. У нас центр города и прихожане, в общем-то, автомобильные, поэтому проблема касается и их, и нас. У меня вот одна семейная пара, ну, предыстория, да, все знают некое мое такой бзик на пунктуальности, ну, как, действительно, я люблю все начинать вовремя, чтобы вовремя заканчивать, чтобы более-менее распланировать. Ну, вот что ж, вот такой есть у меня момент, поэтому стараюсь быть пунктуальным, сам тоже мотивирую людей на это. И вот, значит, одна там у меня семейная пара, которая всегда приходила вовремя, а тут мама с ребенком заходит вовремя и, извиняюсь, просто нас говорит: папа опаздывает, он стоит в очереди на автозаправочной станции. Не беспокойтесь, я потом в нарушение всех своих внутренних установлений выйду, потому что это нынче очень и очень извинительное опоздание. Знаешь, что многие, в общем-то, работодатели снисходительно относятся к тому, что вот, да, сейчас период ожидания, он сильно удлинился. Мы со своими прихожанами размышляли, да, вот пытались тоже как-то вот решить, а что бы вот полезно делать в этом времени, который вот отделяет тебя от колонки с топливом. Вот. Я предложил читать молитвенные правила, потому что на это точно никогда у людей времени не хватает. Вот Господь вот выделил вместо там, понимаете, рилсов, давайте читать покаянный канон, правила к святому причащению. И так вот приятность, полезность, глядишь, может быть, и озлобляться в этом смысле будешь меньше, как-то даже сам несколько раз практиковал. Вот, скажу одно, молитвенное правило в некоторых случаях заканчивается гораздо быстрее, чем эта очередь, которая все медленнее и медленнее. Но я уверен, что это как бы временно, да, и это обязательно пройдет. Не сегодня, так завтра, не через неделю, так через месяц. Поэтому все мы будем вспоминать как забавное приключение, так же, как вот сейчас спустя 6 лет вспоминаем ковид и прочие все эти вещи, какие-то, которые казались тогда чем-то эсхатологично апокалиптическим, а сейчас ты понимаешь, что это был...
2: Была белая полоса.
5: Да, это была на самом деле белая полоса, впереди еще есть место для подвига. Вот. Не знаю, есть ли место для ревности, ну, разная, наверное, ревность бывает. А вот о разных видах ревности Оль как раз сегодня предложила нам поразмышлять в течение нашего утреннего часа.
2: Конечно, и, наверное, логично будет начать этот утренний эфир с ревности духовной. Потому что ревность человеческая, ну, оставим мы ее, наверное, напоследок, так как все мы люди, и понятно, что и ревности у нас может быть огромное количество. А вот что насчет ревности духовной?
5: Ну, слушайте, а вот все те чувства, которые у нас есть в нашем арсенале, вся эта палитра, а на самом деле вот ее, наверное, не совсем корректно делить там, на духовную, на духовную. Вот, потому что все это законные потенции человеческой души. Во всяком случае, так нам говорит наша христианская традиция, наша христианская антропология, взгляд на человека. То есть в нас на самом деле нет никаких случайных, беззаконных, ненужных совершенно вещей. То есть в этом смысле Господь Бог, когда человека собирал из персти земной, он вложил все необходимое, и руки, и ноги, и голова, и всего этого есть функционал, есть и функционал у всех аспектов вот нашей эмоциональной палитры. Поэтому есть возможность реализовать весь этот потенциал в сторону добродетелей, а есть потенциал весь этот же инструментарий реализовать в сторону порока. Соответственно, выбор здесь, как обычно, за человеком, вот эта свобода, которую Бог дает, это в том числе свобода творческого развития в себе каких-то черт. Вот, понятно, что мы призваны возрастать, а от силы в силу уподобляться Господу Богу, но, к сожалению, не всегда мы этот замысел Божий реализуем, и тогда этот инструментарий становится инструментами для разрушения. Есть совершенно хрестоматийный пример в такой в церковной беллетристике, условно назовем, да, вот если положить перед человеком нож и сказать, дайте нравственную оценку вот этому предмету, вот, на нравственной оценке у ножа не может быть никакой, вот он лежит и ни в плюс, ни в минус, но одно дело нож в виде скальпеля в руках талантливого хирурга, другое дело нож в виде какой-то заточки у бандита, который, не дай бог, вот, угрожает жизни и здоровью где-то в подворотне. Вот здесь вот сам предмет не имеет никакой оценки, а есть вот некое использование конкретным человеком этого предмета. И здесь вот пространство человеческой свободы, пространство человеческого творчества, и как результат либо выход в сторону святости, либо выход в сторону порока. Поэтому, да, ревность — это то чувство, которое Господь вложил в душу человека. И человек, да, он имеет возможность ревновать, и в некоторых случаях он именно должен это делать. Во всяком случае, изучая Священное Писание, прям вот в некоторых там биографиях, в некоторых сюжетах ты видишь, может быть, даже не четко сформулированное, но вот то, что мы понимаем, ревность по Боге. Вот такое чувство есть тоже в арсенале церковной вот этой вот аскетики, да, то есть это благо. То есть человек возревновал, возжелал Бога живого, и из этого чувства ревности он не видит ничего другого, что его отвлекает, и старается в себе всячески это чувство возгревать. Вот. В некоторых, конечно, формах ревность по Боге, она сейчас для нас непонятна, неприемлема. Вот. Это я имею в виду та ревность, которая описана в некоторых событиях Ветхого Завета. Я здесь всегда вспоминаю моего любимого, замечательного небесного покровителя, святого пророка Божия Илии, который, в общем-то, по ревности божественной махал как раз ножом направо и налево, наказывая и карая вплоть до смерти людей, которые отвратились от истинного Бога и совращали других людей в путь погибели. Вот, то есть здесь как бы пространство Ветхого Завета, и это та история, которая буквально неповторима. Вот. А в духовном смысле как раз вот ее можно повторить и как раз уничтожать не людей, да, а стараться уходить в область духовную, там вести духовную брань с теми мыслями, с теми чувствами, которые отвращают тебя от Господа Бога, и в конечном счете так реализовывать вот этот свой импульс ревности. Ну, тоже читаешь у святых отцов, у святителя Иоанна Златоуста, ну, там не бесспорный, да, есть момент, Иоанн Златоуст немало, скажем так, общался с еретиками, и если брать историю Древней Церкви за рамками учебников воскресной школы, а вот, вот как бы серьезную работу с источниками, видно, что церковные соборы, сейчас Вселенские соборы, это не то, что проходило по дипломатическому протоколу 21 века. Это вполне себе горячие восточные люди, очень религиозно-пассионарные, очень религиозно одаренные, пытались доказывать, начинали, как обычно, с аргументов, вроде бы научных, вот, религиозных, философских, но в некоторых случаях переходили и на силовые аргументы. И это тоже, к сожалению, не к почету, да, вот именно к сожалению, можно сказать, и о таких страницах некоторых церковных историй. Понятно, что потом как бы эти страницы быстрее пролистывались, да, потому что, ну, неприятно вспоминать негативные моменты не только в своей биографии, но и в общецерковной истории. Так вот, у Златоуста, вот в частности, он когда размышляет о противодействии некоторым еретикам, и он говорит, что да, надо осветить руку свою ударом, заградив уста еретиков. То есть это его практически прямая цитата, но нужно понимать тоже, что какое-то изречение святого, какой-то совет, его нужно смотреть в контексте всего творчества. И если посмотреть на всего Златоуста, на все те тома, которые до нас дошли, это, пожалуй, единственный из воинственных советов, вот, где Златоуст говорит, нужно махать руками. В большинстве случаев он все-таки говорит, что надо постараться погасить этот негативный, гневливый, излишне ревностный импульс твоей души. То есть это очень тонкая грань, где ревность по Боге рискует превратиться просто в проявление моей гневливости, моего человеконенавистничества, и прикрываться это все будет вполне себе религиозной риторикой.
2: То есть от ревности по Боге до агрессии буквально полшага получается, если человек дает себе волю и движется на волне вот этой страсти, прикрываясь своей, не знаю, набожностью.
5: Это не только касаемо ревности, это касаемо вообще любой связки...
2: Любых пиковых состояний.
5: Любой связки грех-добродетель. Угу. Вот от греха, вернее, от добродетели там, бережливости, рачительности, полшага до скупости, до скряжничества. И иногда полшага в другую сторону. Человек попадает в противоположную этому... этой добродетели крайность, в расточительность. То есть вот это тоже некая очень интересная система координат, которую предлагает наша православная аскетика, что вот этот серединный царский вот этот православный путь, он лежит как раз между двух крайностей. И как раз если мы берем какие-то добродетели, всегда есть рядышком порог, очень близкий к этой добродетели, и есть противоположный этой добродетели тоже порог. И вот в этой вот как бы в этом отрезке человек пытается найти истинное положение и вот ту точку, которая будет все-таки как какой-то вот этой равнодействующей силой, вот если вот так вот математически пытаясь выразиться.
2: Ну, вообще, когда я читала про духовную ревность, ее характеризуют как разумную, потому что человек ревнует о вечном, а не о тленном, как тихую, негневливую, немногословную, снисходительную к недостаткам ближних. И она не привносит в душу смущения при обличении, так как действие свое обращает не только на ближнего, а на его грех, подобно тому, как опытный врач при помощи своего искусства поражает болезнь, не поражая вместе с ней и больного, чем и доставляет последнему облегчение и чувство благодарности. То есть получается, что ревность, духовная ревность по Боге, она даже полезна?
5: Ревность духовная именно в ее новозаветном понимании. Вот это важно понять, что мы смотрим на какие-то состояния, вот опять с точки зрения вот этой нашей развитой христианской аскетики, церковной традиции, состояния полноты божественного откровения. А здесь такой тоже можно пример привести, что вот всегда законы, будь то законы, если говорить общества, или законы духовной жизни, они отражают во многом состояние общества. Вот, то есть, если, ну, скажем, в Ветхом Завете было принято мстить стократно за нанесенную обиду, то вот закон око за око, зуб за зуб, который нам сейчас из состояния там, 21 века кажется очень жестоким, мстительным, на самом деле в состоянии, когда он был произнесен, это была именно попытка ограничить ненависть, гнев, зло, что не воздавай стократно, только в меру своего ущерба ты можешь отомстить. И это было до слов Спасителя, до его пришествия, до заповеди «любите врагов, прощайте проклинающих». То есть все-таки здесь большая перспектива дается для нас, для людей Нового Завета, большая благодать, ну и, соответственно, большая ответственность. И вот эту вершину, да, конечно, многим очень сложно постичь, поэтому очень бы хотелось остаться некоторым в ветхозаветном состоянии, вот, чтобы око за око, зуб за зуб, и, понятно, право сильного, и, как я сказал, так и будет. И ревновать не по Боге, а вот скорее по себе самом, вот, в очередной раз расчесывая излюбленное это свое самолюбие, гордыню и все, что там по списку у нас копошится.
2: А как тогда определить, что человек, ну или личный такой самоанализ провести, что это вот ревность по Боге есть? Или она приходит с опытом духовной жизни, она приходит, может быть, с каким-то пониманием того, что такое вера при понимании какого-то воцерковления, обожения даже?
5: Ой, ну это, конечно, некоторые высокие материи. Если чуть-чуть более заземлённо.
2: Вот, немного спустимся.
5: Да. Вот есть железобетонное правило. Вера без дел мертва есть. То есть вера – это не просто убеждение, которое у человека вот внутри. Истинная вера, здесь мы говорим и даже шире, чем только в христианском контексте, истинная вера всегда выражается в поступках. Вот, тоже люблю этот пример. Когда человек верит в победу условного «Спартака», он идет на матч, на стадион с уверенностью в победе своей команды. То есть вот эта уверенность, она его понуждает выйти из квартиры, из дома, направиться, выстоять очередь в сектор, смотреть на матч, болеть и переживать, и верить в победу «Спартака», «Динамо», «Торпедо», кто за что болеет.
2: Но это если человек верит именно в победу своей команды, а не идет на сектор поорать, просто
5: да,
2: поддержать.
5: Да.
2: Розу на вытянутых руках,
5: да,
2: и так далее. То есть, если это так называемый, там же есть, если про болельщиков, да, там же есть Кузьмы, хулиганы и вот просто болелы обычные.
5: Да,
2: вот
5: да.
2: И если он в последней, точнее, категории болельщик, то тогда да. А первым-то им игра, они даже сами говорят, на стадион мы приходим пообщаться.
5: А мне всегда вспоминается в этих случаях замечательный Портос в советском фильме, да, который говорил: «Я дерусь, потому что я дерусь».
2: Ну,
5: то есть, понимаете, это вот как тоже не в определенный случай, что люди идут на рыбалку без удочек. И,
2: на рыбалку или за рыбой,
5: да,
2: как говорится.
5: И на стадион вот совершенно они идут, им не важно спортивные действия. Все-таки мы не про это. Да. Здесь, кстати, вот есть такая категория граждан, они идут в храм. Не на службу, а потому что это
2: историка. А извините, потусить, постоять.
5: Но это уже некий продвинутый уровень. Чаще, мне кажется, это просто некий историко-культурный объект, который нужно освоить. Вот, скажем
2: зачекиниться.
5: Так, зачекиниться, да, как это сейчас модно говорить. Это все как бы ягоды с одного поле. А если мы все-таки говорим о правильной вере, она всегда выражается конкретными делами. И вот если говорить о христианской, прямое указание апостола: вера без дел мертва есть. Соответственно, ты своими делами подтверждаешь свою веру, и эти дела, еще как бы такая положительная обратная связь возникает, они и увеличивают твою веру. Вот это вот обоюдное такое состояние. И поэтому ревность по Боге — это не безразличие к тому, что происходит вот в области религиозной, в области веры. Вот это не безразличие. Вот теплохладность — это одно, наверное, из самых страшных состояний духовных, теплохладности и формализм, вот, потому что с ними очень тяжело бороться. Тяжело человеку самому себе сознаться в некотором, да? То есть вроде бы формально, да, вот он в храме, он все делает, он крестится, он молится, он исповедуется, причащается, а это почему-то не питает.
2: Не работает или не питает?
5: Не питает его душу. Не питает его душу, не возвышает, не туда к горнему не ведет. Вот. И в Апокалипсисе как раз вот, когда от Господа Бога суд произносится, там в одной церкви такое даже своего рода проклятие, исторгну тебя от уст моих, потому что ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден, или если бы ты был горяч. В этом смысле, ну, как бы, религиозным фанатиком, условно говоря,
2: или просто с
5: фанатиком, с человеком неравнодушным, проще в этом смысле взаимодействовать, ему проще проповедовать, чем человеку, который на любую какой-то аргумент вот этой извечной, вот этот, а что такого, ну и чего, мало ли кому что почудится, вот с этим сложнее всего. А еще дух формализма, он тем опасен, что он как бы не определяется как, персональный объект для полемики. Вот в случае там с убежденными атеистами. Вот понятно, что у человека-то такие-то взгляды, вот у него есть такие-то аргументы, он опирается на такие-то книги, на такие-то исследования. То есть это как бы сформировано, и можно...
2: Ну, это мировоззрение, да, точка зрения.
5: И можно идти и полемизировать, и говорить, вот здесь не вполне убедительный аргумент, вот здесь вот не совсем верно.
2: Ну, это если атеист думающий, а не просто принявший решение, что он атеист.
5: Да.
2: Сейчас модно.
5: Ну, да, и так такое тоже. Это тоже все ягоды с одного поля, что люди тоже скорее формалисты, нежели чем доходят до сути своих убеждений. Так вот, с духом формализма, с духом теплохладности в этом смысле сложнее, потому что он вот не персонифицируемый. Ну, вот,
2: разве нет такого, может быть, разве теплохладность это не лакмус мертвой души? Не маячок ли это умирающего?
5: Ну, безусловно, это какой-то симптом духовного повреждения, но если смерть тела, она окончательно бесповоротна, все-таки со смертью души, пока человек живет, можно что-то сделать. То есть окончательно душа в этом смысле не умирает. И разные бывают моменты, разные этапы в духовной жизни человека, и в том числе где-то может когда-то почувствует прилив ревности по Боге. А где-то будет этап, который можно условно назвать теплохладностью. И это все пройдет, вот это вот правило, и это следствие грехопадения как непостоянство человека, оно в этом смысле может быть даже и как плюс, потому что человек не засахарится в этом своем состоянии, в этой точке, там, условно, нижней полусинусоиды, в которой он сейчас попал на графике своей духовной жизни.
2: А вот если вообще говорить так про ревность духовную и вспоминать, что об этом писали святые отцы, то, например, Исаак Сирин рассуждал так. Ревность – это такая добродетель, без которой не производится ничего доброго. А Феофан Затворник рассуждал несколько иначе, но в том же ключе, что ревность – это сила на творение заповедей. И ревность – дело благодати и свидетельство, что благодать в вас есть. То есть, получается, зависимость какая-то такая прямая. Благодать есть, значит, есть и ревность духовная. Значит, и дальше будет все правильно производиться и делаться.
5: Ну, потенциал, во всяком случае, для этого есть. А как это будет в дальнейшем, здесь зависит как раз от человека. Господь Бог в этом смысле 100% от него зависящего уже сделал. Дал благодать, вот, воспылала ревность. А куда эта ревность направится? Здесь уже большой вопрос. Потому что ревность по Боге, она направлена в сторону Господа Бога, исполнение Его заповедей и на борьбу с собственными грехами, страстями и пороками. Ну а дальше может сбиться прицел у этого вектора, и человек начнет ревновать не по своей близости к Богу, а по тому, как у ближнего идут дела. Вот, то есть вот туда, как у тебя там, мне интересно. Вот. И тогда человек, получается, уже ревнует не по Боге, это ревность из как бы правильного импульса становится направлено не в ту сторону. Возникает та самая пресловутая амартия, промах, вот по-гречески, а по-русски грех, греховность и ревность. От ревности по Боге становится ревностью греховной. И эта ревность может быть совершенно в любой области. Ну, мне кажется, что в большинстве своем ревность — это то состояние, в котором пребывают супруги, там, в некоторые семейные пары или там в не лучшие моменты своей жизни, да, когда он ревнует ее, она ревнует его. Вот здесь предметом, поводом для ревности могут стать как какие-то, как говорят, интрижки на стороне, так и вполне себе безобидные с точки нравственности вещи, как работа, хобби, вот, и какие-то увлечения, и к ним тоже люди ревнуют. То есть это именно как бы тоже показатель, признак некой проблемы, которая может быть во взаимоотношении людей, а в предельном смысле во взаимоотношении между человеком и Богом.
2: Ну, вообще, если говорить так вот простыми человеческими примерами, то иногда ревность по Богу путают с какой-то формалистической тоже склонностью. Те же самые бабушки в церкви, которые говорят, что надо делать, как надо стоять, где можно говорить, куда ставить свечку надо, куда не надо, как быть и так далее, и так далее. Это же на самом деле профанация.
5: Здесь я глубоко убежден, все зависит от интонации. От интонации, с которой произносится то или иное поучение, то или иное предостережение. Мы с вами, милостью Божьей, люди Нового Завета. Поэтому опять подражать пророку Илье и уничтожать всех, кто неправильно себя ведет в храме, мы не имеем никакого права. Ни в физическом, ни словесном, ни в психоэмоциональном виде. Поэтому в нашем состоянии 21 века христиан ревность по Боге, она будет выражаться именно в вежливости, в попытке наставить человека. И вот, это всегда будет как бы приятный, негреховный послевкусие. Я вот это вот глубоко, глубоко убежден.
2: Мне кажется, вежливость сейчас понятие очень относительное. Спасибо, пожалуйста, всего доброго. Но можно это действительно так высказать и это применить в таком контексте, что и хамство не нужно.
5: Ну, надо учиться.
2: Разучились разговаривать, и как будто бы ревность также по хорошим манерам, и не только по Боге, присутствует во всех и каждом.
5: А здесь, вот опять с христианской точки зрения, что человек не ревнует по Боге, он не смотрит в сторону ближнего, не видит образ Божий в ближнем своем, а поэтому он ревнует по каким-то второстепенным вещам. Вот ему хочется, чтобы ревностно исполнялась его воля, самого человека, чтобы ревностно исполнялись какие-то постановления, вот, которые от лет древних у нас пребывают в храмах, чтобы люди подчинялись этим постановлениям, и вот так вот наша ревность, она будет в этом смысле удовлетворена. Но это тоже как бы признак какого-то греховного душевного, духовного состояния.
2: Ну и, кстати, вот про человеческую ревность тоже, наверное, стоит про нее поговорить, потому что она является таким важным, наверное, и мощным деструктивной силой.
5: Это и деструктивная сила, и наверное, маячок того, что вот где-то вот в фундаменте уже какие-то происходят неправильные процессы.
2: Потому что где-то я читала, что ревность, как и ненависть, это яд, которым человек отравляет сам себя. Об этом в следующем «Получайся» поговорим. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Номер телефона редакционного планшета с мессенджером «Макс» неизменен. 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Официальная группа «Радиообраз» во ВКонтакте тоже неизменна. Называется она «Радиообраз». И сообщение сообществу написать легко. Можно написать с пометкой «Утро», чтобы нам было проще его найти.
1: Доброе утро на радио «Образ». В эфире радио «Образ».
0: Специальный репортаж на радио «Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской метрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. Специальный репортаж на Радио Образ.
1: Радио Образ. Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM. Доброе утро на радио Образ.
2: Утро на Образе продолжается с отцом Ильей Третьяковым. Сегодня мы говорим про ревность духовную, про ревность человеческую. Вот тут, наверное, самое время поговорить, потому что на самом деле осенью ревность как будто бы обретает новые смыслы и получает новые импульсы. Лето прошло, все проскакали и пропели, оглянуться не успели, и зима глядит в глаза. И вот уже мы ревнуем ко всему, всем, каждому, а надо бы вообще о Боге ревновать.
5: Ну, да, вот об этом как-то сложнее всего себе напомнить, вот гораздо проще.
2: А потому что непонятно, как его ревновать.
5: Предмет для ревности найти где-то в ближайшем окружении. Ну, почему непонятно-то? Здесь достаточно абстрактный совет, как это обычно бывает, да, ревность по Боге – это исполнение его заповедей. Вот. То есть это исполнение воли Божьей. Что такое воля Божья? Воля Божья сформулирована, она от нас не упрятана, это заповеди. Вот. Это делай, это не делай. Вот. Это тебя к Богу приближает, это тебя от Господа Бога удаляет. Вот. А как конкретно вот этот абстрактный совет в жизненных ситуациях преломляется, вот здесь уже Господь Бог тебе головушку дал, и развлечение добра и зла, и много чувств прекрасных, чтобы помочь тебе определиться вот в этих обстоятельствах, в этом трамвае, в этом офисе, в этой сложной семейной или какой-то иной бытовой ситуации.
2: Ну, вообще, я читала про ревность как раз про бытовую ситуацию, да, что если вы ревнуете сами или не страдаете от того, что ревнуют у вас, и отношения от этого портятся, то хочется, во-первых, таких людей поддержать, и с такими ситуациями нужно и можно работать. Это мы уже сейчас отходим от ревности по Богу и приходим к ревности человеческой, заземляемся максимально, потому что

0: развитие нашего утра.
1: Нужный вариант. Здесь всегда есть некая вариативность. Поэтому, да, сюжеты и связь возможны. Еще ты взял, что вот здесь сейчас будет не тот сюжет. Но проверять, опускаясь на самое дно днища, будет ли на тебе явлено чудо Божие, все-таки не стоит. А мне вот все-таки интересно в продолжении разговора, почему там женская ревность вот в этом хит-параде у психологов и специалистов стоит совершенно отдельно, нежели чем мужская ревность. Мне кажется, что мужская ревность, она в этом смысле гораздо опаснее, гораздо как бы имеет больше потенциал для разрушения, нежели чем женская ревность.
0: Ну, потому что мужская ревность, опять же, как пишут специалисты, выражается в стремлении контролировать ситуацию и охранять свой дом. Мужчины склонны контролировать круг общения, проверять звонки и физически следить. Но в отличие от женщин, они зачастую стремятся агрессивно устранить конкурента, вступают с ним в открытое взаимодействие. Ну, то есть мужчина приревновал, дал сопернику в морду, все, он добыл там свою женщину, потащил ее за ногу в пещеру. Ну, как бы конфликт решен. Мужская психика как будто работает немного иначе, чем женская. А женская – это эмоциональная составляющая, огромная, которая целую вселенную может создать просто из одного, может быть, даже незначительного для мужчины, по мнению мужчины, эпизода. И женская голова именно так и работает. Отсюда и появляются вот эти всякие разные виды ревности, психоэмоциональных качелей, с которыми как раз специалисты и рекомендуют разбираться, как-то с ними знакомиться, может быть, понимать, что с тобой происходит, и на основе вот этого понимания. Но знаете, как мы, когда в утренних эфирах говорим, периодически, когда посещают какие-то мысли греховные, нужно задавать себе вопрос, откуда эта мысль взялась в моей голове? От лукавого ли она? Или это мое желание? Или что это-то? И как-то вот эту ниточку пытаться раскрутить наоборот. И тогда получается, что вполне есть надежда хотя бы, как по нити Ариадны, вывести себя в какое-то состояние нормы.
1: Ну, а здесь еще, если тоже говорить о неких правилах духовной жизни, а можно и окончательно себя запутать, вот, считая, что все, что в твоей голове копошится, оно все от лукавого. Ты вообще здесь ни при чем, значит, ты не контролируешь эту ситуацию.
0: Насколько я помню, кстати, очень ревнивая жена была у Луки Крымского.
1: Ну, это был короткий промежуток.
0: Но пока вот был он женат, да, биографии. Она была прям патологически ревнива. И даже вот они сами, где-то читала я в биографиях, они, то есть, понимали, что это страсть, что это плохо, но ничего она не могла с собой поделать. Ну, она тоже об этом и горевала, и писала в дневниках, и каялась, и молилась. Но это невозможно. Это порой психика берет верх над духовностью.
1: Ну, безусловно, это чувство, которое возникает иррационально, и рациональное его уговаривание не всегда получается погасить. А мне другой случай вспоминается, он тоже хрестоматийный. Вот, это супруга Сократа, которая Ксантиппа, которая тоже была и ревнивой, и очень недовольной своим мужем. И вот замечательный Сократ взял и сказал, что если ты будет хорошая жена, будешь хорошим семьянином, а если плохая, то станешь философом. Поэтому ревнивые жены в некотором смысле, может быть, являются катализатором для профессиональной деятельности своих мужей.
0: Ну и вот в завершении, наверное, этого эфирного часа, чтобы у нас осталось время для рубрики «Православное чтение», что делать, если ревность есть, и ее уже никуда не деть? Во-первых, надо признать проблему. Важно признаться самому себе, что вы ревнуете. И это первый важный шаг на пути к исправлению ситуации. Важно подумать о последствиях, проанализировать, что происходит до того, как вас захлестывает ревность, и что происходит после. Будет хорошо, если вы напишете свои мысли и наблюдения, спросите себя, полезны вам эти эмоции или нет, помогают ли они вам и вашим отношениям, или влияют на них негативно. Выясните причину ревности, ответьте на вопрос, есть ли реальные поводы для ревности или это страхи и домыслы. В таких случаях полезно записывать ситуации, когда вы испытываете ревность, и письменно анализировать, почему это чувство возникло. Это поможет лучше сконцентрироваться и глубже осознать происходящее. Можно подумать о том, есть ли у вас доказательства, что любимый человек не любит или изменяет. Не накручиваете ли вы себя, посмотрели вы на происходящее, если бы немного успокоились. Таким образом, изложив на бумаге несколько ситуаций, вы сможете найти причины ревности. Не нужно говорить языком обвинений и упреков, важнее напомнить близкому о важности для вас отношений и рассказывать о ваших переживаниях на этот счет. Вместо «ты опять ведешь себя не так», сказать «мне становится тревожно, когда ты не отвечаешь долго на мои звонки. Мне важно знать».

0: понять, что я значим или значима для тебя. Такая реакция на такие слова будет совсем другой. Но тут еще важно, как выстраивается тоже этот диалог. То есть если вот этот человек, которому адресуется, что мне важно знать, значим ли я для тебя и так далее, то когда ты доказываешь и напоминаешь о существовании в жизни там, своего партнера себя, а он такой говорит, да, слушай, ты накручиваешь, тут перестань переживать и так далее. Мне кажется, это тоже какой-то ответный звоночек, что что-то там нечистое и что-то тут нездоровое на самом деле по отношениям. Потому что когда отношения нормальные, ревности просто быть не может.
1: Не у всех же такие нормальные, идеальные отношения.
0: Да это даже не идеальные отношения, это просто доверие.
1: До него тоже в некотором нужно дорасти, безусловно.
0: Уж какой, докатились вообще, отец
1: Ильян. Ну а что, что же делать?
0: Мы с этой горы катимся все быстрее.
1: Мне вот в этом списке особенно нравится наша журналистская факт-чекинг. Вот это вот добродетель 21 века. И замечательная формула, я как-то услышал, что все беды человека от того, что он... Ну и вот ревность здесь как-то тоже в контексте этого размышления. От того, что он вероятные события почему-то считает достоверными. Вот, вот это большая пропасть между двумя группами суждений. То, что вероятно, ну, конечно, вероятно, что мужчина женщине изменит, к сожалению, в нашем как бы, условиях падшего мира. Но у этого события должны быть доказательства. А если у тебя доказательств нету, то ты просто начинаешь... Вот, как откатать эти мысли бесконечно в голове и подбрасывать топку для своих внутренних тараканов, и они начнут разрушать, в первую очередь, тебя и твои отношения. Поэтому факт-чекинг является добродетелью не только в журналистском расследовании, но и в семейной жизни.
0: Ну, представляете, как ужасно, когда до факт-чекинга скатывается какая-нибудь супруга с двумя детьми, и ловит эти факт-чекинги у гуляющего мужика своего.
1: Ну, тогда, если понимаете, так, в таком случае факт-чекинг очень быстро подтвердит факт нарушения заповеди, и здесь уже нужно будет делать...
0: Ну, принимать решительные действия.
1: Да.
0: Вот такая ревность человеческая. Я даже, вот, не знаю, мне кажется, ревность человеческая, она более омерзительная, но в принципе она омерзительная и так далее. То ли дело ревность по Боге.
1: Ну, слушайте, да, до ревности по Боге надо дорасти.
0: Вот это разница понятий, и разница смыслов. А сейчас самое время для нашей рубрики «Православное чтение», потому что час утра на радиообраз подходит к своему завершению. А как же мы с отцом Ильей без нашей постоянной рубрики любимой? Отец Илья, начинаем.
2: «Православное чтение».
0: Что за книга прекрасная в руках у вас?
1: У нас в Священном Писании есть очень вдохновляющая книга «Псалтирь». Автором большинства псалмов, который является пророк, царь и псалмопевец Давид. Человек, который ревновал по Боге. Человек, который давал поводы для ревности и среди окружающих племен, и среди своих многочисленных жен, которые были ему положены по закону. Человек, хоть и святой, но со своими взлетами, со своими падениями. И все эти события неравнодушной его жизни нашли свое отражение в псалтире, который является текстом в нашем богослужении, который вдохновляет каждую часть, каждую службу суточного круга. И эти тексты вдохновляют ведь не только церковных людей в момент богослужения, но и дают повод для людей талантливых тоже как-то воспарить от дольнего к горнему. И я сегодня принес в нашу эфирную студию книжечку-сборничек, которая называется «Псалмы царя и пророка Давида в устах поэтов». Вот такой сборник очень интересный, потому что он не ограничивается каким-то веком отдельно взятым, какой-то персоналией отдельно взятой. Здесь открывает этот сборничек переложение первого псалма Михаилом Васильевичем Ломоносовым, а заканчивает современными поэтами 20 и 21 века, как церковных, околоцерковных, так и вполне себе светских. Особенно, мне кажется, заметными авторами, которые вдохновлялись псалмами, являются почивший ныне иеромонах Роман Матюшин и убиенный иеромонах Василий Росляков. Вот, их авторское переложение псалмов замыкает этот сборник. То есть замечательно в этих стихотворных строчках узнать некоторые моменты богослужения, и это, безусловно, расширяет горизонт человека и какое-то внутреннее молитвенное чувство, облеченное в такие прекрасные стихотворные строки, это тоже оживляет, вдохновляет, и, глядишь, может быть, так, почитав переложение поэтов, тоже взять да и стать поэтом, вдохновляясь библейской поэтикой и как-то отзываясь своей душой на эти замечательные мысли.
0: А я подсмотрела так немножечко, когда вы открывали эту книжечку, и увидела, что там есть дарственная надпись. Отец Илья, расскажи,
1: это не дарственная надпись, это памятная, да, где и когда, ага, где и когда эта книга была приобретена. Вот, в общем, это подарок.
0: То есть это книга с историей.
1: Да, с небольшой личной историей.
0: Ой, как здорово. А я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что рекомендации рубрики «Православное чтение» мы публикуем в историях официальной группы «Радио Образ» во ВКонтакте. Добавляем эти видео в моменты, когда успеваем, мы не забываем. Поэтому, если... Что, все мы люди, ничего страшного. Поэтому, если вдруг пропустили вы в официальной группе «Радио Образ», заходите на страницу отца Ильи во ВКонтакте, Илья Третьяков, и отец Илья тоже публикует там не только лайфстайл, не только элементы службы, не только рассказывает про своих прихожан, прекрасные моменты жизни, но и про замечательные книги, о которых говорит в нашей постоянной рубрике. И на этом утренний час на «Радио Образ» подходит к своему завершению, и мы с вами прощаемся.
1: Доброго, благословенного дня.
0: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Азбука братьев наших меньших.
2: И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Книга Бытия.
3: Буква Д. Двустворчатые моллюски.
4: Двустворчатые моллюски – это природные фильтры, Вероника.
5: Природные фильтры огня? Ой, как интересно. То есть они воду очищают? Значит, надо их побольше развести и раскидать по морям, озерам и рекам. А еще лучше, пусть прямо на суше живут и воздух очищают, особенно в городах.
4: Вообще-то двустворчатые моллюски на суше не встречаются вообще. Они обитают в реках, морях, океанах. К ним относятся такие пресноводные виды, как перловица и беззубка. А морские организмы – это мидия, устрица, гребешок и корабельный червь.
5: Корабельный червь – это круто! Представляю себе такого зубастого моллюска, который корабль жует.
4: Не придумывай, Вероника. Ничего корабельный червь не жует. Давай я тебе лучше про название двустворчатых моллюсков расскажу. Это название они получили благодаря особенностям строения раковин. Их мягкое тело находится под защитой раковины. Она состоит из двух створок, которые соединяются между собой эластичными связками и замыкательными мышцами.
5: Замыкательными? То есть они замыкаются, когда что-то не то или не так?
4: Ну, почти так и есть. При сокращении мышц створки захлопываются. При расслаблении мышц створки остаются полуоткрытыми, благодаря натяжению связок. И тогда вода поступает внутрь.
5: А как же иначе-то? Не могут же жить моллюски без воды. Интересно, а как они питаются? Моллюски эти, двустворчатые.
4: О, это очень интересно! У моллюсков беззубки и перловицы, например, одновременно происходит питание и дыхание.
5: Ну, это нормально, наверное. Ведь и у нас тоже питание без дыхания просто невозможно.
4: Послушай дальше. С потоком воды в их жаберную полость попадают одноклеточные водоросли, мелкие рачки, органические остатки. Моллюску не надо отыскивать пищу. Она попадает в рот из поступающей через сифон воды.
5: Не только ест, значит, но еще и фильтрует воду. Правильно?
4: Да, эти моллюски фильтруют воду в огромных количествах. Они выводят очищенную воду обратно в водоем. Представляешь, сотни двустворчатых особей смогут профильтровать до 4 тонн воды за день.
5: Я вас люблю, маленькие фильтры Божьи. Пусть вас будет как можно больше в наших водоемах. Слава Богу за все!
3: В программе принимали участие ученики театрального отделения Школы искусств № 9 имени Улыбышева.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Александр Солодовников. «Осанна». Исполняет Вероника Бугайчук.
2: В белорозовых яблонях пчелы гудят, в лазуре мая сияет сад. Пчелы поют органно, «Осанна!» Кукушка кукует в лесу молодом, светел, как новый наш старый дом. Все зелено, юно, туманно, «Осанна!» Каштаны белые свечи зажгли, курица нежный туман земли, зяблик звенит неустанно, «Осанна!» И все я прощаю жесткой зиме, глубокой печали, отчаянию, тьме, чтоб Господу петь невозбранно, «Осанна!»

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
3: Алексей Толстой. Сказки. Петушки. На избушке бабы-яги, на деревянной ставне вырезаны 9 петушков. Красные головки, крылышки золотые. Настанет ночь, проснутся в лесу древеницы и кикиморы, примутся ухать да возиться, и захочется петушкам тоже ноги поразмять. Соскочат со ставни в сырую траву, нагнут шейки, забегают, щиплют траву, дикие ягоды. Леший попадется, и лешего за пятку ущипнут. Шорох, беготня по лесу. А на заре вихрем примчится баба-яга на ступе с трещиной и крикнет петушкам: «На место, бездельники!» Не смеют ослушаться петушки, и хоть не хочется, прыгают в ставню и делаются деревянными, как были. Но раз на заре не явилась баба-яга, ступа дорогой в болоте завязла. Радехоньки петушки побежали на чистую кулишку, взлетели на сосну, взлетели и ахнули. Дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается. Бегает ветер по листикам, садится роса, а красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце. В лесу светло, птицы поют и шумят, шумят листья на деревьях. У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели «Ку-ка-ре-ку» с радостью. А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от бабы-яги. И с тех пор на заре просыпаются петушки и кукаречут. Кукареку, пропала баба-яга, солнце идет. Мышь полевая и мышь городская. Пришла важная мышь из города к простой мыши. Простая мышь жила в поле и дала своей гости, что было: гороха и пшеницы. Важная мышь погрызла и сказала: «Оттого ты и худа, что житье твое бедное. Приходи ко мне, посмотри, как мы живем». Вот пришла простая мышь в гости. Дождались под полом ночи. Люди поели и ушли. Важная мышь вывела из щели свою гостью в горницу, и обе взлезли на стол. Простая мышь никогда не видала такой еды и не знала, за что взяться. Она сказала: «Твоя правда, наше житье плохое. Я перейду тоже в город жить». Только она сказала это, затрясся стол, и в двери вошел человек со свечкой и стал ловить мышей. На силу они ушли в щелку. «Нет, — говорит полевая мышь, — мое житье в поле лучше. Хоть у меня сладкой еды и нет, да зато я и страха такого не знаю». Полкан. На весеннем солнышке греется пес-полкан. Морду положил на лапы, пошевеливает ушами, отгоняет мух. Дремлет пес-полкан, зато ночью, когда на цепь посадят, не до сна. Ночь темна, и, кажется, все крадется кто-то вдоль забора. Кинешься, тявкнешь — нет никого. Или хвостом по земле застукает по собачьей — нет никого, а стукает. Ну, с тоски и завоишь. И подтянется вон там, за амбаром, зальется чей-то тонкий голос. Или над поветью глазом подмигивать начнет. Глаз круглый и желтый. А потом запахнет под носом волчьей шерстью. Пятишься в будку, рычишь. А уж жулики всегда за воротами стоят. Всю ночь. Жулика не страшно, а досадно, зачем стоит. Чего-чего не перевидишь ночью-то. Ох-охо. Пес долго и сладко зевнул и по пути щелкнул муху. Поспать бы. Закрыл глаза и представилась псу светлая ночь. Над воротами стоит круглый месяц, лапой достать можно. Страшно. Ворота желтые. И вдруг из-под воротни высунулись три волчьи головы, облизнулись и спрятались. Беда, думает пес. Хочет завыть и не может. Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись и спрятались. Пропаду, думает пес. Медленно отворились ворота, и вошли три жулика с волчьими головами. Прошлись кругом по двору и начали все воровать. «Украдем телегу», — сказали жулики. Схватили, украли. «И колодец украдем». Схватили, и пропал и журавль, и колодец. А пес ни тявкнуть, ни бежать не может. Ну, говорят жулики, теперь самое главное. Что самое главное, подумал пес и в тоске упал на землю. Вон он, зашептали жулики. Крадутся жулики к псу. Приседают. Глаза глядят. Со всею силою собрался пес и помчался вдоль забора, кругом по двору. Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот разинул. Пес с налета в зубастую пасть и махнул. Уф! Аф! Тяф! Тяф! Проснулся пес, на боку лежит и часто-часто перебирает ногами. Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу подбежал, понюхал. Все на месте. И со стыда поджал пес-полкан хвост. Да боком в конуру и полез, рычал. Рачья свадьба. Грачонок сидит на ветке у пруда. По воде плывет сухой листок. В нем улитка.
4: «Куда ты, тетенька, плывешь?» — кричит ей грачонок.
5: «На тот берег, милый, к раку, на свадьбу».
4: «Ну ладно, плыви».
3: Бежит по воде паучок на длинных ножках. Станет, огребнется и дальше пролетит.
4: «А ты куда?»
3: Увидал паучок у грачонка желтый рот, испугался.
4: «Не трогай меня, я колдун, бегу к раку на свадьбу!»
3: Из воды головастик высунул рот, шевелит губами.
4: «А ты куда, головастик?» «Дышу, чей видишь, сейчас в лягушку хочу обратиться. Поскочу к раку на свадьбу!»
3: трещит, летит над водой зеленая стрекоза. А ты куда, стрекоза?
5: Плясать хочу, грачонок, краку на свадьбу.
3: Ах ты, штука какая, думает грачонок, все туда торопятся. Жужжит пчела, и ты, пчела, краку.
5: Краку, ворчит пчела, пить меду да брагу.
4: Плывет красноперый окунь, и взмолился ему грачонок.
5: Возьми меня, краку красноперый. Летать я еще не мастер, возьми меня на спину.
3: Да ведь тебя не звали, дуралей.
5: Все равно глазком поглядеть.
3: Ладно, сказал окунь.
4: Высунул из воды крутую спину, и грачонок прыгнул на него. Поплыли. А у того берега на кочке справлял свадьбу старый рак. Рачиха и рачата шевелили усищами, глядели глазищами, щелкали клешнями, как ножницами. Ползала по кочке улитка, со всеми шепталась, сплетничала.
5: Паучок забавлялся, лапкой сено косил.
4: Радужными крылышками трещала стрекоза, радовалась, что она такая красивая, что все ее любят.
3: Лягушка надула живот, пела песни.
5: Плясали три пескаря и ёрш.
4: Рак, жених, держал невесту за усище, кормил ее мухой.
3: «Скушай», — говорил жених.
5: «Не смею», — отвечала невеста. «Дяденьки моего жду, окуня».
4: Стрекоза закричала:
5: «Окунь, окунь плывет, да какой он страшный, с крыльями!»
4: Обернулись гости. По зеленой воде, что есть дух, умчался окунь, а на нем сидело чудище черное и крылатое с желтым ртом.
3: Что тут началось? Жених бросил невесту, да в воду.
5: За ним раки, лягушка, еж, да пескарики. Паучок обмер, лег на спинку. Затрещала стрекоза, на силу улетела.
3: Подплывает окунь, пусто на кочке. Один паучок лежит, и тот как мертвый. Скинул окунь грачонка на кочку, ругается. «Ну, что ты, дуралей, наделал? Недаром тебя, дуралей, звать-то не хотели». Еще шире разинул грачонок желтый рот.
5: Да так и остался дурак дураком на весь век.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц Веры Надежды Любови Матери Софии сегодня отметила именины. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. О предстоящем в ближайшие дни похолодании расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева. Подробнее о событиях. Сегодня, 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери Софии, в Арзамасской православной гимназии имени этих святых отметили именины. Праздник начался с божественной литургии в кафедральном соборе в честь Воскресения Христова, на которой молились учащиеся, их родители и педагоги гимназии. Богослужебное песнопение исполнил хор гимназистов. После окончания праздничной службы в стенах гимназии прошло торжественное мероприятие. В ходе праздника состоялось посвящение первоклассников в гимназисты. Напутствие и кодекс чести гимназистов получили 27 новых учеников. Также были награждены попечители Арзамасской православной гимназии. Завершило праздничное мероприятие выступление творческих коллективов. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Посетители смогут узнать, как Русская Православная Церковь помогает людям на Донбассе и в Новороссии, какую помощь оказывают людям добровольцы и сестры милосердия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником, какие задачи стоят перед миссией на предстоящую зиму и по каким направлениям можно присоединиться к служению. На встрече выступят сотрудники патриаршей гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Рузанов. Встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочения. Напомним, что центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска о погоде на ближайшие дни и на весь предстоящий месяц расскажет начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Макеева.
1: Сентябрь завершился солнечной погодой, но уже в первых числах октября нижегородские синоптики прогнозируют интенсивное вторжение арктического воздуха. С северным ветром в ночь на 2 октября температура понизится до -2 + 3 градусов. 3 и 4 октября воздух будет выхолаживаться до 0 - -5. Днем всего +3 - 8 градусов тепла. На фоне высокого атмосферного давления только в отдельных районах пройдут небольшие дожди, кое-где с первым мокрым снегом. На следующей неделе южные ветры будут способствовать повышению температуры днем выше отметки +10.

0: для нашей области это 50-70 миллиметров.
1: Мы благодарим начальника отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольгу Макееву за полезную информацию. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 12 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня в нашей студии клирик Борского благочиния протоиерей Николай Алясов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
3: Доброго дня, с Богом.
2: Отец Николай, вопросы наших слушателей не иссякают, и это хорошо. Вот один из них. Вышла замуж за хорошего человека, но он не ходит в церковь, и мои советы вместе ходить в храм всерьез не воспринимает. Сейчас начал выпивать, отношения испортились, детей Бог нам не дал. Грех ли развестись с таким человеком, или это крест, и нужно всю жизнь терпеть?
3: Ну, вопрос неоднозначный. Почему? Потому что сказать о том, что грех или не грех разводиться, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Вопрос в чем? Вопрос в том, что по тому, что задано в вопросе, нет таких, скажем так, условий, при которых церковь разрешает развод.
2: Какие это условия?
3: Страсти, которые чреваты проблемами со здоровьем домочадцев. Например, сильнейший алкоголизм не то, что он начал выпивать, да, а то, что он пьет, бьет и так далее. Угу. Например, или наркотики употребляет человек. В этом случае, например, брак, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что можно как бы прекратить или взять какое-то время тайм-аут, дистанцироваться от этого человека. Вдруг он через какое-то время одумается. Есть заболевания, которые, так сказать, могут быть, к сожалению, предметом для того, чтобы разрывать брак. Это, например, ВИЧ, СПИД и так далее. Но в целом, помимо каких-то других ситуаций, все-таки церковь не то чтобы настаивает, но рекомендует, если этот брак по каким-то причинам произошел, случился, то, наверное, мы понимаем, что задачей брака является совместное спасение. Если мы рассмотрим вот именно ситуацию, описанную в вопросе, да, тут получится какая ситуация, что человеку просто некомфортно, тяжело, да, но это не значит, что это плохо. Почему? Потому что спасение, оно не может быть в рюшечках, а с пирожными в руках. Спасение – это постоянный труд. Постоянный труд самосозерцания, труд самоанализа и попытки наступить на горло своим страстям.
2: Хорошо, батюшка, можно вернуться в первую часть вопроса? Он не ходил в церковь, и мои советы вместе ходить всерьез не воспринимал. Я бы хотела спросить, как вообще в системе семьи, где в нашем, ну так скажем, патриархальном укладе муж все-таки глава, каким образом женщина может способствовать воцерковлению мужчины?
3: Ну, я в какой-то мере не соглашусь относительно патриархального устроения сегодняшнего семейного быта. Почему? Потому что сегодня аморфные взаимоотношения, и очень часто, да, я должен констатировать, наоборот, женщины становятся, так сказать, во главу семьи, потому что мужчины слишком инфантильны. Во-первых, нужно сразу говорить, вас замуж за этого человека, наверное, никто не толкал, силком не увозили в горы. Если вы изначально видели, что человек не имеет отношения к тому образу мировоззрения, который имеете вы, то зачем потом кого-то в том обвинять, что он не разделяет после того, как вы пошли под венец, ваше мировоззрение? Вообще, семья – это такой затяжной прыжок, в котором каждый должен учитывать интересы не только себя. Если у человека, у одного есть одни потребности, и это нормально, другой должен уметь их уважать. То состояние брака – это умение не только навязывать себя и свое, так сказать, мировоззрение другому человеку, это умение сжиться с миром.

0: воззрением другого человека. Вот это, наверное, основная тема. Поэтому если она, видя, что человек не ходит в храм до того, как вышел за него замуж, была готова его все-таки, так сказать, видеть в качестве своего будущего супруга, то, наверное, нужно понимать, что нужно быть готовой к тому, что не факт, что он станет другим.
1: Батюшка, вы говорили «сжиться». Сжиться и, как в вопросе, всю жизнь терпеть – это об одном?
0: Вы знаете, вот у меня бабушка была, она родилась еще в прошлом и тысячелетии, и столетии. Она говорила такую простую фразу: «Будешь сам хорош, будут и люди гожи». Дело в чем? Для того, чтобы понять, сжиться и терпеть, ну, во-первых, нужно понимать, что в любом случае у каждого человека, каким бы он ни был хорошим, есть и обратная сторона. Есть негативные вещи у любого идеального человека. Хотя идеальных, как мы понимаем, не бывает. Тут вопрос в чем? Готов ли ты вот это терпеть? У каждого человека на подходе к браку, к заключению брака, должно быть четкое представление, кто твой будущий избранник, будущий супруг. Готов ты терпеть его недостатки? Это самое главное средство для хорошего брака. Если один примерит, я готов терпеть недостатки этого человека, а другой человек говорит, я готов недостатки именно этого терпеть, они уживутся, и потом к ним будет применена пословица «стерпится, слюбится».
1: Сложно представить, как юный человек может оценить трезво недостатки другого.
0: Не надо все видеть, нужно хотя бы наклонности человека оценить. И очень важной является деталь, какова семья этого друга или подруги. Есть такая удивительная, опять-таки, русская пословица: «С осины не снимают апельсинов». То есть, если мы говорим о том, что человек находится в одном формате мировосприятия, понятно, что Горький говорил в свое время, что человек воспитывает либо среда, либо противление среде. Но случай с противлением среде, он более редок, нежели состояние впитанности с молоком матери той или иной среды. Вот в чем вопрос. Поэтому здесь нужно это понимать.
1: Спасибо большое, батюшка, за полноту вашего ответа. Ваши советы очень важны для наших радиослушателей. Напоминаю, что сегодня гость нашей студии – протоиерей Николай Алясов.
2: Радио «Образ». Все образуется.

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Единство царского, пророческого и первосвятительского служения. Святитель Алексей Московский, наставник князя Дмитрия.
1: Одним из имен, которым наделяет древний книжник великого князя Дмитрия в похвалу ему, с Богом все творящий и за него борющийся. Ни одного значительного государственного решения великий князь не принимал без благословения церкви. Ключевыми духовными фигурами в жизни князя Дмитрия Иоанновича оказались святитель Алексий митрополит Московский и преподобный Сергий Радонежский. Детство князя прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу его, великому князю Иоанну Иоанновичу. «Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу», писал преподобный Исаак Сирин. И это наставление было исполнено великим князем в полной мере. Поначалу роль святителя Алексия в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей. Но по смерти Иоанна II в 1359 году митрополит стал фактическим главой русских княжеств. На него, возглавлявшего Боярскую думу, легла ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию митрополит Алексий на долгое время заменил отца. Он помог молодому князю удержать великокняжеское достоинство в борьбе с другими претендентами на него. Часто приходилось бывать предстоятелю церкви и в Орде. Митрополит был весьма уважаем ханом Чинибеком. После чудесного исцеления святителем Алексием ханской жены Тайдулы между ханом и митрополитом установились доверительные отношения. В память об этом чудесном событии святитель основал впоследствии чудов монастырь в Кремле, на землях, подаренных ханшей, в знак благодарности за исцеление. Многими своими славными деяниями святитель Алексий внушал доверие и почтение к православной религии, но при этом был кроток, сдержан и не отказывался идти в Орду ходатайствовать за благо земли русской. Так, когда новый хан, свирепый Бордибек, потребовал от русских князей новой дани и собирался на них войной, святитель Алексий по просьбе князей отправился в Орду. В беседе он укротил гнев грозного властелина и избавил русские княжества от великой беды. Своей духовной властью и авторитетом святитель Алексий иногда принуждал повиноваться великому князю Московскому удельных князей, действовавших по злому умыслу или от непонимания во вред Москве. Из этих далеко не всех фактов из жития митрополита Московского Алексия можно понять, насколько напряженным было его служение. Именно такого служения требовала тогда покоренная, разоренная и страдающая Русь. И несмотря на хаос, беззаконие и смятение, охватившие русский народ, предстоятель церкви смог привлечь внимание удельных князей к идее необходимости сплочения вокруг централизованной власти, указав при этом способ реализации этой цели.
0: Сергий Радонежский, игумен земли русской. Где живешь ты? В палатах царевых, адаманты и яхонты всюду. Издали да любуюсь, и сердце мое плавится в теплом молении. Каждым словом, слезою омытым, славлю имя его всечестное. Да чем ты, старик, не толкуешь? Посмотри, сам ты нищ, и в пещере непроглядной чадит твоя свечка. Тут рыдать бы, но тих ты и светел. Где, скажи-ка, твои адаманты? Там лежат, куда путь не заказан, ярче солнца слезами омыты. У порога грехи я оставил и сложил обветшалой рогожей. Что принесть мне царю, кроме вздохов? Но он в сердце глядит, милосердный. Дивно как! Ты как есть чудотворец? Чудотворец есть мир сотворивший и болезной души врачеватель. И тебя, сыне ныне приведший, твое сердце горит, не сгорая, ищет истинный блеск неотмирный. Вижу, старче, теперь адаманты, вижу, книга пророков раскрыта. Покажи мне поближе дорогу к этим радостным царским чертогам.
1: Среди подвижников Русской Православной Церкви особенно выделяется имя преподобного Сергия Радонежского, который избрал подвиг пустынного жительства. «Имея пищу и одежду, тем довольны будем», — говорил святой. Но недолго остается пустынник в своем уединении. Как сказано в Евангелии, «Не может град укрытися вверху горы стоя». Прошло время, и к нему стали приезжать другие монахи, образовывая обитель, ставшую Троице-Сергиевой лаврой. Преподобного Сергия любили за кроткий нрав, доброту и мудрость. Он подавал пример своим смирением и трудолюбием. Сохранились его слова. «Внимайте себе, братья, всех молю. Прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную. Сим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву. Чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие». Слава преподобного Сергия дошла до Царьграда. Вселенский патриарх Филофей прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет вести в монастыре киновию, то есть строгое общинножитие. По этому совету и с благословения митрополита Алексея Сергий вел в монастыре общинножительный устав, принятый потом во многих русских монастырях. А самого святого называли игумен земли русской. Именно преподобному Сергию предстояло благословить князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
0: Монастыри – молитвенный щит Руси.
1: Летописи сообщают, что в 1374 году в Переяславле-Залесском игумен Сергий Радонежский крестил Юрия, сына великого князя, из чего можно сделать вывод, что Дмитрий давно почитал великого настоятеля. По словам одного современника, Сергий тихими и кроткими словами мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Он часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиниться великому князю московскому. Благодаря чему, ко времени Куликовской битвы, почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. Вскоре преподобный Сергий Радонежский совместно со святителем Алексеем Московским принимают решение о создании по всей Руси монастырей, которые могли бы содействовать объединению вокруг Москвы разрозненных русских княжеств. В монастырях русские князья могли получить мудрые наставления и духовную поддержку, а в случае военных действий мощные монастырские стены могли бы обеспечить надежный тыл и оборону для княжеских дружин. Монастыри также служили средством оповещения о нашествии врагов и местом сбора вооруженных ополчений для отпора нашествий. Руководить строительством таких монастырей был поставлен преподобный Сергий Радонежский, у которого уже был опыт создания крупных обителей. Само же строительство Сергий поручил своим лучшим ученикам. Впоследствии учениками преподобного Сергия было основано до 40 монастырей. Из них, в свою очередь, вышли основатели еще 50 по всей Северо-Восточной Руси. Главной консолидирующей российское общество святыней, конечно же, стала Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Святителем Алексием и преподобным Сергием было начато великое дело духовного объединения России, молитвенным щитом которого стали монастыри. По древнему преданию, преподобного Сергия Радонежского в его келье в Троицкой обители посетила Пресвятая Богородица. Это событие произошло в Рождественский пост 1379 года и укрепило заступника земли русской в решимости молитвенно и деятельно поддержать великого князя Дмитрия Иоанновича, который готовился дать решительный бой Мамаеву войску. Но подробнее об этом в нашей следующей программе.

0: Вы слушаете радио «Образ».
1: Не странник я, не праздный зритель, но вновь навстречу позвала меня печерская обитель под листопадом купола. Восстав у Волги, под горою, стеною низкой оградясь, здесь между мной и стариною незримая простерлась связь. Но есть святитель и учитель, в живое злато облачась, стоит печерская обитель, с надеждою святая связь. Юрий Адрянов.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра, 1 октября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 15 градусов, ветер северный 4 метра в секунду. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 13 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Завтра, 1 октября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 13 градусов, ветер северный 3 метра в секунду, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте golosza.ru.

0: Свидетельство о регистрации радио «Образ» Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио «Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и...

Тебе веков аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и царю всякого создания, сподобивыми даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчимый владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши слове всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и прими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородице, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякое слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разум.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предо

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Иоанно-Предтеченском Ставропигиальном женском монастыре города Москвы 7 июля 2023 года.
2: Нам иногда кажется, когда мы находимся в трудных жизненных обстоятельствах, что ничего поправить невозможно. Особенно, когда некие намного превосходящие нас силы таким образом управляют течением событий, что мы как бы не можем вырваться из этого течения. И чаще всего перестаем даже думать, плывем по этому течению, хотя знаем, что это течение греховно и может привести к погибели душевной. Но задавая себе вопрос, что же я могу сделать, отвечаем: «Да ничего не могу». Обстоятельства превышают мои возможные силы. Вот так мы нередко отвечаем. И в тех случаях, когда речь идет о чем-то важном, даже исторически эпохальном. Ну, например, те потрясения, которые совершились в истории нашего Отечества в веке 20-м. Наверное, многие говорили: ну а что можно сделать? Непреодолимая сила, которая привела к распаду великой страны, к почти что полному уничтожению церкви. Наверняка даже верующие люди говорили: ну а что же можно сделать перед лицом этой силы? Хотя были те, кто не склонял голову и боролся до конца, чаще всего погибая в этой борьбе, но через эту мученическую смерть становились сопричастны лику святых, прославленных в Царстве Небесном. И ныне мы им молимся, мученикам, исповедникам Церкви Русской, те, которые пошли как бы против закона естества, против логики тогдашней жизни, вступились за Христа, за Церковь, боролись против закрытия храмов, боролись с инспирированными властями, различными расколами. И чаще всего заканчивали жизнь мученически. И с точки зрения, опять-таки, стороннего наблюдателя, эти люди – неудачники. Боролись, страдали, жизнь свою положили, а своего не достигли. Вот все эти размышления абсолютно неправильные, потому что они исходят из материалистического восприятия истории. А мы, верующие люди, знаем, что история не кончается с окончанием физической жизни, она продолжается. Это особое, как, может быть, философы сказали бы, мета-истории, то есть та, которая выходит за границы исторического процесса здесь, на земле. Мы должны укрепляться в своей вере. Ведь нам тоже иногда кажется, что все то, что вокруг нас происходит, но как-то уж очень не соответствует нашим религиозным убеждениям. Как-то все принадлежит некому иному миру, тому сильному миру, технически, научно оснащенному, которому не смеют противоречить даже самые сильные и мудрые. Да и мы не противоречим, кроме одного. Если этот мир призывает нас отказаться от Бога и от Спасителя, вот здесь мы будем юродивыми для мира, то есть безумными для мира, но будем верными учениками Господа и Спасителя. Верными, как был верен Богу пророк, предтеча и креститель Иоанн, как верными были святые мученики и исповедники, совсем недавно жизнь свою отдавшими за Господа и Спасителя нашего. И да поможет нам им Господь сохранять веру при любых обстоятельствах, сохранять благочестие при любых обстоятельствах. Если нужно идти против течения, но никогда не предавать того, кто ради нас принял страдания и смерть, даруя нам спасение и жизнь вечную.
0: первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! Это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События Священного Писания, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 96-е зачало Евангелия от Матфея, 23 глава с 29 по 39 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям: „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: „Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков“. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». На первый взгляд, упрек в адрес фарисеев и книжников может показаться странным и даже нелогичным. Что плохого, когда люди увековечивают память пророков? Но это как раз тот самый случай, когда отдельную фразу лучше понимать в контексте. Пророки, не предлагая каких-либо политических реформ, звали народ очнуться от духовной спячки. Они говорили прямо и открыто, невзирая на лица. Божьи посланники бескомпромиссно обличали людей, замутнивших чистоту веры, и тиранов, пытавшихся задобрить Бога принесением жертв. В силу религиозной исключительности иудеев, все отступления от духовного закона пророки считали преступными вдвойне. Нетрудно догадаться, почему пророков гнали и убивали. Но чтить память усопших безопасно. Покойники молчаливы и не встанут из гроба с обличительной речью. В этом отношении Христос был крайне неудобен. Он говорил правду в лицо, невзирая на общественное положение или степень концентрации власти в руках того или иного лица. К тому же, это происходило в присутствии многочисленных свидетелей. В подобной ситуации желание убить его выглядит вполне логичным с точки зрения детей, достойных своих отцов. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Комментаторы Священного Писания полагают, что упомянутый здесь Захария был отцом Иоанна Предтечи, которого, как гласит предание, слуги Ирода убили за то, что он отказался отдать своего сына. Но не нужно думать, что только иудеев коснется наказание за сознательное противление истине. Это явление присуще любому веку человеческой истории. И сегодня порой бывает, когда человек, регулярно посещая богослужение, одновременно ненавидит своих ближних, устраивая скандалы и ссоры дома и на работе. Так же, как и фарисеи, любовь к Богу и ближним он подменяет внешним исполнением обрядов и правил. Иерусалим – священный город, где погибли многие из пророков. Исторически так сложилось, что центр духовной жизни был связан с лютой ненавистью иудеев к Божьим посланникам. В иудейской столице издавна сталкивалось добро и зло в сердцах людей. Спаситель скорбит о вечном городе. В его словах одновременно любовь и горечь, сожаление и укор Бога к своему народу. Несмотря на все зло, совершенное людьми на протяжении всей истории человечества, Бог по-прежнему хочет собрать всех людей под свой небесный покров. Но желание Вседержителя всегда наталкивается на человеческую свободу. Однако это не является ошибкой Бога. Свобода необходима для того, чтобы люди смогли сделать свой выбор без принуждения. Спаситель пророчествует о скором своем пришествии в Иерусалим. В православном обиходе оно именуется вербным воскресеньем. «Благословен гряды во имя Господне». Именно так люди будут приветствовать Спасителя, едущего на молодом ослике. Одновременно это и иллюстрация последних времен человеческой истории, когда люди в страхе и трепете приветствуют своего Творца, грядущего грозным судьей. Однако для многих это будет очень запоздалое приветствие. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Ящих мя, як укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлю.

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
1: Святость Церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В сегодняшней нашей встрече мы с вами будем говорить о тех благоверных князьях, которые прославлены в лике святости, но которые не приняли мученической или страстотерческой кончины. Мы будем с вами говорить об отдельном лике святости, лик благоверных правителей. Стремление каждого христианина к стяжанию благодатных даров Духа Святаго не предполагает и никогда не предполагало по учению Церкви абсолютного неприятия всей земной жизни. Церковь никогда не отрицала и не отрицает понятие государства, понятие земной власти. И, соответственно, Церковь не отрицает почитание этой власти и уважение к ней. Церковь призывает лишь к тому, чтобы четко разграничивать земное и небесное. Мы помним слова Спасителя: «Отдавайте кесарю кесарево, а Божие – Богу». В идеале христианская власть должна стремиться к полной гармонии, к симфонии церкви и государства, при которой правитель являет в своей жизни пример христианского благочестия, выполняя свои обязанности правителя. И правитель, государь и его подданные должны понимать, что, по словам апостола Павла, начальник есть слуга Божий, ибо он не напрасно носит меч. Всякая власть попущена Богом. Те из правителей христианских государств, кто стремился осознать это, кто стремился всю свою жизнь следовать этим христианским идеалам, прославлены Церкви в лике благоверных. Благоверные – это такие правители, которые прославились своим благочестием, милостью, заботой об укреплении христианской веры, на том посту, на том служении, которое их призвал Господь. Данный лик святости основывается на почитании Бога как Царя Вселенной, Царя Царствующих, на царственном служении Христа Спасителя. Исходя из уподобления царственному служению Христа, святость благоверных правителей носит как бы двойственный характер. С одной стороны, призывая к поклонению Богу как Царю Вселенной, эти святые, этот лик святости предполагает черты могущественности, черты власти и, соответственно, почитания, может быть, даже поклонения со стороны своих подданных. А с другой стороны, мы должны помнить и понимать, что царское служение Христа относилось в первую очередь к Царству Небесному. В земной жизни его царское служение происходило через жертвенность, что предполагает для благоверных правителей черты умоления, некие черты самообнищания. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Мудренные, нечестивых видим тобою посрамленные, Богомудре отче Николае, Ария Бакульника, разделяющая божество, и Савелия, смешающая свято...

елико согреших от юности моя, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, и во исходе души

0: Русские святые.
1: Дмитрий Донской. Святой благоверный князь Дмитрий Донской почитается как выдающийся государственный деятель. Он посвятил свою жизнь делу объединения русских земель и положил начало освобождению Руси от татаро-монгольского ига. Дмитрий был сыном великого князя Московского Ивана II Красного. Он родился 12 октября 1350 года. Когда князю было всего 9 лет, его отец скончался. Опекуном юного Дмитрия стал митрополит Московский и всея Руси Алексий. Владыка был не только истинным пастырем, но и прекрасным политиком и авторитетным правителем. Митрополит Алексий не искал ничего для себя, а только заботился о благополучии своей паствы и воспитании юного князя. Рядом с таким опекуном Дмитрий мог чувствовать себя спокойно и уверенно. Русские земли постепенно объединялись вокруг Москвы. В 1365 году в Москве случился Всесвятский пожар. Он получил такое название, потому что возгорание началось с церкви Всех Святых. За 2 часа огонь уничтожил Кремль и многие жилые кварталы. После этого великий князь Дмитрий Иоаннович начал строительство нового Кремля – Белокаменного. Теперь Москва была надежно защищена от враждебных набегов. Золотая Орда была обеспокоена усилением города. В 1378 году хан Мамай послал войско Мурзы-Бегича разграбить и сжечь Москву. Однако князь Дмитрий встретил ордынское войско на Рязанской земле. 11 августа 1378 года русские войска нанесли сокрушительное поражение ордынцам. Бегич был убит. Мудрый стратег и правитель князь Дмитрий стал готовиться к ответному походу татар. Он отправился к Сергию Радонежскому. Монах благословил князя на подвиг. В 1380 году состоялась Куликовская битва, важнейшая для хода истории Руси сражение. Оно началось с единоборства русского богатыря Пересвета и татарского воина Челубея. На полном скаку они ударили друг друга копьями и оба упали с коней мертвыми. Пересвета также отправил на поле битвы святой преподобный Сергий Радонежский. Русские войска одержали победу над Мамаем. Однако через 2 года Москва была сожжена войсками хана Тохтамыша. В это время рязанский князь Олег воспользовался слабостью Дмитрия Донского. В 1385 году он захватил Коломну. И лишь заступничество Сергия Радонежского спасло Русь от новой междоусобной войны. Святой монах примирил Дмитрия и Олега. Как мы видим, после победы русских войск в 1380 году последовала череда темных для Руси времен. Однако Куликовская битва стала началом конца ордынского ига. Она увековечила память великого князя Дмитрия Донского. Битва проходила между реками Доном и Непрядвой. За победу на Куликовом поле князь Дмитрий стал именоваться Донским. Это прозвище князю дали в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Дмитрий устроил Успенский монастырь на реке Дубенке и создал храм Рождества Пресвятой Богородицы на могилах павших воинов. Дмитрий Донской скончался 1 июня 1389 года. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русским иконам. Но прежде чем сегодня говорить об иконе, я бы хотел вспомнить об одном нашем нижегородском святом, который почитается, и день памяти которого отмечается в нашей епархии очень широко, и множество людей, множество молящих стекаются в основанную им обитель. Я говорю сегодня о преподобном Макарии Желтоводском, память которого мы ежегодно празднуем 7 августа по новому стилю. Этот святой основал две обители. Одна из них – это наш Макарьевский женский монастырь, находящийся на Волге. А вторая обитель, которую он основал, находится в Костромской губернии, на реке Унжа. И вот о событиях, связанных с этой обителью, и с иконой, которая по имени святого так и называется – Макарьевская, наш сегодняшний рассказ. 17 сентября 1442 года преподобный Макарий Желтоводский и Унжинский чудотворец, вживший в хижине на реке Унже, оканчивал свое обычное акафистное пение ко Пресвятой Богородице. Вдруг его хижину озарил необыкновенный свет, и тут он услышал пение слов «Радуйся, благодатная, мати и невестная». Со страхом вышел преподобный Макарий из кельи и увидел необыкновенное зрелище. На северо-западном склоне неба, несомую по воздуху невидимой силой икон Пресвятой Богородицы, окруженную светозарными лучами. Икона приблизилась и спустилась к его хижине. Преподобный с радостным трепетом пал лицом на землю и приветствовал явление Царицы Небесной. После этого он взял чудотворную икону и поставил ее в своей келье. Ученики преподобного назвали икону Макарьевской. Икона прославилась многочисленными чудотворениями, а при двух крупных пожарах, случившихся в начале и в конце 17 века, оставалась невредимой. Однако позднее при настоятеле монастыря игумене Митрофане икона была перемещена из соборного храма в Благовещенскую церковь и долгое время пребывала в забвении. А затем поверх древней иконы было нанесено новое изображение Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии. Здесь хочется сказать, что Макарьевская икона является фактически идентичной образу Смоленской иконы Божьей Матери и относится к типу, который называется Адигитрия, то есть путеводительница. Новое обретение иконы состоялось в Макарьево-Унжинской обители в Костромской губернии в 1858 году. По случаю обновления Ветхого Написания, как это было тогда сказано, с иконы, известной к тому времени как Смоленская, был снят верхний иконописный слой, под которым оказался чудный лик Богоматери, тот самый, который некогда явился преподобному Макарию чудесным образом. В настоящий момент местонахождение иконы, к сожалению, неизвестно. Сохранился лишь единственный древний список чудотворной Макарьевской иконы Пресвятой Богородицы, который находится в Рождественской церкви города Макарьева Костромской области.
0: Русские иконы.

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». События Священного Писания, помогающие лучше понять современность, то, без чего невозможно представить христианство, и еще труднее его понять. Сегодня в храмах прозвучало 96-е зачало Евангелия от Матфея, 23 глава с 29 по 39 стих. Эти евангельские строки – тема нашего выпуска. Вот как они звучат на современном русском языке. «Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехидны, как убежите вы от осуждения в гиенну? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». На первый взгляд, упрек в адрес фарисеев и книжников может показаться странным и даже нелогичным. Что плохого, когда люди увековечивают память пророков? Но это как раз тот самый случай, когда отдельную фразу лучше понимать в контексте. Пророки, не предлагая каких-либо политических реформ, звали народ очнуться от духовной спячки. Они говорили прямо и открыто, невзирая на лица. Божьи посланники бескомпромиссно обличали людей, замутнивших чистоту веры, и тиранов, пытавшихся задобрить Бога принесением жертв. В силу религиозной исключительности иудеев, все отступления от духовного закона пророки считали преступными вдвойне. Нетрудно догадаться, почему пророков гнали и убивали. Но чтить память усопших безопасно. Покойники молчаливы и не встанут из гроба с обличительной речью. В этом отношении Христос был крайне неудобен. Он говорил правду в лицо, невзирая на общественное положение или степень концентрации власти в руках того или иного лица. К тому же, это происходило в присутствии многочисленных свидетелей. В подобной ситуации желание убить его выглядит вполне логичным с точки зрения детей, достойных своих отцов. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Комментаторы Священного Писания полагают, что упомянутый здесь Захария был отцом Иоанна Предтечи, которого, как гласит предание, слуги Ирода убили за то, что он отказался отдать своего сына. Но не нужно думать, что только иудеев коснется наказание за сознательное противление истине. Это явление присуще любому веку человеческой истории. И сегодня порой бывает, когда человек, регулярно посещая богослужение, одновременно ненавидит своих ближних, устраивая скандалы и ссоры дома и на работе. Так же, как и фарисеи, любовь к Богу и ближним он подменяет внешним исполнением обрядов и правил. Иерусалим – священный город, где погибли многие из пророков. Исторически так сложилось, что центр духовной жизни был связан с лютой ненавистью иудеев к Божьим посланникам. В иудейской столице издавна сталкивалось добро и зло в сердцах людей. Спаситель скорбит о вечном городе. В его словах одновременно любовь и горечь, сожаление и укор Бога к своему народу. Несмотря на все зло, совершенное людьми на протяжении всей истории человечества, Бог по-прежнему хочет собрать всех людей под свой небесный покров. Но желание Вседержителя всегда наталкивается на человеческую свободу. Однако это не является ошибкой Бога. Свобода необходима для того, чтобы люди смогли сделать свой выбор без принуждения. Спаситель пророчествует о скором своем пришествии в Иерусалим. В православном обиходе оно именуется вербным воскресением. «Благословен гряды во имя Господне». Именно так люди будут приветствовать Спасителя, едущего на молодом ослике. Одновременно это и иллюстрация последних времен человеческой истории, когда люди в страхе и трепете приветствуют своего Творца, грядущего грозным судьей. Однако для многих это будет очень запоздалое приветствие. Задумаемся над этим, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всенощного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися,

не помню, табы вся и больше сих садей, помилыми творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею, блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и пасли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю, и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость,

Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожрете мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а сокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воле моей совершать все неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости и милости и все святые Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дина, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица наша и Богородица и Преснодева Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице едино.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Патриаршество на Руси было учреждено в 1589 году. Первый патриарший период закончился со смертью патриарха Адриана в 1700 году. В 1721 году Петр I упразднил патриаршество и учредил Святейший правительственный синод. В разгар революции 28 ноября 1917 года патриаршество было восстановлено решением Поместного собора Русской Православной Церкви. Патриархи Святой Руси. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Продолжение.
1: 60-е годы 20 века, разгар хрущевских гонений, стали очередным испытанием для русской церкви. Советский вождь, пытаясь реанимировать революционный дух 20-х годов, требовал буквального исполнения антирелигиозного законодательства 1929 года. Правда, новое гонение на православие кровавым не было. Служителей церкви и православных мирян не истребляли, как прежде, но шла травля церковнослужителей и людей верующих в средствах массовой информации. По всей стране шло массовое закрытие храмов, резко сократилось и без того малое число духовных учебных заведений. В те трудные для русской церкви годы покидало этот мир старшее поколение епископов, начинавших свое служение в дореволюционной России, исповедники, прошедшие Соловки и адские круги ГУЛАГа, архипастыри, уходившие в зарубежные изгнания и вернувшиеся на родину после войны. На смену им пришла плеяда молодых епископов, среди которых был и епископ Таллинский Алексий. Епископы эти, не видевшие русскую церковь в могуществе и славе, избрали путь служения церкви гонимой, находившейся под гнетом безбожного государства. 25 февраля 1968 года архиепископ Алексий был возведен в сан митрополита. В 1984 году владыке Алексию было присвоено звание доктора богословия. Трехтомный труд «Очерки по истории православия в Эстонии» был представлен им на соискание степени магистра богословия. Но ученый совет единодушно решил, что автор заслуживает более высокой ученой степени, чем та, на соискание которой он ее представил. 29 июня 1986 года владыка Алексий назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией. Так началась еще одна эпоха в его жизни. За время управления Петербургской епархией владыке Алексию удалось сделать очень многое. Были восстановлены и освящены часовня блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище, Иоанновский монастырь на Карповке. Во все годы своего архиерейского служения будущий святейший патриарх Алексий принимал активное участие в деятельности многих международных организаций и конференций. Возрождать церковную жизнь уже во всероссийском масштабе предстояло будущему первосвятителю в его патриаршем служении. 3 мая 1990 года почил о Господе святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен. Для избрания нового предстоятеля Русской Православной Церкви был созван внеочередной Поместный Собор. 7 июня 1990 года колокол Троицы Сергиевой Лавры возвестил об избрании Всероссийского Патриарха. Интронизация Святейшего Патриарха Алексия состоялась 10 июня 1990 года в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. За годы своего архиерейского служения в сане митрополита и патриарха Алексий II посетил многие епархии Русской Православной Церкви и страны мира, был участником множества церковных событий. В церковной и светской печати в России и за рубежом опубликовано несколько сотен его статей, выступлений и работ на богословские, церковно-исторические, миротворческие и другие темы. Большое внимание святейший патриарх Алексий уделял подготовке кадров священнослужителей для Русской Православной Церкви, религиозному образованию мирян и духовно-нравственному воспитанию юного поколения. С этой целью, по благословению Его Святейшества, открываются духовные семинарии, духовные училища, церковно-приходские школы, создаются структуры для развития религиозного образования и катехизации. В 1995 году устроение церковной жизни позволило подойти к воссозданию миссионерской структуры. Его Святейшество уделял большое внимание установлению в России новых взаимоотношений между государством и церковью. При этом он убежденно придерживался принципа разделения между миссией церкви и функциями государства, невмешательства во внутренние дела друг друга. Святейший патриарх Алексий постоянно напоминал о необходимости возрождения нравственности и духовной культуры, преодоления искусственных преград между светской и религиозной культурой, светской наукой и религией. Сотрудничество между различными христианскими конфессиями ради нужд современного мира святейший патриарх Алексий считал христианским долгом и путем к исполнению Христовой заповеди о единстве. Мир и согласие в обществе, к которым неустанно призывал патриарх Алексий, обязательно включали в себя благожелательное взаимопонимание и сотрудничество между приверженцами различных религий и мировоззрений. 5 декабря 2008 года патриарх Алексий скончался. Он похоронен в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе Москвы, где покоятся мощи его небесного покровителя, святителя Алексия.
0: Патриархи Святой Руси.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Звоните, спрашивайте, что вы хотели бы спросить, или напишите, и мы постараемся дать вам ответ. А пока ждем ваших вопросов, вот ответим на те, которые были заданы ранее. Вот такой есть вопрос у нас. «К вере я пришла более 10 лет назад. Соблюдаю все посты, регулярно исповедуюсь и причащаюсь. Не один раз убеждалась в реальности духовного мира, действий и последствий духовных законов. Но почти на каждой исповеди я каюсь в грехе маловерия. Как представлю себя на смертном одре, вся моя вера, закаленная молитвами и постами, вдруг рассеивается. В полный рост встает вопрос, а вдруг за чертой ничего нет, только пустота и небытие? Как укрепить свою веру?» Ну, да, в общем-то, ведь всякий верующий человек рано или поздно, но обязательно осознает, что вера его слаба. И в Священном Писании об этом говорится. Давайте вот приведу пример из Евангелия от Марка, извиняюсь за большую цитату. «Один из народа сказал в ответ: „Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделало с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». 9 глава от Марка. Вот и как видим, отец бесноватого осознает свое маловерие и просит Христа, чтобы тот помог ему обрести крепкую веру. А если вера есть, то, как говорится, говорит Спаситель вот этому человеку, что если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Да, много раз об этом говорил Спаситель на протяжении вот общественного служения. Да, и поэтому и нам нужно чаще просить Господа со слезами, что я верую, я стараюсь верить, я все делаю для того, чтобы обрести и иметь эту веру. Помоги моему неверию, и Он обязательно поможет. Вот ведь действительно, что если мы обретем эту веру, сколько-нибудь сможем веровать, то все возможно верующее. Конечно, и для нас. Хотя сколько-нибудь мы можем веровать, значит, обретем и безусловную веру. И все возможно будет верующему. Еще есть знаменитый Пари Паскаля. Да, вот его нам бы, конечно, нужно чаще вспоминать и знать. Как будто специально для вот автора этого вопроса. Он так звучит, вот, часть его. «Если человек верует и после смерти обретает новую жизнь, он многое приобрел. Если он верует, а там ничего нет, он ничего не потерял». А что ж тут тогда страшиться, да? А вот вторая часть этого пари о неверующем, ну, обратная сторона, да, который теряет больше, чем приобретает. Но это уже другой случай. Поэтому будем просить у Господа, осознавая свое маловерие, будем просить, чтобы Он нам помог обрести веру. Это очень важно для каждого человека. И если человек осознает вот свою малую веру, то, значит, он все-таки на верном пути. И вот не обольщается, что у него вера крепкая, и он все может. А как придет случай, что ли, показать, доказать эту веру на реальности, едва ли что получится. Да. На встрече вот такой вопрос у нас есть еще. На встрече с одним психологом мы обсуждали последствия психологических травм. Мне объяснили, что многие проблемы со здоровьем возникают вследствие непрожитых отрицательных эмоций, их вымещение в бессознательное. К примеру, если ты кому-нибудь завидуешь, то надо не подавлять это чувство, как греховное, осуждаемое обществом, а про себя прожить его в полном объеме. То есть я должна разрешить себе это чувство зависти, вдоволь им насытиться, а затем с легким сердцем пойти дальше по жизни. На мой взгляд, эти советы идут вразрез с христианской этикой. Как тогда соблюдать заповеди и не вредить своему здоровью? Ну, действительно, конечно, вразрез с христианской этикой, я думаю, что полностью. Вот такие слова в вопросе есть, что насытиться этим чувством зависти и пойти дальше с легким сердцем. Это едва ли получится. Да? И насытившись вот этим чувством, да, этой завистью, я не думаю, что человек сможет пойти дальше по жизни с легким сердцем. Потому что, ну, пустив зависть в свое сердце, она оттуда никуда не денется. Как бы и не насытились, это будет всегда ненасытное чувство. Как огонь будет разгораться, да, и корни глубокие в душе обязательно. Пусть это и постоянно этот человек, если он это допустил, он будет завидовать. Закончится этот случай какой-то определенный, да, другой появится, вот. Поэтому не всегда мнение психологов и учение церкви, в частности, вот о борьбе с грехами, совпадают. Есть, где действительно и та, и другая точка зрения совпадают, а в какой-то части, конечно, нет. Вот Каин, да, сын Адама и Евы, он насытился завистью к брату Авелю и в результате его убил. Так из зависти было совершено первое убийство в истории человечества. Вот святые отцы что говорят о зависти. Иоанн Кассиан Римлянин. Цитирую. «Чтобы Василиск, дьявол, он так называет его здесь, одним уязвлением только этого зла, зависти, не истребил всего того, что в нас есть живого, чтобы, как бы воодушевляется жизненным действием Святого Духа, постоянно будем и спрашивать помощи Божией, для которой нет ничего невозможного». Святой Василий Великий говорит, «Если непременно желаешь славы, хочешь быть виднее многих и не терпишь быть вторым, ибо и это бывает поводом к зависти, то честолюбие твое, подобно всякому какому-то потоку, направь к приобретению добродетели, ни под каким видом не желая разбогатеть всяким способом и заслуживать одобрения чем-либо мирским, ибо это не в твоей воле. Но будь справедлив, целомудрен, благоразумен, мужествен, терпелив в страданиях за благочестие». Это слова Василия Великого. А вот что святитель Феофан Затворник говорит. «Доброхоты, у которых чувство симпатии и сострадания преобладают над эгоистическими, не страдают от зависти. Это указывает путь к погашению зависти и всякому мучимому ею. Надо спешить возбудить доброхотство, особенно к тому, которому завидуешь, и обнаружить это делом. Тотчас зависть стихнет. Несколько повторений в этом же роде и с Божьей помощью она совсем уляжется». Да, вот из приведенных примеров святых отцов видно, что святые никак не поощряют допускать в сердце зависть. И наоборот, даже указан и путь, как с ней бороться. Ну, какие-то добрые чувства и добрые дела по отношению к этому человеку, которому ты завидуешь. И как Феофан Затворник говорит, что повторить это не один раз, и тогда чувство зависти утихнет и, может быть, не будет повторяться и дальше. Поэтому не прожить зависть, а всеми силами бороться с этим разрушающим чувством, так советуют святые отцы. Поэтому, конечно, мнение вот психолога, который об этом говорил, не совпадает с учением церкви. Ну, а выбирать каждому человеку самому приходится. Да, так, вот такой у нас еще есть вопрос. Так, напомню наши телефоны. Для письменных вопросов в МАКСе плюс 7-902-302-84-44 и телефон прямого эфира 246-73-88. Звоните, пишите, будем отвечать на ваши вопросы. Ну вот, такой есть... Одиссей, ну, известный герой, да, Одиссей Гомеровской, заткнул уши воском, чтобы не слышать сладких песен сирен и не погибнуть. Церковь нас призывает хранить свои уши, уста и зрение от слышания и видения развратных мелодий, действий и бесед. Как этот совет воплотить в своей жизни? Ведь сегодня мы встречаем соблазны на каждом шагу. Интернет, телевидение навязывают развратный контент. Не влез же нам убегать? И что в таком случае советовать детям? Ну, может быть, начнем с того, что Одиссей уши воском не затыкал. Напротив, он всей команде дал приказ уши заткнуть воском, а себя привязать к мачте, ожидая то, что вот это пение сирен будет настолько сильным, что он может не удержаться, как и многие погибали, слыша вот это пение, бросались в воду там, ну и... тонули. Поэтому он хотел услышать это, испытать. Такой же Одиссей был, мы знаем это и из других его действий. Вот. Поэтому команда, да, оставалась на своих местах, занималась своим делом, но уши у всех были залиты воском. А вот он это слышал и рвался, и проклинал все, и просил его освободить. Но никто не слышал его просьб. Вот так вот. Ну, а что касается контента, да, то все знают, что от него нужно, вот от того, что предлагается иногда, хотя это сейчас все-таки с этим борьба идет, и не так уж часто это встречается, но тем не менее и есть. Вот. Ну и тут, мне кажется, что не может быть какого-то одного рецепта такого вот универсального. И дети разные, и родители разные, вот, но... говорить о соблазнах, то соблазны в мире были и будут всегда. Об этом давайте вспомним, как говорил Христос: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Евангелие от Матфея, 18 глава. Вот так вот строго относиться к соблазнам мира. Ведь вот он говорит это взрослому человеку, да, чтобы такой вот путь, когда человек может бороться, ребенок еще, может быть, и его нужно этому обучать. А вот взрослому, да, лучше вот так вот очень строго к этому жестко подойти и не допускать вот этим соблазном, чтобы они как-то в сердце проникли. Вот, и даже если воспринимать слова Христа как образы, да, руку отсеки, там, глаз, вот, и так далее, то все равно становится ясно, что человеку надо приложить все силы, чтобы соблазны не взяли над ним верх. И не случайно Спаситель говорит эти слова, когда к нему привели детей. И именно их нужно защищать от соблазнов прежде всего и научить бороться с ними, чтобы они видели, как взрослые это делают, родители. Вот, объяснить, почему то или иное, завернутое в красивую бумажку, вредно для души. Стать самому примером для ребенка в борьбе с грехом. Это, конечно, советы родителям. А как сделать это сделать? Тут уж каждый должен сам найти к этой заветной дверце свой ключик. А Господь поможет, если его искренне просить. К сожалению, мы часто сами заблуждаемся, хотим, чтобы наше чадо в мире было преуспевающим и в то же время христианином истинным. А возможно это? Разве все блага мира обещал своим последователям Христос? Нет, другое. Я думаю, мы должны все помнить, что он обещал своим последователям. Так вот, нам, значит, прислали вопрос. Давайте посмотрим. Добрый день, благословите. Дочка после исполнения 7 лет боится идти на исповедь. До 7 лет много раз причащалась, но сейчас просто боится исповеди. Много раз говорил с ней об этом, но безрезультатно. Как быть, что посоветуете? Да, вот этот вот такой психологический барьер, ну, это еще хорошо, вот там имя этого автора вопроса нет у нас. Есть, наверное, это не Евгений нам написал, нет? Так, а где у нас? Ага, Андрей. Да, Андрей, вот дело в том, что она уже причащалась, она уже не так боится этого, потому что бывает, когда некоторые родители приводят детей, уже вот 7 лет исполнилось, и они впервые перешагнули церковный порог. Тогда еще тяжелее. Для них это все непривычно и чуждающе. Да? А здесь она, конечно, уже в какой-то мере подготовлена. И, конечно же, зависит дальше от вас, как объяснить ей, зачем это нужно, что она должна сказать. Не писать, конечно, за нее бумажку какую-то, как иногда родители приносят. И видно, что взрослым почерком написаны грехи, которые папа с мамой решили, что у этого ребенка есть. Это будет неправильно. И тут очень многое зависит от вас, что, может быть, вот чем-то вы напугали, может быть, очень сурово, да, вот бывает такое ультраотношение к исповеди, к подготовке к причастию. Нужно, чтобы ребенок, в общем-то, понимал, что такое страх Божий, да, как о чем мы много раз говорим в наших передачах, что это боязнь обидеть любимое существо. Бога в том числе, да, как мы боимся обидеть родителей, что-то. Вот такой Божий страх должен испытывать ребенок. И, конечно, в тех храмах, где есть такая вот, что ли, обряд первой исповеди, там готовят детей. Вот в Никольском соборе мы это делали, но я думаю, что и сейчас, может быть, там это еще практикуется. Тогда да, собираются все, кто будет первый раз причащаться, с ним беседует священник, катехизатор. И это праздник-то, праздник, да, праздник первой исповеди. И вот они на праздник все, весь приход, да, видят эту группу мальчиков, девочек, вот семилетних, которые пришли все нарядные, все, ну, на самом деле это праздник. И вот их подводят впервые к исповеди и к причастию. Ну, причастие уже не первый раз, конечно, а вот к исповеди, да. Они подошли впервые. Ну, некоторые родители, им и немало встречается, когда приходят и уже раньше советуют детям исповедоваться, уже в 6 лет осознанно, да, говорит. Да, часто мы слышим: «Не слушаюсь папу и маму». И нам кажется, что это какой-то стандартный ответ, но это не всегда стандартный ответ, потому что для них это очень важно, это же самые близкие люди. И если он понимает это, ну, искренне говорит это и понимает, что он своим поведением, чем какими-то проступками он обижает своих родителей, то это очень, очень хорошо, что он говорит это на исповеди. Да, пока он многого не скажет, да, многого он еще, слава Богу, и не совершил. У него все впереди, и грехи, и раскаяние в них. У нас звонок есть. Слушаю вас, говорите. Говорите. Алло. Так, что-то сорвалось. Звонок, ну, перезвонят, я думаю. Да, вот такой у нас есть еще вопрос. Всю жизнь я ощущаю себя как спортсмен, будто бы всегда с кем-то соревнуюсь. В ведении хозяйства, в устроении очага, в соблюдении здоровья и внешнего вида, в воспитании детей, в выполнении служебных заданий. И очень часто соревнования заканчиваются не в мою пользу. Как избавиться от этого тягостного чувства и начать жить, не сравнивая себя ни с кем? Ну, как говорится, начать нужно сначала. А начало всякого христианина – это, конечно, Евангелие. Благая весть Господа нашего Иисуса Христа. Мы часто начинаем воцерковляться, и не совсем правильно. Ну, посещение храма, это понятно, да, об этом другой разговор. А что мы читаем? И вдруг начинает человек читать какую-то духовную литературу, да, значит, творение святых отцов, и Библию открывает, и Ветхий Завет, и сразу Ветхий Завет. И у многих, ну, такое, скажем, мягко неправильное представление вот о многом духовной жизни складывается. А начать-то бы надо как раз с Евангелия. Причем святые отцы советуют с Евангелия от Марка наиболее... Ну, может быть, доступное нам, более слово простое, не очень подходящее, но, тем не менее, все-таки оно попроще написано для язычников. Вот там меньше ссылок на Ветхий Завет. И вот с него и советуют начинать. И другие. Вот. А тогда мы читаем, что говорит Спаситель. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою, ибо приедет Сын Человеческий во славе Отца Своего, ангелами своими, с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Это от Матфея Евангелия, 16 глава. Вот, вот что, то есть что, что получит человек, что приобретет весь мир, а душе своей повредит. Да, я думаю, что здесь он не только что-то получает, но и многое теряет. Это понятно. И поэтому Евангелие не должно стать каким-то вот отвлеченным чтением. Это книга непростая, которую мы один раз прочитали и поставили на полку. А это своего рода и рассказ о том, что случилось 2000 лет назад. И в то же время руководство к действию для каждого человека, причем независимо от времени, в котором он живет. «Это мне, — говорит Христос, — что нет ничего важнее спасения души. Это главное — спасение души в вечности. Это он мне поставил заповеди, как вехи на пути к спасению». Понятно, что и каждый так осознает, да? Ваши близкие, ваши друзья, там, знакомые. И для себя мы открываем эту книгу и на себя примериваем то, что необходимо. Вот, поэтому что по сравнению вот с тем, что человек спасает душу, занимается духовной жизнью, живет и как-то во главу угла ставит спасение души, что по сравнению с этим значит какие-то там соревнования, усилия быть первыми в приобретении, ну, первыми-то всегда же, в приобретении каких-то земных благ, да, которые, в общем-то, ничего и не стоят. Если мы ставим движение их на первое место, да, чего они стоят? Ничего. А для чего тогда живет человек? На этот вопрос ясно отвечает апостол Павел в послании к римлянам. И тоже много раз я цитировал эти слова, и очень люблю этот отрывок. «А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем, всегда Господне. Наша главная победа — жить для Господа и умереть для Него». Вот так все просто и в то же время необыкновенно сложно. Живем для Господа и умираем для Него. Нам ведь никто не обещал легкого пути, но если это мы по-настоящему осознаем, что не для себя, не приобретение каких-то земных благ, никто не говорит, что они не нужны, да, только что стоит на первом месте? Хотим мы спасать свою душу? И когда перейдем в другую жизнь, что мы там увидим? То Пари Паскаль, который мы сегодня уже вспоминали, что говорит, да? Что если там ничего нет, мы ничего не потеряли. А если там все есть, то мы много-много приобрели. Вот и это, если у нас было главным, что мы думали о том, что наша жизнь не кончается здесь, на земле. Она продолжается в вечности. И если помнить это, то остальное становится очень мелким и таким не самым главным. Мы прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса. В эфире радио «Образ». Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку,
1: Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
6: Верую. На радио «Образ».
7: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы представляем программу «Верую». В гостях у программы «Верую» Александр Харьков. Человек, который, несмотря на то, что уже 20 лет прикован к инвалидной коляске, живет один, не потерял радостного настроя к жизни и веры в завтрашний день. Его история – история о подвиге совсем не громком, о том, как доброе дело изо дня в день по мере сил своих меняет мир вокруг и спасает чью-то жизнь. Александр, передвигаясь на коляске по городу, находит открытые люки и прилагает все усилия, чтобы их закрыть. Он это делает, чтобы уберечь других от беды, не ради славы. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе. Вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Слушайте программу «Верую» в пятницу, 2 октября в 14 и 18 часов.
8: В новой программе «Радиообраз. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
9: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
8: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.

0: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
2: Знак вопроса.
3: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните, и будем мы стараться ответить на ваш вопрос. Сразу или чуть позже, какой смотря сложности вопрос вы нам зададите. Вопрос есть у нас вот какой. Был задан раньше. «Я человек общественный», — пишет автор этого вопроса. «Всегда во всем участвую, стремлюсь помочь, когда просят. А мой муж, напротив, предпочитает сидеть дома, чтобы его никто не трогал. Его позиция мне кажется эгоистичной, но не знаю, как внушить ему, что нельзя взращивать в себе мещанский дух, заниматься только своей жизнью. Ведь Евангелие призывает нас подтверждать свою веру делами, заботиться о ближних». Ну да, никто не спорит, и даже мы знаем слова апостола Иакова: «Вера без дел мертва есть». Так, вот этим ограничивается, только верой ограничиваются протестанты. Они говорят о том, что, да, главное, чтобы была вера. Дела, вот хорошо, что делаются добрые дела, но они для спасения души роли не играют. А по-другому на это смотрит православие и говорит, что да, все-таки вера, она есть, это важно, это главное, вот, но и дела нужны, и без них она мертва. Сидеть будет человек, и даже если он и читает только Священное Писание, там что-то, то все-таки веру свою делами подтверждать он призван. Поэтому я ничего здесь нового, наверное, не скажу. Там есть только один путь, личный пример. Ведь вот это пишет супруга о своем муже, что вот он сидит дома, и чтобы так, чтобы его никто не трогал. Вот. И если вы пытаетесь кому-то, и мужу в частности, что нужно жить по-другому, в лучшем случае вам могут нагрубить, потому что никто так вот критику не воспринимает просто. Что значит, что нужно жить по-другому? А он считает, что вот так нужно жить. Вот. Но если окружающие и ваш муж, да, прежде всего видят, что вы бескорыстно, не по обязанности, по какой-то, по велению сердца, да, мы думаем, ведь вот тоже интересно, у протестантов они говорят, что, значит, вера, ну, самое главное, а дела не имеют такого значения, для спасения не имеют. Вот, ну, да, и а что дела, в общем-то, они говорят, обязательно будут корыстны. То есть человек всегда как-то помнит, что, ага, я сделал доброе дело, значит, и мне какой-то зачет для моей духовной жизни и для спасения души. Вот, а вот по велению сердца, когда, это совсем другое дело. Это не всегда так, не всегда корыстно, и не всегда человек помнит, что вот он делает доброе дело для того, чтобы спасение своей души занимается тем самым. Это происходит естественно. И вот этот личный пример, да, апостол Павел сказал, что жена спасется, верующий жена, неверующий муж спасется верующей женой. Что это значит? Это не значит, что он будет лежать на диване, а она будет молиться, и он спасется. Ну, это было бы, да, несправедливо, мягко говоря, да. Нет, совсем по-другому, да. То есть, если он видит, что жена его, будучи христианкой, да, посещающей церковь, которая молится, она, ее пример вот такой положительный, он видит, что она лучше других, что действительно вера ее делает и добрее, и спокойнее, и смиренней, да, и радостней, вот, и в отличие от неверующих людей, то она, ну, приобретает совсем другой вес, другой пример. И всякому захочется тогда уже вот подражать ей, и тогда надо, человек скажет, муж скажет, встаю с дивана и схожу в церковь, посмотрю, что же они там такое делают, что вот она стала у меня такая, такая положительная, да, и тогда таким образом он может спастись, и приобретая свою веру. Вот, ну, ведь дело не обязательно, чтобы повторять, что делает жена, но по мере сил быть ближе к Христу. Вот, апостол Иаков, вспоминали мы его сегодня, он говорит в своем послании: «Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Да. И, безусловно, так. Но никого заставить насильно добрые дела нельзя. Во всяком случае, это будет, ну, не по-христиански. И тот, кто их делает, делает не на показ, потому что не делать их не может. То есть он не может по-другому жить. Вот это будет искреннее христианское отношение к действительности. У нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
4: Алло, с праздником, и я обращаюсь к самому Гофману. Можно мне задать вопрос?
3: Задавайте, как вас зовут?
4: Меня Татьяна Ивановна. Скажите, пожалуйста, коротенький вопрос. Вот если схоронили родителей 40 лет назад и 70 лет назад, можно ли сейчас мне, если умирать, ложиться в эти могилы?
3: Да, ну, это не совсем церковный вопрос. Я отвечу, конечно, но насколько я знаю эту проблему. Вот. Почему не церковный? Потому что кладбище, захоронение – это муниципальное, так сказать, ведомство, которое этим и, как вы знаете, ритуальные услуги совершаются у нас государственными службами. Вот. Но и по государственным меркам, что ли, после 20 лет, да, когда могила 20 лет не трогается. Даже сокращался этот срок, но дело не в этом. Здесь у вас прошло и 40, и даже 70 лет. То, конечно, при такой вот захоронении в этой могиле возможно, и я уверен, что не будут возражать и те, кто отвечает за это, то есть муниципальные вот те службы ритуальные, к которым приходится, ну, обращаться при захоронении того или иного, ну, христианина. Поэтому 40 и 70 – это большие сроки. Не беспокойтесь, Татьяна Ивановна, это все возможно. Вот так. Вот такой у нас еще вопрос есть. Жизнь наша имеет такую скорость и бег, что еле успеваешь выполнять самые необходимые дела на работе и дома. Вследствие такого ритма у меня почти никогда не бывает мира, тишины и спокойствия в сердце. Как уравновесить свое духовное состояние? Да, но вот это так, конечно. Даже, вот говорят, время ускоряется. Наверное, там физики что-нибудь скажут по ускорению времени. Но мы видим это, вот на себе ощущаем, конечно, какие скорости приобретает наша современная жизнь. Вот. Ну и что же нужно делать? Прежде всего, вот остановиться до того, как остановит скорая помощь. Потому что можно, конечно, делами так заниматься, так торопиться, все успеть, что действительно скорая помощь приедет рано или поздно. Вот. И человек, ведь он сам позволяет себя втянуть в такой

0: чем мы отличаемся от животных. Они ведь тоже выполняют, да, какую-то работу, да, и потомство оставляют. Но мы чем-то от них отличаемся. Что-то есть в мире, что-то более важное. Вот об этом более важном и нужно нам помнить и думать, и находить для себя, что же для меня самое главное. О том же спасении души, мы уже сегодня касались этой темы. Это становится главным, да. Потому что, да, мы не сами по себе, мы Господни. Вот. А то, что ближнее, то другое, вспоминаем слова Спасителя. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Вот говорит Спаситель в Евангелии от Матфея, это я процитировал в 10 главе. Поэтому и нам кажется, что эти слова такие вот жесткие, жестокие, на наш взгляд, да, потому что нам кажется, что как же, наоборот, вот наши дети самые главные, их успехи, их жизнь, в которой мы постоянно вмешиваемся, советуем, что-то стараемся. Речь не о том, чтобы не заботиться о них и не давать им ничего, но чтобы у нас был на первом месте Господь. Мы Господни, каждый из нас. Да, живу или умираю, живем или умираем, всегда Господни. И вот помня это, мы и должны как-то расставлять эти приоритеты. Что же для спасения моей души? Только качественное выполнение работы, домашние дела. Да, и поэтому ни мира, ни тишины нет, потому что человек все время вот в этой вот гонке. Помолиться, он берет молитвослов, быстро слово-то, да, такое уже придумали, вычитывает молитвы, не молится, а вычитывает их. Ну, вычитал правила, запомнил хоть что-нибудь из него, что-то коснулось сердца? Нет, абсолютно ничего, сердце не коснулось. А для чего тогда молитва? А молитва, как мы знаем, разговор человека с Богом. Ну и разговаривал он с Богом или нет? Нет, он пробубнил все молитвы добросовестно сначала и до конца. Так готовимся к исповеди. Ну, какие-то грехи, ну-ка я вспомню. И на бумажке там написал, там поссорился с соседкой, там какие-то вот такие. А самое главное, что же я сделал для спасения души? И не вспомнил. И идет на исповедь тоже, как отчет о каких-то, ну, проступках небольших, которые совершил за эти там, за этот месяц с очередной прошедшей исповеди. Вот. Или там за неделю, когда в последний раз исповедовался. Формально исповедовался, причастился, тут же с кем-то поссорился, как это бывает в храме. И это все, казалось бы, в рамках, вот я же делаю то, что нужно. Да. И вот, а понять-то нужно, что Он для нас и жизнь, и спасение, и путь, и истина, и жизнь. Вот, и если мы это понимаем правильно, эти слова, берем на себя не только разумом, а в сердце свое, то, конечно же, сумеем, приложив какие-то усилия, остановиться на этом бегу и отказаться от каких-то забот, которые не являются какими-то определяющими. Вот. А вот обратить внимание на свое духовное состояние, нужно. Хотим мы быть христианинами, да, христианами, то, да, конечно, нужно тогда остановиться и оглянуться, чтобы во главе у нас был Христос. И тогда сможем взять свой крест и нести его по трудной дороге за Христом, для чего мы, в общем-то, и существуем. Звонок у нас есть, говорите.
1: Здравствуйте, батюшка.
0: Здравствуйте.
1: Вот у меня вопрос какой. Два греха у меня... давнишних, молодость я совершила, когда же мне было 17 лет, и один вот, когда было 40 лет. Вот, и эти грехи я не помнила, но вспомнила вот на старости, когда уже мне умирать. Ну, я исповедовала их, конечно, но они мне так вот не дают покоя до сих пор. Что мне делать? Еще исповедовать?

0: вернуться или как?
1: Знаете, как вас зовут?
0: Фаина.
1: Фаина, раба Божия Фаина. Да, вот вопрос этот как раз очень распространенный. И часто люди спрашивают, а что быть, как быть с прежними грехами? Я уже исповедовала их, но тем не менее они вспоминаются и как-то не дают покоя, и, кажется, снова нужно исповедовать их. Тут нужно вот как посмотреть. Если они вас беспокоят, это естественно, и так и должно быть. Я не раз цитировал слова Исаака Сирина, когда он говорит, это святой Исаак Сирин, он говорит, что грех – это рана, которую наносит грешник сам себе. Вот эту рану в 17 лет и в 40 лет, да, вы нанесли себе сами, да, по своему соизволению. Никто же нас не заставляет совершать грехи. Сами мы это делаем. Вот. Но это рана. И надо помнить, вот по православному учению, грех – это рана, которую грешник нанес сам себе. А рана заживает долго, да ведь, и может заживать всю жизнь у этого человека. Он исповедовался, Господь ему простил. Он простил даже и не только тогда, когда он пришел на таинство покаяния в церковь, а уже когда он раскаялся. И уже Господь, конечно, слышит нас и видит, и понимает, и он сердцеведец. Вот он простил. Потом вы пришли в храм, на исповеди назвали этот грех. Значит, вы уже как бы формально еще закрепили это, что вам прочитана молитва, что вы в нем покаялись. И если вы раскаялись искренне и не повторяете этого греха, да, то снова исповедоваться не надо. Иначе это получится как некоторое недоверие Господу, что Он вас простил, когда вы искренне покаялись. Но при условии, что покаялись вы искренне. Действительно, да, ну, вы говорите, что уже они не повторяются, эти грехи, поэтому не надо. Но помните о том, что грех – это вот рана, и он у вас будет напоминать, эта рана все равно, они болят, как какие-то раны к непогоде какой-то, к каким-то переменам болят, так и духовное тоже. И, может быть, даже это хорошо Господь устроил, то, что вот эти грехи не забываются и дают о себе знать, чтобы мы не совершали снова, чтобы человек помнил, к чему это приводит, когда мы какой-то грех совершаем, что он долго может быть болеть, может быть, всю жизнь. Вот так. Да, вот у нас еще прислали вопрос письменный. Сейчас мы посмотрим, который. Так, благословите вы. Так, из одной передачи хотели рассказать о Петре Первом. Спасибо. Ну, о Петре Первом, да, я помню, это Евгений задал вопрос, и сейчас, Евгений, вы, если вы нас слышите, вы, может быть, пропустили немножко, но я о Петре Первом даже, наверное, два раза рассказывал. Не вот всю его, так сказать, биографию и его значение, это дело там историков и так далее, а вот почему антихристом его называли, почему в старообрядчестве такое негативное отношение к Петру было. Вот, я говорил, поэтому я думаю, что уже повторять не нужно. Может быть, ведь наши передачи можно посмотреть в интернете, ну, прошлые передачи. Полистайте, вы найдете и услышите все, что Петре я мог вот сказать в пределах ограниченного нашего времени, нашей передачи. Вот такой вот вопрос еще не задали, он немножко по-другому звучал, но вот здесь у меня он есть в такой интерпретации. Иисус Христос родился, чтобы спасти нас от греха и смерти, но греха все больше, а смерть никуда не пропала. Да, тут верно сказано, вот, и был устный вопрос, мне задавали после службы, что вот грехов же осталось, вот говорим, что принял на Голгофе вот такую вот смерть, вот воскрес Господь, и, искупив наши грехи, вот, и смерть побеждена, да, где твоя жало, говорит святой. Вот, а в то же время смерть как бы и не пропала, и грехи мы совершаем. Поэтому, да, Христос родился, чтобы нас спасти от греха и смерти. И Он это сделал. Почему же греха все больше, и смерть не пропала? Это вопрос, ну, непростой вопрос. И ответ на него связан с понятиями, о чем мы часто говорим, свободной воли человека. И воли человека, и воли божественной. Святые отцы говорили, Бог спасает нас не без нас. Я думаю, что это понятно, что то есть мы призваны в своем спасении участвовать. Он нам всегда объятия из креста открывает и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». А мы не очень-то торопимся прийти в эти объятия. Да, потому что вот тем самым в своем спасении не участвуем, продолжаем грешить, потому что воля-то у нас свободная, и вот мы по этой свободе так вот пользуемся отрицательно. Вот. А Господь эту свободу один раз Он даровал человеку, первому прародителю, Адаму, Еве. Так с тех пор Он и не отнимает вот этой свободы, которая дана раз и навсегда, дарована. Он говорит: пожалуйста, убирайте, если захотите. Если захотите, я вам помогу. Вот по этому пути пойти, совершать как тот или иной грех или не совершать. И поэтому человек выбирает сам. И о смерти, которая осталась, телесная смерть человека, она на земле осталась. Да? И, конечно, когда согрешил Адам, и смерть пришла в мир, вот, ее не было до этого, Господь смерти не сотворил. И сказал Адаму, и прародителям, Адаму и Еве, что если вы этот плод с древа вам не нужно пока вкушать, но если вы вкусите, вы смерти умрете. Они не знали, что такое, так как смерти не было, они не знали, что же это за смерть. И вот она осталась. Но Христос приходит и спасает нас от смерти в вечности. Опять же, если человек этой вечной жизни сам желает. Да, вот ему дана свобода, выбирай. Ты можешь в вечности, да, спасти свою душу. Вот, и все в твоих силах. А если он выбирает другое и продолжает грешить, то понятно. Поэтому это касалось смерти не телесной, а вечной. А вот теперь у нас эта возможность после пришествия Христа, его казни, его смерти на кресте, на Голгофе и его чудесном воскресении, вот это появилась у нас возможность спасения в вечности. Но больше я не успею на какие-то вопросы ответить, поэтому встретимся через неделю. Храни вас Господь.
0: Знак вопроса.

0: В эфире «Радио Образ». Каждое воскресенье слушайте в эфире «Радио Образ» программу «Дети Христовы». Как начинается день православного гимназиста? Чему учат детей в православных гимназиях Нижегородской митрополии? В чем отличие светской школы от православной? Как совместить физику, химию и математику с законом Божиим? И как педагоги прививают духовность ребенку? «Дети Христовы» каждое воскресенье в 17:00 на «Радио Образ».
1: «Дети Христовы».
2: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8:30 до 9:30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго, услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».
3: Уважаемые радиослушатели, с 21 сентября в эфирной сетке «Радио Образ» появится еще один выпуск новостей. С этого дня вечерние выпуски будут выходить в эфир в 17:30 и 20:30. Будьте в курсе событий.
1: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радиообраз.
1: Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года издателем Николаем Матвеевичем Бернардом после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится 12 характерных картинок. В прижизненных изданиях Юргенсона 12 характерных картин. Позже 12 характеристических картин. Одна из самых ярких и образных пьес – «Сентябрь. Охота». Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов со множеством охотничьих собак. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Александр Пушкин.

Известно, что композитор Морис Равель 5 раз участвовал в различных музыкальных конкурсах, но так и не был удостоен первой премии. Причем в 1905 году, после предварительного прослушивания, его даже не допустили к участию. Решение жюри покажется странным, если вспомнить, что к этому времени Равель уже сочинил такие фортепианные пьесы, как знаменитая «Павана, почивший инфанти», «Игра воды», а также «Струнный квартет», произведения яркие и интересные, сразу завоевавшие любовь публики и оставшиеся до наших дней одними из самых репертуарных его произведений. Отказ в участии не оставила равнодушной музыкальную общественность Парижа. На страницах печати разгорелась дискуссия, в которой на стороне Равеля выступили Габриэль Фаре и Ромен Ролан. В результате этого дела Равеля Теодор Дюбуа вынужден был покинуть пост директора консерватории. Его преемником стал Фаре. Сам Равель не вспоминал об этом неприятном инциденте даже в кругу близких друзей. Нелюбовь к излишнему общественному вниманию и официальным церемониям была ему присуща на протяжении всей жизни. Так, в 1920 году композитор отказался от получения Ордена Почетного Легиона, хотя имя его было опубликовано в списках награжденных. Это новое дело Равеля опять вызвало широкий отзвук в прессе. Сам он об этом говорить не любил. Однако отказ от ордена и нелюбовь к почестям вовсе не говорит о равнодушии композитора к общественной жизни. В годы Первой мировой войны Равель, будучи признан негодным к военной службе, добивается, чтобы его отправили на фронт сначала в качестве санитара, а потом водителем грузовика. Не удалась лишь попытка композитора перейти в авиацию из-за больного сердца. Небезразличной оказалась ему и организация в 1914 году Национальной лиги защиты французской музыки и ее требование не исполнять во Франции произведения немецких композиторов. Морис Равель написал в Лигу письмо с протестом против подобной национальной ограниченности. –

0: мгновения.
1: С этой удивительной изящной музыкой сразу чувствуешь эпоху. Она будто переносит нас в старинную гостиную, на салонный вечер. Ее автора большинство из нас знают по комедии «Горе от ума». Но Александр Сергеевич Грибоедов был еще и замечательным пианистом, вдохновенным импровизатором. Как было принято в русских дворянских семьях, он учился музыке с детства. По воспоминаниям современников, в его игре чувствовался и тонкий вкус, и сила, и редкая мелодическая щедрость. А Михаил Иванович Глинка в своих записках называл Грибоедова очень хорошим музыкантом. Именно Грибоедов по возвращении из поездки на Кавказ поделился с Глинкой мелодией грузинской песни, на которую позже Пушкин написал стихотворение. Так родился романс «Не пой, красавица, при мне». Свои сочинения Грибоедов не записывал, предпочитая живую импровизацию. Да и любительское музицирование в то время редко фиксировалось письменно. Нотная запись обычно была делом профессиональных музыкантов и издателей. До нашего времени примерно из 20 сочинений Грибоедова сохранились всего лишь два вальса. При жизни он часто исполнял их в светских салонах Москвы и Петербурга. Их рукописные нотные копии расходились среди друзей и знакомых. После его смерти вальсы опубликовали в музыкальном приложении к популярному в XIX веке литературно-музыкальному альманаху «Лирический альбом». Особенно знаменит вальс «Ми минор», который считается первым русским фортепианным вальсом. И дело здесь не в хронологии, а в характере. Под музыку Грибоедова хотелось не кружиться в зале на блестящем балу, как под пышный венский вальс, а прежде всего тихонечко мечтать. Это та самая русская меланхолия, которую потом так ценили в отечественной лирике. Особая нежность, будто человек хочет выразить важное, но не решается говорить вслух. Светлая грусть и в то же время внутреннее достоинство. Это и есть русский вальс. В вальсах Грибоедова слышится не только изящество салонной музыки XIX века. В них живет тихая история большой любви. В Тифлисе, в доме князя Александра Чавчавадзе, Грибоедов давал его дочери Нине уроки музыки. В 1828 году они обвенчались, а уже в начале следующего года Нина узнала о трагической гибели мужа. Их семейное счастье продлилось меньше половины года. Но княжна не рассталась с памятью о супруге. Она часто играла его фортепианные пьесы для друзей и близких. Сегодня вальсы Грибоедова звучат в постановках его «Горя от ума». Они стали музыкальной краской своей эпохи. Но если прислушаться, в них есть и что-то вневременное. Умение говорить о важном с помощью простых средств. Тихо, прозрачно, но с глубоким чувством.

0: Музыкальные мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: Золотая осень. Борис Пастернак. Осень, сказочный чертог, всем открытый для обзора. Просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера. Как на выставке картин, залы, залы, залы, залы, вязов, ясеней, осин в позолоте небывалый. Липы обруч золотой, как венец на новобрачной. Лик березы под фатой, подвенечной и прозрачной. Погребенная земля под листвой в канавах, ямах, в желтых кленах флигеля, словно в золоченых рамах, где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный, где нельзя ступить во враг, чтоб не стало всем известно, так бушует, что ни шаг, под ногами лист древесный, где звучит в конце аллей эхо у крутого спуска, и зари вишневый клей застывает в виде сгустка. Осень. Древний уголок старых книг, одежд, оружия, где сокровищ каталог перелистывает стужа.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Марина Дружкова, и я спешу сообщить вам хорошую новость. На волнах «Радио Образ» начинается новый сезон программы «Выход есть». Тема первого выпуска – «Возвращение трезвости без желания человека». Многие семьи, столкнувшись с зависимостью близкого человека, проходят порой через отчаянные меры. Подмешивают лекарства в еду, вызывают тайных врачей на дом или даже пытаются отправить человека в реабилитационный центр против его воли. Знакомая история, правда? Что обычно лежит в основе таких действий и к чему может привести такое причинение добра, обсудим в четверг, 1 октября. Наши эксперты – духовник репцентра «Семейц» протоиерей Александр Николаев и врач-нарколог, психотерапевт, практический психолог из Москвы Сергей Зайцев. Слушайте программу «Выход есть» сегодня в 14 и 18.00. Повтор программы 3 октября в 14.00.
2: Выход есть.
3: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
6: Высокие слова.
7: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия, а любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
8: На заре. Бывает так, стоишь ты на краю, глядишь в чернеющую пасть заката, и кажется, одна и не смогу, и в этом буду снова виновата. Не чувствуешь ни холода, ни тьмы, вся в ожидании нежданного рассвета. Он обещал немножечко взаймы потерянного счастья где-то. Поверишь первым отблеском зари, вздохнешь с улыбкой, радуясь надежде. Усталые погаснут фонари в изношенной печалями одежде. Прошепчут губы тихо, не таясь своих признаний, позабытых далью. И я шагну над бездной, не боясь, укутавшись ночною звездной шалью, и прилетит голубка на заре и проворкует ласковое слово. Ужели кто-то там, при алтаре, молитвою меня спасает снова?

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Протоиерей Алексей Лесняк. «Кровная родня». Читает народный артист России Александр Панкратов Черный.
2: Предпринимателем. Домовитых на селе уважают, потому и зовут их исключительно по имени-отчеству. Это в глаза. А вот как кличут подобных мужиков за их спинами, это от одного народного таланта зависит. Ивана Сергеевича величали за глаза просто и без фантазии. Куркуль. Зато в лицо обращались уважительно. Иван Сергеев на местный манер так выходило. При советской власти он, как и его соседи односельчане, работал слесарем на заводе в райцентре. Соседи с получки расслаблялись, а Иван Сергеев нет. Он спешил домой и непременно прихватывал с работы всякий непотребный сор. То пару-тройку электродов, то моток проволоки, то гайку. В хозяйстве все сгодится. Нечего тут добру ржаветь. Когда пришла пора идти на пенсию, от подобного добра у него ломился чердак и лопался сарай. Его одногодки-пенсионеры старее как один ударялись в рыбалку. А Иван Сергеев глупостями не страдал. Он варил по дворам угольные котлы и монтировал отопление. Работал не торопясь, благоговейно, будто священнодействуя. Сдавая работу, степенно кланялся, по три раза пересчитывал гонорар и прятал его в мешочек, что болтался на шее под одеждой. Прощаясь, желал хозяевам жить и богатеть. Он не отказывался, если просили сработать в долг. А потом каждый вечер навещал должника, будто просто так. Придет покурить по-соседски, про погоду что-нибудь скажет, усядется у калитки с хозяевами и кряхтит. Так и ходит, пока должника от этих визитов не затошнит. Тогда уж несчастный займет-перезаймет, вывернется весь, но с куркулем рассчитается. Самодельные котлы в первую же зиму закипали и раздувались. Батареи начинали течь. Тогда Иван Сергеев подрешался это хозяйство ремонтировать. А что делать? Других спецов по этой части в селе все равно не водилось. Жил Иван Сергеев с дочерью и внуком. Когда внук пошел в школу, дочка решила записать его и на музыку тоже. Иван Сергеев узнал, во сколько станет ему внукова музыкалка, и похолодел. Но потом кое-что подсчитал и согласился. Согласился, правда, с условием, что внук непременно пойдет по баяну. Вырастет, на свадьбы станет наниматься. Бойниц всегда деньгу зашибет, и руки притом чистые. Внука в музыкалку не взяли, слуха не обнаружили. Иван Сергеев узнал, что внук не заколотит барыша, и затужил. Но потом вспомнил, сколько кровных могло бы утечь на внуково обучение.

0: и успокоился. Если б Ивана Сергеева в последние 20 лет кто-нибудь звал погулять на свадьбе, он бы знал, что в нынешний век компьютеров профессия свадебного баяниста навсегда умерла. Так бы и жил, добра наживал слесарь-самородок, если бы в одну нехорошую весну в село не пришла жуткая беда под названием газификация. По кривым сельским улочкам потянулись желтые трубы. Это был конец. Угольные котлы все лето массово сдавались скупщикам лома. И знаменитый котельный Кулибин оказался в пролете. Иван Сергеев тужил все лето. И как жить дальше, ему не представлялось. Как-то вечером он тосковал на лавочке возле двора. По селу несло дымом. Соседи полили ботву, вырыли картошку. Дочь пропадала на работе, внук где-то оттирался. Иван Сергеев глядел на остывающий сентябрьский закат, курил и вздыхал. С дальнего поля долетало ворчание трактора. Заезжий фермер осваивал заброшенные местные угодья. Возле бывшего котельного мастера затормозил на велике кум. «Здоров, Сергеев! И тебе не хворать!» «Далеко ли на ночь?» «Да вон, слышу, пашут. Дай, думаю, доеду до тракториста. Может, согласится огород спахать». Кум уложил велосипед, примостился на лавочке рядом. «У меня ж 40 соток. То дети из города наезжали лопатели, а нынче что-то хитрят. Заняты, говорят». «Ага, конечно, заняты. И я б тоже на их месте занятым прикинулся. 40 соток под лопату». «Ну, ты-то понятно», — ухмыльнулся кум. «А положи б тебе, скажем, 1000 за сотку». «1000? Так кто ж 1000 положит? Ты, что ли? 1000 ты и сам бы...» «Да вот, ты не знаешь, почем нынче берут, чтоб трактором. Прошлый год говорили, будто по 3 червонца. Не знаю. Ладно, как-нибудь договорюсь. Помнишь, как раньше? За магар». «Что вот за Магарыч бы не вспахать, а? Что им всем сделалось? Уперлись все в эти червонцы». Еще сват звонил, просил за его огород тоже спросить. «Ладно, поеду». «Давай, кати». Кум укатил. А Иван Сергеев от нечего делать принялся умножать. 3 червонца на 40 кумовых соток. Получалось не то, как за котел. Маловато. Потом вычел из результата стоимость солярки и расходы на амортизацию. Вышло уже совсем жиденько. Зато когда умножил жиденький результат на количество огородов, сперва на своей улице, потом на улице Ленина, прибавил огороды в Кривом переулке, на Ершовке и за маминым оврагом, даже присвистнул. Трясущимися руками достал примус, закурил. «Вот это ж какие деньжищи загребет тракторист!» Солнце село, ветерок стих. Дым с огородов придавило к низу и глаза защипало. Зависть изнутри больно торкала в ребра, стучала в виски. В сумерках кум скрипел на своем раздолбанном велике обратно. Иван Сергеев слышал, как он бросил кому-то через забор, что не договорился, и еще добавил что-то склизкое про морду тракториста. Дочь вернулась с работы. Прибежал внук. Иван Сергеев докурил и отправился в хату. Ужинать не стал. Прошел сразу в свою комнатушку. Поднял матрац. Достал жестяную коробочку и долго пересчитывал ее содержимое. Ночью Иван Сергеев ворочался, вздыхал. Несколько раз выходил покурить. Спотыкался, хлопал дверью. Утром чуть свет. Ивана Сергеева видели на остановке. Откуда автобусы идут в райцентр? Бабье лето в тот год получилось таким, как полагается. Было все. И кленовое золото на взлобке за оврагом, и паутинки в лицо, и запах грибов в пестром лесу. Народ сносил в погреба картошку, полил ботву, тянуло горьковатым дымком. Как-то на закате кум выполз на лавочку, закурил, задумался. Бог его знает от чего. Так уж само получается, если погожая осень, то вечерами обязательно думается. Осеннее обострение, так нынче говорят. Солнце незаметно село. За оврагом под гаснущими облаками почернел лес. По проселку, что выбегает к селу из леса, запрыгал огонек. Вот огонек спускается в балку. Пропадает, снова выныривает, дрожит. Потом огонек провалился во враг, а когда вылез, кум услыхал трактор. Спустя 5 минут ржавый, раздолбанный МТЗ въехал в улицу, прокоптил мимо кума, дохнул в лицо солярочным теплом, звонко потряс развинченным 4-корпусным плугом, встал возле двора Ивана Сергеева. Уронил плуг и заглох. Дверей нет, морда набекрень, крылья и стекла отсутствуют. В сумерках куму показалось, что подобную технику он уже видал. Это когда внуки гостили, показывали ему боевик про апокалипсис и восстание машин. Из кабины высунулся сапог Ивана Сергеева. Стал нащупывать подножку. Не нашел подножки и убрался. Взамен сапога из кабины показался промазученный зад тракториста и тот же сапог, пяткой вперед. Кум подошел, пособил спуститься, кивнул на сельхозтехнику. «Это чего?» «Чего, чего, сам не видишь!» Иван Сергеев сиял. «Твое, что ли, это?» «Мое. Купил. Хе, понимаешь, по дешевке. Грех было отказаться». «Грех, говоришь, отказаться? А я все думаю, думаю, как эта марка называется, а это грех!» Кум ткнул пальцем в трактор марки «Грех» и загоготал. Единственный подбитый глаз — фара. Примотан проволокой, вместо подножки к раме приварен кусок арматурины. Под двигателем по земле растекается масляная лужа. Тонкая струйка масла из трещины в шланге орошает отполированный до сияния отвалом и полусъеденные лемеха. Кум засомневался. «Ну и что с этой развалиной делать? Он же...» Кум не договорил. Раздался хлюп, и на пожухлую траву из радиатора пролился кипяток. «Ладно, положим, представим, что в порядок ты это приведешь. Но объясни мне, зачем? От скуки?» «Ха, бестолковый! Я ж для вас стараюсь». «В смысле? Ну охота тебе твои 40 соток лопатить, а? А тут раз и все. Ага. А ты его сперва заведи». «Сейчас». Иван Сергеев достал с пола кабины тросик, намотал на пускач, напружинился, рванул. Пускач чихнул, трос вырвался, ожег трактористу руку и засвистел на крышу дома. Иван Сергеев собрался за ним лезть, но только тут обнаружил, что на дворе совсем стемнело. Приобретая богатея и заботясь, он не заметил, как прошел короткий день позднего сентября. Кум кивнул ему «ну-ну» и пошел домой. Скоро проснулась луна. Она выглянула из-за разрушенной силосной башни, осмотрелась, медленно встала и засияла. Кум бродил дома по комнате, маячил, выглядывал за шторы. В лунном сиянии старый МТЗ возле соседского двора оказался мастодонтом. Он подозвал свою старуху взглянуть в окно. «Гляди, чё наш куркуль учудил?» Старуха увидала мастодонта, облитого зеленоватым лунным светом. «Это чего?» «Не как трактор». «Ага, куркуль говорит, что пахать наем будет». «Ну и молодец он. Это ты, обормот, все чего-то шоркаешься. Шоркаешься, шоркаешься. И чего шоркаешься, дери тебя. А куркуль всегда свою копейку возьмет». «Это как? По 3 червонца-то? Ну да, много он возьмет». «Много, немного, а ты прикинь. У тебя, дурака, по 3 червонца. В кривом по 3 червонца. На ершовке, опять же. Ха-ха. Эх, ты, мать честная», — удивился кум. Он вдруг озадачился, остолбенел. Старухина математика тлеющим угольком свалилась за пазуху, прямо в душу упала. Ох! Когда включил новости, так и не углядел, что же там в Сирии, решили бомбить или как? Что-то жаркое припекает ребра изнутри. Старуха погремела на кухне, позвенела посудой и отправилась спать. Огни на улице погасли. За оврагом выбрехала свою заботу последняя бессонная дворняга, и село стихло. Луна медленно плывет на запад. Над кумовым лежаком потукивают ходики. Тик-так, тик-так, тик-так. Кум ворочается. Скрутил, ерзая жгутом свою заплатанную простыню, вздыхает. Это сколько ж куркуль загребет, ты подумай. В Кривом, на Ершовке. А еще ведь наша улица есть, улица Ленина опять же. Еще и за маминым оврагом огороды имеются. Эй, ты мать честная, о-хо-хо! Всю ночь кум выходил на крыльцо, курил, мозговал, хлопал дверью, скрипел половицами, будил старуху, и та ворчала. Позвонил свату, поделился. Сонный сват выслушал его молча и послал. А тлеющий уголек в душе разгорался в большой, всепожирающий пожар. И с этим пожаром надо было непременно что-то делать. Когда проорали третьи петухи и за окошком побелело, он таки выдумал, как объегорить куркуля. Мешкать было нельзя, вот-вот совсем рассветет. Иван Сергеев выйдет к своему мастодонту, примется дергать пускач. Наверняка у него и масло имеется, заправит свой металлолом. Чего доброго, этот хлам и правда заведется, и тогда, эх ты, мать честная, не дай бог! Кум натянул штаны, влез в галоши и решительно шагнул с крыльца. Просунулся в сарай, долго там гремел, искал в сумерках потребный инвентарь. Мешкать нельзя, нельзя мешкать! Наконец он обрел инструмент, который искал. С лопатой кум вышел на огород, поплевал на руки и вогнал ее в борозду. 40 соток по 3 червонца! На-ка! Хрен тебе мои денежки, предприниматель! Медленно-медленно поднялось снулое сентябрьское солнце. На силу пробудилось, и уж тогда только разлилось повсюду. Мир начинал просыпаться. Где-то мычала корова, гремел своей цепью барбос, во дворах хлопали двери. Живописное осеннее утро растекалось по миру, лилось по всей вселенной. В перелесках к последнему теплу лезли сквозь золото, торопились опята. Кум потел, торопился. Кум скрипел желтыми зубами, налегал на лопату. Этот жук придет наниматься, а я ему, кровопийца, шиш. В ладони у кума горели, отнималась нога. А край огорода ни вот на столечко не приближался. Зато костер в душе затухал, жар унимался. А на Ершовке в это время, матерясь и охая, налегал на лопату сват.
1: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Кровная родня» в исполнении народного артиста России Александра Панкратова Черного. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Бела Барток, один из величайших композиторов прошлого столетия. Пианист, педагог, музыкальный этнограф. Бела Барток из числа тех музыкантов, которые прокладывают в искусстве новые пути, по которым человечество поднимается к вершинам музыкального прогресса. Барток-исполнитель оставил яркий след в пианистической культуре XX века. Его игра захватывала слушателей энергией, однако ее страстность и накал всегда находились в подчинении воли и интеллекта. Просветительские идеи и педагогические принципы Бартока, как и особенности его пианизма, отчетливо и полно проявились в произведениях для детей и юношества, составивших немалую часть его творческого наследия. В конце 30-х годов Бела Барток создал специальный цикл для начинающих пианистов. Цикл пьес разной степени трудности и сложности. Он назвал его «Микрокосмос» – «Маленький мир». Это одновременно и мир малых величин, музыка для маленьких, и небольшая музыкальная вселенная. Сочинение состоит из 6 тетрадей, включающих в себя 153 пьесы, расположенные в порядке возрастания трудности. Осваивая материал последовательно, музыкант знакомится с фундаментальными особенностями композиторской техники XX века, а также со множеством своеобразных приемов фортепианной игры, распространенных в современной музыке. Как отмечают музыковеды, подобно Григу и Лядову, Барток раскрывает в своих фортепианных миниатюрах и мелодическую и ладовую прелесть народных напевов. «Микрокосмос» – уникальная в фортепианной литературе антология творчества композитора в одном жанре. Пьесы «Микрокосмоса» давно и прочно вошли в учебный и концертный пианистический репертуар.

Многие считают прежде всего Шонберга и Стравинского ответственными за тот перелом, который произошел в европейской музыке после Дебюсси, писал композитор, музыкальный критик Артюр Анигер. Но я считаю, что именно Барток, наряду с Шонбергом и Стравинским, наиболее полно представляет музыкальную революцию этого периода. Барток не столь непосредственен, не столь блистателен, как Стравинский, не столь догматичен, как Шонберг, но, вероятно, именно он является среди этих трех самым глубоким музыкантом, чья эволюция оказалась наиболее прогрессивной. Значительным вкладом Бартока в мировую фортепианную литературу стали концерты для фортепиано с оркестром. Первый концерт 1926 года отличает преобладание подчеркнуто примитивных ритмов и архаичной ладовой основы. Большая роль принадлежит расширенной группе ударных. Почти как ударный инструмент используется и солирующее фортепиано. Композиция концерта трехчастна. Быстрая первая часть и финал окаймляют подчеркнуто статичную медленную часть, по музыке достаточно сложную для восприятия. В крайних же частях обыгрываются простейшие народно-танцевальные мелодии, своеобразно инкрустированные в диссонансную остро ритмизированную ткань. Во втором фортепианном концерте 1931 года жесткая трехчастная конструкция не только сохранена, но и в определенном смысле усилена тем, что средним разделом медленной второй части является бешеная по темпу скерца, и интонации его контрастируют с углубленно-созерцательными начальными и заключительными страницами адажио. Национальное же начало проявляется в его следовании традициям листовского симфонизма, когда 3-4 краткие темы служат основой всего симфонического цикла, подвергаясь сложным вариационным изменениям.

Третий фортепианный концерт 1945 года фактически последнее произведение Бартока. В рукописи партитуры приписка его рукой. Конец. Это произведение – достойное завершение творческого пути. Как замечают исследователи творчества Бартока, сочинение сколь восхитительно, столь же нехарактерно для темпераментного бартоковского стиля. Мудрость, пришедшая на склоне лет, укоротила безудержную экспрессию. На смену ей пришло успокоение и даже просветление. И впервые в произведении медленная часть не отягощена тревогами и терзаниями. Композитор окончательно избавляется от блужданий в темных лабиринтах микрокосма и дает насладиться природной красотой, например, во второй части концерта. Общее настроение покоя с оттенком легкой грусти создает хорал струнных с фортепиано и музыка загадочных шорохов леса, птичьих трелей. В своем последнем произведении Барток попытался максимально приблизиться к своим жизненным идеалам, обрести гармонию с природой и в ней найти свое место, как один из братьев. Говоря о значении Бартока для мировой художественной культуры, его друг и соратник Кодай сказал: «Имя Бартока, независимо от юбилейных дат, символ великих идей. Первая из них – поиск абсолютной истины как в искусстве, так и в науке, а одно из условий этого – нравственная серьезность, возвышающаяся над всеми человеческими слабостями. Вторая идея – непревзятость по отношению к особенностям различных рас, народов, а вследствие этого взаимопонимание, затем братство между народами. Далее имя Бартока означает принцип обновления искусства и политики, исходя из духа народа и требования такого обновления. Наконец, оно означает распространение благотворного влияния музыки на самые широкие народные слои».

1955 году, отмечая выдающуюся роль Бартока в истории мировой музыкальной культуры, и в связи с десятилетием со дня его смерти Всемирный совет мира постановил присудить ему Международную премию мира. 27 июля того же года премия была торжественно вручена его семье. В разные годы этой награды были удостоены Пабло Пикассо, Чарли Чаплин, Дмитрий Шостакович. Так было отмечено творчество художника, утверждавшего идеалы мира, прогресса, высокого гуманизма. Произведения Бартока нашли своих выдающихся интерпретаторов в нашей стране. Можно вспомнить трактовки второго скрипичного концерта Давидом Ойстрахом, второго фортепианного концерта Святославом Рихтером, музыки для струнных, ударных и челесте Евгением Мравинским. В разные годы все сценические произведения Бартока были поставлены в Большом театре. В одном из интервью 1937 года Белла Барток сказал: «Я должен признаться, что вся моя музыка является в первую очередь делом чувства и инстинкта. Не спрашивайте меня, почему я писал так или иначе. На все это можно дать лишь один ответ. Как я чувствовал, так и писал. Пусть говорит сама за себя музыка. Надеюсь, она настолько ясна и сильна, что сумеет за себя постоять».

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: встреча с представителями Патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в Нижнем Новгороде. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Кирилла о Священном Писании. В Нижегородской епархии прошел турнир за Суперкубок епархиальной лиги по мини-футболу. Подробнее об этих событиях. 2 октября в Нижнем Новгороде состоится встреча с представителями Патриаршей гуманитарной миссии. На встрече выступят сотрудники гуманитарной миссии, а также руководитель социального отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Рузанов. Мероприятие пройдет в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Начало 18 часов. Прокомментировать предстоящее событие мы попросили руководителя социального отдела Нижегородской епархии иерея Андрея Рузанова.
1: Во-первых, хочется отметить, что такое Патриаршая гуманитарная миссия по благословению святейшего патриарха Московской Всей Руси Кирилла, основанная в 2023 году. Это масштабная церковная программа помощи. Направление работы гуманитарной миссии Патриаршей – это непосредственно новые регионы нашей страны – Донбасс, Новороссия, а также приграничные регионы, куда направляются волонтеры, начиная от больничного служения госпитального и заканчивая волонтерскими работами. Это восстановление жилья, юридическая, психологическая, медицинская помощь, гуманитарные грузы. Это много, такая масштабная, большая работа всей Русской Православной Церкви. И вот встреча, которая будет 2 октября, это приедут представители вот именно этой патриаршей гуманитарной миссии, и мы призываем всех посетить это мероприятие для того, чтобы увидеть тех людей, которые непосредственно туда едут, и пригласить к участию также новых волонтеров, чтобы показать, насколько важна вот эта работа, насколько важно это вот такое доброе делание.
0: Это был комментарий руководителя социального отдела Нижегородской епархии иерея Андрея Рузанова. Напомним, что встреча с представителями Патриаршей гуманитарной миссии состоится 2 октября в 18 часов в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния. Центр находится по адресу улица Дьяконова, 15А. К другим новостям. Вышла в свет новая книга святейшего патриарха Московского и Всей Руси Кирилла о Священном Писании «Мысли на каждый день года». Издание подготовлено издательством Московской Патриархии и Синодальным отделом религиозного образования и катехизации. Что есть Священное Писание, почему мы называем Библию Словом Божиим, как правильно ее читать, чтобы она стала путеводителем в жизни? На эти и многие другие вопросы отвечает патриарх Московский и Всей Руси Кирилл. Книга содержит 366 фрагментов, по одному на каждый день года, чтобы Слово Божие, раскрытое в наставлениях представителя, сопровождало читателя ежедневно. Издание адресовано всем, кто стремится глубже понять основы православной веры. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижнем Новгороде состоялся турнир за Суперкубок епархиальной лиги по мини-футболу. Он прошел на Нижегородском стадионе «Ради» и был приурочен к Дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. Соревнования были организованы отделом Нижегородской епархии по делам физической культуры и спорта совместно с Нагорным благочинием при поддержке Министерства спорта Нижегородской области. В турнире приняли участие 8 команд из разных благочиний епархии. Они были разделены на 2 группы. По результатам группового этапа определились полуфиналисты. По итогам турнира обладателем Суперкубка епархиальной лиги по мини-футболу и золотых медалей стала сборная Московского благочиния. Серебряные награды достались команде Воскресенского благочиния, бронзовой команде Дальнеконстантиновского благочиния. Помимо медалей и кубков, призерам были вручены дипломы от митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, а также иконы святого благоверного князя Александра Невского. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
4: Прогулки. Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар и там гуляет на просторе, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед.
5: Прогулки по Петербургу вошли в повседневную жизнь пушкинского героя и составляли непременный ритуал светского человека.

0: Литературный критик Страхов писал в 1810 году:
1: «Прогулка располагает всем образом жизни до такой степени, что всякому приезжему непременно нужно прежде всех мест идти на бульвар. Там он узнает, что ныне просыпаются в 11 часов утра, начинают прогулки в 2 часа за полдень, продолжают до 4, садятся за стол в 5, кончают обед в 6 часов, потом кто через 2, кто через 3 часа, но почти все бегут на бульвар, где остаются летом до 11, зимой до 9 часов. Итак, бульвар для праздных людей есть средство никогда не быть самим собою, женой, детьми, делами и совестью».
0: Здесь столичный бомонд демонстрировал новую парижскую моду, назначал встречи, завязывал полезные знакомства. В статье писателя, критика, издателя Фадея Булгарина, героя многочисленных эпиграмм Пушкина, Лермонтова, Некрасова, читаем:
1: «Мы идем на гульбище за тем, чтобы показать искусство нашего портного, посоветоваться с приятелями, где бы вместе пообедать или провести вечер, и чтобы кланяться случайным людям. Всякий признается с первого слова, что он идет людей посмотреть и себя показать».
0: С наступлением тепла публика перетекала на Дворцовую и Английскую набережную, и в Летний сад, а затем и на острова Каменный, Крестовский и Елагин. Летом 1834 года Летний сад был местом ежедневных прогулок Пушкина, жившего неподалеку.
1: «Летний сад – мой огород. Я, вставши от сна, иду туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю и пишу. Я в нем дома»,
0: – писал поэт жене. В белые ночи светское общество увлекалось гуляниями по набережным и паркам. До 4 утра нарядные дамы и кавалеры прогуливались, сидели на скамейках, катались в экипажах под звуки военных оркестров. Мода на светские прогулки сохранилась до конца XIX века, когда они стали менее представительными и масштабными, чем в Александровские и Николаевские времена. –

0: защитники земли русской. Куликовская победа Дмитрия Донского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является благоверный князь Дмитрий Донской, объединитель русских земель и освободитель Руси от татаро-монгольского ига, одновременно выдающийся исторический деятель и святой Русской Православной Церкви. Князь Дмитрий в числе первых начал объединять разрозненные княжества вокруг Москвы, построил каменный московский Кремль и одержал победу в Куликовской битве. Эта победа явила собой торжество русского оружия и русского духа. Она открыла путь не только к освобождению от татаро-монгольского ига, но и к объединению русских земель, к созданию русского государства и в будущем России. День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского, 1 июня и 12 октября. Единство царского, пророческого и первосвятительского служения. Святитель Алексий Московский, наставник князя Дмитрия.
1: Одним из имен, которым наделяет древний книжник великого князя Дмитрия в похвалу ему, с Богом все творящий и за него борющийся. Ни одного значительного государственного решения великий князь не принимал без благословения церкви. Ключевыми духовными фигурами в жизни князя Дмитрия Иоанновича оказались святитель Алексий митрополит Московский и преподобный Сергий Радонежский. Детство князя прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу его, великому князю Иоанну Иоанновичу. «Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу», писал преподобный Исаак Сирин. И это наставление было исполнено великим князем в полной мере. Поначалу роль святителя Алексия в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей, но по смерти Иоанна II в 1359 году митрополит стал фактическим главой русских княжеств. На него, возглавлявшего Боярскую думу, легла ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию митрополит Алексий на долгое время заменил отца. Он помог молодому князю удержать великокняжеское достоинство в борьбе с другими претендентами на него. Часто приходилось бывать предстоятелю церкви и в Орде. Митрополит был весьма уважаем ханом Чинибеком. После чудесного исцеления святителем Алексием ханской жены Тайдулы между ханом и митрополитом установились доверительные отношения. В память об этом чудесном событии святитель основал впоследствии чудов монастырь в Кремле, на землях, подаренных ханшей, в знак благодарности за исцеление. Многими своими славными деяниями святитель Алексий внушал доверие и почтение к православной религии, но при этом был кроток, сдержан и не отказывался идти в Орду ходатайствовать за благо земли русской. Так, когда новый хан, свирепый Бордибек, потребовал от русских князей новой дани и собирался на них войной, святитель Алексий по просьбе князей отправился в Орду. В беседе он укротил гнев грозного властелина и избавил русские княжества от великой беды. Своей духовной властью и авторитетом святитель Алексий иногда принуждал повиноваться великому князю Московскому удельных князей, действовавших по злому умыслу или от непонимания во вред Москве. Из этих далеко не всех фактов из жития митрополита Московского Алексия можно понять, насколько напряженным было его служение. Именно такого служения требовала тогда покоренная, разоренная и страдающая Русь. И несмотря на хаос, беззаконие и смятение, охватившие русский народ, предстоятель церкви смог привлечь внимание удельных князей к идее необходимости сплочения вокруг централизованной власти, указав при этом способ реализации этой цели.
0: Сергий Радонежский, игумен земли русской. Где живешь ты? В палатах царевых, адаманты и яхонты всюду. Издали да любуюсь, и сердце мое плавится в теплом молении. Каждым словом, слезою омытым, славлю имя Его всечестное. На чем ты, старик, не толкуешь? Посмотри, сам ты нищ, и в пещере непроглядной чадит твоя свечка. Тут рыдать бы, но тих ты и светил. Где, скажи-ка, твои адаманты? Там лежат, куда путь не заказан, ярче солнца слезами омыты. У порога грехи я оставил и сложил обветшалой рогожей. Что принесть мне царю, кроме вздохов? Но он в сердце глядит, милосердный. Дивно как! Ты как есть чудотворец? Чудотворец есть мир сотворивший и болезной души врачеватель. И тебя, сыне ныне приведший, твое сердце горит, не сгорая, ищет истинный блеск неотмирный. Вижу, старче, теперь адаманты, вижу, книга пророков раскрыта. Покажи мне поближе дорогу к этим радостным царским чертогам.
1: Среди подвижников Русской Православной Церкви особенно выделяется имя преподобного Сергия Радонежского, который избрал подвиг пустынножительства. «Имея пищу и одежду, тем довольны будем», — говорил святой. Но недолго остается пустынник в своем уединении. Как сказано в Евангелии, «Не может град укрытися вверху горы стоя». Прошло время, и к нему стали приезжать другие монахи, образовывая обитель, ставшую Троице-Сергиевой лаврой. Преподобного Сергия любили за кроткий нрав, доброту и мудрость. Он подавал пример своим смирением и трудолюбием. Сохранились его слова. «Внимайте себе, братья, всех молю. Прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную. Ксим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву. Чести и славы не любите, паче же всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие». Слава преподобного Сергия дошла до Царьграда. Вселенский патриарх Филофей прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его за добродетельное житие и давал совет вести в монастыре киновию, то есть строгое общинножитие. По этому совету и с благословения митрополита Алексея Сергий вел в монастыре общинножительный устав, принятый потом во многих русских монастырях. А самого святого называли игумен земли русской. Именно преподобному Сергию предстояло благословить князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
0: Монастыри – молитвенный щит Руси.
1: Летописи сообщают, что в 1374 году в Переяславле-Залесском игумен Сергий Радонежский крестил Юрия, сына великого князя, из чего можно сделать вывод, что Дмитрий давно почитал великого настоятеля. По словам одного современника, Сергий тихими и кроткими словами мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Он часто примирял враждующих между собой князей, уговаривая их подчиниться великому князю московскому, благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство Дмитрия Иоанновича. Вскоре преподобный Сергий Радонежский совместно со святителем Алексеем Московским принимают решение о создании по всей Руси монастырей, которые могли бы содействовать объединению вокруг Москвы разрозненных русских княжеств. В монастырях русские князья могли получить мудрые наставления и духовную поддержку, а в случае военных действий мощные монастырские стены могли бы обеспечить надежный тыл и оборону для княжеских дружин. Монастыри также служили средством оповещения о нашествии врагов и местом сбора вооруженных ополчений для отпора нашествий. Руководить строительством таких монастырей был поставлен преподобный Сергий Радонежский, у которого уже был опыт создания крупных обителей. Само же строительство Сергий поручил своим лучшим ученикам. Впоследствии учениками преподобного Сергия было основано до 40 монастырей. Из них, в свою очередь, вышли основатели еще 50 по всей Северо-Восточной Руси. Главной консолидирующей российское общество святыней, конечно же, стала Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Святителем Алексием и преподобным Сергием было начато великое дело духовного объединения России, молитвенным щитом которого стали монастыри. По древнему преданию, преподобного Сергия Радонежского в его келье в Троицкой обители посетила Пресвятая Богородица. Это событие произошло в Рождественский пост 1379 года и укрепило заступника земли русской в решимости молитвенно и деятельно поддержать великого князя Дмитрия Иоанновича, который готовился дать решительный бой Мамаеву войску. Но подробнее об этом в нашей следующей программе.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».